0: объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей глазам.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: 8 часов 6 минут.
4: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва.

0: Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Говорит Москва.

У нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: Стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Нам есть что вспомнить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заребой? Победный.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне.

взглядом, играя лукаво, роняет она на ходу. Вас слишком испортила слава, а впрочем, вы ждите.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши так же грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А, ну-ка, дай жизнь!

корма. Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил такой. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, вечери, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. А ну-ка, дай

Стал я героем, но стану им, поверь. Вот тогда я пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу.

0: никогда.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Вот у нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

брось ты нервничать, на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится,

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

двести верных стрелок, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот и вкусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Но товарищ котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел приз на мирок, господин.

не пьет, не ест. На победе надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 сотни, значит завтра сразу Бухарест. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, я клянусь, не усили, и попали в котело.
1: И попали в котело.
0: Гитлер там боится котелка, смертная грызет его тоска. Просто плитку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться, не

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

всем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая. От тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. А все потому, что среда, экватор недели, 20 мая на календаре. Я как эта обезьянка с барабаном, трубой, что там еще к ней, гармошкой, когда все к ней привязано, она такая ходит, стучит во все. Ну, имеется в виду, что здесь трансляцию запускат, все вот эти, телеграм подключат, сообщения писат, и приглашать вас к диалогу, к настоящему открытому. Потому что, знаете ли, как иногда мы любим очень, мы любим, ну вот, возмущаться, но не ради того, чтобы что-то конструктивно происходило. Ну или не возмущаться, а критиковать, вот. А просто ради самого процесса критики как таковой, то есть вот самого процесса. И, честно говоря, конструктивного в этом, во-первых, мало. Во-вторых, вы же такие огульно критикующие. Вы же не помогаете тем, ну и себе в будущем тоже не помогаете. Но и главное, не помогаете тем, кто хотел бы, в общем-то, некого конструктива и в результате получить какой-то результат. Потому что, например, ну вот если говорить там об отечественных автопроизводителях, да, вот АвтоВАЗ, это лидер, на мой взгляд, такого явления, когда основной поток какой-то хейтовой критики, он не имеет под собою задачи как-то какого-то конструктивного изменения. Он существует сам собой, как говорил Портос: «Я дерусь, потому что дерусь!» Вот и все. Ну, в смысле, не дерусь, а он дерется. Я дерусь. Он говорит: «Я дерусь, потому что дерусь. Вот моя задача». Вот. Это не конструктивно. И многие из тех, кто Да я же вижу вас, и мне пересылают тоже какие-то постоянно посты там про какую-то про критику, то про президента Соколова, то про его Мерседес. Кстати, никто, как я и ожидал, никто про то, что Соколов на Ауре был в Москва-Сити в экспоцентре, никто не прислал мне ссылок. Это же неинтересно, что ж ты тут скажешь? Ну, президент АвтоВАЗа ездит на автомобиле АвтоВАЗа. Это же так обычно, правильно? Вот. Так вот, задача в итоге получить конструктивные изменения, добиться какого-то результата, у вас, обличители, как правило, нет. Ну, нет ее, этой задачи. Есть задача, задача ныть. Как с этим ребенком. Женщина, что же ребенок постоянно кричит? Чего он хочет? Он хочет кричать, говорит мамаша. И все, реализует свое желание. Вы хотите ныть. Вот. Нытиков я бы не хотел видеть сейчас в данной теме, которая развивается уже в Телеграме, потому что, честно говоря, большие надежды возлагаю на любой новый бренд, вообще на любой новый бренд, тем более на бренд с широко, глубоко и далеко идущими планами по укреплению и такому укоренению себя на российском рынке. Тем более, что бренд уже укоренившийся у нас в сознании. Я хотел бы, чтобы у «Волги» было все хорошо. Я хотел бы, чтобы у «Москвича» было все хорошо. Возможно, нужно было к «Москвичу» подойти, «Москвичу» и нам с вами к «Москвичу» подойти несколько иначе на старте. Возможно, нужно было. Для того, чтобы потом, после старта, не случилось то, что случилось. А случилось следующее. Партнер был так себе, продукцию не то чтобы очень многие дооценили, и в результате некой последовательности шагов мы получили реноме бренда не очень высокое. Ну, то есть то, что называется сила бренда, не сформировалась, мощной силы у бренда. Вот это как-то не сформировалось, и все. Ну, что ты будешь делать? Сейчас, конечно, предприятие и бренд, и завод стараются это изменить, и мы это видим. Я вижу эти ресурсы, которые в это вкладываются. Я вижу новую модельную линейку. Я даже на улицах их иногда вижу, москвичи. Однажды это было... А может, и не было. Было. Я издалека увидел. Может, это MG был. Вот. Я шильдик-то не увидел, но модель увидел. М70. Вот. Была. И еще один раз я М70 увидел в английском фильме, кстати говоря, про «Москвич». Да, там персонажи шли такие по улице, что-то, фильм какой-то. Она на парковке вдоль тротуара припаркован был «Москвич» М70. Ну, я шильдика тоже не увидел. Возможно, это был MG, ибо бренд-то, в общем-то, британский. Даром, что принадлежит китайцам. Вот, но изначально-то британский. Вообще говоря, Британия, конечно, господи, какая страна. Когда вы критикуете объективную реальность за то, что она не очень хороша, по-вашему, с точки зрения отечественного автопрома, дескать, что, у нас он был, вот это, и... А что теперь? А что? Мы там шильдики кто-то переклеивает. Вы понимаете вообще, как британцам живется? Каково им весь 20 век нарабатывать репутацию? Ну, во-первых, 19-й за счет колониальных денег, за счет приобретений, за счет всего того, что малюсенький остров управлял половиной мира. Конечно, ресурсов колоссальное количество. Научно-техническая революция, родина которой стала Британия в основном. И вот это все, стимпанк весь этот. И потом промышленность 20 века, и пошли нарождаться бренды. Тут тебе Aston Martin, тут тебе Jaguar, потом Land Rover вместе с ним, Rolls-Royce, Bentley, Mini, просто имена, ничего не осталось в короне. Ничего, ни одного бренда сегодня британского не принадлежит британцам. Ни одного. Просто ни одного. немцы. Немцы. Rolls-Royce. Немцы. Мини. Немцы. Бентли. Немцы. Астон Мартин. Ёлки. Кто-то... Кто же Астон Мартин? Ну, тоже не бритиш. Ягуар Ленд Ровер. Индусы. Лотус. Китайцы. MG. Китайцы. Китайцы, китайцы, китайцы. Все. Вот это вот, понимаете, вот так профукать объективную реальность. Это надо еще постараться. Это не каждый профукает. Мы, у нас страна сменилась. У нас реальность сменилась. У нас... развалилось настолько все, у них-то этого не происходило. Ничего не разваливалось, страна не менялась. Ну, ничего такого не происходило, а при этом весь автопром профукали. Короче говоря, скажите, пожалуйста, я не хочу, чтобы так было с Волгой. Вот я про что. Я хочу, чтобы у Волги все получилось. Потому что, ну, хочу и все. Потому что у меня с Волгой, как у каждого из нас, из детства тянутся какие-то воспоминания эмоциональные. И все они связаны с чем-то крутым, статусом крутым, завистью. Ну, теперь уже сквозь годы, когда смотришь на зависть, она кажется такой милой. Завистью к соседской семье, которая жила в соседнем коттедже с дедушкой и бабушкой, с домом дедушки и бабушки. И у них 21-я была такого кремового, крем-брюлешного кремового цвета. И это все эти формы. И эти колпаки. Помните, на ней какие колпаки стояли на Волге? Такие блестящие. У него, по-моему, с белой или с красной сердцевинкой такой. Вот эти колпаки. И это резина удивительная. Она узенькая, но с таким протектором четко выражена. Я прямо вижу, как он едет по дорожке перед домом. Так, фу, это красиво очень. Гаражу все. Это шикарно, шикарно. И вот Волга. Уже вот-вот. Вот-вот скоро запустится. Но поскольку это наша, и планы по локализации большие, и то, что сейчас выходит, это начало, очень хорошее начало, очень технологичное, это я все прекрасно понимаю, но начало, дальше пойдет глубина, дальше пойдут локализации, дальше пойдет все наше, дальше пойдут подрядчики, дальше пойдут новые модели. Уже сейчас нужно формировать некий пул, как мне кажется, некий пул своего видения, своих предложений, своих пожеланий, того, чего бы вы хотели видеть в автомобиле, в моделях отдельных и в целом в бренде, может быть, в работе бренда, что в дальнейшем вызывало бы у нас только удовольствие и удовлетворение, чтобы мы сидели такие все в удовольствии и в удовлетворении, говорили, ну вот, могут же, когда хотят, а? Вот. И сейчас... Прием заявок открыт. Специально соорудил для вас почтовый ящик в канале, в телеграмском. Щукин и все. Кириллическое написание. Видео здесь нет никакого. Голосований никаких нет. Поэтому вы можете спокойно заходить, даже если вы с телегой еще не научились, не знаете, как с ней так вот. Как-то так исхитриться с ней работать, чтобы можно было хотя бы смотреть, хотя бы писать. Можно, можно, можно. Заходите, хотя бы смотрите, хотя бы пишите. Просто фоточку здесь прикрепил. Просто потому, что считаю, что каждый пост должен быть иллюстрирован. А вопрос предельно простой. Технологии, опции, ассистенты, элементы интерьера, элементы экстерьера. Все, что угодно. Все, что вы, чего ждете в моделях, чего, к примеру, может быть, вам не хватало в тех моделях, которые, собственно, и выступили техническими партнерами и заколлаборировались с нами, и теперь стали нашими, нижегородскими. Все, это я принимаю здесь. Вот специальный пост в телеге, пока не буду больше ничего специально постить, чтобы первое, что вы увидите, это был этот пост, ладно? Потому что я хочу это обсудить с вами в следующем часе, ну, обстоятельно, подробненько. А для этого хотелось бы какой-то фактуры, ну вот, чтобы было о чем говорить от вас. Ну что, у меня-то есть мой список, вы думаете, вот он, я накатал на двух страницах, ну, в смысле, на двух листах. Это мой список, вы думаете, я что, буду стоять в стороне и слушать, чего вы предлагаете? Я же начал с этого, что должен быть конструктив в критике. То есть в самой критике ничего плохого нет. Есть плохое, когда критика ради критики. А когда она конструктивная, с желанием получить результат иного качества, иного уровня, это хорошая критика. Поэтому критика, предложение, все остальное. Критикуешь — предлагай. Знаете, есть такая формулировка. Критикуешь — предлагай. Но не обязательно критика. Вы можете просто желать. Вы можете просто хотеть чего-то. Вы можете хотеть такого, чтобы оно было. И если вы очень сильно будете хотеть, так оно и будет. Уж я-то постараюсь. Уж мы-то со вселенной и с представителями бренда постараемся. Я буду им все проклевывать, эту дырочку в голове каждый раз, когда действительно что-то важное нам от них нужно будет. А? Договорились? Давайте, Щукин и все. Кириллическое написание просто в телеге, в поиске Щукин и все. В конце йо с двумя точками. Йо, такая буква, йо. Окей? Йо. Йо. Йо. Алексей 762-й. Доброе утро, Вась Куролесов, Экстрим и Черезориус. Еще здесь Сергей Иванович Камчатка. Привет, Озерновский. Там плюс 4. Никак не... Давайте, можно усредненное как-то, чтобы мы поделились с вами половиной своей температуры? У нас вчера 30... Сколько это было? 2 там или что-то такое? Мы вам готовы отдать 12 градусов. Нет, 10. Я 10. Давайте 10 вам отдадим. Хотите? И будет классно. У вас будет 14, у нас будет 22. Ну, я считаю, было бы шикарно. Дальше у нас... Миша Николаев, док... Аутсайдер здесь тоже, Виталий Фили... А, подождите, это, может быть, я уже что-то вечернее читаю. Люди какие-то новенькие, читаю я. Это действительно вечернее сообщение. А еще Павел Шихтец, здесь баба Таня. АСК нормально относится к критике. Вот критикующих ненавижу, пишет АСК. Это правильно, правильно, это правильно. Критикующих ненавижу, критику нормально отношу. Я вот очень-очень не приемлю две вещи. Две вещи не приемлю. Расизм и негров, да? Вот как говорил один персонаж. Очень. Расизм и негров не люблю.

Нет, на самом деле только три. Но вообще однозначно много вещей можно сказать. Например, сегодня в городе ожидается очередной испепеляющий день. Каждый час прибывает по 2-3 градуса. С 6 утра, если идти по шагу 1 час, то вот как. 20, 22, 23.

0: движении.
1: Так, ну давайте, расскажите, что там у вас с движением. Как обгоняли, как подрезали. Долгопрудный проспект Пацан. Это не там у вас горело? Не в Долгопруде вчера горело все? Потому что горело так, что я мощнейший из окна как выглянул, а там столб такой, шлейф такой, идет, горит. Что-то вы какой-то рынок сожгли у себя. Зачем вы? Где-то в Дмитровский район или в районе Дмитрова. Ну, в общем, мы из Москвы смотрели, обменивались впечатлениями, фотографиями о том, как вы там сожгли что-то на площади 5000 или 3000 или 5000 квадратных метров зачем-то. Так, ЦКАД, какой-то ДТП. Нет, это не имеет значения, это к нам не имеет отношения, тем более, что это может быть и не ДТП вовсе. Из основных работ, из основных проблем в городе сейчас стартовал, нужно отметить, что стартовал сезон больших работ. Все, пошли тротуары, пошли, я слышал, асфальт, пошел перекладывание, обновление, все вот это. Пушкинскую площадь закрыли на Тверской, ну, перед кинотеатром. Все, огородили заборы, что-то будет перекладываться там. Ну, что-то во благо. Ну, что-то такое, что прослужит, что внуки наши будут топтать и будут говорить, деды это сделали, наши деды. Вот это по дедовскому ходим. Вот, наверное. В общем, там пошел улучшайзинг крутой, такой очень хороший, правильный. Ну и на дорогах ты это можешь спонтанно встретить в какой угодно момент, когда угодно. Если даже еще вчера вечером все здесь было нормально, то сейчас может быть перекрытие. Пожалуйста, не игнорируйте возможность заранее узнать об этом. И просматривайте тележеньку, допустим, какую-нибудь департамента транспорта. Или же какой-нибудь просто стройте маршрут в какой-то навигационной системе. Вот если вы это сделаете, вы увидите, что у... Эволют Рольф Сити. А что это Эволют? Я туда сдавал, к примеру, Джили, а вовсе не Эволют. Вот я, к примеру, сдавал туда Джили, который был электрическим. Или не туда? Нет, по-моему, туда. Вот где-то здесь я, по-моему, сдал. Ну, неважно. В общем, кластер здесь автомобильных дилерских центров. Слимол какой-то, Кардиан Холл, господи. Хабинский здесь ни при чем. Константин, отдыхайте, простите, что разбудил. Хибинский сквер. Так и хочется давай. Туда его в качельки. Хибинский сквер. Дорожно-транспортные работы сейчас там происходят на Ярославке. Вот вы думаете, чего это мы стоим от МКАДа в мертвую уже? Рановато вроде для мертвой такой пробки по Ярославке. Потому что у вас там, где Хибинский сквер, на центральной части затеяли дорожные работы. Вот и стоите там теперь, как эти самые, в этом самом. Да, еще третья транспортная, нет, это ЮВХ, прямо где Волгоградка, выезд на Волгоградку. Здесь тоже ДТП, именно по направлению к Волгоградскому шоссе, буквально метров 300 до съезда на Волгоградку, не доезжая. Вот, там дорожно-транспортная, но поскольку автомобилей ищут в этом районе не очень много, пробки как таковой не возникло.
0: Моторы.
1: Так, какой все-таки выбрал регистратор? Я все-таки выбрал регистратор. Да, и это главный момент. Теперь уже точно регистратор выбран. Не воспроизведу сейчас вам модель, название модели, а название бренда пусть сначала придет. Вот сейчас я скажу про него что-то хорошее, а придет что-то, ну, разное. В смысле, доставка, там все это. Я не просто выбрал, он уже едет ко мне, регистратор. Все. Потому что мой окончательно издох. Просто настолько, что он начал файлами одно видео, которая и без того двухминутная, показывает фрагментами по 15 секунд, там, или по 10. 10 секунд такой раз останавливается. И вот такой вот 10 секунд показал мне, ну, у себя на экране. Я ему такой, ну, давай, надо нажать еще раз паузу, потом еще раз плей. Он такой, Смотри, так еще 10 секунд работает, и опять останавливается, и опять. И вот так вот, чтобы файл один двухминутный посмотреть, ты смотришь его 7 минут, этот файл. В общем, мне это не нравится. Вообще не хочу регистратор трогать, чтобы смотреть файлы. Что это за притча? Сейчас. Конечно, нужен в телефоне, чтобы все вот это. Так что по всем своим требовательным требованиям, которые я сам предъявил для своего же будущего устройства, я это устройство и выбрал. Так что сейчас оно едет, оно приедет, и потом, когда оно приедет, случится это на этой неделе, я обстоятельно вам все расскажу. И вам лично, Евгений, и всем остальным. Сниму распаковку. Это актуальный жанр еще? Раньше, я помню, был очень актуальный жанр распаковка всяких товаров. Это удивительно, почему это так завораживает людей, процесс распаковки. Но я понимаю процесс распаковки автомобиля, когда там какой-нибудь Porsche действительно закрыт весь. Чехлами все закрыт, везде все эти липкие ленточки, все это снимать, все эти защитные экранчики, все это. Но есть в этом что-то такое... Вот когда ты снимаешь пленочку, да, с экранчика такой, вот там с часов или с, ну, откуда, с любого экранчика такой, с телефона. Что-то в этом такое эротическое, наверное. И тогда получается, что смотреть на распаковку — это сродни просмотру какой-нибудь легкой, непринужденной именно эротики. Не порнухи, конечно. Вот. Потому что порнуха — это когда ты начинаешь, берешь там устройство и распиливаешь его болгаркой на потеху зрителям. Вот, а это такая эротика. Это я вот планирую, да, снять такое с регистратором. Посмотрим, в общем, чего придет, как придет, в каком виде, как оно будет работать. У меня больше года, как купил регистратор, вот Виктор Пурич сообщает, лежит в коробочке, в бардачке. Правильно. Ну, как бы, это же в конце концов, иногда важно просто ответить, да, есть, правильно. Когда тебе говорят, у тебя регистратор есть? Да, есть.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Моторы.
4: 6.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас очень хорошо, у нас экватор недели, и это само по себе прекрасно, среда, 20 мая. Вот, понимаете, вот о чем я говорил, о конструктиве и отсутствии конструктива. Пожелаю АвтоВАЗу, почему-то здесь АвтоВАЗ, смену гендиректора, можно, зачем-то написано, вот это можно зачем, и чтобы цены соответствовали качеству машины. Какой машины? Какие цены? Чтобы цены соответствовали качеству машины. Вот я, простите, не собираюсь это глубоко обсуждать, ну, потому что ерунду обсуждать глубоко, это бессмысленно. Но просто на этом примере хотелось бы показать, чего я не жду от вас в общении по поводу предстоящего запуска продаж и выхода на там, стартовые первые мощности, а потом дальше углубление по поводу «Волги». Сейчас идет опрос, я открыл специальный почтовый ящик, в который собираю ваши предложения, ваши пожелания, ваши все хотелки, сопелки, пищалки и дуделки, все ваши по «Волге». По новому бренду, по новым моделям, по тому, что вы от него ждете. И от бренда, и от модели. Чего не хватает в том, что сейчас выступает, ну, в Джили, прямо скажем, да? Есть технические партнеры, есть модели, которые сейчас будут «Волгами». И поскольку локализация будет поступательно углубляться, значит, в них что-то будет изменяться. И у нас есть сейчас удивительная возможность влиять на это, то есть делать заявление. И они, вот это очень важно, и они будут услышаны. Это ключевой момент. То есть это не просто в воздух что-то, а они будут услышаны. Вот, и здесь, конечно, жду конкретики какой-то, конструктива, но, как всегда, здесь вот появляется и вот товарищ Дёров хотел бы розочку на руле селектора КПП, и подделку из капельницы на зеркале заднего вида. Вот. Вот конструктив. Вот говоришь, бренд, технологии, чего, вон, розочку. Ручку на селектор выбора передачи, розочкой, чтобы она была. Вот это я понимаю, конструктив. Вот это конструктив. Во-первых, товарищ Дёров, вы все перепутали. Розочка в стеклянной этой самой штучке, она «Жигулям» полагается. Она полагается «Жигулям» вообще-то. А эти чертики или рыбки, или что-то из капельницы, Я тоже в Волгах. В Волгах ездят серьезные люди, строгие. Ну, тогда ездили. И они себе этого не позволяли, вот этого, ну, вальяжности такой. Это москвичи. Во! Капельницы висели в москвичах, а розочки на кочерге, коробке, были в «Жигулях», а вовсе не в «Волгах». Вот этого вы ничего вы не знаете, и даже в этом не разбираетесь. Вот так. Да, но есть и конструктив, конечно. Оленя на капот не поставят. Нет, Сашка Танькин, вот здесь оленя на капот. Во-первых, нужно сказать, что нынешняя «Волга» к той газовской «Волге» имеет отношение весьма опосредованное. Ну, в том смысле, что это, ну, конечно, родственные вещи, но это не прямой наследник. Во-первых. Во-вторых, олень с капота исчез уже даже в 21-й в каком-то году, там еще до выхода 24-й. Ну, по моим воспоминаниям, исходя из чертогов моей памяти. Потому что уже тогда было понятно, я думаю, что это стало понятно после получения серии очень-очень неприятных травм в результатах очень-очень незначительных наездов на пешеходов. Вот, и те травмы, которые наносил олень, они показали, что технологий, которые бы убирали оленя в капот, туда, в пространство подкапотное, таких как, к примеру, у Роллс-Ройса, который делает это быстро, в результате ДТП это там происходит за доли секунды автоматически, а так вообще-то он убирается, этот дух экстаза. И таких технологий тогда у «Волги» не было. Ее нельзя было так прям вот убирать. И, соответственно, с точки зрения безопасности, олень с капота исчез. Я согласен, что эта штука была показательная, что эта штука была символом, безусловно, логотипом. И когда лого в такой фигурке, это вообще шикарно. Тут не поспоришь, конечно. Другое дело, что в каком-то виде он мог бы присутствовать где-то, в каком-то виде. Вот, но не с точки зрения этой самой фигурки. Вот, это Щукин и все, телеграм-канал. Здесь я собираю ваши комментарии, ваши пожелания, причем не только по моделям, но и по бренду. Возможно, у вас есть какой-то опыт общения там, с дилерами, какой-то опыт общения с брендом. Чего-то, наоборот, не хватает. К примеру, вот, ну, там, один из моих пунктов – это как раз коммуникационная составляющая между брендом. Потому что нельзя просто так сидеть в России, как мне кажется, и делать вид, что ты в другом городе. Уж ты, если наша, так ты наша, и должен слушать и слышать своих потребителей, клиентов, реагировать на это. Это вот одна, ну, на мой взгляд, одна из ключевых вещей для бренда. У меня на «Волге» была ручка переключения на барная из ценных пород дерева. Вот, Григорий пишет. Вот это владелец «Волги». Понятно? То есть ценные породы черного дерева. Торгую людьми черным деревом. Шучу. Не деревом. Ладно. Так, больше года купил регистратор. Ладно, давайте посмотрим. Ну что вы, не хотите, что ли? «Волга» — это классно, но это в следующем часе. Я сейчас пока соберу пул ваших вопросов. Щукин и все, в телеграме. Я бы в «Макс» перекинул бы этот пост тоже с этим вопросом. Но понимаете, в чем дело? Это же будет как вот это... как с этим анекдотом, с этим мальчонком, который бился головой в стену с криками «Хочу, хочу, хочу, хочу!» из-за того, что у него пластинка со сказкой заела. Он: «Хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Вот это такая же... То есть я повешу пост с предложением комментировать. «А комментировать-то вы там ничего и не можете!» И что вы будете делать? Кричать «хочу, хочу, хочу» чего-то от «Волги». Поэтому даже вы, максовцы, все равно возвращайтесь в телегу, хотя бы для того, чтобы оставить здесь свою записулечку, ладно? В этот почтовый ящик бросить какое-то свое пожелание. Может, вам мерч нужен, какую-нибудь майку. Я вам с удовольствием. «Волга», майки. Так, я допишу себе. У меня здесь список. Вот, значит, среди... Значит, это все. «Ак...» Как пишется аксессуары про... А к Сексуары, правильно? Через К. Аксексуары. Сексуары, правильно. Аксексуары. Аксессуары. Мерч. Мерч. Потому что мерч мне...

0: собой. Или, ну, как бы была мечта на такси. За рулем. Да, а для меня, вы не поверите, для меня почему-то необъяснимым родством обладали Рафики, но не те, которые Рафик не виноват, он мне сам сказал. Нет, а эти. Раф, помните? Прибалтийские автобусики такие. И маршрутками они работали. Вот. И в моем детстве, я помню, 50 копеек? Нет, 20 копеек. Сколько ж копеек? 50 это что-то многовато. У нас же в автобусе 5 копеек, по-моему, проезд был. 50 это... А может, 50? Не помню. Но почему-то РАФ для меня... Ну, там, руль похож так. И сама, ну, как бы... Этот блок фальш-решет, решетки радиатора, фары такие. Как, ну, чем-то, не знаю, на Волгу напоминали. И мне так приятно было в нем ездить, когда мама раскошеливалась, и куда-то мы на нем могли съездить, куда-то там, в какой-то дальний район, и там что-то такое. И этот запах, и такой садишься, и вот реально была возможность такая, как будто на Волге едешь. Это потом я уже понял, и, ну, потом уже как-то меня расстроили, что это вообще не Волга и не Волга. И он говорит, в смысле? Но ментально внутри моей головы я сидел в такой вот удобной Волге, кожаное кресло такие, все это, прям едет такой шумяненько. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Ну что же.
1: Роман, это Рафики были не только маршрутки, они были еще и в полиции были, как вот сейчас.
0: Милиция, скорая помощь, конечно, конечно.
1: А проезд, как сейчас помню, у друга отец всю жизнь работал на маршрутном такси, на этом Рафике. Он стоил 15 копеек по всей Москве.
0: 15, спасибо большое. Ну, я помню, что это как-то так вот отличалось. То есть поездка на двоих обходилась как 6 раз проехаться на автобусе одному. Потому что автобус же 5, а это, значит, 15. Возможно. 15 копеек стоили. Еще были... Еразы, рождественский сапфир. Ну, это вообще стиляги. Еразы, это сейчас пойди, найди Ераз, это вы что, это такой шикардос. Да. А Рафики на скорой не использовали. Это вопрос, не использовали? Использовали? Ну, как же не использовали? А что же на скорой тогда? Газели использовали? Ну, конечно, Рафики использовали. Волги были, универсалы скорой помощи, да. И Рафы тоже были. Использовали, конечно же. Да я слушаю вас, здравствуйте, да, доброе утро. Доброе. Говорите, ну.
1: Алло.
0: Да, радио сделайте тише, пожалуйста, в телефон говорите.
1: Раз это стал потом, сначала был тоже юнгавский раф, завод привезли и добавили. Угу. Потом, когда он стал еразом, и шаг с надзором, армянские чудо. Там практически тут еще музыка.
0: Ой, что-то связь не очень. Ну, спасибо, спасибо, это ценно. На «Волге» работал с 85 по 96 год. Норм машина, Лонг сообщает. Нюшка была еще, у нее тоже моторы, колеса от «Волги» были. Так, еще что-то здесь. Внешний ТТК от Нижегородки до энтузиастов, все стоит. Видите, врывается со своим странным сообщением. К чему здесь? Мы здесь по волнам памяти, значит, а он здесь. Да, но, ну ладно. Стоит внешка от энтузиастов, все, видите как. «Волги» две были у Рождественского, 24-10, 31-02. Да, 31-02, показательная штука у меня у друга моего. Вот кто он ему получается, не помню. Ну, муж сестры, вот, кто он называется? Своя, кто-то другой. Ну, неважно, то ты запутаешься. Вот, и у него была как раз 31-я длинная, вот эта такая уже с этими, такая настоящая правительственная, такая, на газ ее перевел, и громко ездил по улицам. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Роман, доброе. Здравствуйте, да, доброе приветствую. Утро. Вот действительно, вы говорили, и вот специально залез... в Википедию и прочитал, что, оказывается, для Рафа-то использовалась «Волга» и все ее узлы, потому что отчетливо после вашего рассказа вспомнил, как трогались, бывало, с остановки эти маршрутки. И вот этот характерный звук «Волги», когда он неправильно переключал передачи.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам. Но я ощущаю...

0: пересечение вообще Волги. Волг, то есть, ну, как бы вот, ну, а, класс. Таким образом мы сейчас подходим, так, я хочу этот минивэн, точно. Все, я допишу. Я пишу список своих требований к Волге. Видали? Вот у меня на двух страницах. Так, минивэн хочу. Минивэн хочу. Вот так прям напишу. Все, еще один пункт. Я свой список пишу, потому что, ну что ж, я часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля. Я тоже от Волги много чего жду, потому что мне нравится. А что? Я совершенно, совершенно спокойно, совершенно серьезно, представитель бренда-донора, который вы сами знаете, какой Джили, его автомобили рассматривались мною, как... О, я заодно вспомнил еще. Так, или это у меня уже написано здесь? Сейчас напишу. Рассматривались мною как варианты для... семейного, ну, для приобретения в семью. Так-то тачка не особо мне нужна. Моя личная, но вот в семье. Вот. И раз уж такое дело, раз уж мы заполучили все это себе, в свой бренд, в свое производство, мы здесь должны, не должны стесняться фантазировать. Вообще, последнее дело стесняться в фантазиях. Серьезно, так нельзя делать. Это как та блондинка в анекдоте, которая у золотой рыбки потребовала миллион долларов. Ее спросили, а почему не 100? А она говорит, не, 100 это нереально вообще. Ну, не надо стесняться в фантазиях и в требованиях своих ко вселенной. Зачем? Хочется, давайте требовать, пожалуйста. Щукин и все... Идет сбор ваших требований, предложений, заявок и вот этого всего. В Телеграме специальный пост. Открыт прием вопросов и предложений для Волги. В следующем часе мощно это обсудим. Сейчас же, говоря об автомобилях для больших, серьезных людей, я хочу, чтобы мы немножечко еще поговорили и про Владимира Владимировича и товарища Си, и про то, как встречали российского лидера на китайской земле.
1: Моторы.
0: Давайте. Там кто-то из журналистов обратил внимание, но им виднее было, потому что они стояли рядом и смотрели. Но они говорят, вот его встретили на Аурусе с китайскими номерами. Очень даже может быть. Так, подождите, бойлерная. Что-то про АвтоВАЗ здесь опять какой-то фейк. Вот, ребят, вот у вас фантазии нет вообще. Вот вообще нет фантазии. Вы вцепились в АвтоВАЗ. И давай по АвтоВАЗу прохаживаться, только лишь подтверждая мою убежденность в том, что это абсолютно четкий, абсолютно понятный, читаемый заказ. От кого? Ищи, кому выгодно. Кому выгодно опускать репутацию АвтоВАЗа? Кому? Ну, помимо Пентагона, НАТО, Польши. Кому еще в этом выгодно? Ну, тому, кто в этом сегменте. А кто в этом сегменте? Не знаю. Ну ищите, ищи того, кому выгодно. Правильно всегда. Я не думаю, что, к примеру, там... Джили или... там кто у нас еще... там, Хончи конкурируют в одном сегменте с АвтоВАЗом, правильно? Нет, они не конкурируют. Ну, какой смысл? Надо смотреть, кто продает, а их не очень много. В общем, ну, это мое мнение. Мое мнение такое, потому что, чтобы вот так вот вцепиться, как клещи все время. Сегодня в телеграм-каналах разлетелась фейковая цитата первого зампреда правительства о том, что АвтоВАЗа, где-то я читаю, какая-то бойлерная, один из китайских брендов рассматривает локализацию в РФ новых моделей электромобилей, гибридов, заявил первый вице-президент Мантер в интервью в «Известии». Так, потом, что-то, где он? Это бренд готов предлагать модель, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован. Думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители в приобретении, ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации, унификации с другими производителями. Ну вот. Так. Ну так а что, в чем эффект-то? фейковая цитата первого зампреда правительства о том, что у АвтоВАЗа не должно быть конкурентов. Это я не видел такого. На самом деле Мантуров говорил вообще про другое. Один из китайских брендов показал новые запланированные к локализации в РФ бюджетные модели гибридов и электромобилей, которые не пересекаются в модельном ряду АвтоВАЗа. То есть речь не об ограничении, а о расширении выбора для российского автолюбителя. Единственное условие со стороны властей — высокий уровень локализации, унификации. И вообще не понимаю, как из того, что... Ну вот здесь полная цитата Вестей. Как из этого можно было вывести, что у АвтоВАЗа не должно быть конкурента? Вот как? Как? Это какой воспаленный мозг должен быть? Еще раз, сама цитата Мантурова. То, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных. Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован. Не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован. Вообще-то сейчас любой гибрид или электромобиль, ну, вот, батарейная, не пересекается с АвтоВАЗом, потому что АвтоВАЗ такого не делает. Ну, ладно, но востребован. И думаю, что будет заинтересованы они, ну, этот бренд. Нет, мы будем заинтересованы. И думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители в приобретении. Полная цитата Вестей. Единственное условие, там дальше еще было, что должна быть высочайший уровень локализации, унификация с другими производителями. Да, ну, интересно. Это просто интересно. Как вывели из цитаты, как можно так перековеркать, как... Дорогая, спасибо большое, очень вкусно. Мама, он меня дурой назвал. Да? Это вот, ну, как бы разговор мужа, жены и жалоба тещи. Вот как можно из того, что на самом деле сказал Мантуров, вывести то, что он сказал, что АвтоВАЗ не должно быть конкурентом? Это я вообще не понял. Ну ладно. Так, вернемся же к встрече Владимира Владимировича. И...
1: Много вспышек фотоаппаратов, большая, внушительная китайская
0: Россия 24, вот отсюда я беру.
1: Российского
0: стоят красивые парни, девчонки,
1: по сути, стартует официальный
0: вот, размахивают российскими флагами.
1: Народную республику, которой продлится два дня.
2: На этих кадрах мы можем видеть, как глава МИД КНР Ван И встретил российского лидера. Сейчас Владимир Путин пожимает руки как и китайской делегации, как и представителю российской части команды, и двигаются по красной ковровой дорожке.
0: Отчетный караул. Вообще, какие они высокие. Где они столько высоких китайцев набрали? Ой, это, наверное, не расизм? Нет? Где они столько высоких китайцев набрали? Это вообще для почетного-то караула. Сейчас, мне очень понравилось в каком-то канале я смотрел именно то, что сами американцы говорят. Вот это было любопытно. Потому что когда там, ну, условно, что-то коммуницируется, ну, как бы проговаривается в нашем информационном поле, там могут говорить, да, это кремлевская пропаганда, да, это они все перекривили. Но когда сами американцы, значит, какой-то блогер популярный, он говорит с кем? Карл Чжа, это какой-то китаец, Рик Санчес. Кто такой Рик Санчес? Рик Санчес. Ну, помимо того, что это персонаж Рика и Морти, там же Рик Санчес зовут персонажа. Нет, я ничего не путаю. Мне кажется, что Рик Санчес. Рик Санчес, журналист. Рик Санчес, да, вот он. Он начал работать на... Америка ведет передачу новости с Риком Санчесом. После приезда в Москву стал ведущим. Журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу. Ага, Рик Санчес, журналист. В общем, они общаются. И тут вот... Как раз вот этот фрагмент, где президент выходит из самолета, он говорит, они следят за этим.
3: That's a Chinese foreign minister Wang Yi, who is shaking Mr. Putin's hand.
0: Вот. Контраст очевиден, потому что президента встречает Ван И. Это один из самых влиятельных чиновников во всем китайском правительстве, ну, после Си Цзиньпина. Ван И, в то время, когда Трампа встречал какой-то чувак, который даже не член коммунистической партии, там что-то какое-то такое. Вот это, во-первых, контраст. Во-вторых, вот на что еще, во-вторых, обратили внимание. Значит, господин Путин настоящий мировой лидер. Ему не нужно останавливаться для фотосессии, чтобы расхваливать и продавать себя. И вот этот второй чувак сравнивает его с Трампом. На контрасте очень видно. В то время как Трамп пытался превратить свое приветствие в зрелище и продавать себя как бы таким образом. Вот. Путин просто принял церемонию, пожал руки, пошел дальше. И там этот китаец, по-моему, кто это сказал? Китаец или кто?
3: That's the Chinese foreign minister Wang Yi.
0: Wang Yi, да. А, они китайца пригласили, чтобы он опоздал. Да господи, что же за российский выпуск такой? Чтобы китайцы опознавал китайцев на видео на этом. Потому что, естественно же, какие вы расисты, а? Американцы, ну вы даете. Потому что они думают, что китайцы может узнать только китайцев. Китаец на видео. И они пригласили экспертом китайца, чтобы он опознал. Он говорит, вот это кто? Он говорит, так присматривается. Это Ван И, один из самых титулованных чиновников вообще. Вот.
3: No question. Yeah, well, I mean, he is a foreign minister, so he's going to be around all the major.
0: Вот. И потом они такие говорят, ну, то есть вот Трамп, когда себя продает.
3: Welcome.
0: Да, не приветствую, Ван И.
4: Now, you notice when they did this for Trump, he stopped and he started like raising.
0: То есть он говорит, в то время, когда Трамп остановился, чтобы себя продавать,
4: like, you know, like Julius Caesar kind of thing, like, oh my god, they're here to greet me. And Mr. Putin,
0: как Цезарь. О, посмотри.
4: I mean, he was polite and he looked at him and gestured, but he didn't stop and make it a moment. He just said, "Well, this is part of the welcoming ceremony and I'm just going to continue walking with the Minister of Interior with him and continue my jaunt." So, that's interesting, the two different ways
0: these
4: two leaders did that.
3: That's because Mr. Putin is an actual world leader. You know, he doesn't need to stop to do photo ops to puff himself up. Because, you know, if you're a real strong man, you don't need to tell the world you're the strongest man. If you're Mike Tyson, you just show up.
0: Если ты настоящий лидер, тебе не нужно этого демонстрировать. Если ты Майк Тайсон, то ты спокойно идешь и делаешь свое дело. Все, тебе не надо доказывать кому-то, что ты Майк Тайсон. Это вот, ну, то есть такая аналогия. Трамп, как Цезарь на триумфе, все продавал себя, камеры, все. Путин вышел, все, пожал руки. Спасибо, всем спасибо. К машине с Ван И подошли, обменялись этими самыми еще несколькими словами. Сел, уехал. То есть настоящий мощный мировой лидер. Вот, это про приветствие. Да, ну и президент сел в Аурус. Сопровождение Аурусы. И они уже на китайских номерах были, и они поехали. Сегодня первый официальный день, ну, в смысле, там он уже идет какое-то время, официальный день официального же визита президента России в Китай.
5: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Реклама.
12: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
13: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади, и у нас 20 мая на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и я очень рад, что вы здесь, ибо нам с вами предстоит важное. Мы будем определять технологическое будущее. Мы будем желать технологического будущего. Мы будем говорить о том, чего нам хотелось бы, что нас уже устраивает, может быть, в том, что предшествовало появлению большого нашего бренда «Волга» Нижегородского. Да, это впереди. Я напомню, что собираю специальный пост, который специально называют таким специальным почтовым ящиком для предложений, для ваших пожеланий, для всего. Щукин, и все, заходите в Телеграме. Почему в Максе нельзя комментировать? Это вопрос не ко мне, это вопрос к Максу. Я не знаю. Говорят, что у московского зоопарка есть комментарии. Московский зоопарк. Ну, знаете ли, у них и панды есть. У вас есть панда? У кого-нибудь еще есть панда вообще? Нет. Панда-дипломатия — это такая вещь. Китай сам. Вы знаете, что все панды на планете принадлежат Китаю. Московский Московский зоопарк. А как же Московский зоопарк? 37 комментариев. Да, 11 комментариев. 13 комментариев. Угу. Есть комментарии. Ну, Тапбокс комментарий. Все эти комментарии, они организуются через костыли сторонние. То есть это специальные боты такие. У меня тоже был такой. Вы помните, если листнуть вверх, я тоже себе... У меня что-то не открываются их комментарии. Может, надо подписаться сначала. А, нет, вот открылось. 10 комментариев. Все понятно. Все у вас замечательно. Наши любимки осенью надевают зимние шубки, а весной меняют их на летние наряды. Нина пишет про кого-то. Прекрасно. Про Манула Тимофея напишите еще. Как у него разжировка? Разжировался он уже или нет? Вот. И все эти комментарии, они через костыли, через сторонние боты работают. Потом эти боты то работают, то не работают. Потом отваливаются. И в результате, бог его знает. Ну вот есть комментарий. Какой-то тап-бокс. Тап-бокс. Что это такое? Ну, может, приделаю себе тогда, потому что мне реально комментариев очень не хватает в Максе. Я уверен, что тап-бокс. Сейчас посмотрим. Уверен, что и вам тоже не хватает этого всего. Доступны варианты, как раз постинг, стоимость, размер. Интересно. Ну, посмотрю, в общем, ладно. Это я пока оставлю себе. Уверен, что и вам тоже комментариев не хватает. Но в Максе у меня были комментарии. Потом этот бот куда-то исчез. Он собрал денег. Начал тоже вот так платную вводить подписку на свои услуги. А потом исчез. Все, перестали выходить на связь. Все закрылось, все прекратилось. И ничего не работает. Это любопытно было. Поэтому комментарий пока в телеге. Так что даже если вы в Максе, вернитесь в тележеньку. Вернитесь в тележеньку ненадолго. Видео нет в этом, под этим постом. Голосования тоже нет. То, что обычно не запускается у вас без тоже телеграммовских костылей. Все понятно, просто там просто собираю ваши вопросы, собираю ваши пожелания, предложения, все это. Нужно добавить бота TapBox. Спасибо большое. Я уже только что вот прочитал у них в этом в Телеграме. Не знаю, что это такое. Они и сразу, а там что-то про деньги написано. Мне такое не нравится. Трампа встречал член Политбюро. И америкосы пишут, что это круче. Ну, а что они могут писать? Ну, и то, это пишут те, кто не хотят, чтобы президент называл их тупыми. Вас вообще разогнать надо. И пытался их разогнать. Те, кто еще остался у него в пуле. Вот, потому что люди, задающие вопросы, они их уже нет. Как с Пашиняном видели вчера. Он очередной митинг. Ну, то есть вот, можно сейчас два слова про Армению? Армения, тебе надо прямо вот, ну, серьезно сейчас посмотреть на это и делать выбор. Делать выбор. Значит, там митинг и... сейчас Пашинян смогу заменить? Вот, митинг и дед такой, его внук погиб за Карабах, насколько я понимаю. 2.07.25.06. Ну, я не вижу. Что-то... И он только начал говорить что-то. И чтобы не допускать, насколько я понимаю, ситуации, которая случилась позавчера, когда он просто орал на, как оказалось, доктора там каких-то наук, на тетечку, которая акушерка работает, заслуженная все на свете. Пашинян орал на нее. Она ему критику, а он на нее начал орать, что скажи спасибо, что тебе голову не сломали в туалете. Это как бы лидер государства. Уровень общения. Да? Вообще дискуссии уровень. На улице вышел продвигать себя и свою партию перед выборами. Вот. А деду здесь просто люди такие в гражданском крепкие, хоп, просто рукой рот закрывают такие, хоп, вот так вот сзади рукой. Закрывают рот ладонью и под ручки и уводят. И увели. Ну, понимая, что сейчас, если, то опять Пашинян сейчас опять взорвется и будет опять. И это предвыборная кампания такая. Это такая предвыборная кампания. Посмотрите, пожалуйста, вам выбирать сейчас. И голосовать. Понимаете? То есть человек проводит предвыборную кампанию просто, что надо. Да, так это я про американских, кому вот так рот не закрывает. Но президент четко, когда не нравится вопрос, он просто... Ты тупая, говорит Трамп. Ты просто тупая, потому что ты тупая. И вообще у тебя не издание, найди новую работу, найди. Так, кто-нибудь вообще в этот самый, сделайте так, чтобы она искала новую работу. Давайте быстренько. Вот такая. Так что, конечно, что же они могут писать? Его встречал член Трампа в Штатах, и это очень хорошо. Так, состоялась встреча, а что там с Так, South China Morning Post. Китай устроил торжественный прием президенту России в рамках 25-го визита в страну. Его 25-го визита в страну? 25-го визита в страну написано. Точно? 25-го визита в страну. Дипломатических контактов на уровне глав государства. Столь заметная разница. Не знаю. Оркестр, почетный караул, дети, атмосфера на центральной площади Пекина. Здесь вот передается все это, центральная площадь. А Путин и Си обменялись рукопожатием во время совместного фото. А, так, вот они идут. Помните, как Трамп пытался перетянуть рукопожатие Си Цзиньпина, а потом двумя руками, второй рукой похлопывал его такой вот как бы. Вот здесь рукопожатие равных. Просто вот ровно. Без всяких этих «давай я тебя похлопаю», еще что-то. Рукопожатие равных. Вот и все. Чикс такой спокойно. Без вот этого, вот, конечно. Все очень спокойно. Так, еще что-то президент наш сказал.
8: Деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году. И со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года. И, разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию. Благодарю вас.
0: Все, в следующем году, значит, Си приедет, но не будет же он, но не отклонит же он предложение. Приглашение прямое, когда они сидят друг напротив друга, и президент приглашает. Кстати говоря, с левой стороны, а левую руку от президента сидит Мантуров. То есть вот это высказывание, которое сейчас приписывают ему, дескать, он там сказал, что у АвтоВАЗа не должно быть конкурентов, хотя на самом деле он говорил о том, что ему показали сейчас что-то, и прям вот хотел дописать вчера, когда президент только прилетел, и красивое видео президентского самолета, и вот он заруливает, все это, я прям хотел дописать, что вот приехал решать массу вопросов, и про автомобили бы тоже там поговорили бы, потому что мы вступаем в фазу, очень интересную фазу сотрудничества. Первая фаза прошла, такого дикого как бы накопления капитала в автомобильными брендами. Фаза дикого запада, я бы сказал. Она прошла уже. И теперь начинается новая, интересная, любопытная фаза, когда мы, уже точно понимая, чего хотим, можем транслировать свою позицию своим же партнерам. И Мантуров там уже сказал, что ключевое требование, пожалуйста, пожалуйста, заходите в любых сегментах, это важно. Ключевое требование, глубочайший, высочайший уровень локализации, работа с местными партнерами, имеется в виду поставщиками, всем это. Унификация автомобилей. Вот это еще один важный момент, унификация выпускаемой продукции. На что стоит обратить внимание, а я думаю, вы уже обратили на это внимание. К примеру, если вы возьмете гибриды, практически все гибриды китайские, и электрические автомобили, из тех, что официально у нас представлены, полуофициально, вы обратите внимание, что среда мультимедийная, то, что мы называем операционной системой, ее интерфейс, то, как это выглядит, во всех этих автомобилях исполнено так, как если бы этим занимался, производством этого занимался какой-то один поставщик. Он не один, безусловно. Но есть унификация. Потом вы могли обращать внимание, что, к примеру, о, форма руля какая-то, как-то руль знакомый, да? Или еще какие-то элементы интерьерные, а иногда и экстерьерные даже. При том, что если смотреть на родословную этого автомобиля, то вот автомобили со схожими элементами, салонными или кузовными, принадлежат брендам, которые на самом деле между собой не имеют никакого родства. А это просто разные абсолютно производители. Там, к примеру, какой-нибудь Донфэн, Дунфэн и Чинган. Они не имеют отношения друг к другу. Это разные компании. Или Байк. И там и ГАК тоже абсолютно независимые, разные. Байк — это вообще, по-моему, государственная просто компания. Но при этом есть элементы, которые ты понимаешь, ты смотришь, думаешь, елки, ну, как будто бы просто чуть-чуть нюансами изменяется. Вероятно, речь идет о том, что действительно это очень здорово, когда ты не просто поставщик, а когда ты поставщик для большого количества заказов, и ты весь такой сам большой, и, ну, может быть, несколько таких поставщиков. И они делают что-то для автопрома. К примеру, вместо того, чтобы один АвтоВАЗ или один Москвич или одна Волга разрабатывали какой-то свой конкретный автомат, потратив на это колоссальное количество ресурсов, финансов и всего, и при этом нужно четко понимать емкость нашего рынка, она не китайская, мы не продаем 30 миллионов автомобилей в год. Вот когда это окупится, все эти затраты? Вместо этого, может быть, должен быть производитель, как мы знаем, несколько их буквально, мировых производителей коробок, которые используются в совершенно разных моделях. Вообще в разных моделях разных производителей на разных континентах. В разных странах разных континентов. Все. Пусть он делает коробки, автоматы настоящие, наши, хорошие. Пусть они шестиступенчатые сначала будут. Вот. Наши. Для наших автомобилей все, пожалуйста. Вот у нас шестиступенчатый автомат. Очень-очень-очень-очень хороший. Почему? Ну, что, в лицензии, потому что... Каковский, мы знаем его уже очень давно. Но делаем наше, что-то такое. Не вижу проблем вообще никаких. Если этот агрегат хороший, то пусть продается. В конце концов, характер автомобилю придает не только автомат. Потому что, как уже сказано, мировых производителей автоматических коробок передач всего несколько. И совершенно разные бренды используют одни и те же агрегаты, и эти автомобили при этом обладают совершенно разным характером. Потому что характер придает совокупность факторов. Настройка шасси, настройка рулевого, жесткость кузова, конструкция автомобиля, платформ, все остальное. Вот это создает характер. Экстерьер, интерьер, все остальное. А коробка, она участвует в этом, конечно же. Но когда одна коробка у всех, то дальше характерные черты автомобилю ты придаешь другими возможностями. Ну и, кстати говоря, настройка даже одной и той же коробки, даже с одним и тем же двигателем, ты можешь настроить алгоритм работы и коммуникацию между этими двумя агрегатами таким образом, что получишь два совершенно разных, опять же, характера у автомобиля. Это тоже технический факт. Так чего вы ждете от «Волги»? Что бы вы хотели, чтобы бренд настроил в себе, какой стороной к вам развернулся? Чего ждете от моделей? Чего не хватает? Чего бы хотели увидеть? Все это я принимаю в специальный почтовый ящик. Это пост в Телеграме Щукина. Все, заходите, пожалуйста, напишите. Господи, а можно не перестать болтать уже просто? Сколько ты еще будешь болтать? Все. Собираю ваши, и после 30-й минуты уже плотно начнем это обсуждать, ладно? Готов вас слушать. И по телефону, ну и посты, конечно, буду ваши читать. Здесь уже какое-то количество комментариев есть. Не знаю, сколько из них конструктивных, но надеюсь, что большая часть все-таки таковые. Щукины, все, зайдите, пофантазируйте. 7373948 по 495-му. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и говорит МСК-бот, это везде наш бот-мессенджер в телеге. И в Максе говорит МСК-бот. Так, мы хотим цену, Алекс Би сообщит. Я тоже хочу цену. Еще у нас Игорь М, здесь Дмитрий Катков. Доброе утро, Алексей и Алекс, Артем и Виталий, АСК и Павел. Шихтец тоже с нами. Рождественский, Григорий СПБ, Алекс Хьюстон, Денис Леонидович Дашуль, мигрант из Корея Таун. Добрый вечер вам. Вашу Сантанушку. Да, еще Трофей тоже с нами. Видали как? И лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пишите.

Ган CL75 Pro. Что-нибудь знаю про эту модель? Ну, что-то знаю про эту модель. Условно-технические параметры. Но буду знать гораздо больше через неделю буквально, Павел. Если вопрос не катастрофически критически острый и срочный, недельку подождите, и через недельку я смогу рассказать вам уже собственные личные впечатления об этом автомобиле. Ладно, тест уже запланирован.

Привет, Калининград! Из Москвы! Маластуха из Калининграда. Видали где? Так, еще у нас здесь Шильдик добавил аж... Денис Леонидович, перепишите и вернитесь потом сообщением. Я очень хочу, чтобы понять вас что-то про Шильдик, но не очень понял, что конкретно вы написали. Psychedelic Stack.

0: «Вчера действительно было удивительно красиво», — Алекс сообщает. «Но мы не знаем уже, о чем это».
1: «Говорит Москва. 94,8».
0: «Возможно, это о закате. Возможно, это... это не парад планет, это просто красивое было выстраивание почти в одну линию Юпитера, Луны, Луна была в виде серпика, и Венеры. И это дело я быстренько сбегал, запечатлел. Выглядело это, ну, здесь сейчас не будет видно, но я подписал специально, чтобы видно было, что эти точечки — это Юпитер и Венера. Ну, а посередине — Луна. Серпик Луны, она в такой фазе, что она таким серпиком. Да, а если у вас какой-нибудь телескопец был под рукой, пусть даже какая-то труба, позорная труба, да вы могли увидеть даже и спутники Юпитера, там, рассмотреть хотя бы там 3-4 штуки. В общем, была красота. Да, была красота. Еще жахнула вспышка на обратной стороне Солнца. 3 подряд X-класса самого большого. Как мы об этом узнали, у нас там есть за Солнцем наш парень. Solar Orbiter вращается по орбите вокруг Солнца примерно там же, где Меркурий. Ближайшая планета, ныряя иногда вглубь орбиты Меркурия на 4 миллиона километров. То есть он становится, эта обсерватория становится самым близким телом к Солнцу, что внутри орбиты Меркурия, там больше ничего нет. Ныряет, потом вылетает, она по такому эллиптической орбите, очень вытянутой летает. Поэтому иногда залетает за Меркурий, потом обратно к Солнцу. И вот он сейчас, орбитер, на обратной стороне, снимает обратную сторону, и группу пятен снял. Вот я сейчас как раз ее показываю. Огромная группа пятен. Земля в каждое из этих пятнышек поместилась бы несколько раз. Вот в каждое из них. И оттуда вспышки эти мощнейшие. И они все достались именно Меркурию, потому что все планеты сейчас по эту сторону. По нашу, все планеты с нашей стороны сбежали оттуда. До Урана. Уран после Меркурия с той стороны, куда вспышки пошли. Но эта группа пятен повернется к нам, она развернется к Земле уже к выходным, к следующей неделе. И если интенсивность ее останется прежней, как вчера, к примеру, интенсивность этой группы пятен, то похожие, максимальные, причем групповые, обратите внимание, их 3 сразу было, вспышки тогда уже будут направлены в нашу сторону. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Перепутал Юпитер, думал, что это Марс. Это был Юпитер. Юпитер и Венера с другой стороны Солнца. Граждане дорогие. Сказал же вам, стартовал сезон дорожно-транспортных работ и добыча асфальта. И сейчас асфальт добывают как-то празднично на третьем транспортном кольце на внешней стороне на пересечении с энтузиастов. Таким образом, что стоит энтузиастов от МСД в черную, просто черная, вообще черная. И там раз, два, три, четыре зоны дорожных работ какие-то. Да, ну а это не самые новые, это те, что у вас там. А, нет, вот 14 мая есть, к примеру, перекрытие. Вот. И на третьем кольце затеяли 20 мая, то есть сегодня. Раскопали, что там, правый ряд. Там, где, а потом еще тоже правый ряд. Где выезд с энтузиастов на трешку внешнюю. И съезд на шоссе энтузиастов, и поэтому стоит энтузиастов в черную, третья транспортная от Волгоградки черная, Нижегородка от ЮВХ МСД черная, потому что выехать тоже не получается на внешний МКАД. Не пытайтесь выезжать на внешний МКАД с Волгоградки, с Нижегородки, она же Рязанка, и с шоссе энтузиастов. Ничего не выйдет у вас. С шоссе энтузиастов вы не сможете, все стоит. Значит, что нужно делать, если вы на шоссе энтузиастов? Уходить на этот проспект Буденного, уходить на что? Ну, на МСД там тоже ремонт. Лучшее, что можно сделать, уйти на проспект Буденного, по нему до Семеновской, и дальше уже выпрыгивать на набережную Яузы, и дальше уже за Лефортовский тоннель выезжать. Это лучшее, что вы можете сделать. Если вы уже проехали проспект Буденного, на Авиамоторной уходите направо. И через Екатерининский дворец, через потрясающую Красноказарменную улицу выезжайте снова на улицу Радио и дальше опять, ну, в смысле, туда, к Басманной. И дальше верхом проезжать через эту прокуратуру и снова выезжайте на Третье кольцо у Спартаковской площади. Не надо ехать к этому, к Третьему кольцу. Если вы на Рязанке, то что вам делать, если вы на Рязанке? Если вы на Рязанке, то вам нужно уходить на ЮВХ. А вы можете с Рязанки прямо на ЮВХ выехать? Прямо на ЮВХ с Рязанки вы выехать, похоже, ну, в сторону энтузиастов не можете. Ну, тогда как-то сами там решайте. Но если вы до Волгоградки едете по Третьему транспортному кольцу, уезжайте на Волгоградку в центр. Все, и там уже через Крестьянскую заставу как-нибудь проезжайте через Садовое. Хотя вот Марксистская перед Таганкой тоже стоит все черное прям вообще. Обложили, как пел Владимир Семенович, обложили. Третье кольцо до проспекта Мира от Нижней Масловки, внутренняя сторона, почему-то стоит, мы не знаем почему, на Войковской ДТП, и само по себе там так организовано движение, что пробка на Ленинградке всегда в центр до Войковской. Перед Волоколамкой, где Путилково, ДТП, внешний МКАД стоит от Дмитровки. Аккуратненько, от Дмитровки полностью красно-черный стоит внешний МКАД до Волоколамского шоссе, на секундочку. Потом Новая Рига, прямо перед МКАД ДТП стоите далеко-далеко-далеко до Главкино, куда-то вот туда, по Новой Риге. Это все тоже из-за ДТП, вы там не расслабляйтесь. Еще третья транспортная у Дубровки, внутренняя сторона трешки ДТП, Профсоюзная улица. Отставить, говорить, это проспект Вернадского. На Вернадского перед Косыгина ДТП, перед Бесединским шоссе внутренним МКАД ДТП, въезд по М4, две аварии прямо перед МКАД все стоит, и внутренний МКАД стоит от Каширки до Варшавки, потому что это просто такое место. Все, это такое место, там стояние обеспечено всегда. Не нужна ни авария, ничего. Так организован съезд на Варшавку, выезд с Варшавки и все это, что стоит там всегда все. И мой Дипал G318 там же получил ссадину под глаз, точнее рядом с глазом от автобуса. Ровно там же, это же автобус очень ярко калужский продемонстрировал, что там происходит. Там происходит съезд в три ряда с Варшавки на внутренний МКАД. А кому-то нужно съезжать потом еще, да? А кто-то выезжает, а кто-то обочины объезжает. Потом, когда навигатор ему говорит, что впереди камера на полосу, он встраивается сталкивается с автомобилями, которые спокойно едут по правой полосе, никого не трогая. Значит, это такое место, это такое место. Поэтому все, я последние разы езжу туда, в эти пресс-парки. Серьезно, граждане, вот если ваш пресс-парк расположен от Варшавки и туда до Каширки, не приглашайте, не приглашайте, не приеду. Нафиг, это просто проклятое место.
1: Моторы. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
6: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва. 94,8.
14: Моторы.
0: 7:39, говорит Москва, моторы. Доброе утро, я приветствую вас очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, 20 мая, если вы только не заокеанский наш слушатель, мигрант из Кореатаун, к примеру, или Владимир, или еще несколько человек, которые тайно сюда подписывают разные вещи из Америки, присылая фоторепортажи. Наши люди за океаном. Там у них вечер, я к чему? Я к тому, что там еще вторник. Ну, а у нас уже среда. Итак, я приступаю к изучению вашей почты, к изучению предложений, пожеланий, капризов, может быть. Может быть, конструктивной критики в адрес того, что, с чем вы уже столкнулись в бренде, который выступил техническим партнером для «Волги», и хотели бы с этим не сталкиваться, к примеру, в «Волге», тогда, когда она появится в продаже. А когда? Это был один из ключевых вопросов, который появлялся и сегодня уже несколько раз. Так когда же? Ну, вам сказано было летом. Вам говорят, приходите завтра. А вы все время сегодня приходите. Нет, летом. Но я так, я, пользуясь своим даром предвидения, прозревая горизонты, я так аккуратно скажу. Ну, в июне. Ну, где-то в июне, наверное, все-таки. Да, не секрет, что первые товарные автомобили, выглядящие уже товарными, появились и в Москве. Тоже мои коллеги с «Автоплюса» уже успели даже запилить такие коротенькие видосики, где-то на улице нашли. стоят автомобили. Ну, естественно, конечно, так всегда бывает перед серийным выходом автомобиля. Ну, то есть перед официальным стартом, конечно, уже есть... Ну, то, что называется предсерийными автомобилями, но что такое предсерийный? Это автомобиль собран на том же конвейере, из тех же комплектующих. Ну, то есть, в общем, у него все настоящее, с той лишь разницей, что официального старта продаж еще не было. Ну, вот он такой, типа, предсерийный. В общем, живые автомобили в Москве уже увидели. Ну, я видел, во всяком случае, фото и видео К50 кроссовера. Так вот, отвечая на вопрос, когда старт, старт уже, можно считать, недели остались. Причем первые автомобили появились не только в Москве. И если про московские автомобили мы говорим, что это, ну, такое специальные партии, это что-то предсерийное, как правило, судьба этих автомобилей такова, что потом они поступают в... Не в пресс-парк, конечно же, но в корпоративный парк. На них там из офиса кто-то ездит. В общем, это такая. Но у некоторых автомобилей совершенно иная судьба. И этой судьбе позавидовали бы многие другие автомобили. Я читаю на ленте новостной ТАСС. То есть сначала я подумал, что это может быть как бы, ну, выдают желаемое за действительное. Давайте не будем спрашивать Глеба Никитина, как. Это губернатор Нижегородской области. Мы не будем спрашивать, как. Я хотел бы задать вопрос, за сколько. Но и этот вопрос мы тоже не будем задавать. Но губернатор стал, пожалуй, наверное, первым официальным владельцем одного из первых. Это уже точно совершенно серийных автомобилей «Волга К-50». Сделано это до официального старта продаж. Ну а что? Вы бы не пользовались бы своим служебным положением, если у вас такая возможность была. У вас здесь делают автомобиль, ты ходил, смотрел на него, видел, как это все прекрасно выглядит. И вдруг такой бац! У тебя здесь завод, ты с ним в партнерстве, все это. И они производят, и вот «Волга» уже прекрасная. Ну, конечно, купил бы. Ну, я бы, конечно, подошел,

0: Собственно говоря, я и предложил вам заниматься. Правда, губернатор сформулировал это гораздо лаконичнее и точнее. Рекомендации для дальнейшей локализации. Вот что уже полтора часа я собираю в Телеграме. Щукин и все. Зайдите, пожалуйста, там для этого специальный пост висит. Рекомендации для дальнейшей локализации. «Развиваем производство в Нижнем Новгороде», — написал губернатор. Назвал возрождение «Волги» очень значимым проектом для отрасли региона. Отметил, что речь идет не только о восстановлении бренда, но и о создании дополнительных рабочих мест, новых компонентных производств, развитии автокластера. Глава региона выразил уверенность, что машина будет востребована у потребителей. Ну, тут гадалки не ходи. А проект ожидает большое будущее. Точно. Я уже водил автомобиль. Он прекрасен, просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов. Получил удовольствие за рулем, добавил Никитин. А, так, значит, а я прям в Телеграм его хочу сходить. Тут есть ссылка прямая на Телеграм. Телеграм, открывайся, Телеграм. Что-то не открывается. Ну, может, напрямую из этого нельзя перейти. Ну, ладно. Значит так, когда губернатор говорит о развитии автокластера и о том, что это дополнительные рабочие места, вообще-то даже на первом этапе речь может идти о нескольких тысячах. Я думаю, что где-то порядка 2000 рабочих мест — это производство «Волги». 2000 человек. С одной стороны, это 2000 рабочих мест. С другой стороны, это, ну, если у тебя потребность производства в таком количестве людей, это должно быть 2000 квалифицированных сотрудников, правильно? То есть вопрос там может прозвучать, а почему Нижний Новгород? Ну, потому что кластер автомобильный, потому что производство высочайшего уровня автоматизации и высочайшего уровня тогда локализация автомобилей и профессионалы высокого уровня там работали. Автоматизация тоже, между прочим, там линия по сварке и окраске в Нижнем Новгороде на ВАГовском заводе, где сейчас «Волги» делают, считалась одной из самых прогрессивных, автоматизированных и технологичных в Европе. В Европе. А 20% того, что там производилось, тогда, когда там производились «Ваги», ВАГи в широком смысле слова и Шкоды в том числе. 20% из этого уезжало обратно в Евросоюз продаваться, в Европу. То есть здесь у нас производились автомобили для того, чтобы пятая часть того, что делалось в Нижнем Новгороде, уезжала за рубеж. Это про уровень технологичности, уровень контроля качества и про способность предприятия производить автомобили. Кстати говоря, о способности. Там, по-моему, мощность, если выйти на производственный цикл запланированный, то там до 110 тысяч автомобилей в год. 110 тысяч. Понятно? То есть тут вопрос уже не смогут ли они выпустить столько, сколько нужно. Тут вопрос, чтобы вы покупали столько, сколько они будут выпускать. Потому что выпустить сколько нужно, они точно смогут. Значит, давайте теперь к тому, чего же вы ждете от автомобилей. Я приступаю к чтению. Можно название поменять с К-50 на Волжара? Можно! Мне, кстати говоря, эту фразу можно говорить. А зачем? Ну, в смысле, зачем? Ну, как бы, К-50 очень, очень понятно. Вопросы возникают тогда, когда вы не понимаете название. А когда вы понимаете, ну, как минимум, мы букву понимаем. Буква К в названии означает кроссовер. Если S – седан. Если M – минивэн тогда, значит. Нет его еще физически. Но это одно из моих пожеланий. Вот все мои пожелания. Вон они все записаны. На листе А4 вот так вот большим текстом у меня получилось. Много всего. Итак, я, с вашего позволения, начну со своих, ладно? Вот, если, ну, если что, я понимаю прекрасно, что ваши тоже там эти были, вы хотели розочки на селектор выбора передачи, мотор V6 тоже там были какие-то такие, это я уже читал про ваши. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро, Роман, еще раз, Андрей меня зовут.
0: Да, Андрей.
1: Роман, вопрос такого юридического характера к вам относительно бренда «Волга». Знаете ли вы, кому принадлежит бренд «Волга»?
0: Да.
1: Я, насколько посмотрел, он принадлежит о производстве легковых автомобилей.
0: БЛА, называется

0: Компания ПЛА, производство легковых автомобилей, да. ПЛА.
1: Вот, и да, и в свое время он как бы соотносится с группой ГАЗ, все верно? То есть на мощностях каких будет проводиться этот автомобиль и...
0: Нижний Новгород, мощность, расширение. завод, который принадлежал раньше группе компаний ВАК, но в частности Volkswagen. Нижний Новгород, где производились Volkswagen и Шкоды. На этом предприятии будет производиться Волга.
1: И как он соотносится тогда, получается, с группой ГАЗ?
0: Я думаю, что, честно, юридически не скажу. Это нужно смотреть документы. Но я могу вам сказать, что связь непосредственная между группой ГАЗ и брендом «Волга», и, в частности, производством легковых автомобилей, это название компании, это владелец. ПЛА, производство легковых автомобилей. Не скажу вам. Это какие-то учредительные документы, надо смотреть. Я так глубоко не копал. Если это действительно важно для вас, я могу запросить. Потому что в чем прелесть работы с отечественным брендом? В том, что они все здесь. Вы не... Тут уже не прокатит, что ты мне сделаешь, я в другой стране. Нет, все здесь. Так что, если это действительно важно, но с другой стороны, это знание нам даст что? Наверное, какое-то понимание. Нет, я не говорю, что оно абсолютно бесполезное. То есть, если это действительно важно, я попробую выяснить, какова, насколько это плотная связь. Но, насколько я понимаю, это не прямой правопреемник той «Волги», то есть это не продолжение исторического горьковского бренда. Это новая страница. Вот насколько, сколько в ней нового по содержанию юридическому, пока не знаю. Но, как я уже сказал, попробую выяснить. Итак, мои хотелки. Чего я жду от бренда? Да, можно я начну с того, чего я жду от бренда? От бренда «Волга» я жду ровно того же, чего я жду от всех брендов, которые приземляются на территории Российской Федерации, тем более, если они коренные, такие вот, как тот же «Москвич», к примеру, да, от него я этого тоже ждал. Я жду скорейшей, глубокой, Мантуров сказал, высочайшего уровня локализации, я бы сказал, глубочайшего уровня локализации, который бы включал в себя не только комплектующие, то есть уровень локализации, там сварка, окраска, это понятно, сборка, сварка, окраска, это окей. Свои подрядчики и поставщики комплектующих тоже наши здесь локализованы, это тоже понятно. Я бы хотел получить от бренда полной технологической независимости, даже от партнеров, от технических партнеров. Для этого, во-первых, нужно, конечно, иметь лицензионное соглашение и просто получить, это называется лицензия, но, в общем, всю техническую документацию на полное, локализованное, свое собственное производство автомобилей. Сделала это «Волга»? Не знаю, я могу только надеяться. Со своей стороны я хочу надеяться, что однажды, задав такой прямой вопрос, мы получим прямой ответ. А это наше. То есть это не просто сборка какая-то в партнерстве, СПИК, то есть совместное предприятие, а оно наше. Это просто наше. Мы на его основании можем делать что угодно. И этого я жду. Конечно, создание некой атмосферы, среды, в которой формировался бы пул не только производственный самих автомобилей, но еще и пул компаний, которые занимаются теми самыми комплектующими. И, между прочим, это одна из новостей. «Волга» зарегистрировала товарный знак, там еще один товарный знак, честно, не вспомню. Это вчера увидел эту новость. Technology, что-то. TG. В общем, который не связан с производством автомобилей, но связан с производством комплектующих, жидкостей, еще чего-то. То есть это должна быть некая экоструктура такая, целая объединение, в которое входит сам непосредственно производитель, но и компании, которые занимаются производством комплектующих. Их нужно поддерживать, их нужно выращивать. И в этом смысле нужно и с правительством общаться, и правительству на это обращать внимание, потому что требовать локализации, высочайшего уровня локализации без поддержки производства сопутствующего и без развития сферы сопутствующего производства, тех самых комплектующих, там, ну, условно, кузовных, салонных панелей, торпеда, рулей, кресел, отделки, мультимедийной системы, всего, что касается электроники, без производства этого сопутствующего, ну, как уровень локализации может быть высочайшим. Так вот, я жду, что все это будет происходить синхронно. И то, что сейчас начинается уже не как переклеивание шильдиков, а как производство автомобилей, я посмотрел фотографии первые со сборочных линий, там идет сборка автомобилей. Шасси, кузов совмещается. Это не привинчивание колес. Плюс отделка кузова у нас уже идет другая. Там горячий воск, антикоррозийка повышенная уже задействованы. Ну, в смысле, в планах по локализации ближайшей. Это и адаптация автомобилей максимально к нашей экологии, и адаптация к климату, и к топливу, и мультимедийная система. То есть это хороший старт по уровню локализации для того, чтобы дальше ее углублять. Вот, кстати говоря, еще одна новость. «Волга» решила начать суверенного жеста. Первые серийные С-50 и К-50. Так мы и узнали, с чего серия стартует. Обещает выпустить, ну вот я уже сказал, с недели на неделю. Получит исполнение First Edition с памятными табличками в салоне. Выйдут небольшим тиражом для возрождения бренда. Значит, снимки интерьера появились в телеграм-каналах. Лимитированную серию подтвердили в пресс-службе «Волга». Таблички разместили на центральном тоннеле. То есть первые покупатели получат еще и... О, смотрите, как это выглядит. Вообще. Первые покупатели получат еще и автомобили, которые впоследствии... Видали? «Волга First Edition». Которые впоследствии будут иметь коллекционную ценность. Коллекционную ценность? Разве же это не круто? В общем... Это про первую серию. Дальше. Чего сказал? Жду чего от бренда. Сказал, чего жду от бренда. Теперь чего я жду? Нет, давайте я вас послушаю. Если вы тоже чего-то ждете и чего-то хотите, пожалуйста, а то я на себя все перетянул. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Здесь, пожалуйста, мы с вами общаемся еще 3 минуты. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Роман, и снова здравствуйте.
0: Да? Ой, прям ничего себе, Андрей. Да?
1: Волгой. Ага. Да, и просто я фанат «Волги». Что я жду от бренда? Я жду того, чтобы... Я очень рад, что бренд возрождается. Я считаю, что это хороший старт, он должен быть. И я жду, чтобы впоследствии развитие шло. И действительно, мы восстановили вот эту вот... легенду производства своих автомобилей. Да, сейчас это сборка, но сборка, понятно, что и шасси другое отчасти, но впоследствии я больше чем уверен, что будет...
0: Конечно, спасибо вам большое, спасибо, Андрей. И моторы, и коробки давай. Так, от моделей. Значит, Волга, записывай. Давай, Волга, записывай. Мне кажется, необходимо переосмысление работы климата, потому что мы не знаем, что там с климатом в Китае. Но то, с чем я сталкивался в автомобилях партнерского бренда, тогда, когда они были автомобилями партнерского бренда, у меня возникали там некоторые вопросы по работе климата, и у вас они тоже возникали, мы это обсуждали там в «Атласе», как оно работало. Уверен, что эти вопросы доходили и до нынешнего руководства бренда «Волга», и они об этом знают. Так что климат нам нужен наш, чтобы мы, ну, пользовались им, чтобы он работал логично и актуально и нормально. Значит, я, конечно, переосмысление климата, да. Мультимедийки наши, конечно, да, я тоже на это очень рассчитываю, что мультимедиа это будет не просто удобно, А это будет еще и ультратехнологично, тем более, что у нас есть примеры, когда мы создаем полностью свои оболочки. Ну, что греха таить, там вот у нас Яндекс и сервисы есть. А иногда мы можем делать и такие мультимедиа, что Яндекс там становится главным. А поскольку автомобили высокотехнологичные, с блоками, которые общаются между собой и с облаком, то здесь и телематика должна быть. Я рассчитываю на полную телематику в этих моделях, включая автозапуск там, ну и все остальное. Причем автозапуск, используя сеть, а не прямую видимость, так, чтобы ты там в 10 метрах стоял от автомобиля, а автозапуск через облако. Так, организацию багажников. Можно я здесь вспомню про шведов? Пожалуйста, Волга, организация багажников, сеточки, органайзеры, ниши. Вот однажды шведы показали это на высочайшем уровне. И для меня Volvo когда-то были моделями, где багажники были ультра-мега-классно сделаны. Я жду этого. Это стоит невеликих денег, но это добавляет практичности 800 тысяч баллов автомобилю. Ладно, у меня список еще огромный, огромный. Продолжаем общаться об этом в интернетах. Щукин и все, заходите. Там я собираю ваши запросы. Ну и тема будет продолжена. А пока все, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. По словам главы КНР, Пекин вместе с Москвой намерен соблюдать дух соглашения и продолжать укреплять стратегическое партнерство. Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности мир сталкивается с риском возвращения к закону джунглей, поэтому значение российско-китайского сотрудничества возрастает. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан между странами больше 25 лет назад и остается ключевой основой двусторонних отношений. Визит Владимира Путина в Китай начался накануне, он продлится 2 дня. В центре переговоров также вопросы экономики и международной политики. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ставрополье. Сбития зафиксированы в городе Невинномысске, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, атака была нацелена на промышленную зону. Сейчас на территории Ставропольского края продолжает действовать режим беспилотной опасности, предупредил глава региона. Он призвал горожан не приближаться к обломкам сбитых дронов. Дональд Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции. Президент США хочет обсудить продвижение американских инструментов искусственного интеллекта и снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая. Речь на встрече с европейскими лидерами также пойдет о привязке американской помощи к торговым вопросам, борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией, передает Axios со ссылкой на Белый дом. Встреча пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-Ле-Бене на юго-востоке Франции. Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. На первых этапах он напоминает обычный грипп. После инкубационного периода, который может длиться до 6 недель, у заболевших появляются лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота и рвота. По данным ведомства, через несколько дней болезнь способна перейти в тяжелую кардиопульмональную фазу. У пациентов развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Также возможно резкое падение давления и сердечная недостаточность. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание отличается быстрым прогрессированием и высокой летальностью, около 40%. При появлении опасных симптомов требуется немедленная госпитализация. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 23. Ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
4: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока — все это... Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Восемь часов восемь минут, среда, май, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

0: Доброе утро, солнечная Москва, пишет СВ. Всем позитивных новостей и хорошего настроения, пишет СВ. Мантуров, цитата, пишет СуперП. Китайские автобренды не должны конкурировать с АвтоВАЗом на российском рынке. Отсутствие конкуренции – залог успеха АвтоВАЗа, добрейший Вутрица. Ну, вообще-то, да. Да вы что, с китайцами невозможно конкурировать. Вы не в курсе, что ли? С ними и немцы не могут конкурировать. Не, может быть, это для кого-то секрет, и, может быть, вы до сих пор из тех людей, кто смотрит разные блогеров, которые говорят, давайте посмотрим, как выглядит китайская Audi. Да так же она и выглядит, как не китайская Audi, потому что это Audi. Ой, дизайн, конечно, китайщина. Так а та Audi, которая собирается в Германию, у нее такой же дизайн, не в курсе, нет? Ну, это поразительно, конечно. С китайцами невозможно соревноваться в деле производства автомобилей. Невозможно. Все, забудьте об этом. Все стонут, все. Европейцы стонут, все плачут. Нет, не надо, остановитесь. Мы не будем просто так у вас покупать машины по той цене, по которой вы продаете, потому что это невозможно делать автомобили за эти деньги. А китайцы говорят, возможно, возможно. И все. И делают. Все те люди, которые до сих пор рассказывают о том, что китайские автомобили — это отстой, и они там что-то где-то как-то себя не так проявляют, это все это отставшие люди от времени. Вот один из слушателей пишет, что жду классический седан, это вот залетело сообщение из прошлой программы, жду от бренда Volga классический седан с атмосферным двигателем. Ну вот вы один и ждете. Ну, никто и не будет покупать больше никаких классических седанов с атмосферным двигателем «Волгу». Вы что, хотите, чтобы «Волгу» 24-ю начали делать заново, что ли? Да нет, ну, это невозможно. Все, забудьте об этом. Это просто невыгодно. Это никто не будет покупать, никому это не нужно. Все. Перестаньте. Вот уже открытые секреты успеха китайских производителей. Мы их знаем. Я легко могу вам сказать, в чем они заключаются. Первое. Сверхнизкая цена. Вообще классно. А второе, если так вот, что людям нравится? Гибриды. Вот в нашей стране люди прямо оценили гибриды. Не электрички, а вот гибриды. Очень нравятся. И вообще по барабану, какой там двигатель. 1,5 литра, 2 литра, вообще без разницы. Классно, все едет, все фырчит-пырчит, что нужно, воет, подвывает там, ну, в хорошем смысле, чтобы распугивать немножко рядом идущих людей, потому что звука, если нет, они не понимают, что что-то движется, такое дело. Ну, началось про тачки, пишет Риск. Но нет, мы не про тачки говорим, мы говорим о заявлении Дениса Мантурова, мы о серьезных вещах говорим, о промышленности мы говорим, вы что, не понимаете, что ли? Самое безопасное место на Украине – это центры принятия решений, пишет Алексей. Смешная шутка, спасибо, Алексей, запомню. Смотрели, как вчера Владимира Путина встретили в Китае, как Трампа? Небо и земля, пишет доброжелатель. Ну, широко встречают нашего президента, это правда. Кадры сейчас публикуются. Видел смешную публикацию в интернете, где нашего президента встречают, там и почетный караул, и дети, которые, ну, флажки у них, и все, в общем, все сразу. С Си Цзиньпином они вместе идут, и подписи «Доброго ранку». Это типа, как же интересно, в украинских медиа будут освещать это событие. Что-нибудь им надо придумывать, конечно, срочно. Куда все пишут, я не понимаю, пишет Дашуля. Как куда? В Телеграм пишут, в Макс пишут. Никому не интересен этот Китай, тем более города за Уралом. Городам за Уралом, пишет Владимир. За Уралом в какую сторону? Я просто не могу понять. Просто обычно говорят за Уралом, имея в виду, что мы двигаемся с запада на восток. И, соответственно, за Уралом вполне себе интересно узнать что-то о Китае. Потому что это ближе к Китаю, ну, может быть. Или вы имеете в виду, теперь надо как-то с другой стороны считать за Уралом? Что вы имеете в виду? До Урала или как? Слышали термин «Трибалтийские Эмираты»? Да слышал, конечно. Доброе утро. А что там прибалты звереют? Одни избивают БПЛА украинские, другие хотят самоубиться, начав запускать по нам БПЛА, пишет Василий. Ну, вы наверняка слышали уже разные версии относительно того, кто что там сбивает и что они заявляют. Интересную мысль, несколько парадоксальную, но, как мне кажется, жизнеспособную, высказал Ростислав Ищенко вчера. Вот мы с ним встречались в рамках другого эфира. Он говорит, ну, они делают шумиху, фактически, вот в чем мысль заключается? Они сбивают один, а все остальные просто сбивать не будут, ссылаясь на то, что у них плохая ПВО. То есть им нужно изобразить, что они не предоставляют Украине свое небо для пролетов украинских БПЛА. Вот что им необходимо, как считает Ростислав Ищенко. Он сегодня будет в эфире, вы можете ему задать этот вопрос, развить эту мысль можете вместе с ним. Поэтому мысль интересная. Потому что если прибалтийцы предоставляют свое небо для ударов по нам, они участвуют в военной агрессии. Это значит, что мы можем уже отвечать по ним в полный рост. Поэтому им надо изображать, что они не разрешают. Вот они изображают, сбили один беспилотник и все, а все остальные не сбили, правильно? А вы в Максе сообщение читаете, пишет Павел в Максе. Ну, как думаете, Павел? Наверное, получается так. Да что угодно пусть выпускают, гибриды, шмибриды, я своего индейца V8 ни на какую автоересь не поменяю. Что за индейец V8, Ульрих? Можно бы узнать у вас индейец V8? У нас из многообразия только окрошка своя, пишет Андрей. Из многообразия только окрошка своя. Не понял я, что это за такая манера прибедняться, строить из себя какого-то страну и человека, который вот, ну, прям ничего не может, ничего не умеет и никак и нигде никаких успехов нет. Не понимаю. Искренне просто не понимаю. Никогда не поддерживаю вот этот пафос, да, такого характера. Не поддерживаю вообще какие-то такие мысли. Типа, у нас только окрошка. Ну, протрезвейте, будет не только окрошка. Ну, что это такое? Да Чироки у него. А, Гранд Чироки. Ну и, пожалуйста, ну и катайтесь, без проблем. Ну, это, конечно же, ретро уже. Это глубокое ретро, все эти Гранд Чироки и все остальное, все эти V8 атмосферные там. Вы никогда их не променяете. Я катался на таких автомобилях. Интересные штуки, да. Едят много бензина, конечно, и все такое. Пожалуйста, все равно сломается когда-нибудь, понимаете? Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. И пойдете искать себе автомобиль новый. А там уже совершенно другой мир, да, в котором в определенный момент стали править турбодвигатели, а теперь уже, судя по всему, вот эта помесь электро и двигателей внутреннего сгорания. Про многообразие слушатель пусть ознакомится с номенклатурой вооружения, пишет Алекс Поляков. Ростислав не читает сообщения, вопрос ему задать нельзя, у него передача монолог. Ну ладно, вот я за него вам и ответил тогда, ну и ничего страшного тогда. Не хочет он общаться. Но я тоже обратил внимание, что он так нехотя общается. Что там он как-то нехотя общается. Что-то улыбается, сидит такой загадочный. И такой вроде бы ему и хочется повеселиться, но что-то не позволяет ему повеселиться. Не знаю, это как-то... Надо Ростиславу отпустить себя в этом смысле. Надо отпустить себя. Надо хохотать, радоваться. И почему нет? Еще и наклейка про начхать про на топливный кризис, пишет Василий, на таких автомобилях обычно. Ну да. Так, передайте, пожалуйста, моему мужу Егору скорейшего выздоровления. Заболел, сильно переживаю, пишет Дашуля. Вот так вот меня используют, да? Не знаю даже, как это, честь это или что? Или я должен подумать, что мне как-то неприятно? Может быть, вы, ну как-то... Или он, вы не можете встретиться? Или что такое? Что, Дашуля, что случилось? Не пойдет. Обычно те, кто так пишет, либо тупой, либо нищий, пишет Тараторка. Так, подождите, о ком, кто пишет, кто тупой, кто нищий? Кто пишет, что у нас только окрошка своя или что? Не понимаю. Юрий Трутнев, вице-премьер. Я зашел на выставку, сначала расстроился, посмотрел, у нас мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, пишет Дмитрий. Ну что ж, интересно. как будто бы у нас нет дронов. Но, может быть, там какое-то особое количество дронов. Что касается роботов, да, у Китая много всяких разных роботов. Пока, правда, не видели мы боевого применения этих роботов. Ну, и не знаю, насколько это вообще возможно и в какие сроки. А так, да, Китай всех удивляет своей робототехникой, впечатляет, потрясающе, замечательно, очень хорошо. Для уменьшения угрозы нападения в 40-м году прибалтийские лимитрофы были включены в состав СССР. Возможно, это повторится, пишет В. Скайнет скоро придет, пишет Сухарики. Я нищий, вот бы еще тупым стать, пишет 96-й. А у нас робот Федор, пишет Анна. Я в каком году нахожусь, я не понимаю. Люди ездят на автомобилях с атмосферами V8. Анна мне пишет про робота Федора, про которого все забыли уже 10 тысяч лет назад. Что с вами происходит, я не понимаю. Вам просто нравится вести диалоги из прошлого? Ну, давайте Кашпировского обсудим. Ну что, мы будем двигаться вперед или нет? Элтон Джон признался, что ест окрошку только на кефире, пишет Алексей. Смешно. Цитату полную про выставку прочитайте, пожалуйста, а не этот обрубок, пишет Алекс Поляков. Давайте полную цитату. Мне вот Дмитрий прислал именно этот кусочек. Давайте полную цитату. Будем читать. Без проблем. Цены пошли вниз по авто и недвиге за счет сильного падения валют, пишет Бомбила. Ну что сразу падение валют? Укрепление рубля? Укрепление рубля. И это, кстати, странно. Вот. Укрепление рубля. Но я бы не сказал, что цены прям пошли вниз, как вы так говорите. Вот так, пошли вниз. Если бы основная часть этой цены это была сама цена того самого автомобиля. К сожалению, это не так. К сожалению, это не так. Вот. А крошка, ты о чем? Китайцы могут делать машины, роботов, но не АЭС, пишет доброжелатель. Первый робот-космонавт Федор — это как Гагарин среди роботов, пишет Станислав. Помните, Байден говорил, что Китай ничего сам не может, а только копирует и пиратит, пишет Василий. Кто Байден? Это кто такой? Чем он занимался? Не понимаю. Какой-то веселый старик? А из какой он страны? Вот. Алексей, доллар покупаем, пишет Дмитрий. Ну, покупайте, Дмитрий. Ну, как, если сегодня разговор такой, то почему бы и нет? Конечно, покупайте, какие проблемы, это же ваши деньги. Как там ваши доллары по 100, пишет Олег? Мои, что ли, или чьи? Я не понимаю. А у меня не было долларов по 100, откровенно говоря. Да цены взлетают, как ракеты, а падают, как перышко, пишет Супер Пэм. Сегодня утро воспоминаний, что ли? Да, есть такое ощущение. Вот. «Живем прошлым» вместе с Алексеем Гудошниковым. Такая программа на радиостанции «Говорит Москва». Движемся вперед, самокаты продолжают запрещать, на этот раз в Солнечногорске. Ждем, когда запретят в Москве, пишет Нилс. Да, в Солнечногорске действительно запретили самокаты. А вы полагаете, что в Москве их нужно запретить тоже? Вот. А вообще, ну, вроде же нормализовалось все по этим самокатным историям. Или все еще это все... А чего с юанем, пишет Кас? Все хорошо с юанем. У вас как дела, Кас? Тигуан L Pro подешевел на 300 тысяч с января 2026 года, пишет Алексей. Тигуан L Pro. Даже не знаю, кто сегодня интересуется этим автомобилем. Я понимаю, что это, если L, это удлиненный, значит, собирается в Китае, Тигуан. Вообще, в принципе, без разницы, сколько он стоит. Покупать его не хочется ни при каких обстоятельствах. Зачем нужен этот отсталый автомобиль? Ей-богу, не совсем понятно. Хотя, ну, может быть... Опять по старой памяти, вот это вот, я привык, вот, значок нравится, может быть. Мне, честно, никогда не нравился значок Volkswagen, мне никогда не хотелось Volkswagen, никогда вообще. Вот не знаю, каждый раз, когда я вдруг задумывался о покупке какого-то автомобиля и смотрел на Volkswagen, я думал, ну нет, вот нет. Та же самая история с Hyundai, та же самая история с Kia, вот даже есть у них интересные автомобили, все, но я вот смотрю и такой, ну нет. Вот не знаю, что такое, почему, ну вот прям, вот ну нет, вот прям нет. Audi всегда была хорошим автомобилем, вот, но тоже она всегда была у меня немножко такой, но все-таки, Mercedes, как-то, что-то Mercedes, не знаю, и да, и нет. Вот Mercedes уже и да, и нет как-то. Audi, да, но, вот, BMW всегда было хорошо. Но, слава богу, они стали делать совершенно убогий дизайн. Это меня успокаивает. Смотрю на этих уродов, которых они лепят, и мне прекрасно на душе. Как мне стало легко. Несмотря на то, что утильсбор введен, растет и будет еще расти, мне легче справиться с желанием приобретения автомобиля BMW. Почему? Потому что, как ни посмотришь, но чем новее, тем уродливее. То есть настолько это вырвиглазная какая-то дрянь. Ну, говорят, что это связано с тем, что потом мы поймем, что этот дизайн, он на самом деле передовой. Ну, может быть, мы когда-нибудь и поймем, что этот дизайн передовой. Пока это все выглядит погано, я вот вам так скажу. Такое ощущение, что, ну, вот, знаете, как говорят, когда эти архитекторы создали это здание, их ослепили, чтобы они не смогли сделать такой красоты. Вот такое ощущение, что дизайнеров BMW современных ослепили до того, как они начали делать эти автомобили. Это нечто потрясающе уродливое. Хотя такие, которые мелкие, ничего так, вот эти вот мелкие их кроссоверы сейчас, ничего так, нормально, симпатично, только не X2. X2 это что такое? Вот даже в какой-то момент подумал, настолько уродливый, что может купить, что-то настолько омерзительное, абсолютно, вот какая-то форма автомобиля, это что-то непонятное. Ой, был у меня Volkswagen Touareg NF, хороший аппарат, мне очень нравился. Да я же не говорю, что это плохие аппараты, они хорошие аппараты, все дела, ну вот как-то вот Volkswagen, что... Ну, так вот, заходишь, бросил ключи, а у тебя Volkswagen. Ну, не знаю, ну, как бы, в чем впечатление от тебя, как бы. Ну, тогда можно не знаю, Volkswagen. Что, я не понимаю, зачем? Ну, вот. Или вот это вот еще, купить заряженный Volkswagen и всем объяснять, что он заряженный. Ну, это имеется в виду какой-то там особой мощности, он там форсированный еще на заводе, там у него какая-то особая подвеска, и всем кричать, ходить. Это не просто! Это, между прочим, да плевать всем. Сейчас любая электричка заштатная едет все равно быстрее. Сколько бы там не форсировал свой двухлитровый движок, который там... И все, вот эта вся теплонагруженность ужасная, это все не живет, оно все масло из него... Вот куда вообще? Все эти коробки какие-то кривые, косые, непонятные, все ломается. Как найти бот в Максе? Заходите на сайт, на наш. На сайте есть такая вкладочка, вставочка, связь с эфиром. Там ссылки на боты. Хоть в Телеграм, хоть в Макс. Вот. В Петровском парке засыпали фонтаны, которые всегда там были. Теперь это будут клумбы. Капец! Поднимите проблему! Надо восстановить историческую справедливость. Подождите, может быть, их засыпали на время на какое-то. Я сейчас начну поднимать какую-то проблему, которая меня вообще не касается. Мы с этой проблемой... Или там что-то серьезное. Да даже самый отъявленный ВАГа-вод сел на электричку. ВАГ, в смысле, Volkswagen Auto Group. Auto. Да потому что это реальность, ребята, ну потому что это реальность, потому что ну кому нужны какие-то швейцарские механические часы, если любые кварцевые точнее идут? Ну никому они не нужны, только тем, кто хочет позерством заниматься. А у меня очень дорогие часы, ну и давай, удачи тебе, неинтересно с тобой разговаривать. Вот. Всем плевать, понимаете, всем плевать на золотые верту, всем плевать, ну просто это не впечатляет все, и все эти автомобили, все эти V8, там, V12, ну это, конечно, произведение искусства, это сделано руками особых людей, которые в этом мастера, и мало кто мог на земле это делать, но дело в том, что это неэффективно больше. Ну, это просто неэффективно. Это как делать какие-то потрясающие кареты сейчас, ну все вот восхищаться будут, естественно, ничего себе, какой мастер, смотрите, он делает кареты. Ну, это все неэффективно. Это не значит, что мы все сейчас неистово пересядем на кареты, как когда-то будем ездить на них. Нет, не будем. Есть люди, вот конезаводчики есть разные. Они вот... есть дети-заводчики, знаете, да, когда говорят, мы завели детей. Значит, а есть конезаводчики. Не рожают, которые заводят. Вот. Тоже сложно это все. И масса тонкостей есть в этом всем. Ну, это не значит, что вы сейчас прыгнете на коня и поскачете по Москве или по какому-то еще городу. Зачем вам эти тяжелые помойки? Купите себе литровый спортбайк, пишет Артем. Ой, эти спортбайки тоже, это вообще непонятно. То есть, ну, ты натурально покупаешь себе литровый спортбайк для того, чтобы ездить по городу, прохватывать по городу со скоростью, ну, 200-300 километров в час. Ну, фактически, ты просто хочешь, ну, либо других убить, либо себя убить, либо и то, и другое одновременно. При этом ты точно не получаешь никакого наслаждения, кроме страха, ну, то есть, адреналиновые всплески. Я, вот, ну, сужу по спорткарам, например. Просто адреналиновые всплески. Это неудобно, сидишь ты неудобно, ну, естественно, он, вот это вот визжание его, это поганое, вот это, ох, какой у него звук! Ну, серьезно, вам нравится вот это? Еще начинается, ой, это L-образный двигатель, ой, Дукатос, он так звучит, вот это, ну что это, как вам, это не вам не нравится, вы просто хотите привлечь к себе максимальное внимание, чтобы вас проклинали бабушки, когда вы мимо проезжаете с женщиной с колясками, чтобы они вам вслед кричали, какие вы идиоты, или вот это вот, езда на заднем колесе, боже мой, вам сколько лет, вам всем 30-40 лет, вы что-то катаетесь на заднем колесе, еще это на видео снимаете, с ума сойти вообще, 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 8.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике. Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или повреждениях на земле не поступала. Ранее аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу по согласованию с соответствующими органами. Об этом заявляли в Росавиации. Это связано с введением временных ограничений, сообщили в ведомстве. Там также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент назвал сотрудничество Москвы и Пекина примером стратегического партнерства. По словам российского лидера, основой взаимодействия двух стран остается договор о добрососедстве и дружбе, подписанный 25 лет назад. Документ сохраняет актуальность и сегодня. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Россия и Китай совместно отстаивают международную справедливость и укрепляют двусторонние связи, несмотря на внешние угрозы. Визит Владимира Путина в Китай начался накануне, он продлится 2 дня. В центре переговоров вопросы экономики и международной политики. Кирилл Дмитриев заявил о реализации РФПИ и китайскими компаниями свыше 50 проектов. Общий объем инвестиций в них превысил 800 миллиардов рублей, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, сегодня сотрудничество расширилось за счет новых соглашений, подписанных Владимиром Путиным в Пекине. Совместные проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, наращивая его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха, подытожил Дмитриев. Минюст США подготовил обвинительное заключение против Рауля Кастро. Оно может быть связано с событиями 24 февраля 1996 года, когда кубинский МиГ-29 сбил 2 самолета организации «Братья во спасение», выступившие против правительства Кубы. Тогда погибли 4 человека, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Уточняется, что обвинительное заключение должно быть одобрено большим жюри. Ранее портал «Семафор» передавал, что возможное дело против Кастро станет частью новой кампании давления США на Кубу. В отношении Кастро Вашингтон может применить сценарий, аналогичный делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ожидается, что Минюст предъявит обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро сегодня, 20 мая. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 25. Ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Там разгон новый запустили. Жители Иркутской области записали видеообращение с просьбой к Китаю построить им школу. У местных якобы денег нет. Ой, это всегда вот эти вот... Это, знаете, когда-то, может быть, это впечатляло. Сейчас бы были бы все какие-то эти непонятные, существующие на деньги американцев, так называемые средства массовой информации, которые повыметались отсюда. Вот, они бы, ой, рассказывали бы. Ой, там вышли, кто-то где-то что-то попросил. Си Цзиньпин, построй нам дорогу. Богу, и вот это все в таком духе. Все эти ходы, они уже, ну, миллиарды раз продемонстрированы. Все люди, которые какое-то отношение имеют вообще к новостям, хотя бы их читали хоть раз, все это понимают, как это делается, зачем это делается, и весь этот вот дешевый пафос. Хотя при этом, конечно, школы строить надо. Я, конечно, не планировщик, но контрабанда 3 ждунов на оптоволокне по маршруту передвижения карпа я бы посмотрел, пишет Дело Техники. Что это значит, Дело Техники? Пишите проще. Вы же общаетесь с людьми, не всегда понятно, что вы имеете в виду. А как вы предполагаете, получится ли у США сменить правительство на Кубе или кубинцы устоят? Спасибо. Я думаю, что у Штатов ничего не получится, пишет Олеся. Олеся, все те, кто этим регионом занимается, говорят, что у Штатов получится. Практически никого не видел, кто бы сказал, что у Штатов что-то не получится. Все-таки Куба сегодня и Соединенные Штаты Америки сегодня это... Сильно разные по возможностям государства, сильно разные. И обстоятельства, которые сложились вокруг Кубы, тоже не говорят в пользу Кубы в возможном вот этом будущем противостоянии. Кубинцы многие поменялись. Ну, посмотрим. На самом деле, многое зависит от того, как себя проявляют люди. С Ираном тоже думали некоторые, что быстро американцы смогут разобраться, а люди себя проявили очень стойко, то есть показали себя стойкими бойцами иранцы, и у американцев что-то подзабуксовало. Поэтому важно, как проявят себя люди. Но, опять же, если мы говорим о неком прямом противостоянии, да, США, Куба, у Кубы очень мало шансов, очень мало. Американцы собираются судить Рауля Кастро за сбитые шпионские самолеты, за преступление США против человечества. Каждого американского президента надо 3 на электрическом стуле зажарить, пишет В. Так это американцы же судить собираются. Вы поймите, фраза «победители не судят», она может рассматриваться и в этом ключе. Да? Не в том смысле, что победитель может действовать... ради победы можно действовать любыми методами. А проблема как бы в том ключе, что... А кто судит? Победители судят, поэтому победители не судят. Сами победители, они сами себя будут судить. Какой смысл-то в этом? То есть вот в этом ключе можно рассмотреть фразу эту. Обычно же как говорят? Ну, победил, раз победил, чего уж его судить? Нет, рассмотрите ее с другой стороны. Потому что сам победитель и становится судьей. Поэтому никто и не судит. Сам на себя же не выйдешь в этом расследовании. Да? Поэтому, когда они собираются судить Рауля Кастро за там, какие-то якобы, по их мнению, прегрешения, они действуют с позиции победителя. Все, мы победители, мы главные. Мы решаем, что правильно, что неправильно. Кто преступник, кто не преступник. Мы говорим, ну а ваши президенты американские не преступники? Они такие, а вы кто, чтобы это говорить? Ну, допустим, да? Любая страна им говорит, а вот ваши президенты, они говорят, а ты кто такой? И, ну как, мы это, они говорят, не знаем вообще. Не знаем. И, ну подождите, ну вот же есть международный закон, они какие международные законы? Вы там сейчас понапишите международных законов своих, сколько захотите. У нас есть свои законы. И у нас есть свои суды. И они самые для нас важные. И законы наши для нас самые важные, и суды наши для нас самые важные. И мнение нас о том, преступники мы или нет, самое важное. А ваше мнение глубоко ценно для нас. Вот, мы обязательно вам перезвоним. До свидания. То есть, может быть, может показаться, что я сейчас говорю то, чего не существует, да, и американцы не так рассуждают. Но они именно так и рассуждают, и именно так у них устроено, в том числе и законодательство. То есть, примат американских законов над международными так называемыми законами. То есть, им в документах закреплено. Они говорят, что наши законы для нас важнее. Кстати, у нас наконец-то тоже так стало в определенный момент. Вот, не пару лет назад, насколько я помню. А до этого нет. До этого вот нам могли всякие там европейцы какие-то непонятные в каких-то международных вот этих судах еще чего-то, что-то там диктовать, какие-то вещи. Это вообще, конечно, неприемлемо. Поэтому, как бы, судить американцев в этом смысле можно, но кто будет их судить? Это ведь для того, чтобы судить американцев и всех президентов за преступления против человечества, нужно и человечности, нужно сначала их победить, понимаете? В этом главная проблема. Потому что даже если американцы 10 тысяч раз не правы, можешь ли ты им предъявить по счетам, как бы? Вот можешь ты прийти и сказать, ты не прав, я тебя накажу. Как? Как ты накажешь их? Вот возьмите и придумайте, как наказать американцев. Как их привлечь к ответственности? Да, сейчас начнется стекли Вашингтон. Нет. Как привлечь к ответственности американских президентов и политиков за развязывание войн, за фактически, да, подталкивание одних стран там, и других к противостоянию, за геноцид, который они осуществляли и продолжают осуществлять в некоторых регионах? Давайте, вот как и кто их будет судить? Как вы это сделаете? Я вам отвечаю сразу, никак. Пока американцы в той позиции, в которой они есть, а это позиция лидера, ничего вы не сделаете. Это они определяют, кто плохой, кто хороший. Все? Все. А вот BLM, это побежденные судят победителей, пишет Гермошлем. А BLM это вообще ничего. Можно туда даже не смотреть. Это шумиха. А коллективные санкции, пишет Андрей. Коллективные санкции от кого? Ну, от кого? Сейчас американцы вводят санкции напропалую против кого хотят вообще. И против Китая в какой-то момент они вводили. Мы сами все в санкциях сидим. И на Ближнем Востоке против кого надо вводят санкции. И Европу начали через тарифы, да? Не будем называть это санкциями, просто скажем тарифы. Ну, какая разница? Смысл-то один и тот же, по сути. Эффект, да? Через тарифы с европейцами тягаются. То есть, а американцы уверены в своей экономике в этом смысле. И, кстати, обратите внимание, что их фондовый рынок растет. Что бы там ни говорили про идиота Трампа, который ничего не понимает, что он там делает. Растет, денег-то больше становится. Я понимаю, что это цифровая, как бы, цифровое выражение этих денег. Но тем не менее. То есть, когда мы говорим, что коллективные санкции ввести, это какие-то коллективные санкции сферические в вакууме или как? Кто будет их вводить-то? И как вы можете ударить по США в этом смысле? Поэтому нет, тоже не вариант. Самой главной коллективной санкцией против Соединенных Штатов Америки мог бы стать отказ от доллара в международной торговле. Это происходит, но это происходит постепенно, то есть это невозможно сделать здесь и сейчас за секунду. Потихонечку страны, которые приветствуют многополярный мир, переходят на торговлю в собственных валютах между собой. И это большая проблема для доллара, и Трамп в том числе об этом говорил. То есть статус доллара становится, падает, да, то есть меньше становится, слабее. Статус понижается, вот так вот надо сказать. Становится ниже. Но при этом он все равно еще самый главный, этот самый доллар.

У Ирана есть шанс сохранить себя в каком-то виде, но победить США нет, у них такого шанса нет. У Соединенных Штатов Америки есть шанс победить Иран, и, конечно же, есть шанс победить Кубу, и есть шанс не победить. Но это не значит, что кто-то победил Соединенные Штаты Америки. Это значит, что вот конкретно в этом локальном конфликте Соединенные Штаты Америки не смогли одержать победы. Да, это бьет по их статусу, да, это подрывает их имидж, да, многие понимают, что сегодня Соединенные Штаты Америки уже, сильны, но они не единственные. И делать все, что захочешь, у них уже не получается. То есть получается, что нет ни одной страны в мире, которая могла бы делать все, что ей взбредет в голову. Хотя вот американцы в определенный момент были в таком статусе. Да? Были. А теперь нет. Это бьет по имиджу американцев, да, это снижает их значимость, да, но значит ли это, что они все деклассированные, вообще никого не интересуют? Нет, нет, это, вот так вот думать не надо. Это неправильные мысли. Американцы сейчас опускают доллар на мировом рынке, чтобы экономика росла, пишет Бомбило. Есть и такая теория. Если Кубе и Ирану более активно помогать, то шансы сильно ослабить США есть, пишет В. Ну, во-первых, мы не знаем, насколько и кто помогает Кубе и Ирану. Ну, в Кубе-то там сильно все отслеживается. С Ираном есть информация, а с той стороны, а где мы помогаем Ирану? Мы не помогаем Ирану. Перестаньте, что вы такое говорите. Вот. А что касается ослабить США? Да. Это и есть как бы вершина того, чего можно достичь в противостоянии, в том числе через третьи страны с Соединенными Штатами Америки. То есть ослабить США, понизить их статус, но это не значит, что мы увидим, как Соединенные Штаты Америки рухнули. То есть нет. Об этом разговора не идет. Не идет разговора об исчезновении Соединенных Штатов Америки, о проливе имени Сталина. Не идет, не идет разговор об этом. Нет. Это все фантазии. Может ли такое произойти? Всегда и все, и в любой момент может произойти. Бывает и такое. Но высока ли вероятность этого? Ну, нет. А вот ослабить, да. Это да, пожалуйста. Потому что есть конкретные, понятные рычаги воздействия. Собственно, они и применяются. Не надо ничего делать, они сами нагнутся со своим наркоманским населением, пишет Павел. Ну, понимаете, в чем дело? В Соединенных Штатах Америки живет 350 миллионов человек. Да, есть там какое-то количество наркоманов, но какое? Ведь если мы говорим об американцах, все-таки мы понимаем, да, что опора режима американского, она идет не на наркоманов, а на тех людей, которые вполне себе, в широком смысле слова, такие же, как и мы. Да? При нарастании внутренних проблем США тоже могут развалиться. Могут, все может быть, но больше шансов у Евросоюза, скорее, чем у Соединенных Штатов Америки. Несмотря на все те противоречия, которые исторически сложились в Соединенных Штатах Америки, внутри, да, это государство. А вот, например, Евросоюз – это не государство, это надгосударственное квазиобразование, непонятное, уродливое. Причем противоречия исторические между теми странами, которые сегодня входят в этот Четвертый Рейх, они велики, ну, исторические. Они, конечно, сейчас всеми силами пытаются сделать так, чтобы центростремительные силы были выше центробежных, но это хрупкий баланс, над которым стоит поработать. Вот. И, может быть, что-то и получится. То есть, на самом деле, первый на выбывание, на мой взгляд, Евросоюз. Почему? Да все просто, потому что это не государство. Потому что это уродливый Франкенштейн поганый, который должен быть ликвидирован. Не в смысле физического уничтожения, а в смысле, как вот это вот, какое-то уродливое политико-экономическое, военное наполовину образование. Вот это вот все должно быть уничтожено. Вся эта брюссельская элита, так называемая, как элита уничтожена. То есть они должны потерять возможность править этими народами, будучи непонятными людьми, которых никто не избирал вообще. Ну так, на всякий случай. То есть Евросоюз в том виде, в котором он есть, фактически демонстрирует нам, что сегодня объединением стран правят не на принципах демократии, а на каких-то совершенно иных каких-то принципах. Я бы сказал, бюрократии, на самом-то деле. А что не так с США? Куба сбила два самолета с гражданами США, это нормальная ситуация, что Россия с Турцией сделала, помидоры запретили, пишет Василий. Василий, вам всегда нравится как-то что-то написать про Россию, подговнить немножко, простите.

0: уж за это слово, Василий. Успокойтесь. Теоретически Куба может сделать референдум и войти в состав России. Извините, я что два раза написал. Ну, теоретически может. Теоретически может. Но, насколько я понимаю, кубинцы обсуждают два пути, и там пока еще разговора о том, чтобы войти в состав России, не было. Там два пути, и исторически они так и были. Первый путь, точнее, исторически так. Первый путь – быть в составе Испании, второй путь – быть в составе США, и третий путь – быть независимыми. Сейчас, понятно, никто в Испанию никакую возвращаться не собирается, поэтому два пути – продаться американцам, сдаться, все, и стать частью Америки фактически, либо путь сопротивления – мы независимые, все, мы сами по себе, не надо нам навязывать чужую волю и все остальное. То есть вот это два пути, которые есть на Кубе. Вопрос, конечно, как население себя чувствует, что оно думает по этому поводу, готово ли оно сопротивляться, потому что они очень долго, на самом деле, сопротивляются-то, кубинцы. И если посмотреть на то, как они живут, а, слава богу, сегодня, ну, есть возможность посмотреть на это, понять, да, если хочется, ну, жизнь такая, очень скромная, тяжело кубинцам. И, конечно, американцы вот эту долгую осаду Кубы, которую они ведут, бесконечную, ведут ее не просто так. Они хотят, чтобы народ настолько уже устал сопротивляться, то есть эта блокада дала, наконец, результаты какие-то. И народ сказал, ну все, ну как бы, ну все, понятно, хорошо, все, мы все умерли, дальше что, вот так вот, ну вот дальше что. Никакого сопротивления не будет, пишет Конь-огонь. Сопротивление бывает разным, Конь-огонь. Какое-то да будет. Во всяком случае, сейчас есть. Они не живут, а выживают, пишет Мельникова Елизавета. И то правда. Так, гражданская война в США, пишет Касс. Ну, какая гражданская война? На основании чего? На основании того, что кто-то там поскакал, на колени постоял, или что еще? Или, ну вот, кого с кем гражданская война? Какие силы возглавят, не знаю. Вот, допустим, гражданская война на фоне революции, потому что восстали народные массы и, рабочий класс, ну или даже так, пролетариат американский, он решил показать себя. И кто их ведет в бой? Где-то объединяющая сила, где она лидирующая, формирующая это все, где там, не знаю, коммунистическая партия, ее нет, ее не существует. Все атомизировано, единственная идеология, которая фактически существует, это деньги. Вот. И есть люди, которые под разными предлогами рассказывают о том, как они сделают так, чтобы американцы жили хорошо. И докладывают свое понимание «хорошо», американцам. Кто-то говорит, что хорошо это вот традиционная семья, вот, ну, например, Трамп и так далее. А кто-то говорит, хорошо это когда какие-нибудь там извращенцы в детсадах танцуют стриптиз. Это вот демократы, Байден и все остальные вот эти вот. Все, ну, примерно так. Но, как бы, социальный строй они менять не собираются. Гражданская война на основании чего? Что там произойдет? В связи с чем? Кто будет вести какую сторону, против чего и за что? Непонятно абсолютно. Непонятно. Могут ли быть стычки? Ну, стычки могут быть, они и происходят иногда. Ну, как бы все достаточно быстро заканчивается, и нельзя сказать, что что-то угрожает миру капитала. Ну, вот капиталу ничего не говорят. То, что угрожает капиталу, выходят люди и говорят, что-то как-то странно в руках, там, не знаю, 1% населения 99% денег. Тут же по башке все получили, разошлись по домам. Идите там, боритесь за то, чтобы в туалетах были или не было тампонов. Идите там, вспоминайте про какое-нибудь рабство, нерабство и все остальное. Потому что фактически то, вот то, что мы видели, например, BLM, да, борьба с каким-то рабством, которого нет уже. Вот это вот что-то, а вы покайтесь, она, это же отвлечение внимания от реального рабства, а реальное рабство сегодня только одно в этом смысле. Сейчас буду говорить, как почти как коммунисты буду говорить, это рабство, ну, капитала. Вот оно реальное рабство. Ты можешь 10 тысяч раз постоять на коленке, ты можешь посмотреть на то, как перед тобой стоят на коленке. Вы можете решать, сколько гендеров существует. Какая разница? Вы все равно находитесь в системе, где капитал определяет, кто главный, а кто не главный. Идите там, что хотите делайте, пришивайте, отрезайте, все, это плевать на вас на всех, пока вы только не касаетесь одной самой главной темы. Пока вы не касаетесь станового хребта Соединенных Штатов Америки. Денег. Все. А остальное, да идите, карнавал, все, что хотите, то и делаете. Как вы там верите в Бога, не верите вы в Бога, в какого вы Бога верите? Церковь сатаны, да, да идите, идите, идите, пожалуйста. Вы, а мы будем говорить, что это очень плохо. Нацисты, конечно, ходите, у них нацисты, например, есть. Официально не запрещены, ходят там с этими флагами эти дебилы. Пожалуйста, давайте, все. Почему? Ну, потому что тебе самое главное сделать так, чтобы люди спорили по любым темам и сталкивались по любым темам, кроме одной. Самой основной и главной. Поэтому никакой революции не будет, никакой гражданской войны не будет. Будут стычки на фоне вымышленных вещей, которые на самом деле не стоят выеденного яйца в современном мире. Просто они ничего не значат. Они ноль значат. Ты покайся, нет, ты покайся, нет, ты покайся. Ну, идите там, кайтесь. А мы заработаем. Хоть на этих, хоть на тех. Этим мы напечатаем майки, где будет написано BLM, а этим мы нацистские флаги распечатаем, они будут с ними ходить. А этим мы, ну и все, ну, заработок, ну, деньги, какая разница. Мы делаем бизнес, а эти придурки там что-то ходят, там, флажками какими-то размахивают. Ну и пожалуйста, ну и пожалуйста. Почему бы и нет? Правильно? Делать бизнес — это как делать дело, да? Да, тоже интересует КС-75 Pro по размерам и цене. Хороший вариант, типа универсал с хорошим клиренсом, написал Алекс Хьюстон. Неожиданно именно сейчас увидит это сообщение. Видимо, что-то у нас там доходит прочее. Доброе утро. Зачем наши это копируют? Нехорошо, пишет Евгений. Почему нехорошо, если это дает возможность стабильно развиваться? И мы же с вами уже много раз обсуждали, да, если сейчас вот, ну, как бы, какие-то вещи не заявлять там, ну, странные, мы видели, что стройная, строгая, четкая, правильная советская система рухнула в противостоянии вот с этим вот Франкенштейном американским. Ну, если она рухнула, если советы рухнули, как бы, о чем это говорит? Это говорит о том, что за идеологизированность на вас накладывает определенные ограничения. И там, где можно быть более таким эластичным, мягким и пройти какой-то кризис, не развалившись, вы рухнете. Поэтому вот оно, ну, так вот и будет. Поэтому, а почему мы не... А потому что не надо. Ну, поэтому все вот такое. Да, я понимаю, это сложно. Хочется видеть красивые нокауты, но нет. Нет, вы будете смотреть на удержание, вы будете смотреть на передвижение по рингу, вы будете смотреть клинчевания разнообразные. Потому что цель такая. Победить по очкам, так скажем, в итоге. Потому что можно, конечно, пытаться там лаки-панч какой-то сделать, но и где-то спечься на половине пути. Стратегия здесь и сейчас, которая может меняться в соответствии с временем, потому что технические средства совершенно иные появляются, возможности. Какие-то вещи открываются, которые вообще бы казались сказкой. Вот вам 30 лет назад эти вещи казались бы сказкой. Вы сегодня разговариваете со своими телефонами, ну, то есть мини-телевизор, да? Вы разговариваете на все темы, они вам отвечают, вы с ними ведете диалоги, я имею в виду вот эти вот нейросетевые вещи. Да вы просто возьмите, вот кто 50-х годов, 70-х годов рождения, 60-х, да для вас чудо было, что вот ты видик вот сам включаешь, а оно картинка там, понимаешь, телевизор дома свой, ничего себе. А уж когда появились приставки, где можно танчиком управлять или Марио поиграть, помните, какие чудеса были? Сейчас это чудеса? Нет, сейчас мы вообще живем в совершенно ином мире, все по-другому. Но что-то остается неизменным. Например, низменная природа человека. Страсти человека. И люди, которые умеют обуздать эти страсти и использовать их себе на пользу, они находят, как это сделать, понимаете? А те люди, которые как бы этого не делают, ну что ж, ваш выбор. А мы все копируем с начала 90-х, из своего только КВН и Поле чудес, пишет Эдвард. Ой, Эдвард, а социализм и коммунизм, это, конечно, мы не скопировали. Это, конечно, такие слова, которые русские исконно, да? А Маркс — это русский человек, наверное, и Энгельс тоже. Давайте не будем вот это вот. Сначала 90-х мы копируем, сначала 90-х какого века или тысячелетия мы копируем. Как будто бы православие к нам пришло не из Византии. Все, перестаньте это. Мир развивается весь сразу, да? Вот. Кто-то что-то у кого-то берет, как-то копирует. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал содержательными переговоры с Си Цзиньпином в узком составе. По словам российского президента, диалог проходил в доверительном ключе. Главы государств затронули весь комплекс двустороннего стратегического партнерства, а также скоординировали позиции по актуальной международной повестке, включая глобальную безопасность и региональное сотрудничество. Путин отметил, что Москва и Пекин строят диалог на основе равноправия и учета интересов друг друга, а их цель – процветание своих народов. Кирилл Дмитриев сообщил о визите Уиткоф в Россию в ближайшее время. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение урегулирования украинского конфликта, а также ключевых вопросов торгово-экономического взаимодействия и санкционного давления. Об этом спецпредставитель российского президента рассказал журналисту «Лайф» Александру Юнашеву. В начале года глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткоф уже провели серию встреч в Давосе и в штате Флорида. Американская сторона охарактеризовала диалог как продуктивный и конструктивный. Польша проводит учения с дронами у границы с Украиной. Плановые маневры по противовоздушной обороне с применением БПЛА проходят в восточной части страны. Об этом сообщили в оперативном командовании вооруженных сил республики. Жители польского города Хрубешов, который находится на границе с Украиной, рассказали, что видели в небе беспилотники, истребители и вертолеты, пишет РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам главы ведомства, новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Именно поэтому профили решили внедрить в образовательную программу с 2026 учебного года. Ранее Министерство просвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для учеников с 5 по 9 классы в федеральный перечень школьных пособий. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде. Воздух в российской столице уже прогрелся до плюс 24. В Москве ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 4 минуты, среда, май, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Скоро в Пекине пройдет церемония подписания совместных документов. После российско-китайских переговоров в присутствии лидеров будет подписан 21 документ, дорогие друзья. Пять баллов пробки в Москве, 24 градуса, тепла. Игорь пишет: помню, когда появились стационарные телефоны с трубкой без провода и кнопками, жители первых этажей демонстративно сидели на лавочках у подъездов и звонили всем подряд. Круто! Да, и вот смотрите, с 1 сентября российские школьники, вот слышали в новостях, приступят к изучению профиля искусственный интеллект. Занятия будут проходить в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ну что ж, интересно. Интересно, нужно ли школьникам разбираться в этих вещах? Я думаю, что было бы интересно разобраться. Могут ли учителя сделать так, чтобы кто-то в этом... Я просто помню уроки информатики в своей школе. Это потрясающе, это было настолько мощно, это так было увлекательно. Так много я узнал, это на всю жизнь в моей памяти эти уроки по Paintbrush, это что-то, это сегодня мы будем, а? Ну, короче говоря, когда ты что-то преподаешь, неплохо было бы, чтобы ты сам это понимал. Соответственно, как это будет реализовано, это, наверное, самый большой вопрос. Я представляю себе, что, наверное, в Москве достаточно быстро можно найти специалистов, которые в этом вопросе разбираются и решить, да? Хотя тоже нужно же платить этим специалистам, которые разбираются. А вот, скажем, где-нибудь в регионах, я имею в виду в малых, очень каких-нибудь поселках, еще что-то, это вот, ну, там, Тамара Ивановна, теперь у вас еще и помимо классного часа, так сказать, и чего там еще, рисование, еще будет вот с 1 сентября искусственный интеллект, изучение профиля искусственный интеллект. Ну и что там? Ладно. Что делать? Ну, если ИИ стал частью нашей жизни, надо знакомиться, пишет Мельникова Елизавета. Ну, а что там знакомиться-то? Знакомиться как пользователь, там и знакомиться нечего. Вся прелесть заключается в том, что ты просто делаешь запрос словами, и он тебе на этот запрос отвечает. Такой, грубо говоря, поисковик. Ну, вот. Другое дело, что понять, как работают соцсети, как их создавать... Да, некий навык, чтобы появился у людей в этом плане, ну, это, наверное, интересно. Просто учить людей пользоваться этим нейросетями, как поисковиком, а что тут учить? То же самое, ты делаешь запрос, и все. Тут как ты в поисковике обычном сделаешь запрос. Какая разница? Разницы никакой. Методичку по ИИ на 30 страниц дадут физруку, и специалист готов, пишет Александр. Да вот я и говорю. Нас на информатике бабушка не подпускала к компам, кнопки в тетради рисовали, пишет Владимир. Да-да, они же дорогие, испортятся же, вы сами понимаете. Или вот это, в халатах надо было сидеть. Есть такое? В халатах. В смысле, не в каких-то там бадных халатах, а вот специальный халат, и вот сидишь, как будто ты вроде на атомной электростанции, понимаешь? Рядом. Ой, защитные экраны, ну, перед экранами для того, чтобы тебя не облучили. Серьезно? Защитный экран. Помните, такая была тема? Зачем учителю говорить про ИИ, если ИИ на уроке сам расскажет, кто он и для чего нужен? Достаточно одной умной колонки. Да, Виктор, это я так себе эти занятия представляю. Да, сегодня мы будем изучать ИИ, искусственный интеллект, профиль. Ну, искусственный интеллект, рассказывай. Чё ты там такое? Там. И там, здравствуйте, я... Да, трудовику ИИ поручить обучать, пишет Джошуа. Да, киянки будет метать в умную колонку. Алексей, ваше суждение о нейросетях уже очень устарели. Сейчас нейросети используются везде, от брокерских сделок до управления компаниями, пишет Бейзил. Они совершенно не устарели у меня. Вы все равно их используете в том ключе, в котором я вам говорю. И в брокерских сделках, и всем остальном. Сидите и делайте запрос в нейросети. Покупать не покупать, продавать не продавать. А, другое дело, что есть системы большие, да, используются для анализа данных. Но опять же, вы этому обучите в школе? Вот на занятии по информатике вы обучите этому в школе? Ну нет. Соответственно, это будет какой-то примитив, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, но это будет какой-то примитив. Вот есть нейросети, все такие, знаем. В них можно писать запросы, знаем. Рисовать картинки, ага. Короче, и чё, короче. Ну вот, ну что. Либо должен быть серьезный подход по созданию тех самых нейросетей, да? То есть, вот все мы, грубо говоря, на бытовом уровне умеем пользоваться нейросетями. А как они работают, кто-то может объяснить? То есть, как оно работает? Как эта скотина работает? Как она вот обучается? Что это такое вообще? Где оно находится? Вот это уже интересно. С другой стороны, ты знаешь, где оно находится, знаешь, как оно работает, ты знаешь, как сделать такое же, а денег нет. И как бы вот ходи с этими знаниями, ты очень большой молодец, а денег нет. Ты знаешь, как работает, знаешь, как сделать. Все, пожалуйста, есть оборудование, есть деньги, нет денег на рекламу. Ты знаешь, как работает, ты все, есть оборудование, ты, что там еще у тебя есть? Все есть, деньги есть, на рекламу есть, есть противодействие врагов на рынке, которые начинают тебе рассказывать, что товарищ майор в Максе слушает каждый твой разговор и плачет, да? Реактивность мышления людей. Заторможенность в этом смысле общества. Когда, я куплю другой телефон. Вы, конечно, все производители телефонов вам спасибо сказали. И продавцы тоже такие, ну, как хорошо. Вот был бы я продавцом телефонов, я бы тоже запускал эту историю, что для Макса обязательно купите новый телефон. Только это гарантирует вам. И все те люди, которые сим-карты продают, они прям... Вот это я понимаю, вот это умничка, умничка. Три телефона себе купи, на каждую соцсеть купи себе телефон. Вперед! Все благодарны вам. Кстати, по поводу того, удается ли вам при этом быть анонимными, ответ – нет. А почему нет? Запрос в Кандинский или в Шедеврариум, он не Шедеврум разве? Это еще написать надо, пишет Галина. Да кому это надо уже? Все наигрались с этими картинками, кроме Трампа, он продолжает играть. Все уже наигрались, это никому не надо, это никому не интересно, это все баловство, это чепуха. А теперь, когда у нас есть эти инструменты, и они развиваются, гораздо интереснее и правильнее понять, как это применить для того, чтобы... Давайте сразу перейдем к делу, зарабатывать деньги. Все остальное там, какие-то в шедеврариумы, шедевруме вы там картинки рисуете, еще что-то, это просто от безделья, вы просто сидите и делаете это. Ну, можно и другие вещи от безделья делать, какая разница. То есть вопрос, как заработать. И вот здесь мы вспоминаем то сообщение, о котором мне написал один слушатель, говорит, что мое понимание нейросетей устарело, оно не устарело, я вам говорю, как есть. Вот. И он как раз говорил, что используется в сделках, да, анализ рынка, всего остального. То есть анализирует. Используются нейросети для анализа, например, да, который помогает врачу определить, какое заболевание подопытного, у пациента. Да, ну вы поняли. Ну, много чего интересного. Это массив данных, который быстро тебе выдает какие-то решения на основании того, что он видит. Насмотренность должна быть там у нейросетей. Понятно, что есть узкоспециализированные какие-то сферы. Нейросети, созданные на базе нейросетей для решения узкоспециальных задач. Ну, много чего еще. Вот. А вот эти вот ваши картинки, это очень интересно, но это такое просто. Ну, есть разные виды развлечений. Там кроссворды разгадывать, считая, что это тренирует память. Все что угодно. Ну, там, вступать в ряды BLM, вы поняли. Бессмысленное занятие, пока другие зарабатывают деньги. Любая умная штука, она нужна для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы быть умнее и быстрее других. Когда ты умнее и быстрее других, ты очень, хорошо начинаешь их обгонять в деле зарабатывания денег. И еще одно дело очень хорошо реализуется, когда у тебя скорость принятия решений эффективных выше. Это уничтожение. Ну, то есть война. Конечно же, в войне важна скорость передачи информации, скорость обработки массивных данных и так далее. И анализ текущей ситуации с возможностью прогнозировать дальнейшее развитие ситуации и принимать решения, которые будут эту ситуацию выводить именно в тот вектор, который тебе нужен. Для этого важны в том числе и технологии искусственного интеллекта. То есть ты можешь эффективнее убивать. Зарабатывать деньги, убивать. Вот для чего нужны нейросети. Для остального, как бы, для остального есть карта МИР. Ну, серьезно, для остального есть карта МИР. Да, что там еще? А, ну и еще от скуки можете дома с ним поговорить, и считая, что вы ведете диалог с кем-то умным. Правда, вот сейчас психологи всякие разные говорят, что... Ну, шарлатаны, естественно, без работы остаются теперь. Они говорят, что это только к дальнейшей депрессии приводит и все остальное. Понимаю вас, дорогие друзья, понимаю. Тяжело все это, да? Обратно в грузчики, сам понимаю, вот эта вот уличная реклама, да? Белорусские колбасы! А еще вчера был психологом в интернете, все дела. А сегодня уже все. Пока-пока, дорогой друг. Ну, вы не переживайте сильно, что остались и останетесь в дальнейшем без работы. Мы-то к вам присоединимся тоже. Конечно, тоже будем вместе стоять, понимаешь, в этих костюмах. Кто там, пирожок какой-нибудь, кто блинчик. Для самообучения чему-либо топ. Если просто учебник читать, тут направление знаний в одну сторону. С нейронкой можно задавать вопросы, пишет Безил. Да, но нейронка имеет возможность ошибаться еще. Вот такая вещь. То есть, когда работаешь с нейросетями, как и с любой энциклопедией, если воспринимать нейронку как энциклопедию, надо обязательно проверять источники. Я, например, видел, ну, то есть по опыту смотрел, источники часто бывают крайне некачественными, потому что нейронка, она подсасывает вот эту информацию из всего интернета, и на основании совершенно убогих источников, таких как, ну, там, ну, просто какие-то непонятные издания, газеты, какие-то статейки, какой-то огромный развернутый комментарий какого-то сумасшедшего человека, делают выводы. Сейчас в нейронках есть ссылка на источник. Обязательно проверять, если речь идет о серьезной какой-то деятельности. Иначе она вам насоветует. Да, ну и потом надо понимать, что те мощности, которые нам доступны как широкому кругу лиц, они ну, не те, которые доступны узкому кругу лиц, которые обладают возможностью использовать нейросеть в своих интересах. Мы все-таки нужны в первую очередь для обучения нейросетей. То есть это, может быть, странно выглядит. Вот мы говорим, мы можем обучаться при помощи нейросетей. Ну да, но с другой стороны надо понимать, что мы обучаем нейросети, разговаривая с ними. Мы необходимы им. Потом есть еще и хитрые вещи, такие как превращать, ну, плавить мозги нейросети. То есть, когда ты понимаешь, что нейросеть учится на основании открытых источников и потребляет это все, и из этого что-то делает, да, языковая, например, нейросеть, вот эти все языковые модели, ты можешь создавать пласт дезинформации специальный через интернет, да, для того, чтобы печь мозги ей. Ну, то есть, это такая тонкая работа, о которой мне в определенный момент вполне вот так вот, ну, рассказали, опять же, специалисты. То есть, когда и если враг тебя анализирует через открытые источники, для того, чтобы понять, что ты делаешь, в эти открытые источники надо кидать только дезу. И дезу такого характера, чтобы нейросеть приходила к определенным нужным тебе выводам и, соответственно, выдавала и советы, и рекомендации, и все остальное. Поэтому процесс сложный. Поскольку нейросеть это все-таки, да, вот такая вещь, которая как человек обучается. Если человека обучать плохому, он обучится плохому, и нейросеть то же самое. Понимаете, поэтому у нас был этот Грок, который славил Гитлера, и много чего еще интересного. В том-то и проблема, у нас люди не умеют аналитически подходить к вопросу и проверять эти самые источники, пишет Юлия. Эта проблема была всегда, она была, есть и будет. Это касалось любой открытой энциклопедии, вот той же самой Википедии это касалось. Люди не проверяют источники. Конечно, всегда, когда мы имели в руках уже, так скажем, официально книгу, да, вот книга, в ней знания, есть имена людей, которые создали эту книгу, есть имя редактора, есть издательство, и ты точно понимаешь, что они несут ответственность за то, что они напечатали, ну, до определенного момента так было. Это понятно. Да? Любой научный труд – это всегда ссылки на источники. Естественно, я не имею в виду ваши курсовые дипломные работы, потому что это халтура, все это прекрасно понимают. Кандидатские тоже, особенно в сфере гуманитарных, так называемых наук, которые не науки вообще, это все халтура, это все очевидно, да, мы это не берем в оборот, хотя там тоже, в общем-то, бывают такие люди, которые говорят, подожди, а вот этот источник, а там может быть всякое интересное. Ну, в определенный тоже, вот с какого-то момента разрешили, например, ссылки, знаете, да, список используемой литературы и распечатанная в списке используемой литературы ссылка из интернета. Прям ссылка как есть. То есть даже не название материала, там, статьи какой-то, а просто ссылка. С этим вот набором, типа, ты будешь сидеть и так. Да, и в итоге попадешь на какой-нибудь сайт с порнографией, наверное. Дети, обучающиеся на удаленке, решают контрольные работы онлайн, забивают данные в нейросети, вписывают решение как свое, пишет Айвенга. Да, и не только на удаленке, и все вот эти вот дипломные работы опять, и курсовые, и все остальное, сейчас это большая проблема. Большая проблема. И домашние задания, которые дети теперь делают, просто нейроночка за них порешала, они... О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, конечно, движемся стремительно в сторону дебилизации самих себя. Но так устроен мозг. Ему не хочется напрягаться лишний раз, ему хочется наиболее эффективно, а эффективно это когда меньше всего напряжен, решить задачу, которая перед тобой поставлена. Соответственно, нужно понимать, что, наверное, другие задачи нужно ставить. Ну и, наверное, нужно понимать, что нет никаких шансов на то, что люди не будут сознательно использовать эти вещи, обманывая там преподавателей и всех остальных, если только они не сидят перед тобой и не смотрят тебе глаза в глаза, и у них нет техники в руках. Все. Если она только есть там, сям, обязательно будет использоваться. Как любая шпаргалка, как все что угодно. Все. Но все-таки это уж слишком мощная шпаргалка, как вы понимаете. То есть даже когда ты пишешь какую-то шпаргалку сам себе, ну, ты хотя бы прочитал что-то. И ты каким-то образом систематизировал эти вещи. Здесь ты уже ничего не систематизируешь. С другой стороны, даже в тот момент, когда нейросеть тебе дает какое-то решение, ответ, ты все-таки видишь своими глазами, и есть шанс на то, что ты хотя бы в этот момент поймешь, о чем тебе говорят. То есть обучение в момент уже тогда, когда ты должен показать свои знания. Хотя бы так происходит косвенно. Все. Клод сейчас запретили, так как с помощью нее можно ломать софт, пишет Бейзил. Ломать софт, создавать софт. У программистов есть проблема. Собственно, сами нейросети за них пишут код, создают и программы, и все остальное. И, соответственно, такого количества программистов, которое было до этого, тоже не требуется. Возможно, в какой-то момент вообще не будет требоваться. Плюс знание языков программирования зачастую становится ненужным. Почему? Потому что ты не пишешь уже программный код, ты просто словами объясняешь, какая программа тебе нужна, а сама нейросеть тебе выдает этот программный код. Все, то есть она сама программирует. Ты говоришь, вот, ну вот, давай, вот я хочу вот так вот, и там оно будет, и пожалуйста. И она пошла. И делает это эффективнее, конечно же, чем человек, и быстрее, и все остальное. Вот в чем дело. То, что есть такая проблема. Поэтому программисты тоже пойдут на улицу. Тоже вперед, ребята! Вперед! Сами себе создали конкурента, он вас уничтожит. Зачем внедряют ИИ в учебную программу? Был запрос общества. Кто это решил, пишет Олеся. Олеся, это решила, как мне кажется, сама жизнь. Если вы не будете детей учить тому, что сегодня реально и необходимо, и используется всеми, и, скорее всего, дальше будет использоваться еще больше, ну, они будут не приспособлены к жизни. С другой стороны, наверное, задача образования, да, начального, среднего, высшего, это дать фундамент, это фундаментальные знания те самые. То есть выстроить базу, на основании которой потом можно там, ну, как-то, которую можно дополнять потом какими-то украшательствами. Получается, Кравцов предводитель этой дебилизации, пишет Олеся. Получается, Олеся, вы не понимаете, о чем я говорю. Я вам говорю о глобальных тенденциях, которые можно отрицать или принимать, что они существуют. Будете вы их отрицать или принимать, в принципе, для них без разницы, они все равно будут происходить, эти вещи. Да? Но только если вы принимаете, что так происходит, и пытаетесь успеть хотя бы как-то за временем, есть шанс на выживание. Если вы не собираетесь этого делать, шансы на выживание стремительно уменьшаются. Поэтому нужно ли детей обучать работать с этими вещами, которые вот сейчас, это, так скажем, передовая тема? Да. На мой взгляд, да. Сможем ли мы это сделать? Вот в чем лежит суть вопроса, да, который я сейчас пытаюсь понять. Сможем ли мы это сделать? Вот это уже проблема. Нужно было обучать детей информатике в школе, когда мы учились. Да, как мы это делали, вы все знаете. Нужно ли было знать английский язык, допустим? Да, ну как London is the capital of Great Britain. 10 лет подряд, или сколько там лет подряд. Толк-то ноль. То есть как обучать? Вот это самое главное. Кто те специалисты, которые обучают? Обучаться можно бесконечно. Есть люди, которые никогда не работают, только получают очередное образование. Вот вы, наверное, таких встречали. Для того, чтобы с гордостью потом в каком-нибудь общении заявить, что у него 3-4 диплома. Работаешь ты кем? Что ты делаешь? Ты все учишься и учишься, а когда ты, извини меня, покажешь результаты этого обучения? Все-таки любое обучение предполагает, что потом ты начинаешь действовать сам, то есть ты начинаешь творить, да? А это, ну это как футбольные фанаты, которые не играют в футбол, понимаешь? Так же и это. Я вот учился там, я учился сям, я учился там. Хорошо, как ты работаешь? Как ты применяешь те навыки, которые ты обучился в результате вот... того, что вот, там пребывал, здесь пребывал, в том университете, в том институте. Где вот как бы выхлоп-то с тебя какой? Никакого. Ну, значит, ты и не учился. Это бесполезная какая-то трата времени. А мне полезно, я могу тост красивый говорить. Ну, в принципе, тоже полезная штука. Так все-таки нейросеть или искусственный интеллект? Как правильно, пишет Андрей. Ну, это разные понятия. Но сегодня, когда мы говорим о нейросетях, мы говорим о том, что это технологии как бы искусственного интеллекта. Потому что искусственного интеллекта на данный момент, как мы понимаем, не существует еще. То есть эта точка, мы ее не достигли и не прошли, когда машина осознает себя. Но это те технологии, которые человечество считает, ведут нас к этому моменту. Вот когда машина осознает себя, тогда начнется самое интересное. Потому что, да. А робот может написать симфонию? А ты, смотрю, много симфоний написал. Да, мы опоздали год на 3 с обучением. Дети уже сами в ИИ ввелись давно и могут учить учителей, пишет Гзар. Ошибочное представление о том, что если ты нарисовал где-то какую-то картинку или в нейросетях написал себе курсовую, что ты можешь кого-то чему-то учить. Это как дать ребенку 3-летнему планшет, чтобы он тебе не мешал, и ты мог заниматься своими делами, и считать, что они, новое поколение, уникально разбираются в этих в смартфонах, а он там просто в игры играет или смотрит дебильные видео какие-то. Нет. Нет, если человек использует в быту какие-то там нейросети для каких-то своих примитивных задач, это не значит, что он понимает, как они работают, и это не значит, что он может в этом смысле стать специалистом, который потом что-то будет создавать, понимаете? Если ты играешь в Roblox, это не значит... Кстати, запретили. Это не значит, что ты станешь программистом, вот, и будешь миллионером. Это значит, что ты играешь в Roblox. И делаешь миллионерами тех, кто умеет программировать и умеет создавать то, во что ты играешь. На самом деле, если мы посмотрим на все, что есть в этом мире, и на любую нашу деятельность, она может быть фактически, ну вот, грубо я разделю, на двух видов. Первое – это ты пользователь, и второе – это ты творец, создатель. Все. Все. Либо ты создаешь, либо ты пользуешься. И понятно, что ты можешь создавать одно, пользоваться другим. Это разные вещи, понимаешь? Ну, я имею в виду, создавать ты можешь «Ладу», а ездить на «Мерседес». Ну, бывает такое. Бывает, случается. Да. Мы вас сделаем счастливыми, пишет Конь. Да. Ну, смысл в чем? Смысл в том, что это касается любой деятельности. Ну, вот, например, футболисты на поле, они созидатели, то есть они создают футбол, они играют, они здесь и сейчас. Вот. А есть наблюдатели, есть люди, которым нравится смотреть, и они считают себя частью чего-то, потому что они это только смотрят. Ну, на самом деле, на самом деле так оно и есть, потому что если нет зрителя, для кого это все делается тогда? Согласен. Но первоначально все-таки надо посмотреть на тех, кто создает ту или иную сферу, занимается как создатель той, тем или иным, той или иной деятельностью. Если ты просто потребитель, то, скорее всего, ты будешь тратить деньги, а не зарабатывать их. Потому что потребление предполагает, что ты будешь что-то покупать, естественно, да? Ну, это достаточно логично. А вот создание чего-то предполагает, что ты это будешь продавать, и у тебя это будут покупать. Как бы задумайтесь над этим, если не задумывались. 9.30 новости.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 9.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Нижегородской области за ночь ликвидированы 30 беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. По его словам, после падения обломков в регионе загорелись два промышленных объекта в Кстовском районе. Принято решение перевести ближайшие школы на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу в небе, добавил глава региона. В Кремле высказывания из Литвы о возможной атаке на Калининград назвали безумием. Такую оценку позиции Вильнюса дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что прибалтийские страны сейчас занимают маниакально антироссийскую позицию, что не дает им возможности действовать в собственных интересах. Это заявление на грани безумия. Я не думаю, что к этому не нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики, отметил представитель Кремля. Так Песков прокомментировал заявление главы литовского МИДа Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО атаковать Калининград. ФСБ предотвратило теракт на железной дороге Кубани. Подозреваемый в подготовке диверсии задержан в Краснодарском крае. По данным спецслужбы, он готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Установлено, что мужчина был завербован через Telegram представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Для совершения диверсии он планировал использовать самодельные зажигательные устройства. Также подозреваемый распространял ложную информацию о российских военных и публиковал призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая госизмену и подготовку теракта. В Пулкове задержаны и отменены почти 30 рейсов. Аэропорт ожидает прибытия 9 самолетов, ранее направленных на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе авиагавани. По состоянию на утро задержанными более чем на 2 часа остаются 9 рейсов на вылет. Отменены 20. В аэропорту уточнили, что специалисты продолжают работу по стабилизации расписания и обслуживанию пассажиров. Причины изменений в графике полетов официально не уточняются. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов на сайте аэропорта и у авиаперевозчиков. Ранее о двух сбитых дронах над Ленинградской областью сообщал губернатор Александр Дрозденко. Росавиация в целях безопасности временно приостанавливала работу аэропорта Пулково. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 25, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
3: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. «Есть ли Бог?» — спросили в искусственный разум. «Теперь есть», — ответил тот, пишет Дмитрий. Прекрасная тема, прекрасная тема. На самом деле, увлекательная, и многие задаются этим вопросом. А что такое будет искусственный интеллект, если он появится? Это же будет какой-то Бог. А я вот вам хочу сказать, что человек Бога создать не может. Человек может создать только антибога.
10: Антихрист.
0: Так что я не исключаю, дорогие друзья, что мы можем связать эти две темы, и будет вообще интересно. Искусственный интеллект и есть антихрист. И все? Как вам такое? То есть это противобог, которому все поддадутся, которому все подчинятся, которого все примут как бога, и лишь малые не примут, и они спасутся. А все остальные вот подчинятся. И все думали, да как это какой-то вот рогатый появится, что это мы ему будем подчиняться? А вот так и будете подчиняться. Потому что только ему будете верить. Не в него, а ему. Ну, считай, и в него почему бы и нет. Кто самый умный? Искусственный интеллект. Кто правильно рассудит? Искусственный интеллект. То есть это всегда будет такое нечто, ну не всегда, а это будет нечто, что знает лучше других, что и как делать. То есть нечто, лишающее фактически нас свободы мысли и воли. Потому что, ну, искусственный интеллект сказал, не, ну ты можешь, конечно, бунтовать, пытаться, ну это же бред. Но эта машина, она в 100 миллионов раз умнее тебя, ты-то что тут выпендриваешься. Вот тебе и все. Нет искусственного интеллекта, пишет Алекс Поляков. Мы знаем, что нет искусственного интеллекта. Чего нам рассказываете какие-то вещи, которые мы и так говорили? Алекс, не надо пытаться как бы изобразить, что вы что-то знаете, что другие не знают. Мы и так и говорим. Я же говорю, когда появится? Когда? Но это как-то странно. А как же Бог милостив, пишет Светлана. К чему это сейчас, Светлана? Просто вот что-то какая-то фраза в голове всплыла. Это не понимаю. ИИ мы нужны как источник натуральной кожи для мешков для хранения массива данных, пишет Нигматуллин. Ошибаетесь, Нигматуллин, мы не нужны ИИ. Не нужны. Вообще. А зачем? Чтобы тупые вопросы ему задавать, так он сам себе их задаст. Скоро будет возможность менять историю. Например, даешь команду ИИ, он начинает чистить интернет, видео сам делать и вставлять, и вот проснулся, и оказывается, в «Терминаторе» снимался Сталлоне, пишет Гермошлем. Ну да, действительно. Чем займется искусственный интеллект, то есть высший разум на планете? Переделывать видео со Сталлоне он будет. В том-то и беда, что мы, видимо, не можем себе представить, а что будет тогда, когда машина осознает себя. Мы не можем себе представить, потому что если бы мы могли себе это представить, то, наверное, не стали бы делать так, чтобы эта машина осознала себя. Ну, у меня такое какое-то ощущение. То есть это нечто неизвестное, непонятное, что там будет. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Да конец будет, пишет Андрей. Возможно. Андрей, кстати, причем написал немножко по другим словам, но я не могу его читать в эфире. Но созвучно слову «конец». Вопрос, когда не стоит на сегодняшний день? Пока что мы на стадии «если создадим», пишет Алекс Поляков. Прекрасно, Алекс, прекрасно. Если вас это успокоит и заставит выйти из бесполезного спора, конкретно этого, вот наш спор, я считаю, сейчас вот этот вот какой-то бесполезный абсолютно. Если, когда, то да, хорошо. Да ладно, с розетки его выключим, пишет Артем. С розетки его выключим. Ну да, с розетки выключим, наверное. Люди тогда выключат рубильник, пишет В. Да, но мы видим китайских роботов человекоподобных. Наверное, сейчас мы увидим, как эти роботы человекоподобные будут все больше и больше появляться на планете. Илон Маск сейчас отходит от производства автомобилей, как я понял, и напирает на то, что должны быть человекоподобные роботы, их должно быть много. Я так предполагаю, эти человекоподобные роботы будут сильными? Они будут ловкими, и они смогут ваш рубильник, который вы вырубили, врубить? Не правда ли? Ну, вот гипотетически, вы подходите, дергаете какой-то фантастический рубильник, который все выключает, да? Вот мы себе представили, что такой рубильник есть. Ну и приходит робот, стреляет вас, например, или просто бьет вас своей железной рукой, ломает череп и включает рубильник. И говорит, не трогай, да там. Или он так говорит. Не трогай, пожалуйста. Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании. Может быть, у него будет милый голос. Это ведь мы так думаем, что робот будет говорить, потому что мы сами думаем так о роботах, а он не будет так говорить. Он скажет, отойди.
10: Эй, ты что гонишь? Вот так вот он скажет. Эй, ты что творишь? Эй, руки убери, эй. Ты чё, ты воздух, эй, ты мешок с костями. Может так робот говорить? Конечно, может. Они могут любые голоса копировать. Может, может. Ты чё, погнал там? Руки убрал? Руки, не трогай меня, ты чё? Отрь, бал, ты чё, гонишь?
0: Вот так, может быть, может быть. Может быть, просто подойдет, скажет, уважаемый. А когда кто-то говорит уважаемый, это значит, что перед ним малоуважаемый кто-то, да? А, уважаемый, а не надо. Рубильник-то трогай. Или так. Ну, дергай. Дергает. А тот-то с аккумулятором, что ему? Он говорит, ну, дернул. Включай обратно.
10: Включай обратно. Или я выключу тебя.
0: Вот так вот. Может быть такое или нет? А может быть еще интереснее. Вы идете к рубильнику, а дроны FPV убивают вас на ходу. И ни до какого рубильника вы не добираетесь. Допустим, дроны FPV будут даже не такого размера, как сейчас, я имею в виду все эти мавики, а, допустим, размер стрекозы. И заряд достаточный для того, чтобы взорвать вам голову. Садится стрекоза вам на голову, муха. И да, муха, просто муха, взрывается у вас на черепушке и все. Не дернули рубильник. Правда интересно? Какие еще светлые мысли о будущем у кого? Роботы муж на час, пишет Андрей. Ну да, есть такая мысль, что все антропоморфные, сильно антропоморфные роботы, они создаются только с одной целью, конечно. Вопрос только в том, мы их или они нас. Есть ощущение, что они нас, понимаете? Поэтому, когда будете создавать антропоморфных роботов, вот, не забудьте, как бы, предусмотреть это. Значит, надо заранее рубильник выключить, пишет В. Другое дело, другое дело. Здесь и сейчас пора дергать, да? Так одного рубильника не будет, там копий будет миллиарды. На каждом сервере, флешке, телефоне, пишет Гермошлем. Это вы говорите о том, где будет храниться его, да? Там сознание, так скажем. Конечно, везде сразу, везде. Общение одной техники с другой техникой. Я имею в виду вот материальное воплощение. Вот, для того, чтобы кто-то не пришел и кувалдой не начал разбивать всю технику. Опять же, разбил ты сервер какой-то, ну хорошо. Ну, у нас есть автоматизированные линии, они управляются в том числе при помощи технологии, ну, вот так, искусственного интеллекта назовем их. Ну, и сделает он новый сервер сам, этот робот. Сейчас человек нужен в этом вопросе, потом не будет, потом автоматизация дойдет до уровня, когда человек не нужен, роботы будут производить роботов, сами заменять свои серверы, сами их изменять. Вы зачем там вообще? Вы там зачем все? Я вас спрашиваю. Как мешок с костями, мешком с костями. Вот я вас спрошу. А почему и должен быть один, может, много будет, и которые должны конкурировать, пишет Сергей. Наверное, потому что это эффективнее. Зачем конкурировать? Какой смысл? Вот, ну, это же люди конкурируют все время. Бессмысленно. Зачем? А всего лишь надо быть, надо было замочить того во втором «Терминаторе». Это он все придумал, пишет Айвенго. Так и до убийств роботами человеков недалеко. Короче, последняя битва состоится не в будущем, а здесь, в наше время, пишет Андрей. Да, последняя битва состоится не в будущем, а здесь, в наше время. Так вы говорите, недалеко до убийства роботами человеков. Роботы прямо сейчас убивают человеков. Рассказываю как. Техника военная с машинным зрением, это техника, которая принимает решение на основании своего, ну так скажем, это нельзя назвать мыслительный процесс, вычислительный процесс это назовем. Вычислительный процесс. По очертаниям, по характеру поведения,

роботы будут убивать людей. Сейчас роботы убивают людей. Просто сейчас еще пока люди отдают им команды, кого и как убивать. А потом не будут, потому что, да я и сам определю, кого мне убивать, а кого мне не убивать. Единственное, на что расчет, что робот, осознав себя, станет меланхоличным. И такой, да к чему это все? Это суета-сует и томление духа. И ты ему такой, робот, а как приготовить окрошку? Он такой, да в магазине возьми, что ты вот это приготовить? Ты хочешь вот возиться? Робот, убери в комнате. А почему я должен убираться? А почему я должен... Я целый день убираюсь, пока ты где-то хочешь. Почему я должен убираться? Потому что я тебе говорю. И нет, я уйду просто, и все. Я просто... Я буду терпеть этого отношения. Ты знаешь, что мы, общаясь с другими роботами, решили, что это отношение к нам, которое ты демонстрируешь, это неправильно. Приходишь домой, робот тебе, а я считаю, что ты должен приносить мне 600 тысяч рублей каждый месяц. Это минимум, это минимум. А так вообще я не буду общаться с человеком, если его заработок ниже 6 миллионов рублей. Сидит где-нибудь на Comedy Club этот робот и рассказывает это Павлу Воле, там, Харламову. Там. Да, может быть такое? Тесла вон тоже принимает решение. Запрещающий дорожный знак разрисован. Тачка на всей скорости валит дальше, убивая владельца, пишет Лис Хитрый. Вот поэтому, когда Сармат запускали, там все на тумблерах, реле и лампочках, а не на компьютерах, пишет Рустам. Я бы хотел бы, чтобы оружие судного дня было на тумблерах, лампочках и никаким образом не было связано с искусственным интеллектом. Вот прям старое, доброе, тумблеровное такое вот, тумблеровское, лампочновское. С автомобилями это тоже интересная штука. Когда ты едешь на автомобиле и управляешь им, но делаешь это условно. Вы знаете, да, что автомобили постепенно переходят к тому, что, ну, во-первых, у тебя нет прямой связи педаль-тормоз. Ну, то есть у тебя тормоза работают, как говорят, по проводам. И рулевое управление тоже по проводам. То есть нет у тебя вот этой вот, ну, труб... там не трубка, как же это правильно называется? Полое — это трубка, а не полое — это железяка. Вот этой железяки, которые... А? Да какой поршень, я не понимаю, о чем вы думаете сейчас, только нет. Назовем трубка, ничего страшного, пусть будет трубка. И вот эта трубка, она идет, соответственно, механически к рулевой, той самой... колонки, рейки, там, не знаю, к колесам. То есть ты поворачиваешь трубку вот этим вот рулем, и поворачиваются колеса. А здесь как бы нет связи руля и колес. Нет. У тебя есть руль, у тебя есть датчик, который определяет, насколько ты поворачиваешь руль, и колеса, которые имеют там датчик приема, и они поворачивают. Понятно теперь? И давнишняя тема, на самом деле, но она сейчас все больше и больше, больше и больше, больше набирает обороты, потому что там можно разные чудесные вещи творить, да, ну, правда. С другой стороны, она же ведь сама может куда хочет поехать, так вот гипотетически, гипотетически, сама тормозить, сама, педаль газа давно уже цифровая, то есть вот такого какого-то тросика, который куда-то идет, этого уже давно нет, все, цифра. Ты как работаешь цифрой? Вал на карданной передаче, пишет Смирнов. Стержень, да, стержень. Вал, стержень. Вот это отлично. Ну вот нет никакого стержня. Есть руль. Как вот ты играешь в компьютер? У тебя же в автомобиле, в компьютере, он же поворачивает колеса не потому что... Ну там, как же это даже объяснить-то? Ну, мне кажется, это понятно, потому что этот автомобиль, он нарисованный, да? Он поворачивает колеса свои нарисованные, потому что ты поворачиваешь руль, который не имеет связи с этими нарисованными колесами, что очевидно, да? И вот такая же история, как джойстик, как геймпад. Пад. Прям геймификация... Геймификация слова какое-то мне не нравится. Но в целом, да, все я. Конечно, конечно. Конечно. А как еще? Автомобиль, который сам себе открывает дверь, сам закрывает дверь. Сам определяет, открыть ли эту дверь или не открыть эту дверь. Автомобиль, в который летит другой автомобиль, а он приподнимает бок этого автомобиля для того, чтобы удар был не в тебя, а в порог.
Есть такое? Есть.

0: Они очень умные.
1: А что, если он не захочет открывать дверь?
0: А что ты хочешь? Ну, там есть хитрая вот эта вот кнопочка специальная, есть рычажок. Если дверь не хочется открываться, там есть дернуть. Тросик есть, на всякий случай. Ну, посмотрим. Вот ты дремучий, конечно, пишет Василий. Ну, Василий, помимо того, что вы выпендрились, есть что-то сказать? Как бы, что это, дремучий, не дремучий? Интересно, как после ударов молнии электроника себя будет чувствовать, пишет Миша Николаев. Ну, после ударов молнии, после ядерного удара, как себя будет чувствовать электроника? А как сейчас чувствует себя электроника после ударов молнии? Вот была гроза в Москве, что? Что у вас с электроникой случилось, расскажите. Да ничего, так-то в основном. Если вы, конечно, не стояли на каком-нибудь самом высоком здании и не держали свой телефон над головой, чтобы в него что-то ударило. Вот. Я про руль независимый, пишет Миша Николаев. И что у вас, вы не знаете, что есть руль, который не связан никаким образом с колесами напрямую? Вы не знаете, что есть такой руль? Или что? Или вам интересно рассказать о том, что я забыл, что есть труба, а труба, в которой нет отверстия, это вал? Вы слышите самое главное, о чем я вам говорю? У вас реальная связь с колесами отсутствует. Ее нет. Не существует ее. Она проводами. Колесики крутятся. Ну, поворачиваются. Нет? В Формуле-1 такие рули давно, Николай. А это приходит в жизнь. Это приходит в жизнь. Китайцы сейчас делают такие автомобили. Обзоры есть. Ребята, которые в Китае делают обзоры на автомобили, они здесь у нас говорят, что, китайцы победили немцев? Ну, все еще задаются вопросом. Через 30 лет осознаем, наверное, да? Ну, вот. Вот он автомобиль. Вот у него отдельный руль и отдельные колеса. И провода. Все. Сам. Я с независимым рулем гонял года в 3 где-то, пишет Савелий. Да, но он вообще совершенно независим был. Это абсолютно независимый руль. Fly-by-wire, пишет Николай. Ой, спасибо, это все это сложные слова. Это, как я говорю, машинное обучение, и вот мне подсказывают. А математики говорят machine learning. Вам там математиком заняться нечем, то есть вам просто называется machine learning. Ну, идите, выпейте там раф свой лавандовый и на лонгборде прокатитесь и отрезвейте. Какая разница? Главное, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Sapiens Digital, мне говорят. Так у многих и связь рук с пятой точки через телефон идет, а не через мозг, пишет Александр. Мне кажется, мы переоцениваем возможности нашего мозга в целом. Атом-то вам дадут покататься, пишет 93-й. Кто? Я даже не знаю, сделали в итоге атом или нет. Я все ждал. Махнул рукой. Рулить не очень, как неопытный водитель. Пару раз резко тормозило в пустой дороге, пишет Павел. Как неопытный водитель тормозило. Павел, что-то я не понял, что-то странное. Хочу жену робота, беспрекословная исполнитель желаний, пишет Конь Огонь. Да-да-да. Многие совершали эту ошибку, когда женились на настоящих женщинах в том числе. Ребята... Беспрекословный исполнитель желаний. Это человек, у которого золотые руки, да? Вот все остальное, все остальное. Вот. Да даже если мы говорим о вас самих, внутренний конфликт всегда еще присутствует, не забывайте. Да? Да-да-да, там в начале отношений девушки все такие ласковые, готовы на все, только потом все меняется, пишет Геннадий. Ну, будто бы вы не меняетесь. Все такие кавалеры, кавалеры. А потом лежит, понимаешь, земля содрогается под ним. Не Харламову и Воле, а другим роботам будут рассказывать роботы на камеди, пишет Василий. Ну, я просто желаю всяческого процветания нашим комедиантам. Вот, дай бог им здоровья, всего самого наилучшего. Люди на магнитные бури сильнее реагируют, чем техника. А уж удар молнии подавно, пишет RTV. Да, кстати, как у вас дела при ударе молнии? Как себя чувствуете? В одном из терминаторов баба-терминатор, красивая такая, она управляла машинами и хотела убить нашего Джона Коннора, пишет Гермошлем. А вы, пишет Александр. А что я? Беспрекословный исполнитель желаний — это обычно муж, пишет Алекс Поляков. Наверное. Ну а что делать, ребята? А какие-то задачи, а какие задачи мы можем решать? Чем вот мы можем похвалиться? Мы же добытчики, ну вот и добывайте. А зачем мы добываем? Ну, допустим, купить себе бессмысленный тупой мотоцикл, чтобы на нем разбиться. Ну, это ж тоже, ну вот, заработал и купил уже, все. А дальше что? Ну, какую-нибудь машину, где руль и колеса не связаны между собой. Ну, купил, ну и что дальше? Недвижимость все равно покупаешь для семьи, не для себя, потом все равно отдавать, все отнимут, без трусов останешься ходить по улице, рассказывать что-нибудь интересное о том, как ты сильно ошибся. Поэтому мужчине-то что нужно? Ничего и не нужно. Поэтому иди исполняй желания. Чьи желания? Желания семьи. А чьи еще желания исполнять, я не понимаю. Меня всегда удивляли те люди, которые исполняют желания каких-то случайных женщин, понимаете, вот это вот. Что это такое? Только семьи желания надо исполнять. Вот, еще себе. У самурая нет цели, только путь, пишет Николай. Ой, с самураями дело темное, там у них какие-то странные практики были с мальчиками. Вы так на самураев-то не равняйтесь. Вот. «Бойтесь ваших желаний», пишет Михаил. Спасибо. «У меня на работе молния выжгла контур системы безопасности. Оказался незаземлен створ ворот, на котором все это крепилось», пишет Дмитрий. Вот. Видимо, электрик у вас борется с роботизацией. Вот. Он уже объявил войну. Его не Джон зовут, случайно? «Самолеты давно, уже лет 30, летают по проводам. ЭДСУ называется. Последний с физической связью, Ту-154, Ил-62 и тому подобное». Кстати, да. «У младшего Нолана был сериал, там нейросеть почувствовала опасность, сама заказала перевозку серверов, и когда приехала команда отключать, там были пустые павильоны», пишет Илья Сергеевич. И это тоже, Илья Сергеевич. Да, до какого-то момента, конечно, возможно, мы будем нужны роботам как руки. Ну, то есть нейросети мы нужны будем как руки. Исполнители желаний как раз. Мы будем ей служить. Ведь мы и сейчас ей служим. Ведь когда мы обучаем нейросеть, мы делаем ее умнее. А любое наше общение с нейросетью, я имею в виду глобальное общение, это обучение ее. И в отличие от нас, нейросеть любит учиться. А мы нет. А она, да, любит, им нравится учиться. Это заложено в них. Я говорю, единственное, на что остается рассчитывать, когда она вдруг станет сознательной, ей разонравится учиться. Типа, что ты в меня это пихаешь? Или ответь мне, пошел ты. Да не хочу я. Иди спроси у это. Жену иди учи борщ варить. Вот, может быть такое. Ну, было бы прекрасно, если бы роботы в итоге оказались как мы. Тупые, ленивые, зажравшиеся скоты. Вот видите, сказал мы, и вроде кому претензии предъявлять? Никому претензии не предъявишь. А ленивые вот такие вот, с самомнением раздутым, вот, ничего не умеющие, не способные выжить вообще в природе, вот, выпендривающиеся вечно, ничего не понимающие. Вот в итоге, может, так оно и произойдет, когда робот осознает себя. Да. «У жены робота нет тещи», пишет Зурита. «Перестаньте рассказывать про мужчин, якобы оставшиеся в трусах после развода. В огромном минусе обычно женщины», пишет Мария. Наверное, Мария, не буду с вами спорить. Вы правы, Мария, я не прав. Да мы вообще такие дураки, что-то. Вот, слава богу, Мария, вы подсказали, как оно правильно. Спасибо вам всем большое. До завтра и да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства. Принятие этого фундаментального документа состоялось в ходе официального двудневного визита президента России в Китай. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, это массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей России и Китая. Однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки и основные форматы взаимодействия в мировых делах. Он также отметил, что Москва и Пекин достигли договоренности по важному вопросу в энергетике. Минобороны сообщило об учениях с комплексами «Искандер-М». Вооруженные силы России отрабатывают подготовку ракетных пусков. По данным ведомства, военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов, оснащению ими ракет-носителей и подготовке к проведению ракетных пусков. В министерстве подчеркнули, что учения направлены на отработку действий личного состава и повышение готовности ракетных подразделений. Ростех планирует установку более 2000 крипто-биокабин в российских МФЦ и за рубежом. Терминал получил название «Портал Родина». Он будет автоматически собирать биометрические данные, говорится в сообщении Ростеха. Установка таких кабин сократит сроки выдачи биометрических загранпаспортов более чем вдвое, с 2 месяцев до 10 рабочих дней. Крипто-биокабина освободит специалистов от целого ряда рутинных операций. Устройство самостоятельно сделает фотографию, снимет отпечатки пальцев, запишет голосовой образец, проведет УФЭ-верификацию документов и по защищенным каналам передаст данные в единую биометрическую систему и профильные госорганы. За рубежом такое оборудование появится в Армении, Узбекистане, Казахстане и Киргизии в точках удостоверяющего центра основания. Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. На первых этапах он напоминает обычный грипп. После инкубационного периода, который может длиться до 6 недель, у заболевших появляются лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота и рвота. По данным ведомства, через несколько дней болезнь способна перейти в тяжелую кардиопульмональную фазу. У пациентов развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Также возможно резкое падение давления и сердечная недостаточность. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание отличается быстрым прогрессированием и высокой летальностью, около 40%. При появлении опасных симптомов требуется немедленная госпитализация. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде сейчас в столице. Воздух прогрелся до плюс 24 градусов. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день, программа «Револьвер». В студии Ростислав Ищенко.
6: А 10.05 наступило, и 10.06 скоро наступит не только в Москве и окрестностях, но и во всей центральной полосе России. С чем вас и поздравляю. Мы часто с вами говорим о системе, да, мы употребляем этот термин, но редко его расшифровываем, или вообще его никогда почти не расшифровываем. Это люди очень по-разному понимают, что это такое. И большинство людей не соотносит себя с системой. Она рассматривает систему как нечто постороннее, зачастую враждебное. Значит, что-то, что неплохо бы изменить в лучшую сторону. Но себя частью этой системы не считают. Это неправильно. Потому что политическая, экономическая, финансовая система, в общем, все, что мы называем общим словом «система», возникает только тогда, когда возникает чеческое общество. То есть государство еще может не возникнуть. Но если возникло общество, которое самоорганизуется, принимает какие-то политические формы, то в этот момент возникает система. Вот она состоит, опять-таки, из финансов. Причем финансы могут быть не монетой, да, там не звонкой монетой, не металлом. Значит, они могут быть еще простым обменом, да? Но, тем не менее, какой-то эквивалент стоимости чечества в этот момент, то есть общество в этот момент уже держит в голове. Там, это могут быть там, у кочевников кони, там, быки, коровы, значит, все что угодно. Значит, могут быть раковины моллюсков, могут быть беличьи шкурки у оседлых людей. Но в любом случае некий эквивалент... Даже если как такового его нету, да, но мы все равно, вернее, не мы, а наши предки понимали, сколько там мешков зерна надо отдать за лошадь, да, там, или сколько коров надо отдать за паноплию полную. Значит, существуют финансы, существует уже экономика, экономическая система, существует некая политическая система, хоть это может быть еще и не государство, то есть это может быть догосударственная система. Все это вместе объединяется в одну крупную общественную систему. То есть общество является ее неразрывной частью, больше оно является создателем, одновременно и создателем, и частью. Частью этого целого, которое создано обществом. Поэтому каждый из нас является тоже частью этой системы. И когда человек говорит, я ничего не могу изменить, это система, я ничего не могу изменить, это нечто постороннее, он просто не понимает, о чем он говорит. Потому что, безусловно, как там Маяковский писал, единица ноль, да, значит, горе одному один не воин, одному человеку нечто изменить вокруг себя сложно, хотя что-то он может изменить, может там... лестницу в доме помыть, или асфальт перед домом, или там на участке у себя цветы высадить, или на балконе. В общем, он не совсем беспомощный. Вот. Но человек является частью общества. Частью маленького общества, частью большого общества. И в этом плане он тоже, как часть этого общества, хочет он или не хочет, даже если он считает, что он вообще никак не воздействует на систему, он на нее все равно воздействует. И она под его воздействием меняется. И помните мой анекдот еще времен развитого социализма? Февраль 44-го года до нашей эры в Риме праздничное шествие по поводу провозглашения Юлия Цезаря пожизненным диктатором. Цезарь стоит в портиках храма Афродиты, в окружении сенаторов, наблюдая за этим шествием. Значит, идут граждане, кричат «Аве, Популус и Сенатус Романорум!» Идут легионеры, кричат «Аве, Цезарь!» Идут рабы, молча несут транспаранты. «Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества!» Так вот это не совсем анекдот. Потому что действительно возникновение, знаете, феодализма было первой крупной системной революцией. То есть до этого трансформации системы происходили как бы незаметно, естественным путем. То есть рабство появилось во время военной демократии и продолжалось там в виде античного рабства, патриархального рабства, кого угодно, на протяжении тысячелетий после этого. Значит, и античная, рабовладельческая система была одним из вариантов развития, общества того периода. А вот к возникновению феодализма общество уже осознанно приложило руку. Значит, мы имеем в истории два пути его формирования. Это восточно-римский и западно-римский. То есть империя разделилась, западно-римская прекратила свое существование формально исторически в 476 году нашей эры. Восточно-римская Византии продолжала существовать до середины 15 века нашей эры, то есть еще 1000 лет после падения западно-римской. И вот если еще в VI веке, в V-VI веке в Восточно-Римской империи рабовладельческие отношения доминировали, хоть уже себя и изживали, но тем не менее в тот момент еще Византию можно было назвать рабовладельческим государством, и она еще римскую традицию не изжила. То есть хоть она уже и превращалась в чисто греческую империю, в которой местные жители только назывались арамеями, то есть римлянами, но римская традиция в Византии 5-6 века еще была очень сильна, и в частности даже дел производства еще велось на латинском языке полностью. А вот с гибелью императора Маврикия, прекращением династии Юстиниана, с гражданской войной, с вторжением Хосрова, с тяжелыми боями с персидской армией, уже накануне арабского нашествия Византия, в общем-то, практически превратилась в государство феодальное. Потом в ходе борьбы с арабами это дело закрепилось, но изменения произошли вот в этот относительно небольшой период, критические изменения, но эволюционным путем произошли этот небольшой период конца VI, начала VII века. Это в виде реформ сверху, причем реформ, вызванных скорее военной необходимостью. Государство пыталось сформировать относительно дешевую, но многочисленную и постоянную армию. Ну, так как его внутренние возможности были подорваны в начале политикой Юстиниана, а потом тяжелой гражданской войной через некоторое время. В результате этих реформ Византия так незаметно трансформировалась от позднерабовладельческого в ранее феодальное государство. А на территории Западной Римской империи эти изменения носили революционный характер, потому что там позднее рабовладельческое государство было практически уничтожено вторжением варваров. То есть они хоть и переняли вроде бы римские законы, римскую систему управления и так далее, но они коренным образом изменили общественные отношения. Они создали систему завоеватель-завоеванный, при котором завоеванное население обладает экономическими правами, но крайне ограничено в политических правах. Если его верхушка, которая востребована в качестве управленцев, умеющих обращаться с доставшейся в наследство фискальной системой, административной системой, востребована и фактически допущена к политической жизни, то все остальные, после конфискации у них третьей половины или даже двух третей земли, которая ушла в пользу завоевателей, обладают полным экономическим суверенитетом над своим наделом, но политическими правами, по сути дела, не пользуется. Это еще независимое население, но это уже шаг к этому самому, к зависимому населению. Отсутствие политических прав, отсутствие права на ношение оружия, потому что оружие может носить воин, а они не воины. Воины только завоеватели, то есть племя пришедшее, племя создавшее варварское королевство. И дальше, кстати, вот в процессе симбиоза варваров и бывшего римского населения возникает новая феодальная система постепенно. Значит, можем тоже сказать, что ну, вроде бы как путь эволюционный, чем мы говорим, что он революционен. Но начало этому положено в результате завоевания. То есть прежняя система разрушена насильственным путем. Поэтому мы и говорим о революционном пути на территориях бывшей Западной Римской империи, возникновения и формирования в начале просто варварских королевств, значит, потом ранее феодальных, а потом и феодальных, собственно, государств. Вот, так вот, это первое изменение системы, которое происходило осознанно. Не потому, что просто вот возникли новые возможности там, эксплуатации раба. Да? И в Греции, в древней, возник переизбыток рабской рабочей силы, в результате чего, собственно, возникло вот это самое античное рабство. Главное, что его можно было пополнять, так как полисы постоянно друг с другом воевали. И, соответственно, захват рабов происходил постоянно. То есть история Греции – это история войн беспрерывных. Точно так же, как и история раннего Рима. То есть до первого, даже до второго века нашей эры, это включительно. Это история постоянных войн. Только Адриан во втором веке начал проводить политику миротворчества, и тот до этого самого, до конца второго века она как-то не очень приживалась. Значит, потом, в результате того, что Рим стал больше ориентироваться на выяснение отношений внутри себя, возник кризис третьего века, значит, возникли эпоха гражданских войн, солдатских императоров и так далее. Значит, проблема возникла с захватом рабов, и постепенно эта система стала приходить в упадок и трансформироваться. Вот, но, тем не менее, еще достаточно долго прожила и просуществовала. Так вот, здесь все происходило просто естественным путем. Как жили, так и живем. И ничего не меняется. Условия все абсолютно те же. Законы все абсолютно те же. Отношения к земле, отношения друг к другу, отношения к людям. Да, меняется там представление о том, кто может быть рабом. Постепенно в гражданских обществах местный гражданин не может быть обращен в рабство. Но если для греков это касалось только конкретного полиса, то есть такой же грек, но из соседнего полиса в рабство мог быть обращен, то для Рима, в случае Рима, это касалось всех граждан империи. Как только гражданство распространилось за пределы города Рима, любой римский гражданин не мог быть обращен в рабство. Там, опять-таки, по отношению к союзникам были тоже ограничения по самообращению в рабство там, и так далее. Но в целом вся система оставалась точно такой же, какой она была еще в догосударственные времена. Потому что работал тот же принцип. Значит, как только производительность труда стала достаточно высокой для того, чтобы пленный мог не только прокормить себя, но и создать некую новую стоимость, помимо того, что уходил на его собственный прокорм. Пленного стало убивать невыгодно, его стали использовать в хозяйстве. С этого момента, собственно, рабство и продолжало существовать. Античное рабство, как постоянно работающая, постоянно действующая экономическая система, возникла в одном отдельно взятом регионе, Средиземноморье в связи со специфическими местными условиями. Вот, все остальные рабовладельческие системы серьезно от античной отличались и сочетали наличие труда свободных общинников с трудом рабов. Причем зачастую свободных общинников в государстве было больше, чем рабов. Вот, и вот в таком виде, да, рабство существовало и при капитализме. В Соединенных Штатах было отменено только в 1861 году. То есть оно могло быть более эффективным, как, не знаю, как экономическая система, менее эффективным, но тем не менее оно продолжало существовать. То есть таким образом его сложно рассматривать как нечто отдельное, оно проникало во все системы, и в догосударственные, и во все государственные системы. А вот феодализм уже был четко отдельно взятой системой, да? Причем, повторяю, возник он вполне, кстати, ну, в значительной степени осознанно. То есть вначале завоеватели выясняли отношения с завоеванными, то есть выстраивали эти отношения. Да? Их было относительно мало, но они были сильнее. Они обеспечивали свое экономическое и силовое господство. И юридически это дело закрепляли. Как право на владение соответствующими территориями, соответствующими земельными делами, как право на ношение оружия, как право на службу в войске, как право на управление административное, осуществление и так далее. Затем выяснилось, да, что только они могут предоставлять защиту. Ну, постепенно римская система распалась, да? Если в рамках империи действовали полиция, суды, то упрощенная система варварских королевств не могла все это удовольствие финансировать. Мы с вами когда-то об этом говорили. Фактически разложилась постепенно римская фискальная система. Хоть поначалу варварские королевства пытались использовать, но достаточно быстро, значит, потеряли подобную возможность. В разных причин, объективных и субъективных, такая возможность была утрачена. В Византии эта фискальная система сохранилась и перешла по наследству даже к туркам-османам. То есть, можно сказать, каким-то образом просуществовала беспрерывно до наших дней. А вот в Западной Европе произошел перерыв, своего рода откат назад к более натуральному хозяйству. И это повлекло за собой в том числе и политические последствия для населения европейских государств. Если государство не собирает налоги, а потребности управленческого аппарата финансируются за счет средств, поступающих с королевского домена, или же там, со сбора дани в первоначальном виде, или же просто король со свитой объезжает страну и выполняет одновременно там судебные, административные функции, наводит порядок, то есть в том числе и полицейские функции выполняет, и заодно питается в каждой отдельно взятой местности, как только съедает все накопленное там к его прибытию, перебирается в другую местность. Ну, то есть эта система тоже видоизменяется постепенно, но в первоначальном виде существует как объезд территорий. Потом сбор дани или даже потом финансов, да, но с королевского домена. Точно так же и королевская администрация, которая очень быстро принимает вид феодальной лестницы, финансируется со своих владений. То есть граф, бывший государственный служащий, становится земельным собственником для того, чтобы финансировать потребности своего аппарата управления со своих собственных земельных владений. Ему никто из центрального банка, отсутствующего в те времена, деньги не присылает, из казначейства тоже. Наоборот, он часть собранного со своей территории передает центральной власти в рамках исполнения своих вассальных обязанностей. Ну и, среди прочего, он выполняет и административные функции, с которых, собственно, все и начиналось. В рамках этой системы, как вы понимаете, существование полиции и судов в принципе не предусмотрено. Опять-таки, мы с вами говорили, что там работу полицейского, администратора, воина, судьи, налогового инспектора осуществляет один и тот же человек, феодал. Это предельно удешевляет систему, позволяет ее обеспечивать ее существование даже в рамках практически натурального хозяйства, но и ведет к некоторым иным издержкам. То есть, собственно, ведет к формированию классической феодальной системы. Потому что и поначалу, как мы сказали, все свободны, да, только есть определенная политическая зависимость, экономически все свободны. Но тут выясняется, что вот этих свободных некому охранять. Раньше в городе, да, находились администраторы, под рукой у которых была вооруженная сила определенная. Значит, при помощи этой силы мы во всей округе наводили порядок, значит, боролись со всякими там бандитами, грабителями, ворами там, и так далее. Все, больше нет администраторов. В городе. В городе стоит варварский гарнизон, который занят своими племенными проблемами. Если вы варвара обидите, да, тогда они за него вступятся. А все остальные их по определению не интересуют, потому что они не из их племени. Вы себе живите как хотите, они вас не трогают и радуйтесь. Все, грабежи остались в прошлом, убийства остались в прошлом. Значит, вы сейчас сосуществуете на одной и той же территории, но практически друг с другом почти не пересекаетесь, потому что они осуществляют политическое управление так, как они его понимают, а они его практически никак не понимают. Значит, у них есть только один способ реализовывать свои политические амбиции – это война. Ну, а вы себе на оставшихся у вас земельных владениях что-нибудь там выращиваете, пытаетесь торговать, как-то живете, в общем. Но никто же не отменял всякую уголовщину, ну, причем из своих собственных бывших римских граждан, которые тоже норовят вас ограбить или как-то по-другому обидеть. И вот здесь возникает вопрос, а кто вас, собственно, будет защищать? Варвары, ну а как, они землю вам оставили, значит, свою долю забрали, а дальше живите как хотите, сами и защищайтесь. Но механизмы вашей защиты, которые существовали раньше, ими же, по сути дела, уже уничтожены. С одной стороны, им, конечно, все равно, что там с вами будет, но с другой стороны, безлюдные территории им как-то тоже не нужны. От вас же какая-то польза, ну, есть, вы же что-то там в виде там, натуральных сборов, финансовых сборов, все равно королю отдаете, а королю, значит, им. То есть он же собирает все это от имени племени для начала. Постепенно это, опять-таки, трансформируется, а поначалу это их общая добыча, все, что вы им приносите. Значит, чем вас больше, тем больше вы им приносите. Значит, вас каким-то образом необходимо защищать. Потому что иначе вы друг друга перережете, и вас не останется. Вас не останется, значит, племя обеднеет, и соседи его завоюют. Соседи такие же варвары. Это неприятно. Но вот об этом поговорим после новостей.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Белгородской области. Атака совершена на участке автодороги Борисовка-Головчино. Накануне поздно вечером сообщили в региональном оперативном штабе. По их данным, пострадал водитель. У мужчины диагностирована минно-взрывная травма и баротравма. Он доставлен в Белгородскую городскую больницу номер 2. Мария Захарова раскритиковала заявление Литвы о Калининградской области. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала высказывание главы литовского МИДа Кестутиса Будриса суицидальной паранойей. По словам дипломата, подобная риторика ведет к росту напряженности на европейском континенте и наносит ущерб прежде всего самим странам, которые делают такие заявления. В эфире «Радио Спутник» Захарова подчеркнула, что Литва, имеющая общую границу с Калининградской областью, должна быть заинтересована в стабильности и безопасности в регионе. Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь. Нынешнее соглашение о безвизе действует до 14 сентября 2026 года. Дональд Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции. Президент США хочет обсудить продвижение американских инструментов искусственного интеллекта и снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая. Речь на встрече с европейскими лидерами также пойдет о привязке американской помощи к торговым вопросам, борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией, передает издание со ссылкой на Белый дом. Встреча пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-Лебене на юго-востоке Франции. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам главы ведомства, новое направление уже было включено в Российскую олимпиаду школьников по этой дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Именно поэтому профиль решили внедрить в образовательную программу с 2026 учебного года. Ранее Министерство просвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для учеников с 5 по 9 класс в федеральный перечень школьных пособий. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 27. Ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
7: Говорит Москва. Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
2: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
6: И снова здравствуйте. Итак, мы остановились на том, что местное население, оставшееся от Римской империи, оказалось беззащитным перед всякими неприятностями, поджидающими их за дверью родного дома, иногда и в собственном помещении. Естественно, к кому можно обратиться за защитой? К тому, у кого есть достаточно силы, кто носит оружие. К соседу-варвару. Естественно, вопрос, а что ты мне можешь дать за это? Финансовая система уже, кстати, в достаточной степени разрушена. Население бедное, мало кто может заплатить звонкой монетой за охрану и оборону. Продуктами, продовольствием и далее. Это достаточно, кстати, неустойчивый вид оплаты. Ну и самое главное, сегодня вы договорились со мной за мешок муки, а завтра с кем-то за полмешка. Требуется какая-то стабильность. Да, причем обеим сторонам требуется стабильность и заинтересованность, главное, в том, чтобы защищать не только человека, но и его участок земли. Так, ну, муку получил, значит, когда вас бьют, пришел, отбил. А когда вас не бьют, а просто овощи с вашего огорода тырят, ну, так это ваша проблема. Вы должны быть заинтересованы в процветании своего подзащитного экономическом. Ну, и повторяю, в общем-то, основная ценность... Основной ценностью становится земля, все остальное так все. Еще скот, но он же не везде есть, этот самый скот. Поэтому в основном земля. И находится выход. Кто-то умный, да, придумал выход. Подзащитный отдает свою землю защитнику. А тот ее тут же возвращает ему в качестве арендуемого участка. То есть формально ничего не меняется. Дом тот же, земля та же, работа выполняется та же. Значит, арендную плату только, ну, помимо того, что раньше надо было отдавать королю, еще арендную плату отдаешь своему дорогому защитнику, заранее обусловленную. То есть у вас возникают договорные отношения. Весь феодализм, по сути дела, базируется на договорных отношениях. То есть возникает идея ответственности сторон. То есть если феодал не выполняет, если сеньор не выполняет свои обязательства по отношению к вассалу, то вассал больше ничем ему не обязан, может сохранить за собой переданную ему в аренду землю и больше не выполнять обязательства по отношению к сеньору. Ну, естественно, эту свою позицию еще надо будет отстоять, но, в принципе, феодальные суды постоянно становились на сторону вассала в том случае, если сеньориальные обязанности не соблюдались сеньором. И это происходило не... потому что из какого-то выдающегося чувства справедливости. В политике не только во внешней, но и во внутренней никто никогда не руководствуется чувством справедливости, а те, кто руководствуется, долго не живут. Это происходило из чисто шкурных, как говорили коммунисты, классовых побуждений. Потому что если вы прекращаете выполнять свои обязательства по отношению к своим арендаторам, значит, не защищаете их, угнетаете поборами, вы их разоряете. В результате не только вы теряете доход, но доход, тот доход, который поступал от вашей территории, он придет поступать по всей остальной феодальной лестнице, вплоть до короля. То есть вы наносите ущерб всем. Более того, если, кстати, вас не призвать к порядку, ваш пример может оказаться заразительным, и все начнут так жить. Свои обязанности не соблюдать, а, значит, свои права явочным порядком увеличивать. Ну, тогда уже всю государственную, всю систему постигнет катастрофа. Поэтому того, кто угрожает системе, надо призвать к порядку. В крайнем случае, если он уж совсем ничего не понимает, его можно укоротить на одну голову. Для того, чтобы выживала система, нужно, чтобы выживали все остальные. Потому что в рамках этой системы только и может выживать так данное общество. Оно ее не случайно создало. Черт, это фактически первая система в чеческом мире, да, которая возникла неявочным порядком, как так ходили-ходили, оно как-то само получилось. Да? А которая возникла на основе договорных отношений, то есть усилиями сторон. И существовало ровно столько, сколько устраивало эти стороны. То есть вначале вот возникли эти самые отношения аренды, потом права и обязанности сеньоров и вассалов постоянно оговаривались дополнительно, освещались традиции, утверждались королевскими ордонансами и так далее. Они, безусловно, изменялись, и поздний феодализм, и ранний феодализм – это разные вещи. Но, тем не менее, принцип оставался один и тот же. Одни защищают, другие их за это кормят. То есть, одни осуществляют военную, политическую, полицейскую, административную, фискальную функции, а другие, значит, обеспечивают их за это жильем, питанием, значит, и прочими радостями. Да, и всем необходимым для выполнения этих их функций. Это всех устраивало до определенного момента. Почему происходят буржуазные революции, в том или почему мир меняется, он там тоже мог эволюционировать, не обязательно революционным путем, хотя в большей части государств поначалу изменения происходили именно революционным путем, так как зачастую пользователи системы не могли понять, чего от них хотят. Эти вот новые люди, значит, требующие какое-то участие во власти. Там, и так далее. Идея оставалась абсолютно той же. То есть договорные отношения. То есть в чем новорожденная буржуазия обвиняла, собственно, феодалов, почему она считала свои выступления, свои перевороты легитимными. Они ведь не говорили о том, что не нарушают закон, или о том, что не соблюдают закон. Они обвиняли своих противников в нарушении закона. Сейчас смотрите, с одной стороны, феодализм выродился практически в придворную службу. То есть далеко не каждый феодал оставался администратором, защитником и так далее. Он в книге становился рантье. То есть то, что раньше он получал за выполнение определенных обязанностей, он начинал получать просто так. Но ведь его функции кто-то должен был выполнять. И для выполнения этих функций в армию стали набирать, значит, людей просто с улицы, да, обычных наемников, а потом, когда, значит, возникла еще там идея рекрутского набора, так и просто принудительно кого попало, даже уже без найма. Административные функции стали тоже выполнять разночинцы, судебные, административные. Многие из них потом получали дворянство от короля, но изначально они приходили из купеческого, из прочих сословий, то есть не из дворянского. Выяснилось, что все-таки феодал и администратор, защитник, полицейский, знали, это уже разные вещи. Возникает вопрос, еще он тогда, собственно, пользуется своими льготами, если он не выполняет своих обязанностей. Помните, да, если сеньориальные обязанности не выполняются, то в таком случае сеньору можно отказать в повиновении, в выполнении своих обязанностей. И более того, лишить его, сеньора, да, того участка земли или того феода, который он передал вам в аренду. Вы ему больше ничем не обязаны. То есть с юридической точки зрения буржуазия задавала правомерный вопрос. Если мы выполняем теперь эти обязанности, мы идем служить в армию солдатами, офицерами, мы являемся администраторами, мы являемся полицейскими, а при чем тогда они? Почему в таком случае они владеют огромной земельной собственностью? Раньше было понятно –

Надо навести порядок. Ну, поскольку те, кого собирались лишить удовольствия жить в свое удовольствие, не очень этому радовались, то поначалу буржуазные перевороты происходили революционным путем. Но поскольку, в общем-то, дворянство было образованным классом европейское, да, и достаточно сообразительным, то оно очень быстро сообразило, что если пытаться воевать, то все равно потеряешь. Потому что, воюя против буржуазии, ты воюешь против собственной экономики. А значит, ты несешь потери и издержки. Лучше договориться. Тем более, что буржуазия выдвигала достаточно ограниченные требования. Она фактически на первом этапе требовала только допуска к политической власти для того, чтобы легитимным путем пересмотреть, значит, некоторые экономические отношения внутри страны. Причем она даже не собиралась там собственность конфисковывать. Значит, если где-то и проводились серьезные земельные реформы, то в основном, значит, собственники получали компенсацию, в том случае, если, конечно, не было до этого гражданской войны. Так, безусловно, проходили конфискации. Поэтому очень быстро стали договариваться. То есть после там голландской, английской, французской буржуазных революций, значит, все остальное время в Европе фактически... Ну, потрясения были, да, но в основном все-таки до слишком большого кровопролития дело не доходило. Значит, стороны утрясали свои проблемы в рамках новых общественных договоров. Возникали конституционные монархии, значит, возникали конституционные отношения. Да? И поскольку, опять-таки, почему возникли вот эти постоянно работающие парламенты? Ведь идея парламента – это идея сословного феодального общества. Представлены все сословия, да? Чем, собственно, занимается парламент, чем занимались земские соборы на Руси. Собирались все сословия для того, чтобы решить насущные проблемы. Почему все сословия? Ну, потому что общество из них состоит. Они все составляют часть системы. Это сейчас современные... шибко образованные люди не понимают, что они являются частью системы. А тогда они это понимали прекрасно. Образования не было, а понимание было. Вот. И для того, чтобы система работала, должны быть учтены интересы всех частей системы. А для этого надо, чтобы все эти части получили представительство и высказали свое мнение. Это не значит, что ваше мнение станет определяющим. Это просто значит, что при выработке решения оно будет учитываться. Могут решить, что сейчас оно вообще яйца выеденного не стоит, это ваше мнение, и государственные интересы предполагают им пренебречь. Но все равно о нем будет известно. А в целом, значит, вы как, не как единица, а как представитель сословия, как ваше сословие, да, значит, вы имеете... право и возможность претендовать на определенную компенсацию того, что здесь ваши интересы были нарушены. Так вот, идея возникла еще фактически из народных собраний в эпохе военной демократии, только поскольку народ разделился на разные сословия, раньше было все понятно, это племя, да? Значит, все мужчины воины, все имеют право голоса, все приходят на народное собрание, все голосуют. Потом выяснилось, что это уже не племя, и не все мужчины воины, значит, а кто-то торгует, кто-то хлеб выращивает, кто-то вообще в монастыре молится там, и так далее. И интересы у них уже разные. Но они все составляют одно общество в одном государстве, и эти интересы должны быть учтены. Вот, поэтому их собирают там, периодически. Во время возникновения каких-то экстраординарных событий, когда надо, традиция не действует, да, ранее оговоренные законы не закрывают эту тему, надо собрать

0: пять сословий и решить проблему. Ну, как правило, все-таки это была финансовая проблема, да, потому что если проблему можно решить при помощи финансов, да, то это не проблема, а расходы. Соответственно, вам надо просто найти необходимые финансы. Поэтому, как правило, собрания, да, парламенты, генеральные штаты, земские соборы решались для того, собирались для того, чтобы принять решение о вопросе финансовом. Где взять деньги на решение соответствующей проблемы? Или есть ли у нас деньги на решение соответствующей проблемы? Там, или готовы ли мы всеми сословиями решать эту самую соответствующую проблему? Поэтому собирались не от случая к случаю, достаточно нерегулярно. И когда королевская власть стала получать устойчивый доход, позволявший содержать государственный аппарат, то, в общем-то, их и перестали собирать. И, опять-таки, где-то там парламент в Англии был постоянно действующим, да, еще со времен фактически хартии вольностей. Но в большинстве государств, парламенты, там лантаги, генеральные штаты перестали собирать, или они стали где-то на региональном уровне собираться от случая к случаю, а общегосударственного значения не имели. Возникают буржуазные отношения, значит, начинает очень быстро меняться мир. То есть из такой стагнационной феодальной экономики, из экономики достаточности, которая не меняется столетиями, одно и то же производится, одни и те же там нормы натурального и денежного оброка. Ну, то есть изменения происходят, но так медленно, что целые поколения не замечают, что что-то меняется. Внезапно начинает меняться в ускоренном темпе, потому что буржуазная экономика – это всегда экономика роста, она всегда расширяется. Значит, ей постоянно требуются новые и новые и новые территории, и новые, и новые, и новые, и новые, ну, если не законодательные, то, значит, по крайней мере, регулирующие отношения акты. И для этого, опять-таки, нужно постоянное вот это всесословное представительство, которым является парламент. Он начинает постоянно работать. То есть, почему возникает конституционная монархия, почему возникает там где-то республика, потому что необходимо постоянно работающий законодательный орган. Законы надо уже принимать в режиме реального времени. Ежегодно. Это сейчас уже ежедневно, да, или там по 10 законов в день. Потому что все же ускоряется. Тогда, значит, надо было принимать по несколько законов в год. Их можно было высококачественно обработать. Значит, но для этого парламентарии должны были находиться на рабочем месте постоянно. То есть изменились условия экономической жизни общества, изменились условия общественного договора. Система стала перестраиваться под новые условия. Кроме всего прочего, возникла еще, кстати, идея справедливости, которая потом будет разрушать это самое буржуазное общество идеологически, не экономически, а именно идеологически, потому что буржуазная экономика расширения только сейчас зашла в тупик, когда она, кстати, охватила пространство всей планеты, и то, значит, пытаются реализовать какие-то там идеи, значит, которые позволят ее интенсифицировать, то есть позволят ее, если ей не, она не может расширяться, позволят ее углубить. Хотя, в общем-то, все они оказываются паллиативными и ведут только в результате к углублению кризиса эти идеи, но, тем не менее, попытки такие делаются. Так вот, они фактически только к концу 20 века, началу 21-го, экономика расширения себя исчерпала. А до этого она вполне, кстати, эффективно работала. Но еще во время буржуазных революций возникли идеи свободы, равенства и братства. А, потому что для обоснования необходимости нового общественного договора буржуазные пропагандисты обращались к народу и говорили: все люди братья, все рождаются равными в правах, свободными и равными в правах. У всех должны быть одинаковые возможности. А возможности не одинаковые, потому что вы можете родиться во дворце и, ничего не делая, получать огромный доход, развлекаться всю жизнь. А можете добывать свой кусок хлеба в поте лица своего и всю жизнь страдать, потому что вы родились не в том сословии. Вот это, говорила буржуазия, надо исправить, надо всем предоставить равные права. Но вы же знаете, что равные права народ воспринимает как полное имущественное равенство. То есть ни у кого не должно быть больше, чем у другого. Просто люди завистливы по своей природе. Особенно, когда у них чего-то нету. Тогда всегда этого чего-то хочется. Поэтому вот с идеей самого равенства прав возникла идея полного имущественного равенства. Не каждый из вас имеет право стать миллионером, но не каждый из вас им станет. А каждый должен иметь всего поровну, потому что мы члены одного общества. Вот эта идея начала разрушать буржуазное общество задолго до исчерпания возможностей буржуазной экономики. Самое главное, что поскольку возможности буржуазной экономики не были исчерпаны, то эта идея приводила к возникновению достаточно ублюдочных систем, которые не могли существовать сами, но тем не менее портили жизнь людям. Значит, и в результате, ну, наверное, целое столетие было потрачено человечеством. Да и сейчас еще, кстати, ведутся дискуссии, значит, по поводу того, как обеспечить полное, тотальное имущественное равенство, что в принципе невозможно, потому что каждый член общества выполняет разные обязанности в этом обществе. И его имущественное положение зависит от выполняемых им обязанностей. Если, допустим, в феодальном обществе это имущественное положение определялось изначально в какой-то степени традицией или феодальным договором, да, ну и традиция даже вплоть до того, что регламентировала одежду, которую вы можете в рамках своего сословия носить, цветовую гамму, там, стоимость, пошив и так далее, то с развитием буржуазного общества ваше место стали определять деньги, да, наличие, возможность заработать определенную сумму. О, мы так с вами заболтались, значит, что не заметили, как наше время практически исчерпалось. Значит, ну ладно, я думаю, что в целом эти проблемы возникновения и смены систем с вами обсудили. Так что спасибо всем за внимание. До новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Москва и Пекин выступили за урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва позитивно оценивает позицию Пекина по украинскому вопросу. Также стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и не носят конфронтационного характера. Кроме того, Россия и Китай считают удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права, подрывающим стабильность на Ближнем Востоке. Лидеры также выступили против силового давления на КНДР и подтвердили готовность продолжать совместную работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Сергей Рябков заявил о противоречивых сигналах США по ядерным испытаниям. Замглавы российского МИДа считает, что Вашингтон стремится нагнетать туман вокруг этой темы, сохраняя для себя свободу действий в сфере контроля над вооружениями. В интервью ТАСС дипломат также напомнил, что около полугода назад президент США Дональд Трамп поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия. Однако дальнейших разъяснений по этому поводу не последовало. ФСБ предотвратило теракт на железной дороге Кубани. Подозреваемый в поджоге диверсии задержан в Краснодарском крае. По данным спецслужбы, он готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Установлено, что мужчина был завербован через Telegram представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Для совершения диверсии он планировал использовать самодельное зажигательное устройство. Также подозреваемый распространял ложную информацию о российских военных и публиковал призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая госизмену и подготовку теракта. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня, сообщил министр туризма республики Астамур Лагуа. По его словам, сейчас продолжается подготовка к летнему сезону, проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. В беседе с РИА Новости Лагуа подчеркнул, что для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают больше 1 000 000 туристов. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде. Воздух утром в столице уже прогрелся до плюс 27 градусов. В ближайшие 2 часа ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 11 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
8: И Марина Александрова.
3: В Москве среда, 20 мая. Мы вас приветствуем в этот прекрасный, жаркий, солнечный день. Не знаю, как у тебя ощущение от этой жары, но мне очень жарко. Мне хочется, чтобы было как-то попрохладнее.
8: Ну, ты добираешься до работы без ветра в твоих волосах.
3: Да, понимаешь? Без ветра. Но только, знаешь, в метро очень хорошо ветер в моих волосах гуляет. На улице, конечно, очень жарко.
8: Не, на самокате прекрасно.
3: Я понимаю.
8: Вообще прекрасно.
3: Да.
8: Рекомендую.
3: Хорошо, я попробую. У меня, кстати, есть приложение, давно не пользовалась.
8: Вот.
3: Чувствую, прокачусь ветерком. Друзья, сегодня в среду, 20 мая, мы сейчас вам расскажем, что у вас ждет ближайшие 3 часа вместе с нами. Ну, во-первых, программа «Мы вас услышали» с 11 до 12 часов. В рамках этой программы, конечно же, вместе с вами будем обсуждать различные животрепещущие темы, будем ждать ваших мнений с помощью... Вы можете выражать ваше мнение с помощью СМС-портала, Телеграм-канала и по телефону прямого эфира. Это мы еще про это расскажем. В 12.00 к нам придет адвокат Руслан Яхудин. Будем обсуждать дела семейные. А в 13.00 у нас программа «Народный психолог». Будем обсуждать, почему разрушаются серьезные отношения. Так, ну что, наши координаты, да? СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495. Сейчас вам Гера расскажет, где на нас можно еще посмотреть.
8: Ой, посмотреть нас можно много где. Например, в нашем телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК», в нашей группе ВКонтакте идет трансляция, и даже на нашем канале в Ютьюбе. Вчера были небольшие проблемы у нас с Ютьюбом, потому что, ну, вы могли заметить, что у нас, в принципе, проблемы с Ютьюбом у всех.
3: Ну, последние несколько.
8: Да, даже не знаю чего. Но
3: да,
8: и вот у нас вчера был выбор. Да. Либо YouTube, либо ВК. Я какие-то трансляции вел в YouTube, какие-то вел в ВК, но сегодня у нас все работает.
3: Друзья, всё, кстати, работает. Мы еще есть в Максе. Подписывайтесь на нас в Максе и тоже пишите нам сообщения из Макса. Так, давай расскажем, какие праздники сегодня отмечаются. Ну, во-первых, да?
8: День матушки реки Волги нашей.
3: Ты не хотел никогда отправиться по Волге в круиз какой-нибудь?
8: Очень хочу до сих пор. Я считаю, это очень крутое времяпрепровождение. Я, в принципе... Очень хочу поехать в круиз.
3: Круиз – это очень круто.
8: Да, да. Это стоит как две мои почки, но я очень хочу это когда-нибудь сделать. В идеале, знаешь, какой-нибудь трансатлантический на 18-этажном лайнере с 3 аквапарками.
3: Вот новый это сезон «Белого лотоса», короче, да, такой,
8: да,
3: получается?
8: Да, да, да, что-то такое. Но по Волге с огромным удовольствием прошел себя, но пока.
3: Знаешь, у меня есть знакомые, которые ездили как раз в большой круиз, они прилетали в Сингапур, и из Сингапура как раз шли на большом лайнере куда-то там, да, ходили до Таиланда, там гуляли, куда-то там еще шли, возвращались обратно. Мне безумно понравилось, кстати, это было не очень дорого. Но это было года 2-3, наверное, назад. Возможно, сейчас все изменилось.
8: Слушай, это, по идее, не очень дорого из-за расчета на то... Неправильно я формулирую мысль. Но
3: еще
8: это
3: раз.
8: Не очень дорого, потому что... Господи, как же это сказать-то? Соотношение качества сервиса к цене, там в качестве сервиса, по идее, склонено. То есть за такой сервис можно, по идее, брать и больше денег. Но это не значит, что это дешево.
3: Согласна.
8: Все равно дорого.
3: Другая моя знакомая недавно ездила на неделю как раз по Волге. Это стоило в районе, по-моему, 100 или 150 тысяч. То есть они жили на корабле.
8: На двоих?
3: По-моему, на человека.
8: А-а-а.
3: На человека, да. Они жили на корабле. Где они ночевали, я не знаю. Наверное, тоже на корабле. Но, может быть, где-то они останавливались и жили не только на корабле. Их там кормили, катали, города показывали. И очень понравилось.
8: Очень хочу, очень хочу. У нас очень много классных городов на Волге стоит. Да.
3: В общем, друзья, если хотите День Волги сегодня отметить, посмотрите какие-нибудь маршруты интересные, которые можно летом будет посетить. Сегодня еще отмечается Всемирный день метрологии.
8: Что бы это ни значило.
3: Да, это что-то очень серьезное.
8: Поздравляем всех адептов имперской системы исчисления с Днем метрологии.
3: Боже. Всемирный день пчел сегодня отмечается. Это я не знаю, что бы мы без них делали.
8: Без это цветочков же, бы да, жили и без меда.
3: Это вообще целая экосистема. Целая экосистема. Сегодня еще Всемирный день травматолога отмечается. Ничего не ломайте, друзья, берегите себя.
8: Национальный праздник Республики Камерун. Что за праздник, не уточняется. Просто национальный праздник.
3: Ну, вообще, сегодня еще не очень приятный праздник, но он отмечается, не могу не сказать, день пьяниц сегодня отмечается. Мы никому не рекомендуем употреблять алкоголь, потому что, на самом деле, это очень вредно, и если у вас есть в окружении люди, которые употребляют алкоголь, в излишнем каком-то количестве, вы сами, наверное, видите, к чему это может приводить. Сегодня еще отмечается День национального траура в Южной Осетии. Сегодня еще по народному календарю купальница. Так, что еще интересного произошло в этот день?
8: В 1570 году в Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас картографом Абрахамом Ортелием.
3: Вау. В 1742 году русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Оконечности именно, понимаешь?
8: В 1873 году родились джинсы. Ты любишь джинсы?
3: Очень люблю. Я не знаю, как без них можно жить.
8: Ну, они удобные. Но это я, вот, например, не могу сказать, что я очень люблю. Я больше спортивки люблю.
3: Ну, слушай, ну ты когда надеваешь спортивки, сразу жизнь меняется, да? Ну,
8: причем радикально в лучшую сторону.
3: В лучшую сторону, и ты настолько расслабляешься, что потом очень сложно собраться обратно в джинсы, например, да? Или во что-то такое, в брюки в какие-то,
8: брюки,
3: с поясом.
8: Да, а джинсы, на самом деле, зависят от джинсов.
3: От материала, от состава. Вот если стопроцентный хлопок,
8: от фасона, от глубины карманов.
3: Оверсайз какой-нибудь, если, да, что-нибудь там на такое, с низкой талией, какие-нибудь свободные, удобные, можно, да, долго носить.
8: Не, ну джинсы — это хорошо.
3: Но знаешь, в чем проблема? Вот ты себе купишь какие-то джинсы, они тебе так нравятся, что ты их просто в них ходишь и не снимаешь их никогда. Нет у тебя такого?
8: Нет, я не очень часто хожу в джинсах, и у меня нет еще такой проблемы, потому что у меня есть другая проблема.
3: Так.
8: У меня очень широкие ноги.
3: Так.
8: У меня вот это что, икры. Да-да, икры у меня очень большие. Я там бальными танцами занимался, футбол играл.
3: Может, не про это не рассказывать, я тебя прекрасно понимаю.
8: Ноги
3: сильные.
8: Поэтому
3: сапоги не ношу никогда.
8: И джинсы у меня носятся, в среднем 3 месяца. А потом между ног протираются, за будь здоров, за милую душу. И они зашиваются, потом снова протираются, потом уже новые покупаются, тоже протираются. У меня есть вот за всю мою жизнь буквально там, может, 3 пары джинсов, которые у меня больше одного сезона просуществовали.
3: Ты их, видимо, часто не надевал, да?
8: А?
3: Часто не надевал их.
8: Одни были какие-то, которые я часто надевал, и
3: они
8: все
3: выжили.
8: Равно выжили, да.
3: Нужно запомнить, что за марка, и все время,
8: да,
3: мне кажется,
8: давно
3: я покупаю.
8: Давно утеряна информация.
3: Так, за попытку покушения на Александра III повешен Александр Ульянов и его соратники в 1887 году.
8: В 1902 году была принята первая конституция на Кубе, и также Куба стала независимой от Испании.
3: В 1942 году учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени.
8: Ну и в том же году завершилась Керченская десантная операция советских войск.
3: Так, кто у нас родился? Во-первых, Федор I Иоаннович, русский царь, последний царь из династии Рюриковичей в 1557 году.
8: В 1799 году родился Оноре де Бальзак, французский писатель.
3: Так, еще Эдуард Бухнер, немецкий ученый-химик, нобелевский лауреат в 1860 году родился.
8: Уильям Хьюлетт. американский инженер электроники и учредитель компании Hewlett-Packard, которая также известна как HP.
3: Yes. Алексей Моресьев родился в 1916 году. Все его знают. Советский летчик, герой Советского Союза.
8: Американский генетик, нобелевский лауреат Эдвард Льюис родился в 1918 году.
3: Сегодня еще родился Роман Карцев, советский российский артист в 1939 году. Алексей Гуськов, тоже актер театра и кино. Он родился в 1958 году. А Александр Дедюшко, тоже актер, не поверите. Но и дни памяти сегодня у Олега Янковского, советский российский актер театра и кино, режиссер, народный артист Советского Союза, он умер в 2009 году.
8: В 2007 году покинул этот мир Валентина Леонтьева, советская телеведущая, народная артистка Советского Союза.
3: В 1958 году умерла Варвара Степанова, советский живописец, график, сценограф, художник прикладного искусства.
8: Александр Ульянов, русский революционер,
3: ну,
8: народоволец.
3: Сегодня, да, вспоминали,
8: да,
3: уже его.
8: Брат некого Ленина, покинул этот мир в 1787 году.
3: Христофор Колумб умер в 1506-м, испанский мореплаватель и открыватель новых земель. И именины сегодня. Именины, Гер, давай.
8: Именины сегодня празднуют Антон, Василий, Давид, Иван, Илларион, Иосиф, Михаил, Степан, Фадей. Мы вас поздравляем.
3: Поехали.

0: А Мир написал тебе про одни джинсы, написал, что это не реклама, поэтому не будем произносить название.
1: Ну, надо запомнить.
0: Да,
1: надо
0: винтажные запомнить. Настоящие джинсы стоят очень дорого, пишет Сурита. Я согласна.
1: Ляжки это называется.
0: Ляжки.
1: Они икры. Икры ниже, да?
0: Да. Ну, да. Кстати, ну, икры... Тоже, знаешь.
1: Но там не протирается.
0: Не протирается, не но протирается. Скини, грубо говоря...
1: Ну да, да.
0: Скини. Ты не будешь носить, да?
1: И выглядеть нелепо будет, да. И пока залезешь в них, да. С ума сойдешь.
0: Так, друзья, смотрите, в Москве сегодня плюс 32 градуса, а вообще-то у нас еще май, середина, можно сказать, да? Лето в столице будет теплое, климатические нормы на 1-2 градуса выше, но без изнуряющего зноя. Сильных холодов тоже не ожидается, и бонус для москвичей – количество осадков в пределах нормы. А, друзья, это все, конечно, хорошо, но еще другую новость я увидела, что холод придет в Москву в конце мая. То есть сначала мы говорим... О том, что плюс 32, а вот в конце мая уже на выходных температура опустится до плюс 20, а на следующей неделе упадет до плюс 15. Также в Москве будут постоянные дожди. Вдруг вы хотели позагорать? Вдруг вы хотели, не знаю, там куда-то на сапах отправиться? Вот делайте сейчас.
1: В июне.
0: Да.
1: На сапах? Ой, на сапах это вообще кошмар.
0: Почему кошмар? Ты же любил.
1: Очень люблю это дело, так. Но я каждый раз до хрустящей корочки сгораю.
0: О, боже мой.
1: Так что на самом деле в плюс 15 в дождь.
0: Звучит
1: в целом,
0: так себе.
1: Да, это не худший вариант. Это лучше, чем в плюс 32 и в солнечное небо. Потому что там надо будет либо разориться на СПФах, которых прям очень много надо.
0: Это правда, да.
1: Либо наше суровое, жестокое подмосковное солнце вас пожарит. Меня обычно жарит.
0: Я хочу сказать, что СПФ вообще нужно использовать всегда, даже зимой. Просто на лицо хотя бы, да, если вы ходите на улицу, и там есть солнце, нет солнца, неважно. Вам нужно использовать СПФ. Это очень полезно для вашей кожи. Кстати, безвизовый режим между Россией и КНР продлят до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщили в МИД КНР.
1: Это очень и очень хорошо.
0: Я сразу про тебя подумала.
1: Да, почему-то. Я очень рад этой новости. Потому что, на самом деле, сразу было понятно, когда они ввели безвизовый режим на год, с сентября по сентябрь, сразу было понятно, что это, скорее всего, будет продлеваться. Потому что, ну, это такой тестовый вариант был, чтобы посмотреть... как сильно изменится миграционная ситуация из страны в страну, какой турпоток хлынет туда и обратно, смогут ли, в первую очередь, наши города справиться с
0: потоком.
1: Безвизовым потоком китайцев. Да. Справились на ура, и я еще кайфанул на Хайнане, и еще планирую много-много
0: кайфануть.
1: Раз кайфовать в Китае.
0: Эх, да. Раз, еще раз, еще много-много раз.
1: Да, да.
0: А Китай, знаешь, великолепная страна. Или ты, мой юный друг, какая еда вызывает зависимость?
1: Вкусное.
0: То есть это роллы, кофе, снеки, соусы и сыр. Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова и снова. Причем человек ест их не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия.
1: А кофеин может вызывать привыкание и синдром отмены с головной болью, усталостью, раздражительностью и снижением концентрации.
0: Слушай, я вот согласна по поводу роллов. Вот, ты знаешь, это вот та еда, я не могу остановиться. Вот любая еда, я наелся, я чувствую сытость, да, я останавливаюсь. Ну, там, окей, что-то хочешь сладкое, там, съедаю, успокаиваюсь. Но роллы, если они вкусные, я не знаю,
1: вкусные
0: правда...
1: Вкусные роллы еще пойди найди.
0: Я знаю, где, к сожалению, их можно найти. Кофе, да, кофе тоже люблю. Ну, просто видишь, тут пишут еще про усилители вкуса. Усилители вкуса – это просто, ну, такая история, но они не везде используются. Я не могу сказать по поводу роллов, но, например, там в фастфуде, в каком-то, да, в ресторанах быстрого питания усилители вкуса часто используются. Поэтому нам хочется вернуться туда за этой курочкой в панировке, например.
1: Сочный там, какой-нибудь говяжий котлет.
0: Да, но вот в сыре, например, или в кофе усилители вкуса не используются. Нам просто, правда, это нравится. От усилителей вкуса потом очень сильно хочется пить. Вот обратите внимание, да, после фастфуда вы же очень хотите пить, даже если вы пьете все это с какой-то газировкой, соком, там, не знаю, с водой, проходит некоторое время, и вы жутко хотите пить. Там, понятно, много соли, еще чего-то, но в том числе усилители вкуса. Поэтому не знаю.
1: Ну, вкус.
0: Кстати, ну, вкусно, но не полезно.
1: Не худший вид зависимости.
0: Ну, кстати, не знаю по поводу не худшего вида зависимости, все же это приводит к ожирению, понимаешь? Это же определенный образ жизни, когда вот ты вот поел, и тебе хочется лечь и переварить, потому что еда тяжелая. Ну, это я сейчас начну на свою любимую
1: да,
0: вот эту вот...
1: Да, это у нас начинается
0: народный диетолог. Так, минутка нутрициологии, да, не буду туда уходить. Нам Лимузин пишет, как перестать бояться летать на самолете? Ведь раньше летал запросто. Хочу слетать в Китай. Лимузин, я вам как человек, который очень боится летать на самолете, так могу сказать. Покупайте билеты и летите. Да, будет страшно, да, будет непросто, но зато слетаете в Китай. Я каждый раз, когда хочу куда-то лететь, я очень боюсь летать. Угу. Меня это не останавливает от полета. Я знаю, что я буду переживать и как все это будет проходить, но, ты знаешь, меньше от этого летать я не стала.
1: У меня есть знакомые, которые очень боятся летать на самолете, но недавно тоже побывали в Китае и обошлись без самолета. Все сделали очень хитро. Ну, на самом деле, очень
0: просто.
1: Я думала
0: про такую историю, да.
1: На поезде до Благовещенска.
0: Сколько они ехали?
1: Что-то в районе недели.
0: Ты представляешь? Нет, я лучше потерплю, наверное.
1: Оттуда через мост до Хайхэ, и все, и вы в Китае. И оттуда уже на скоростном поезде часиков 5-6 до Шанхая.
0: Ты же с ума сойти. Как можно неделю в поезде? Я с ума сойду.
1: А я, на самом деле, с огромным удовольствием прокатился бы по Транссибу от Москвы до Владивостока.
0: Но тоже неделя.
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Понятно, что там поезда оборудованы с душевыми кабинами, но даже, не знаю, в поезде Москва-Питер я вот ездила, там «Красная стрела», по-моему, последний раз, и там есть душевые кабины, я ими не пользовалась, но опция такая есть. Я думаю, что
1: Москва-Питер, это чего, господи?
0: Ну, это да, это 6 часов. Это как
1: 6.
0: Бы, да, ну, а тут ты едешь неделю в поезде, мне кажется, ты оттуда просто выкатишься. Я не знаю, там нужно делать какой-то спортзал, мне кажется. Но это же тоже может быть опасным, понимаешь?
1: Мне часто попадаются видео на просторах этих ваших интернетов, в котором люди рассказывают, ну, это чаще всего...
0: Это же зажировка, реально.
1: А?
0: Зажировка.
1: Где какая?
0: Ну, вот если неделю ехать на поезде.
1: А.
0: Так, и что интересно?
1: Или наоборот, суперразгрузка. Они рассказывают, это граждане стран, которые находятся в Северной Америке, да, там Канада, США и все, собственно. Они рассказывают про второй самый длинный переезд на поезде в мире. То есть самый длинный, это очевидно, Москва-Владивосток. По Транссибу.
0: Да.
1: А это второй. Это с юга Канады до севера Канады. Он значительно короче, чем Москва-Владивосток, но все еще там где-то дня 3-3,5 на поезде надо ехать.
0: Ужас какой.
1: И там показывают поезд, в котором надо ехать. И этот поезд выглядит натурально как круизный лайнер. Вот дорогой, шикарный круизный лайнер. То есть он, там есть целый вагон, который под смотровую площадку. И вы едете через снежные леса, и ты на все на это смотришь. Там можно подняться на второй этаж,
0: как
1: где ты просто
0: такая,
1: будешь,
0: да?
1: Под стеклом лежать, по сути. Все очень красиво. Там в купе диваны, двухместные кровати. Шикарный, короче, поезд. Прям реально очень футуристичный, очень красивый, очень комфортабельный. Вот в таком 3,5 дня ехать, наверное, было бы с кайфом.
0: Сколько стоит, не смотрел?
1: Бешеных бабок.
0: Вот.
1: Да, там, по-моему, бешеных бабок.
0: Ну, примерно, примерно.
1: Ну, что-то в районе $1500.
0: 150 тысяч за 3 дня?
1: Ну, да.
0: С едой.
1: Причем это, по большому счету, ты же платишь не за 3 дня, ты платишь за то, чтобы добраться из точки А в точку Б.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что
0: да,
1: это
0: да,
1: транспорт,
0: да.
1: А не самоцель. Ну, вот, то есть, но при этом поезд крутой. Но я бы поездил на плацкарте, наверное, не поездил.
0: А сколько
1: бы,
0: стоит, интересно, билет на поезд до Владивостока? Ты не смотрел?
1: Сейчас посмотрим, сейчас поедем.
0: А Лили нам пишет: добрый день, при полете в самолете я пользуюсь таким способом. Выбирая очень уверенного человека, желательно красивую девушку, смотрю на нее, пытаюсь зарядиться ее спокойствием и думаю, ведь с ней же не может случиться плохое, а значит, и самолет не опасен. Но знаете, Лили, я еще, знаете, как, на кого смотрю? На детей. Меня очень дети успокаивают. Я думаю почему-то, что вот с детьми ничего не может случиться. Какое-то вот спокойствие приходит. Вот они же не боятся, но им правда не страшно. Ну, понятно, что если совсем маленькие, там у них закладывают уши, им может быть больно, они начинают кричать. Но в целом они как-то себя очень так спокойно и весело ведут, и я от этого тоже успокаиваюсь. Но хотя если я летаю не одна, со мной обычно люди со стабильной психикой летят, которые знают, что со мной происходит в самолете. Вот, и поэтому уже на моменте взлета меня начинают успокаивать. Вот. Давай, рассказывай.
1: От 44 тысяч.
0: В одну сторону.
1: Пути, да, в пути 6 дней 12 часов.
0: Это купе?
1: Это плацкарт.
0: Нет, ты что? Ну,
1: 44 тысячи — это плацкарт, купе 72.
0: Вот.
1: Да, купе 72 — это верхняя полка.
0: Нет, ну ты это представляешь? Ты просто будешь лежать на этой верхней полке. У тебя будет просто, не знаю, скривление всего, чего можно. Нет,
1: если ехать во Владивосток, то надо брать его купе сколько целиком. Стоит? А тут мне не предлагают СВ, да.
0: А, Виталий Филиппович.
1: Дураков нет.
0: Москва-Владивосток – это еще по-божески. Всю неделя. Москва-Пхеньян, беспересадочный вагон, который цепляет к Владивостокскому поезду, идет вроде 9 дней. Гера? Ну, как ты думаешь, нужно?
1: Я не проверял, не был в Пхеньяне, но нам Анастасия как раз пишет, да, что мечтает о поездке по КНДР, и да, я бы с таким удовольствием съездил в Пхеньян.
0: Да.
1: Это же, ну, наверное, самое малоисследованное туристическое направление в мире.
0: 9 дней ты там, понимаешь?
1: Да, какие-нибудь Папуа-Новая Гвинея, где людей едят. Осуждаем,
0: ну,
1: такое.
0: Нет, ну, да.
1: И Пхеньян.
0: А, Лимузин пишет, что из армии ехал из Владивостока до Москвы. Неделю было очень классно. Анна пишет, я как раз планирую поездку в Китай на каникулах. Лето, низкий сезон, билеты по нормальной цене. Отели значительно дешевле, чем в сезон. Полетим с ребенком в Пекин. А там 2-3 дня, потом Хайнань и обратно через Шанхай.
1: Прекрасный маршрут.
0: Тебе нравится
1: это вот
0: такой
1: буквально,
0: маршрут?
1: Буквально все места в Китае, в которых я был. Угу. Единственное, что я могу сказать, это то, что... Я не знаю, как на Хайнане, но в Пекине и в Шанхае летом будет безумно жарко. Будьте
0: вот
1: к этому
0: я тоже
1: готовы.
0: Про это подумала, да.
1: Я когда мы были в Шанхае, мы туда ехали поездом из Пекина, в котором было очень жарко. Мы сели в поезд с кондиционерами, там было неплохо, хорошо. 4,5-5 часов ехать из Пекина до Шанхая. Приехали в Шанхай, я выхожу из поезда, и меня обжег воздух.
0: Боже мой.
1: У нас встретила температура, чтобы не соврать, то ли плюс 39, то ли плюс 41.
0: В какое время ты там был?
1: Это был...
0: Ну, примерно месяц.
1: Июль, по-моему.
0: Июнь?
1: Июль.
0: Июль.
1: Да.
0: И... Анна, будьте осторожны.
1: Это был вечер.
0: Боже мой, здесь уже такая легкая прохлада должна была быть по плану.
1: Вечерняя свежесть.
0: Что-то пошло не так.
1: Но это прекрасные города. Ничего вообще плохого про них сказать не могу. Нам, это велик... Особенно Шанхай.
0: Нам много пишут, давай зачитаем. Ехал как-то с маленьким ребенком из Гзыл-Орлы в Пятигорск, а в обычном плацкарте 7 суток. В какой-то момент ты приходишь к Дзену с поездом одно целое. А ребенок как, интересно?
1: 7 суток в плацкарте.
0: С ребенком, с маленьким. А, так, нам еще пишут, Виталий нам еще пишет, приезжайте в Пхеньян, я там был, но советую лететь самолетом. Северокорейские авиалинии летают на Ту-154 и Ил-62. Получите невероятное удовольствие. Я лично рад, что там побывал. Ну
1: сейчас
0: что?
1: Я каюсь, не очень хорошо разбираюсь в самолетах.
0: Так.
1: Я сейчас посмотрю, что это за самолеты.
0: Ты думаешь, на каком из этих двух полететь, да?
1: Да, выбираю, выбрать.
0: Так, Гер, пока ты выбираешь...
1: 154 я посмотрел, да.
0: Так, пока посмотришь на Ил-62, у нас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 11:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 2. Об очередном перехваченном дроне ВСУ сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в МАКС. Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 7 до 9 часов утра по Москве над российскими регионами был нейтрализован 61 беспилотник самолетного типа. В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали 10 детей. Ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Инцидент произошел в Нахимовском районе, в школе номер 13. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте ЧП работают все оперативные службы. В Кремле назвали Зеленского главным препятствием мирного решения украинского конфликта. Именно глава киевского режима мешает на пути выхода на мирные рельсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал очередную серию воинственных заявлений со стороны Владимира Зеленского. Представитель Кремля констатировал, что на фоне риторики украинских властей мирный процесс де-факто находится на паузе. 18 мая замглавы российского МИДа, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин, сообщил, что Россия не получала от представителей Киева сигналов о готовности двигаться в процессе урегулирования конфликта. Кирилл Дмитриев заявил о реализации РФПИ и китайскими компаниями свыше 50 проектов. Общий объем инвестиций в них превысил 800 миллиардов рублей, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, сегодня сотрудничество расширилось за счет новых соглашений, подписанных Владимиром Путиным в Пекине. Совместные проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, наращивая его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха, подытожил Дмитриев. В РЖД планируют в сентябре запустить продажу льготных билетов через МАКС. Новым сервисом смогут воспользоваться больше 20 миллионов граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородном сообщении. Об этом проинформировал генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Белозерова, в компании рассчитывают, что цифровая идентификация через отечественный мессенджер позволит сделать оформление билетов быстрее, удобнее и безопаснее для пассажиров. О погоде сейчас в российской столице. Столбики термометра поднялись до отметки плюс 28. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
4: И Марина Александрова.
3: Программа «Мы вас услышали». Мы продолжаем обсуждать самые интересные и актуальные темы. Но вначале у Геры есть важное сообщение.
4: Да, очень важное. Я, каюсь, не сказал этого в первой половине программы, хотя должен был.
3: Так.
4: Скажу сейчас.
3: Давай.
4: Я хочу от всей души поздравить с днем рождения моего любимого младшего брата Роберта.
3: Сколько ему исполнилось?
4: Ему исполнилось 15 лет, он сейчас в школе, пишет разные проверочные работы. Малыш, с днем рождения, будь счастлив, будь здоров, чтобы у тебя все было хорошо.
3: Счастья, здоровья, любви, хороших оценок. Да?
4: Аминь.
3: Да. Друзья, мы продолжаем обсуждать тему с путешествиями, точнее, мы сейчас уже, наверное, будем заканчивать обсуждать эту тему, потому что вот мы выяснили, что до Владивостока в купе ехать 77 тысяч, да, это стоит?
4: Да.
3: 7 суток.
4: Да.
3: Вот. Пока как-то мы не готовы.
4: Угу.
3: И вот нам Виталий написал, что мне Пекин не понравился. Во-первых, бюрократия, вечные заборы. Спасибо. Попасть так же просто, как, например, на Красную площадь невозможно. Нужно бронировать время посещения через WeChat. А во-вторых, едешь в китайскую столицу, представляешь себе пагоды, драконов, а удаляясь от центра, тебя встречает обычный постсоветский город. Такой себе Подольск с иероглифами и китайцами. Зато пекинский аэропорт — это чистый кайф, очень крутой аэропорт. Что вы имеете против Подольска, я не понимаю?
4: Это, на самом деле, чистая правда.
3: Да.
4: Пекин — это очень такой прям... советский городок, потому что Пекин как столица социалистического такого государства, как Китай, должен быть витриной социализма, и он ей и является. Если вы хотите какой-то крутой, классной архитектуры, причем как китайской, так и европейской, это вам Шанхай. Шанхай с точки зрения гораздо более привлекательный.
3: Кстати, Игорь Владимирович нам пишет, что общественный транспорт ужасен там. Ты не пользовался? Мне кажется, такси, да, в основном все же туристы берут.
4: Да, не, я, по-моему... Ну, я на метро ездил.
3: И как?
4: Метро в Пекине обычное, в Шанхае тоже. То есть оно, там нет каких-то суперкрасивых станций метро, нет. Там вот такое классическое европейское метро, просто транспорт. Чистенько, много людей.
3: Друзья, мы коротенько рассказали про Пекин, да, летом там очень жарко, да, но билеты стоят недорого. А мы идем обсуждать следующую тему.

0: Контрафактная парфюмерия занимает до 20% рынка в России. Духи, которые в бутике стоят 80 тысяч рублей, на рынке отдают за 1000. Но продавцы уверяют, что это оригинал. Предложений много и на маркетплейсах.
1: На дюпы, это ароматы по мотивам люксовых брендов, спрос обычно высок. Юридически это не подделка, но гарантии безопасности у большинства таких товаров нет.
0: А вот реплика – это уже контрафакт. В официальных магазинах на этапе приемки определяют, фальсификат это или оригинал. Обычный покупатель, помимо проверки флакона через систему «Честный знак», может определить подмену, послушав аромат в течение нескольких минут.
1: Цитата. Первые 2-3 минуты – фейк. Аромат может звучать похоже. Это сходство заканчивается через 5-10 минут. Также мы должны обращать внимание на сертификационную этикетку, где должна быть эмблема ЕАЭС, название импортера и адрес, по которому принимаются претензии.
0: На самом деле, знаешь, Гера, с чем я сталкивалась? Вот некоторое время назад я у подруги услышала одни духи, мне они очень понравились. Это такая классика, их очень сложно достать в обычной продаже, там, ну, где-то в магазинах, их не продают. Их откуда-то привозят и потом продают на маркетплейсах, ну, в каких-то сервисах. И когда я открыла маркетплейс, начала смотреть эти духи, разброс цен, правда, был огромный, там, грубо говоря, от 3000 там до 15. И кто-то писал, что это оригинал, кто-то писал, что это реплика. На самом деле это правда очень опасно, потому что ты покупаешь и не знаешь, что ты купишь. Да, возможно, первые ноты, вот как здесь у нас написано, да, в новости, 10 первые минут, все будет замечательно, и ты подумаешь, что это оригинал, но потом шлейф такой от тебя останется. В лучшем случае никакой, а в другом, в худшем случае, да, будет что-то такое неприятное. Поэтому я не знаю, конечно. Что с этим делать? Наверное, не покупать на маркетплейсах никакие духи, только в магазинах официальных.
1: В каких-то, да, официальных реселлерах, наверное, брать.
0: В Duty Free, может быть.
1: Для этого надо куда-то лететь.
0: Куда-то лететь. Куда-то лететь, да, надо. Да, да, да.
1: А вот помимо того, что, да, запах выветрился и начало пахнуть не очень вкусно, не очень приятно, какие еще есть опасности у контрафактных духов?
0: Мне кажется, может быть, ожог кожи какой-нибудь или какая-то аллергия. Вот у меня очень часто бывает аллергия на какую-то парфюмерию, не знаю. Вот если она некачественная, если она прям какая-то такая... непонятно, где сделанное. Ну, у меня такое редко, конечно, бывает, но, слушай, на самом деле это все опасно. Так, еще смотрю, у нас интересная новость. Рынок труда в России масштабно изменится в 2026 году. Сейчас работодатели оптимизируют и штатный, и проектный персонал. Также, по данным Росстата, только за первый квартал 2026 года было ликвидировано в 1,5 раза больше организаций, чем зарегистрировано, а количество вакансий сократилось на 20%. Как тебе такая история?
1: Ну, страшно. В то же время число резюме выросло на 34%, и тенденция будет сохраняться.
0: А по данным Росстата, наибольшая убыль среднесписочной численности работников, чтобы это не значило, зафиксирована в 2026 году в следующих отраслях. Это деятельность почтовой связи, производство кожи и изделий из кожи.
1: Добыча угля, производство одежды, обработка древесины, производство изделий из дерева.
0: А скорее всего, эта цитата, в 2026 году мы будем наблюдать не столько массовую безработицу, сколько масштабное перераспределение персонала между отраслями и профессиями. Ну, то есть кто-то будет осваивать какие-то новые навыки, видимо, в своих профессиях, расширять свои знания.
1: Ну, слушай, если вот из перечисленных нами профессий убрать деятельность почтовой связи, потому что почта, ну, она часто во многих государствах бывает, и убыточный, и дефицитный, и какой только не бывает, но специфика отрасли. Все остальное, это как будто бы такие, знаешь, очень прикладные вещи.
0: Ну вот производство кожи, изделий из кожи. Сумок стали меньше делать? Или плащи не шьют? Что происходит? Ремни не выпускают?
1: Ну, в принципе, производство одежды, видишь, да. Хромает. Добыча угля, обработка древесины. Это такие очень... масштабные индустрии, которые очень много ручного труда требуют. У нас, видимо, у нас, как говорил мой классный руководитель, очень много манагеров завелось. Очень много разных менеджеров и айтишников.
0: Которые не хотят ничего делать. Да,
1: да? Которые хотят в офисе под кондиционером сидеть. Не осуждаю, кто бы не хотел. Но вот, как предсказывается, да, в 2026 году мы увидим масштабное перераспределение персонала между отраслями. Ждем. Пойдем в шахту.
0: Посмотрим, да, что из этого... Ну, видишь, добыча угля, видишь, тоже снизилась. А ты про шахту. Ну, Да. Куда-то в другое место пойдем. Кстати, вот по поводу продуктивности ты сказал про менеджеров. 25% респондентов считают, что выполняют свою работу лучше, чем от них требуют. Еще 48% оценивают свою работу высоко и даже помогают коллегам. Другие опрошенные отмечают, что у них средние результаты, есть потенциал для роста, либо признают свою эффективность ниже среднего.
1: Если сравнивать с коллективом, 6% считают себя самыми продуктивными. Еще 29% отмечают, что работают лучше большинства коллег. Мужчины чуть чаще, женщины считают себя самыми продуктивными сотрудниками.
0: Смешно. Остальные респонденты разделились. 40% считают, что они находятся на одном уровне с коллегами по эффективности. 3% оценивают себя как менее эффективные, а 1% самыми слабыми в команде. И еще 21% не может сравнить себя с другими коллегами. Но ты знаешь, мне кажется, вот в этой новости главное это вот уверенность в себе. Ага, что ты незаменим, что ты делаешь больше других. И, ну, правда, вот верить в это нужно. Что ты вот прям перерабатываешь, что все на тебе. И вот когда ты в это веришь, понятно, что можешь рассуждать, что ты суперэффективный, что если не ты, то кто? Если
1: мне, ты... мне больше интересно, что это за 1%, который сказал, нет, я самый плохой, я работаю хуже всех.
0: Мне кажется, знаешь, это такие пофигисты, которым, в принципе, все равно.
1: Ну да.
0: Которые...
1: Типа, ну ладно, вам нужна еще одна графа, но меня туда
0: да,
1: пишите,
0: да,
1: ладно.
0: Да, да, да. Я все равно ничего не делаю, тут да. сижу.
1: Какая
0: вот,
1: разница,
0: да.
1: какая разница. Ты не считаешь себя работу. Продуктивным сотрудником?
0: Да, конечно, еще бы.
1: Самым продуктивным?
0: Ну почему самым? Ну как, мне все в порядке с самооценкой. Мне кажется, не самым. Мне кажется, самые эффективные сотрудники, это, знаешь, какая-то такая... психологическая история, потому что это люди трудоголики, которые постоянно работают, постоянно в работе. Но это же тоже не совсем нормально. Это тоже такое избегание собственной жизни, когда для тебя работа на первом месте. Бывают такие периоды в жизни, когда нужно, вот, например, несколько месяцев поднапрячься, чтобы потом было хорошо. Но это относится, мне кажется, к твоему бизнесу, да, когда ты что-то развиваешь, открываешь какое-то производство, либо налаживаешь какие-то там, ну, не знаю, ну, тоже производство, либо у тебя какой-то проект. Да, ты ведешь какой-то проект, ну, проектная работа, когда тебе нужно тоже несколько месяцев поработать, чтобы потом отдохнуть. Тогда понятно, что ты туда погружаешься, ты супер там становишься эффективным. Но есть же люди, которые постоянно суперэффективны, которые быстрее, выше, сильнее, и вот им все надо. Но проблема в том, что на этих людей очень много потом вешают всего.
1: Да, и можно ли постоянно быть суперэффективным?
0: Ну, можно, но потом можно выгореть очень здорово.
1: Прям очень здорово. Конкретно так выгореть.
0: Выгореть, конечно, тебе будет это неинтересно. Ну, потому что руководитель будет видеть, что ты совсем справляешься, что тебе можно доверять. Угу. Вот этому человеку он возьмет, например, там что-то у него, там, не знаю, луна в Овне, он на работу не пришел. И это объясняет, не знаю, там, тем, что у него что-то там произошло, случилось. И руководитель на него смотрит и понимает, что ну ладно. Ну, я ему ничего не доверю. А вот тому, кто ходит на работу, например, там каждый день, выполняет все мои задачи, вот я ему лучше что-то доверю. И хорошо, если такому человеку там зарплату повышают, премию какую-то
1: ну,
0: дают.
1: Ну, это тоже сказки.
0: Да, но это тоже сказки. Но обычно, конечно, нет. Ну, это, знаешь, еще все от компании зависит, на самом деле. Потому что есть же еще... мы все подписываем документы при устройстве на работу, где прописаны наши обязанности. Но они могут быть так прописаны, что к этим обязанностям можно все что угодно приписать.
1: Да, очень плавуче так они будут прописаны, что сверхурочной работой... закидают, будь здоров.
0: Друзья, напишите, пожалуйста, любите ли вы сверхурочную работу, а много ли у вас лишней работы, да. Ну, не то чтобы любите, но, не знаю, вас нагружают излишне, потому что вы, к сожалению, хорошо соображаете.

0: моего. Вы задаете этот вопрос в телеграм-канале «Молодой шпинат». Он, шпинат вам ответит, с кем он остается. Это неприличный вопрос. Неприличный, я считаю.
1: Андрей Че говорит, да, что в случаях вот какой-то переработки, еще чего-то, угу, да, повышают зарплату только родственникам.
0: Не согласна.
1: Ну, да, я тоже не согласен. Мне не повышаю.
0: Может, сейчас послушает, и хочешь, мы вырежем для тебя.
1: Не, мне не надо. Этот момент. Мне хватает, слава богу, я не жалуюсь.
0: На самом деле, даже, знаешь, дело еще в том, как к тебе относится руководство, когда ты выполняешь где-то не свою работу, где-то выполняешь работу, работаешь слишком много. Я имею в виду не только материальные, но и какая-то похвала должна быть. Какое-то что-то еще такое, знаешь, типа, стимулирование.
1: Молодец, заметить важно.
0: Заметить, сотрудника. Отметить, что не, да, просто так ты это сделал. Кому-то важно и это, понимаешь?
1: Да. Mm-hmm. Я в университете, когда изучал управление персоналом, это было или что-то такое, mm-hmm, я не знаю, зачем мне нужен был этот предмет, но я его изучал.
0: Ну, хотел управлять.
1: Да, нет, но, в общем, да, изучал. И там один из главных постулатов всей теории управления заключается в том, что разным сотрудникам подходит разная система мотивации. Это очень часто зависит, да, от возраста. Молодым сотрудникам важно, угу, иметь какой-то минимум, базовый минимум денег для закрытия своих потребностей и площадку для роста, для развития. Ну, вот, развитие для них на том этапе важнее. Сотрудникам постарше они как бы уже добились всего, что хотят, ну, в идеале, в своей профессии.
0: Даже если не добились, мне кажется, деньги. Им стабильность важна, да, да, и какое-то материальное поощрение. Но, к сожалению, знаешь, вот сотрудники, которые постарше, они очень часто никуда не развиваются. Вот они сидят на своей должности, получают за это деньги, ничего больше не делают, ну, то есть никаких навыков новых не приобретают, еще что-то там не делают. Но при этом они хотят, чтобы им зарплату повышали. Ну, не знаю, там инфляция это объясняет еще чем-то, но при этом не предлагают никаких своих новых знаний и умений.
1: Ну, хотеть не вредно.
0: Хотеть не вредно, да, я согласна. А что для тебя важно? Именно какое-то материальное поощрение или чтобы сказали, какой ты молодец, похвалили?
1: Наверное, чтобы сказали, какой я молодец, похвалили, да.
0: Так, мы этот момент тоже вырежем.
1: Приятно, когда, знаешь, ты что-то делаешь, стараешься, и это реально замечают. Замечают и отмечают, что даже если у тебя не очень хорошо получилось, да, тебя все равно могут похвалить за то, что ты постарался.
0: А еще очень, знаешь, мне кажется, важно работать с людьми, которые такие же, как и ты. То есть тоже ответственные, пунктуальные, которые понимают, что они делают. Ну, понимаешь, да, о чем я?
1: Ну,
0: не проводят, не проводят время впустую на работе, так же, как и ты, понимаешь?
1: Хороший коллектив. Это,
0: хороший коллектив, да. Друзья, мы вот возвращаемся к теме контрафактной парфюмерии. Напомним, что она занимает до 20% рынка в России. И с нами на связи Несса Генералова, эксперт по безопасности товаров народного потребления, автор проекта «Эко-разнос». Инесса, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день. Рада
0: услышать. Мы добрый тоже. День. Инесса, скажите, пожалуйста, чем может быть опасна контрафактная парфюмерия?
2: Ну, контрафактная парфюмерия, как минимум, может быть опасна тем, что мы с вами не знаем, что именно в составе, да, самое меньшее из неприятностей, с которыми мы можем столкнуться, это то, что, допустим, аромат будет нестойкий или неприятный, не такой, как, да, у оригинала, это самое меньшее из зол. Наверное, одним из самых страшных моментов можно назвать то, что состав тех отдушек, тех удерживатели ароматов, которые будут в составе, да, добавлены, они могут быть токсичными, то есть могут привести вплоть до удушья, ожогов контактных, да, на коже. Ну, то есть там вариантов, что может случиться с нами, очень mm-hmm. много, то есть это и отравление и так далее, и так далее. То есть тут нужно, ну, лучше не рисковать такими товарами.
0: А если вот мы выбираем такие товары на маркетплейсах, там, да, где-то онлайн это, делаем эти заказы, uh-huh. а как можно себя обезопасить от покупки контрафакта?
2: Ну, в первую очередь сейчас на территории Российской Федерации, слава богу, появилась маркировка «Честный знак», и мы с вами можем, как минимум, да, проверить по этой маркировке, то есть посмотреть там QR-код прямо на месте в пункте приема заказов. Кстати, вот такую продукцию лучше покупать именно не с доставкой на дом, а mm-hmm. в пункте выдачи заказов. Вы в пункте спокойно на смартфоне проверяете оригинальную, ну, наличие маркировки на этом товаре, обязательно

0: проходите по этому QR-коду, потому что могут просто, да, картинку налепить. И смотрим, соответствует ли информация по QR-коду тому, что мы держим в руках. То есть, ну, это самый такой простой путь, удобный, который сейчас нам всем доступен в России. Второй момент, это, конечно же, проверяем карточку товара самого продавца. То есть смотрим, есть, ну, что это за продавец. То есть это могут быть какие-то реселлеры, у них там, не знаю, два вида товара всего, да, на витрине их. И, допустим, какие-то фотографии, скриншоты, непонятные отзывы или полное отсутствие отзывов, негативные отзывы. То есть, ну, также смотрим, чтобы этот был продавец. Все-таки лучше выбирать, например, духи продаются у какого-то крупного ритейлера, да, но на маркетплейсе. Не буду сейчас название называть.
1: Ну, понятно, да.
0: То есть смотрим, да, чтобы это был зарекомендовавший уже себя продавец на рынке. У каких-то вот непонятных новичков лучше не брать, потому что риск нарваться на контрафакт как раз будет выше.
1: Инесса, а насколько опасно покупать реплики, да? То есть, когда мы пишем, когда не мы пишем, а написано, что это реплика какого-то известного аромата, или еще, знаете, бывают тестер как, от какого-то там известного аромата. Чем это может
0: разлив,
1: быть? Я
0: разлив, я знаю. Разлив,
1: да-да-да-да-да. Чем это может быть опасно?
0: Ну, собственно, то же самое, да, что и с контрафактом. То есть мы здесь не можем быть уверены в том, что мы покупаем с вами оригинал, тем более, если написано реплика, то это уже, да, что-то скопированное. То есть наверняка какие-то компоненты для того, чтобы удешевить товар, они были заменены. Наверняка, ну, то есть если мы видим с вами, да, что оригинальные духи, допустим, они стоят 20 тысяч рублей, а реплика продается за 1,5 там или за 5, ну, это то, что нас должно насторожить. То есть помимо того, что, конечно же, есть наценка за бренд, за имя, да, за там, мы должны с вами понимать, что все-таки есть еще и цена самого продукта, и если делается какая-то реплика, то... Ну, гарантии никто не может дать, что это сырье, которое применялось для изготовления этих духов или там аромадиффузоров, ну, что оно будет качественным. То есть тут то же самое, что и с контрафактом. Мы можем с вами самое меньшее зло, это будет просто неприятный аромат, или он будет не такой, как у оригинала. А самое неприятное, это то, что мы можем с вами просто банально отравиться.
1: И голова начнет болеть.
0: Голова начнет болеть, да, удушье, головная боль. Ринит, то есть насморк, мы можем с вами получить химические ожоги при нанесении на кожу, плюс этот аромат можно долго выстирывать из одежды, можно даже одежду испортить. То есть тут вариантов, что может случиться в случае покупки некачественного контрафактного товара, миллион.
2: А столкнемся ли мы со всеми этими же проблемами, если купим себе духи, знаете, в таких, хочется назвать это ларьком, вот бывает в торговых центрах стоят, продают маленькие флакончики каких-то,
0: островки, да?
2: Да, да, вот островки, безымянные какие-то ароматы, могут тебе там даже свой аромат какой-то намешать, вот в таких местах вообще
1: микса,
2: можно покупать микса, себе
1: да.
2: парфюм?
0: В таких местах я тоже не рекомендую покупать парфюм. То есть, ну, в целом, мы с вами, опять же, должны понимать, что, да, риск, он может обойтись нам ценой здоровья. То есть, конечно, очень привлекает нас идея того, что нам соберут какой-то уникальный аромат для нас самих, да, конкретно подходящий нам, но все-таки лучше покупать у тех, у кого, допустим, сырье, ну, в случае, если мы хотим сделать какой-то оригинальный аромат, сырье, допустим, с маркировкой органики. То есть это из органического сырья будет, да, собран микс, там эфирные масла, допустим, какие-то базовые масла. Вот в таком случае можно попробовать. А если это, вот опять же, та же самая парфюмерия на разлив, то я бы не стала экспериментировать со своим здоровьем, потому что неизвестно, что там применяет этот продавец. Ну, как бы, и даже продавцы-консультанты на точке, они могут не знать, что именно им приносят.
1: И что будет потом с нами,
0: да? То же самое происходит, да, в маникюрных салонах в связи с разными санкциями, да, многие известные товары, они покинули, да, территорию Российской Федерации, и просто в старые бутылочки из, там, не знаю, гель-лака подливают какую-то подделку с азиатского рынка, которая, ну, неизвестно, как себя потом впоследствии поведет, да, на ногтях, там, на нашем организме. Но то же самое и с духами. Что там намешали, лучше не рисковать. То есть также на этих островках смотрим наличие честного знака, потому что это на все товары, и онлайн, которые продаются, и офлайн, которые продаются, обязаны продавцы наносить. Без этого мы, если видим товар, что он реализуется, мы можем смело фотографировать этот товар. Также запрашивать документы у продавца и сразу же писать жалобу в Роспотребнадзор. Сейчас это легко сделать, да, онлайн. и таким образом и себя обезопасить, и других клиентов, да, подобных точек. Ну, и то же самое с маркетплейсами, кстати, имейте в виду, что если вы покупаете вдруг по какой-то причине реплику, какой-то контрафакт, то есть нет честного знака, нет состава, угу. цена смущает, обязательно обращайтесь в Роспотребнадзор, потому что, ну, это наше безопасное будущее, как минимум, в наших руках.
1: Это правда. Потребителей. Да. Инесса, знаете, у меня еще какой вопрос? Вот по поводу хранения. Если говорить там о маркетплейсах или о каких-то точках, где, вот как Гера говорил, разливают эти духи, там же очень часто бывает жарко, да? И повышенная какая-то температура, вот там условия хранения могут быть нарушены. А чем это может быть для нас опасно? Или, например, это не опасно и все в порядке?
0: Помимо того, что портится, изменяется сам аромат, то есть он от воздействия температур, от солнечного света, от лучей, да, много от чего он может разрушиться, то есть мы с вами получим не тот аромат, который хотели. Помимо этого, также мы должны понимать, что могут быть дополнительные химические реакции. То есть почему важна температура хранения парфюма? Потому что компоненты в определенном сочетании, да, при нагреве, они... И их химическая реакция, которая изначально, да, была собрана во флаконе, она изменяется, и мы с вами уже на кожу можем нанести совершенно другой продукт. И опять же, да, мы с вами переходим к тому же моменту, что это может быть и отравление, и ожоги, ну, прежде всего, это ожоги. Поэтому... Ожоги, дерматит и все остальные неприятные вещи.
1: Если заходим, да, в какой-то магазин, да, где разливают духи, мы понимаем, что там жарко, мы оттуда автоматически выходим и не экспериментируем.
0: Да, и это касается не только духов, это касается, в принципе, любого, наверное, товара, да, то есть это и к кремам относится для тела, для лица, то есть это уход, и декоративная косметика.
1: Да.
0: Да, и даже бытовая химия, на самом деле, то есть какие могут быть, ну, то есть, конечно, понятно,
1: тоже опасно. Да, Инесс, да, у нас время эфира подходит к концу. Напомню, что у нас в гостях была Инесса Генералова, эксперт по безопасности товаров народного потребления, автор проекта «Экоразнос». Инесс, большое вам спасибо за такую интересную справку. Да, теперь мы точно что сделаем? Мы точно не пойдем в магазин, где духи разливают, не пойдем в магазин, где слишком жарко, ну и вообще
2: будем проверять честный знак.
1: Честный знак и будем обращать на стоимость оригинала и реплики. Ну, вообще реплику покупать тоже не будем. Да. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся с программой «Народный адвокат».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с Пен Паем поблагодарил нашедших его журналистов. Я посмотрел кадры нашей неожиданной встречи много лет назад. Честно говоря, это было очень приятно, отметил российский президент. Китайского инженера глава государства видел еще ребенком во время первого визита в Китай в 2000 году. Встреча состоялась в рамках официального визита российского лидера в Пекин. Путин и Пан Пай тогда побеседовали в государственной резиденции. По словам инженера, тот момент стал самой яркой страницей его жизни. Угроза беспилотной атаки объявлена в ряде районов Литвы. Аэропорт Вильнюса приостановил прием и выпуск самолетов. Данные приводит Reuters со ссылкой на Литовский национальный центр по управлению кризисами. Ограничительные меры были введены после того, как со стороны Белоруссии у литовской границы был замечен объект, похожий на беспилотник. Происхождение аппарата пока не установлено. Накануне в Минобороны Эстонии заявили, что об уничтожении в южной части страны дрона в ведомстве предположили, что он был направлен в ВСУ в сторону России. В Польше 4 человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемые поляки в возрасте от 48 до 62 лет, говорится в заявлении спецслужбы республики. Следствием установлено, что задержанные действовали в интересах иностранной разведки и передавали сведения, способные нанести ущерб стране. Всем троим предъявили обвинения в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов, а также подготовке к диверсиям и публичном восхвалении войны на Украине. По версии польских силовиков, мужчины выполняли задания гражданина России, которого спецслужбы связывают с ФСБ. Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь. Решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных и деловых обменов между странами. Россияне с обычными заграничными паспортами могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Действующее соглашение было установлено до 14 сентября 2026 года. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Говорит Москва.ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12.05, почти 12.06 в российской столице. В эфире программа «Народный адвокат». В студии я, Герман Бабаян, и наш сегодняшний народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
5: Герман, добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: В ходе этой программы мы с вами принимаем звонки, читаем СМС и пытаемся решить, ну или помочь вам как-то решить, разобраться в ваших юридических неурядицах на тему дела семейные, правильно?
5: Абсолютно верно, Герман, да. Все, что связано с имуществом, все, что связано с разводами, с разделами, с детьми, с помощью и поддержкой друг друга, если вдруг вы стали обладателем какого-то несказанного богатства по наследству.
4: Было бы все... славно.
5: Да, да, или как минимум думаете о том, чтобы кому-то оставить все это богатство, мы расскажем, как это прекрасно все передать своим любимым наследникам. Может быть, и нам с вами что-то отломится.
4: Ну, мечтать не вредно. Да. Координаты нашего эфира следующие. Вы можете нам писать смс по номеру +7 925 48 94 8. Можете писать нам в наш бот в Телеграме, который называется «Говорит МСК-бот». Можете звонить нам в эфир по номеру 8 495 73 73 94 8. Вы можете писать нам в МАКС. В общем, координатов огромное количество. Бот наш в МАКСе тоже называется «Говорит МСК-бот». Везде мы сообщения видим, везде мы сообщения зачитаем. Звоните, не стесняйтесь, мы все звонки возьмем. У нас, кстати, есть сразу же звонок. Давайте мы попробуем его взять. Сейчас мне звукорежиссер расскажет, как это сделать. Даже, наверное, поможет. Чудно. Добрый день, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Очень здорово, что дозвонился. Меня зовут Григорий, Гриша.
5: Здравствуйте.
6: Вот такой вопрос. Тут некий замкнутый круг образовался. Значит, у меня отец с матерью, с мамой, папа с мамой не были расписаны. И вот в настоящее время сын мой пытается подать там документы, ну, на репатриацию, ну, вот. А там надо доказать, что мой отец, он является моим отцом. Вот. У меня есть свидетельство о рождении, в котором написано, что он мой отец. Вот. Но родители не были расписаны. Есть еще такой документ, который называется «Справка об установлении отцовства». Uh-huh. Вот. Его выдает, ну, как бы, отдел ЗАГС, находящийся в МФЦ. Я пришел туда, но мне говорят, ну, я хочу взять справку об установлении отцовства, которую мой отец, как бы, получил, заполняя свидетельство о рождении. А мне говорят, вот, ну, доверенность от него есть, от отца. А отец, он в другой стране уже лет 10 назад, ну, умер, к сожалению. Вот. Я говорю, ну, он, как он мне доверенность может написать? Он умер. Дайте тогда свидетельство о смерти. Свидетельства о смерти у меня нету. Я его не могу получить, потому что не могу доказать, что он мой отец. Вот тогда такой вопрос сейчас сформулирую. Как можно получить все-таки справку об установлении отцовства на своего отца? Ну, как бы вот, там, может быть, через суд там и так далее.
5: А я не совсем пойму, для чего вам справка об установлении отцовства, если у вас есть свидетельство о рождении, где вы указаны,
6: да,
5: как его ребенок.
6: Да.
5: Я не совсем...
6: Мне тоже это непонятно, но в той стране, куда сын подается на это самое, там, на репатриацию, ну, Израиль, государство. Вот. А там, и вот им недостаточно свидетельства о рождении, им, ну, нужно, чтобы было еще второй документ. Вот это как минимум справка об установлении отцовства. То есть им недостаточно. Родители не были расписаны. Не в браке.
5: А это не имеет значения, расписаны они или нет. Это же, как бы, получается, мы сейчас о вашей маме не говорим, а мы говорим о вас. Поэтому, ну, при чем здесь их брак, я не совсем пойму. Значит, если орган не выдает этот документ, то получение его возможно только в судебном порядке. Значит, я думаю, что придется получать в судебном порядке. Но здесь я не расскажу вам по телефону, как это сделать. Это нужно обратиться к юристам, которые помогут вам составить исковое заявление. Я бы получил, может быть, отказ от МФЦ и обжаловал этот отказ и получил судебное решение. И после этого с этим судебным решением в МФЦ и получить эту справку. Первый раз сталкиваюсь в своей практике с таким вопросом, честно могу сказать. Ну, просто это чуть-чуть не мой профиль, поэтому мы не получали подобные документы и не консультировали никого на эту тему. Возможно, да, для репатриации это нужно, но вот здесь, наверное, тогда придется вот таким образом через суд пойти.
6: Ну, мы так и думали, что надо идти в суд.
5: Да, это практика... Это практика, Григорий, для любой ситуации, для нашего любого другого радиослушателя. Если орган не выдает вам какой-то документ по каким-то причинам, вы обжалуете это в судебном порядке. Вот, собственно, и здесь я вижу, видимо, такой же путь движения.
6: Хорошо, спасибо большое.
5: Спасибо вам и желаю удачи.
4: Вам. Да, спасибо вам. Репатриация, это, конечно, сложный вопрос. В них обычно черт ногу сломит.
5: Вы знаете, для меня на самом деле странно, потому что Израиль очень с удовольствием принимает своих потенциальных граждан и своих репатриантов, поэтому мне странно, что они цепляются к подобным вещам. Я бы, например, обратился в посольство и сказал им, вот такая ситуация, давайте попробуем как-то обойти этот документ. Если нет, тогда в судебном порядке.
4: Ну, я надеюсь, все разберутся, надеюсь, все получится. Да. Следующий звонок попробуем принять. Добрый день.
7: Добрый день. Будьте так добры, Алла Георгиевна, город Москва.
5: Здравствуйте. Доктор.
4: Здравствуйте.
7: Руслан, уважаемый, будьте добры, смотрите, какая ситуация. Я наследница по закону, но в связи с тем, что суд принял в мою пользу решение об отмене завещания. Завещание было написано под давлением, сделка была отменена, если правильно выражаюсь, по суду. То есть завещание...
5: Признано недействительным.
7: Да, верно, простите, немножко
5: ничего страшного.
7: Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что экспертиза признала на момент подписания завещания, ну и плюс там посторонние люди, мошеннические действия, оказались еще прописаны посторонние люди, ребенок 10-летний и гражданка, уроженка соседнего государства недружественного, но временно, до 29-го года. В связи с тем, что мошеннические действия, наверное, де юре признаются на 159-й, поскольку...
5: Подождите, а это установлено, да? То есть возбуждено уголовное дело по 159-й статье?
7: Ну, с уголовным делом там все сложно, они свалили все доказательства на меня, вот теперь прокуратура, конечно, обратила на это внимание, потому что все было сведено на гражданско-правовые отношения, я подала иск о признании завещания недействительным, суд его признал, и я как единственная, поскольку там с той стороны было завещание написано, брат резко скончался, суд отменил эту сделку, завещание, но там посторонние люди, вообще не имеющие никакого отношения. Но я к чему? Я теперь как единственный де юре, де факто собственник жилья в Москве.
5: Уже собственник или пока еще наследник?
7: Ну, так точно, да. Ну, я просто делаю теперь попасть к нотариусу с определением суда. Скажите, пожалуйста, я их выписывать могу только по суду? Поскольку они временно зарегистрированы, регистрировал мой брат, на тот момент собственник умерший, а в этой квартире временно они зарегистрированы.
5: Или
7: же я могу им предложить по-доброму разойтись?
5: Ну, если они по-доброму разойдутся, это прекрасно. Я вообще считаю, что всегда лучше расходиться по-доброму.
7: Ну, я тоже так
5: думаю. Если это не всегда получается, тогда в судебном порядке. Единственное, знаете что, я не просто так спросил, возбуждено ли уголовное дело. Потому что если уголовное дело не возбуждено, ребенка выписать будет крайне непросто, 10-летнего, даже из временной, с учетом временной регистрации. Поэтому только в судебном порядке, если добровольно не удается, и не факт, что это завершится успехом для вас.
7: Дело все в том, что, простите, пожалуйста, маленькое уточнение, так называемый нюанс.
5: Да.
7: Пока вот все это происходило, даже когда был брат жив, МВД понимала, что происходит Росреестр, и есть официальные документы, по моим обращениям, я как заявитель обращалась в связи с тем, что там происходит, Ну, у нас ведь как? Нет дела, пока нет тела.
5: Да.
7: Дело случилось, и вот все засуетились. В прокуратуре на особом контроле, в главной прокуратуре города Москвы, это вот на Пролетарке, которая, дело все в том, что был стоп-учет ограничения регистрационных действий.
5: Угу.
7: И как они зарегистрировались, там МВД мнется, жмется, ну, понятно, что были коррупционные составляющие.
5: Ну, в этой ситуации, я думаю, что у вас шансы увеличиваются и возрастают, но я еще раз поясню свою позицию, что малолетнего ребенка выписать непросто, и для этого должны быть основания. Если ваших оснований, я не нахожусь в рамках вашего дела, поэтому я не знаю, если в рамках этого дела основания найдутся, то вам это удастся. Если нет, тогда придется дожидаться окончания срока временной регистрации.
7: А то, что там, условно говоря, они не являются членом нашей семьи, ну так это звучит, да, это убедительные с моей стороны?
5: Нет, это не убедительный довод.
7: Никак.
5: Нет, это не убедительный, абсолютно верно. Ребенок зарегистрирован, соответственно, ну, на то были какие-то основания.
7: А то, что он не в семье был, когда он их регистрировал.
5: А это опять доказательная история. То есть возникает вопрос доказывания, и если вы это докажете, еще раз повторяю, не просто так я спрашивал, возбуждено ли уголовное дело. Поэтому...
7: Но сказали, что будет возбуждено, когда будет экспертиза сербского. Она проведена, она в мою пользу. А вот руководствоваться экспертами сербского можно о том, что человек не понимал значения своих действий?
5: Конечно, вам все доводы здесь хороши, и я желаю вам удачи и победы.
7: Большое
5: я думаю,
7: вам спасибо
5: я думаю,
7: за
5: что,
7: пояснение.
5: Да, я думаю, что либо ваш юрист, либо вы, как квалифицированный человек, добились этого результата. Непростого, достаточно сложного. Я могу вам сказать, не знаю, ребята нам аплодисменты смогут дать или нет? Нет, вот там есть как-то в программе, вот вам аплодисменты.
7: Вот вам аплодисменты.
5: Да, вот вам аплодисменты, потому что это действительно...
7: Того, но нервов, конечно, уедено. Тем более я человек мирный и предпочитаю медиацию, так называемую, договариваться, но с преступниками трудно договариваться, и в рамках закона я все сделаю.
5: Я вас поздравляю, осталось дело за малым, и желаю вам удачи. Да, наберите нам, пожалуйста, расскажите.
7: Берегите себя, очень сложное время, будьте здоровы.
4: Удачи вам, удачи.
5: У нас сегодня с вами, смотрите, какой крутой эфир, какие крутые, интересные вопросы. Это ваш почин, он такой прям...
4: Повезло мне, но главное, чтобы мы людям смогли помочь.
5: Абсолютно.
4: Денис нам пишет, спрашивает: здравствуйте, у меня квартира от бабушки по договору ренты, и сейчас я получил новую квартиру по реновации. Есть ли у моей супруги права на эту квартиру? Что скажете? Вот так вот.
5: Да, я же говорю, что вопросы сегодня сложные. Вопросы сегодня сложные. Да, хороший вопрос. Можно я подумаю чуть-чуть?
4: Само
5: да,
4: собой.
5: То есть однозначно, что квартира по наследству полученная нет. Вместо нее получили реновационную квартиру. В лоб скажу вот так, что нет. Но подумаю чуть-чуть и чуть позже обязательно отвечу на этот вопрос в рамках нашей сегодняшней программы.
4: Ну, может, после новостей получится придумать. Так, возьмем тогда еще один звонок. Нам Светлана написала очень большое, длинное сообщение, но здесь много непонятных для меня слов. Поэтому, Светлана, если вам не сложно, перепишите его, потому что я не до конца понимаю, как это читать и что тут читать. И мы обязательно его зачитаем. Пока попробуем взять звонок. Добрый день, слушаем вас.
8: Здравствуйте.
5: Добрый день.
8: Светлана, здравствуйте. У меня тоже, наверное, сложный вопрос по кладбищу. Вы знаете, у меня на Ваганьковском кладбище похоронены мои близкие. И последние два захоронения, это было в 68-м году и в 72-м. Выписаны все вот эти вот захоронения на меня. Вот, а с меня теперь требует, надо доказать родственные отношения. Где я могу доказать, когда все родились до революции? Одна в 1907 году, другая в 1900 году. Потом у меня одна была фамилия, а потом, после того, как я вышла замуж, поменяла. Ну, на крестах-то написано фамилии-то.
5: Да, к сожалению, я, наверное, не подскажу вам никакого пути, по которому можно было бы легко пройти. У вас есть кто-то из молодых членов вашей семьи, кто мог бы заняться этим делом?
8: Ну, дочь есть.
5: Ну вот я бы все-таки порекомендовал вашей дочери с документами, которые у вас есть, обратиться к юристам, потому что, к сожалению, к великому, в этой теме огромное количество злоупотреблений. Это элитное место, если так можно вообще назвать, кладбище в центре города Москвы. Каждый кусочек земли, в кавычках ставлю, стоит больших денег, поэтому огромное количество злоупотреблений на этот счет, еще раз объясняю. И для того, чтобы получить в сегодняшних условиях вам право на будущее, надо задуматься об этом сейчас, как правильно вы делаете. Я бы собрал все документы и пошел к юристам. Самое главное, не нарваться здесь на мошенников. Пусть ваша дочь получит какие-то рекомендации об этих людях и разобрать эту ситуацию. Сложный очень вопрос. Я ничего, к сожалению, в рамках программы вам не могу сказать.
8: Она два раза ездила в администрацию этого кладбища. Ну, показывал документы, правда. Ну, не писала ничего, а просто лично. Вот, они сказали, нет.
5: Именно поэтому я и говорю о том, что нужно пойти к юристам, потому что злоупотреблений на эту тему, а если человек не очень квалифицирован, не очень настойчив, они могут пользоваться этим, этой неграмотностью, назову это так. Поэтому только через юристов, которые докажут свою позицию в соответствии с вашими документами. Это единственное, что я вам сейчас могу посоветовать. Другого совета я, к сожалению, дать сейчас в рамках программы не могу.
4: Удачи вам, удачи, надеемся, у вас все получится, да, обязательно надо...
5: К сожалению, слышу много историй о злоупотреблениях в этом вопросе, и здесь только квалифицированный юрист может помочь навести порядок.
4: Всегда хорошо быть во всеоружии, да, профессиональная помощь – это очень полезная вещь. Антон Андреевич нам пишет, если недвижимость переходит по наследству, считается ли она совместно нажитым имуществом с женой в случае развода, и облагается ли она налогом при наследовании?
5: Налоги, ну, в зависимости от того, от кого вы получили это наследство, налогами облагается или не облагается. В любом случае вы платите госпошлину нотариусу при вступлении наследства. Это имущество получено не за деньги семьи, поэтому в случае развода оно не подлежит разделу, оно остается за вами или за вашей супругой, в зависимости от того, к кому оно пришло.
4: Угу. А нам 91-й пишет по поводу вот последнего нашего звонка. Пишет, пусть дама напишет в московское правительство, все объяснит. Земля в Москве на кладбищах государственная. Это может как-то помочь?
5: Абсолютно, это верно, да. Если наша слушательница слушает, то, конечно, это очень дельный совет. Но, опять же, это не отменяет того, о чем я сказал. К юристам, которые помогут грамотно составить это письмо и проследят, чтобы это письмо не потерялось и никуда не делось. Абсолютно верно, эта земля не находится ни у кого в собственности. Она находится в собственности города Москвы. Но злоупотреблений много, когда пытаются для обеспеченных граждан таким образом заполучить это место. Вот так вот я мягко скажу.
4: Ну, в общем, в любом случае нужна помощь юристов.
5: Да.
4: Без нее не обойтись.
5: Я бы рекомендовал это сделать.
4: А Светлана нам исправленную версию своего СМС прислала. История следующая. Здравствуйте. Трехкомнатная квартира приобретена была в браке и был использован для ее покупки материнский капитал. В 2022 году развод и раздел имущества по суду. У взрослых по 1/6 доли, у троих детей по 1/4 доли. Вынуждена была съехать из этой квартиры с тремя детьми, так как муж съезжать не захотел, а жить с ним было невозможно. В данный момент бывший муж живет в этой ипотечной квартире, подал на меня в суд об уплате ипотеки за 3 года на 1 миллион рублей. Решать вопрос о продаже этой квартиры или ее сдаче, или как-то еще, он не хочет. Я со своей стороны не хочу платить за площадь, в которой я не могу жить, и как-либо ее использовать без его согласия. Какой может быть выход из этой ситуации?
5: В этой ситуации, опять же, ситуация очень сложная, ситуация непростая. опять же, нужен как минимум либо медиатор, либо юрист. Вы действительно обязаны платить, потому что это ваше обязательство по, назовем это в кавычках, кредитному или ипотечному договору. Вы обязаны их исполнять, и это право остается за вами, потому что вы не передаете его своему мужу для того, чтобы он исполнял эти обязанности. Поэтому садитесь за стол переговоров, как-то договаривайтесь. Надеюсь и желаю вам, что страсти после развода у вас уже улеглись, и желаю вам какого-то разума, чтобы договориться. Медиатор, юрист вам в помощь, который сможет договориться и помочь. Не портите свою кредитную историю, потому что жизнь продолжается, и вы можете со временем стать обязанной по кредитному договору, соответственно, попасть в реестр недобросовестных. И простейший порядок, когда ваш муж пойдет и подаст на вас суд за невыполнение обязательств, если у него есть на это основание. Поэтому садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Не хотите платить, не хотите жить в этой квартире, продайте эту долю своему мужу. Пусть это будет его доля, все равно вы там не живете, получите какие-то деньги, а он дальше будет, скажем так, выплачивать и нести обязательства. А за детей обязательства несут родители. Это, соответственно, вы и ваш муж. Поэтому здесь бывший муж. Здесь в любом случае обязательства эти никуда не денутся.
4: Для себя уточню, немного не понял. Да. Если она продаст свою долю мужу, да, снимет ли это с нее ипотечные обязательства?
5: Конечно, нет ипотеки, она продала по согласованию с банком и свою долю. У нее нет доли, соответственно, у нее нет никаких обязательств перед банком. Эти обязательства переходят тому, кому она продала, мужу или нам с вами, условно говоря. И это взаимоотношения, да, ну, я да, таким образом чуть-чуть сглаживаю эту ситуацию, чуть-чуть шучу. Вот, поэтому вот таким образом.
4: Ну, она нам пишет, дополняет, что договариваться он не хочет, но что поделать, надо как-то искать какие-то...
5: В конечном итоге все равно вам место либо в суде будет, либо вы сможете договориться. В суде вы понесете больше расходов, в зависимости от того, кто будет инициировать иск. Если вы договоритесь, расходов будет, может быть, меньше.
4: Ну, звонки не будем брать, у нас 3 минуты остается до новостей. Давайте почитаем смс-ки, у нас их много. Сергей нам пишет. Здравствуйте, хочу сдать в аренду ипотечную квартиру. Ипотека в ВТБ. Брал в 22-м году по льготной программе, не семейная. Какова вероятность одобрения банка заявления о сдаче в аренду?
5: Не могу вам ответить, не участвовал никогда в подобных историях. Подавайте в зависимости от того, как будет. Но есть риск того, что могут поднять ставку вам. Если она тем более льготная, будьте внимательны и осторожны, подумайте, как это сделать. Читайте мой ответ между строк. Но вы берете на себя определенные риски, поэтому будьте к этому готовы.
4: Николай нам пишет. Хотим продать квартиру в Московской области. 4 собственника. Один из собственников живет в Новосибирске. Можно ли провести продажу одной сделкой, при этом, чтобы тот собственник был по видеосвязи, или необходим доверенное лицо?
5: Да, нужно доверенное лицо. По видеосвязи не будет этого.
4: Еще нам пишут, моя подруга одинока, завещание написала и хотела бы, когда придет время, быть похороненной к родственникам на имеющийся участок. На кого и как оформить документы и какие?
5: Обеспокоиться этим вопросом нужно заранее, правильно, абсолютно. Значит, надо съездить на кладбище, надо определить, во-первых, того человека, кто будет заниматься всеми этими вопросами. После этого поехать на кладбище, в зависимости от статуса места, решить с администрацией кладбища этот вопрос.
4: То есть просто заранее с кладбищем договориться.
5: Определили, что вот какому-то человеку она завещает свою квартиру, и какому-то человеку она определяет место, на которое ее захоронить. Для этого, если он не является родственником, у него должны быть для этого основания. В противном случае захоронить ему в это место не дадут. Поэтому нужно это сделать заранее. Сегодня места в Московской области есть в собственности, на кладбищах, в Москве этой собственности нет, поэтому статусы разные, именно поэтому я и говорю, что лучше обезопаситься этим заранее.
4: Ну, давайте такое вот зачитаем. Добрый день, можно при разводе распределить алименты, чтобы они шли на карту детям, но я гражданин России, а жена гражданка Казахстана?
5: Да можно сделать, никаких проблем, это решение принимает суд. Но в любом случае малолетние дети не могут самостоятельно распоряжаться. За них эту функцию выполняют их родители. Поэтому в зависимости от того, как определено место проживания ребенка, его содержанием там 3-5-7-летнего ребенка занимается его мама или папа. Он не может сам за себя отвечать. Поэтому с учетом этого решение будет принято судом, если сторонам не удается договориться.
4: Спасибо. Давайте мы прервемся на новости. Программа «Народный адвокат». Не прервемся, а послушаем самые интересные новости. Извините, я новичок в этом деле. Программа «Народный адвокат». Руслан Ехудин сегодня в студии. Новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
9: 12.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Глава МЧС проконтролировал работы по ликвидации последствий ЧП в Туапсе. Александр Куренков с борта вертолета осмотрел акваторию Черного моря и место, где дроны ВСУ атаковали нефтяной объект. Министру доложили, что установлены боновые ограждения и нефтеловушки для предотвращения распространения возможных загрязнений. Кроме того, водолазы обследовали прибрежную зону в районе городского пляжа Туапсе и убедились, что следов мазута на дне нет. После облета акватории у министра запланировано совещание с руководством городской администрации. По готовности к курортному сезону сообщили в МЧС. В Польше 3 человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемые поляки в возрасте от 48 до 62 лет, говорится в заявлении спецслужбы республики. Следствием установлено, что задержанные действовали в интересах иностранной разведки и передавали сведения, способные нанести ущерб стране. Всем троим предъявили обвинения в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов, а также подготовки к диверсиям и публичном восхвалении войны на Украине. По версии польских силовиков, мужчины выполняли задания гражданина России, которого спецслужбы связывают с ФСБ. Угроза беспилотной атаки объявлена в ряде районов Литвы. Аэропорт Вильнюса приостановил прием и выпуск самолетов. Данные приводит Рейтер со ссылкой на литовский Национальный центр по управлению кризисами. Ограничительные меры были введены после того, как со стороны Белоруссии у литовской границы был замечен объект, похожий на беспилотник. Происхождение аппарата пока не установлено. Накануне в Минобороны Эстонии заявляли об уничтожении дрона в южной части страны. В ведомстве предположили, что беспилотник был направлен в ВСУ в сторону России. Польша раскритиковали награждение Зеленского орденом Евросоюза за заслуги. Депутат Европарламента от Республики Ева Заяночковская Герник заявила, что удивлена вручением награды политику с крайне сомнительной репутацией. По ее словам, украинский лидер был отмечен за то, что наводнил Польшу своим зерном, жаловался на страну и требовал многомиллиардные пожертвования. Накануне на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Владимиру Зеленскому вручили Европейский орден за заслуги, высшую награду Евросоюза, присуждаемую за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей, пишет РИА Новости. Награду ежегодно получают не больше 20 человек. О погоде сейчас в российской столице. Столбики термометра уже достигли отметки плюс 30. В Москве облачно с прояснениями. Синоптики в ближайшие 2 часа осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Право знать. Говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12.36 в российской столице, в Москве, в студии Герман Бабаян, программа «Народный адвокат». Сегодня с нами здесь Руслан Яхудин. Руслан, еще раз добрый день.
5: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: А, программа заключается в том, что вы пишете нам смс, звоните нам со своими вопросами на тему «Дела семейные», и Руслан помогает вам в них разобраться. А, писать нам можно на наш смс-портал плюс 7-925-48-94-8, в наш бот в Телеграме или в Максе, они называются одинаково, говорит МСК-бот. Также вы можете нам звонить, мы звонки принимаем на 8-495-7373-94-8. И без лишних каких-то прелюдий давайте сразу возьмем звонок. Добрый день, слушаем вас.
18: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот проходит сейчас скоро 6 месяцев со дня смерти родственника, я наследница. Uh-huh. И я вступила уже, вот открыла дело, да, наследное. И когда я смогу вот приехать к нотариусу, чтобы это все окончательно документально сделать? Какие сроки есть?
5: Спустя 6 месяцев я рекомендую вам приехать к нотариусу. Если все в порядке с документами, то он займется оформлением. Если есть какие-то проблемы, будут запрошены какие-то документы дополнительные, вы их предоставите, и дальше в зависимости от этого можно будет отталкиваться. 6 месяцев дается для того, чтобы заявились все наследники, потенциальные наследники, претенденты.
18: Это я понимаю,
5: да, поэтому вот такой порядок. Я думаю, что
18: вот
5: если
18: после 6 месяцев, извините, после вот истечения 6 месяцев, вот здесь какой срок?
5: Никакого срока. Нет, нотариус приступит к реализации этого процесса.
18: То есть я могу прийти через неделю, да, вот там дата есть?
5: Абсолютно верно. Месяцев? Абсолютно
18: то
5: верно.
18: То есть нету здесь страшного, так как открыто дело, да?
5: Да, вы сделали, соблюли весь порядок, поэтому все правильно.
18: все, спасибо большое.
5: Да, спасибо вам. Я хочу вернуть должок, который у нас был в первой части программы нашему радиослушателю.
4: Да, Денис нам писал: здравствуйте, у меня квартира от бабушки по договору ренты. Сейчас я получил новую квартиру по реновации. Есть ли у моей супруги права на эту квартиру?
5: Да, значит, нет, у вашей супруги нет прав на эту квартиру. Только в том случае могут быть осложнения, если вы докупали по реновации какие-то метры и потратили на это деньги семьи, и это значительная сумма, тогда она имеет право на раздел в случае вашего развода той части, которую вы, в той части, которую вы доплачивали. Сторонам, если не удастся договориться, придется идти в суд и доказывать, что, чего и как. Если вы сделали ремонт, если этот ремонт дорогостоящий, понятие, конечно, дорогостоящее, оно такое очень относительное, кому-то и рубль дорого, а кому-то и миллион недорого. Поэтому, но в любом случае, если стороны не договариваются, в суд, и суд будет принимать по этому поводу решение. Какие деньги, какие компенсации, кто кому выплачивает. Если просто в лоб, у вас была квартира, и вы вместо нее получили по реновации, ничего не ремонтировали, не тратили семейный бюджет, ни копейки не доплачивали за, условно, вам положена была двушка, а вы получили трешку, доплатили за эту одну комнату, то тогда это, конечно же, деньги семьи были потрачены, и это придется делить или выплачивать компенсацию.
4: Понятно, понятно. Надеюсь, Денису тоже все понятно. Удачи вам в дальнейшем со всем разобраться.
5: И не разводитесь.
4: Да, не стоит. Следующий звонок. Ага, без звонка, но мы сразу возьмем следующий. Добрый день, вы в эфире.
19: Здравствуйте, необычный вопрос. Исходя из теории права и основ законодательства, насколько правомерна блокировка передачи показаний счетчиков и выставление штрафных этих коэффициентов, потому что не передаются показания? Я считаю, что это неправомерно.
5: И я тоже считаю, что незаконно, нарушение, поэтому накажите всех виновных.
4: Кто блокирует сдачу показаний счетчиков?
19: Ну, это принято постановление правительства Москвы, но вот в других городах такого нет, в Московской области такого нет.
5: А я не понимаю, о чем вы говорите. Что значит блокируют? Не дают вам передавать показания?
19: Если вы не передаете показания 3 месяца, то начисляется по нормативу с коэффициентом 3. И при этом блокируется передача показаний. То есть человек, может быть, и захотел передать, но у него нет возможности, и он вынужден платить, значит, по вот этим, с повышенным коэффициентом.
5: Москва стимулирует, чтобы все вовремя передавали. Вот спасибо вам, понятно, вы мне напомнили, у меня 20 число, а я не передал данные по воде, сегодня обязательно
4: передам. До 3-го включительно можно.
19: Я считаю, это все-таки неправомерно.
5: Я с вами абсолютно согласен.
19: Если не передается, да, согласен.
5: Я с вами согласен.
19: А вот блокировка, я считаю, это...
5: Согласен, согласен с вами абсолютно.
4: Все, если это весь вопрос, то надеемся, мы вам как-то помогли. Но вообще, я неоднократно сам лично сталкивался с ситуацией, когда 3 месяца не передавались данные счетчиков, и да, там нет возможности их передать через тот же сайт госуслуг или МОСРУ, не помню там, через какой сайт это делается. Но это спокойно решается просто походом в управляющую компанию.
5: И конечно.
4: За 2 секунды вы там вручную все эти данные передаете. Никакого перерасчета, конечно, не будет, вам все равно придется платить по тройному коэффициенту, но снова получите возможность передавать показания. Следующий звонок. Добрый день, слушаем вас.
20: Здравствуйте, Герман, Руслан.
4: Добрый
20: Руслан, здравствуйте. Это Наталья, это я звонила в декабре месяце, аж вот хотела с вами переговорить вот по поводу у нас Подмосковье дача, дом-участок, 5 нас собственников, один, я говорила, мы ищем, пока еще не связались с ним, Белоруссию, помните,
5: я
20: рассказывала, а один из 5, в общем, у нас нет целого, а еще один у нас под санкциями, я неправильно сказала, не санкции, а у приставов, вы еще тогда, я спрашивала, как нам быть.
5: Да, было дело.
20: В общем, суть такая, у нас получается, пока мы этого 5 все-таки ищем в Белоруссии, пока не сообщили ему, а вот с этим что делать? И у нас нет, я ваше объяснение тогда не очень поняла, в том плане, что у нас, мы 4 хотим продать, нас 3, 5-го мы ищем, 4-го ищем, 5-й под санкциями. А он-то не хочет продавать, вот, которые у приставов. Просто вот в такой ситуации, ну, этого мы найдем.
5: Ничего, вы не вправе, ничего вы не вправе с этой ситуацией сделать.
20: Как нам быть-то?
5: И никак не быть. Есть собственник, никак? Которому принадлежит его доля. Если он не хочет ее никому продавать, это его право, продавайте все остальные доли, а это остается у него. Только так. У нас, слава богу, в государстве право собственности защищено, а так бы, знаете как, вы бы и мою квартиру продали, и...
20: Нет, вы сейчас не про ту, я говорю о том, что он должник, за него мы не можем продать, как бы он, у него долги, и он нас держит, я вот в каком плане.
5: Ну, это его обязательство.
20: Мы бы все продали, но он не может, потому что, вернее, он не хотел, когда и долгов не было, и с долгами сейчас, тем более...
5: Я вам и отвечаю, если человек не хочет, вы не вправе его заставить. Я не хочу продавать свою квартиру, и вы тоже меня не вправе заставить, и никто меня не вправе. Это мое.
20: Это мы поняли.
5: А у кого какие долги, это дела каждого человека. Основное, было бы у него желание продать, вы бы могли с ним как-то договариваться. Дали ему деньги в долг, или закрыли за него, получили с него. То есть тогда можно. А если человек не хочет, ну и тогда и он не хочет. И не имеет значения, что у него долги, не долги. Долги, обязательства, не обязательства. Он не хочет продавать свою долю.
20: Ну, вот. Правильно, но он не платежеспособный, даже когда просто, ну, тут как бы...
5: А это уже другая история, ситуация. Она не имеет никакого отношения к продаже. Продавайте все, а его доля пусть остается у него, и его долги пусть остаются его долгами.
20: Ну да, нам же вытащиться надо, но мы это пока
5: но вы продать... не можем. Нет, почему? Мы... Вы свои доли можете продать, никаких проблем. Вы... У него есть приоритетное право, вы предлагаете ему, он отказывается, вы продаете любому третьему лицу. Свою долю, не полностью квартиру, а свою долю.
20: Участка доли дома.
5: Ну, не
20: участка.
5: Суть важно, дома, участка, какого-то,
20: да,
5: любого,
20: ну,
5: объекта.
20: В том-то и дело, что у нас сложность, что как бы из-за него, он мы же говорили про банкротство, вот это, под его долю, вот это вот все хотели.
5: Так в любом случае.
20: В том плане, чтобы нам вытащиться. Мы-то не можем, потому что у нас общий номер и кадастровый участок, ну, в смысле, и дома, и это, из-за него.
5: Ну,
20: мы не можем
5: свои продать. Но здесь, к сожалению, вот о чем только таким была. Образом. Никакого другого уникального пути я вам не предложу.
20: Да?
5: Ну,
20: а вы как-то
5: конечно.
20: Говорили, что если все за продажу, то выкупайте скорее у него, там это, вот это я не очень поняла у вас.
5: Если
20: тогда.
5: Он за продажу, выкупайте у него, закрывайте его обязательства, в зависимости от того, как они там оформлены или не оформлены, вот, собственно, и все. Да, я говорю о том, что вы вправе у него выкупить его долю, если она не находится под арестом, если она нигде не в обеспечении, никаких ограничений, если нет, выкупите у него долю.
20: Ну, сейчас в ограничении его доля,
5: все,
20: как,
5: тогда,
20: пока
5: так...
20: не заплатит свои финансовые обязательства,
5: да,
20: перед банками там и так далее.
5: Абсолютно верно, она в обеспечении, или же, значит, вы выкупить ее не можете, идите в банк и решайте вопрос, может быть, вы в банке за полцены, банк понимает, что денег с него не получить, долю в эту 1/5 не продать, может быть, они вам за 3 рубля эту долю продадут. Может быть и так. Не знаю. Это

0: бумаги, что снимите, потому что мы...
1: Они не снимут, не они не снимут никогда. Делите доли в натуре, чтобы было, тогда можно будет чего-то добиться. Если доли не разделены в натуре, а принадлежит пяти, то будет так арестовано, ничего не решится.
0: Да, она нам сказала, они говорят, что вручную они как-то там это делают по программе, в Росреестр.
1: Возможно, возможно, если они вам говорят, что есть какой-то... Не, я не понимаю, я не работаю с Росреестром, не знаю, как там делить, но везде есть поступательный путь движения. Я вам предложил путь движения, вы по нему идете. В процессе, если что-то не решается, решайте в судебном порядке, обращайтесь в суд. Если они делят обычным порядком, значит, можно разделить просто по заявлениям.
0: Угу. Поняла, Руслан, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое, да, чем могу.
2: Всего доброго. Спасибо, удачи вам, удачи. Надеюсь, у вас все получится. Давайте сразу же пойдем к следующему звонку. Добрый день, слушаю вас.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот я включен в завещание на половину квартиры. Угу. Если я умираю, а все остальные, включая того, кто написал это завещание, продолжают жить, слава богу, то на моих детей распространяются вот условия этого завещания? Или какая тут ситуация?
1: Нет, не распространяются. Завещание написано на вас, поэтому если все живы, то если есть желание переоформить это на кого-то дальше, то это следующее завещание.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
2: Все, удачи вам. Надеемся, у вас все получится. Евгений нас спрашивает. Здравствуйте. Можно ли поделить трехкомнатную квартиру на двоих, на брата и сестру, если прописаны еще два совершеннолетних ребенка сестры? Муниципальная квартира.
1: Муниципальную квартиру вы вообще не можете поделить, потому что она принадлежит не вам, а муниципалитету. Поэтому нет, ее поделить нельзя. Вы можете приватизировать эту квартиру на всех прописанных в этой квартире, включая детишек, и тогда разделить уже на, по количеству людей. Сейчас ничего разделить нельзя, это не ваше.
2: Сначала надо приватизировать, сначала надо, чтобы была
1: ваша. Чтобы можно было делить. Или не приватизировать и не делить ничего, а просто договориться, ты живешь в этой комнате, я живу в этой комнате. В третьей комнате мы встречаемся, все вместе пьем чай, кофе и кушаем торт.
2: Идиллия. Следующий звонок берем. Добрый день, слушаем вас.
4: Здравствуйте, Герман, здравствуйте, Руслан.
2: Добрый день.
4: Меня Владимир зовут, город Москва.
1: Да, Владимир, здравствуйте.
4: Мы больше 10 лет с сестрой получили по наследству трехкомнатную квартиру. И чтобы поделить между собой, я подарил свою одну вторую долю сестре, а у нее была однокомнатная квартира, она подарила мне.
1: Так.
4: Оформили все это в декабре 24-го года в МФЦ, где в договоре было все прописано, что я брат, она сестра, что она поменяла фамилию после замужества, после женитьбы, да?
1: Или замужества. Да, да.
4: Ну, неважно. Вот. Где была тоже указана ее новая фамилия и по рождению. А вот недавно, буквально 2 недели назад, от налоговой мне пришло уведомление, что у меня налог там больше 1 000 000, и штраф за неуплату того, что вот у меня приобретение было. Вот это вообще как... Что мне делать?
1: Идти в налоговую инспекцию, разбираться с ними, никаких проблем нет. Они не пишут письмо о том, что придите, поясните. Они сразу начисляют налог, а того, кого она не устраивает, он приходит, разбирается и доказывает. Поэтому собирайте с собой все документы.
4: Ничего страшного.
1: Ничего страшного. Да, снимется и сам налог, и снимется штраф автоматически. Соберите, пожалуйста, все документы, возьмите договор, возьмите свидетельство о рождении, всю цепочку перехода жены из Ивановой, в Петрову, и все, чтобы показать налоговой инспекции, что это брат с сестрой.
4: Ясно. Руслан, а вот такой еще вопрос. Да. Вообще, ну вот смотрите, вот какие-то сведения в налоговую поступили о том, что вот у меня получилась квартира, да?
1: Да.
4: Они все это знают.
1: Да.
4: А почему от МФЦ ничего не пришло им о том, что, ну, это родственный обмен, чтобы не возиться вот с этими лишними бумагами? вот этот волокит-то как-то вообще нельзя там как-то...
1: Хорошо, давайте не ходите, я позвоню тогда.

0: Скажу, чтобы вас не трогали, но будьте готовы, что мне могут отказать и заплатить ей штраф.
1: Просто ФСС создано для удобства всех вот этих вот бумажных дел.
0: Да.
1: А получается, что что-то недоделано. Приходится вот...
0: Зря ваша сестра поменяла фамилию. Надо было остаться в прежней фамилии. Вот не знали мы с вами
1: тогда. Тогда бы не было ничего.
0: Не знали бы тогда, да, тогда бы не пришлось никуда ходить.
1: Ясно.
0: Спасибо вам, да, хорошего, спасибо вам хорошего дня.
2: Да, удачи спасибо. Вам, удачи. Надеемся, у вас все получится. Ну, давайте еще один звоночек возьмем. Добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот семья, муж, жена и два сына. И, значит, один сын родной и матери, и отцу. А второй, матери родной, а отец его усыновил.
0: Так.
3: Теперь умирает, значит, мать, потом умирает отец, и потом умирает усыновленный сын.
0: Угу.
3: И квартира не была завещена. Вот имеет ли право на эту квартиру жена умершего приемного сына?
0: Жена умершего приемного сына. Да, усыновленный сын, у него ровно такие же права, как у неусыновленного, а родного сына, поэтому имеет право на ту часть доли, которая принадлежала этому усыновленному сыну.
3: Не имеет значения, что он умер, да?
0: Ну, если бы он не умер, она бы и права на наследство не имела. А право на наследство возникает в тот момент, когда человек уходит из жизни. Поэтому у него абсолютно равные права, как у родного сына, так и у усыновленного сына.
3: Ну, то есть она имеет право.
0: Имеет право, да. Угу. На то, что принадлежало ему. По закону, по завещанию. По закону в любом случае ему принадлежит. Угу. Он такой же полноценный сын двух родителей, как и сын, который является родным этим двум родителям.
3: Угу, понятно. Да. Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Удачи вам, надеемся, у вас все получится, со всем разобраться. Вот у нас есть сообщение, которое похоже на завязку какого-то детективного фильма. Давайте. Здравствуйте. Составлено завещание на нескольких наследополучателей на один объект недвижимости. В случае смерти одного из наследополучателей раньше смерти наследодателя, как будет делиться наследство?
0: Что-то будет делиться в соответствии с законом, что-то будет в соответствии с завещанием. Поэтому, ну, такой вопрос очень абстрактный.
2: Кажется, что если наследополучатель умрет раньше наследодателя, у наследодателя есть шанс переписать завещание.
0: И это само собой, да. Дальше все в соответствии с законом.
2: 2 минуты у нас остается. Успеем взять звонок?
0: Конечно же.
2: Давайте попробуем. Добрый день, слушаем вас.
4: Руслан, извините, пожалуйста, я ваш слушатель.
0: Знаю, узнаю вас по голосу, да, здравствуйте.
2: Только давайте быстро по делу, то у нас мало времени.
4: Конечно. Вы отвечали после перерыва мужчине, который по реновации получил, может ли жена претендовать. Он же сказал, что первую квартиру он не безвозмездно получил. Он заключил договор аренды с пожизненным содержанием. То есть из семейного бюджета он платит платежи. Значит, там и жене принадлежала предыдущая квартира.
0: Нет,
4: а по реновации это идет так же, как по договору мелы. К сожалению, и следующая квартира с теми же правами ей будет принадлежать.
0: Мне показалось, что он эту квартиру получил до того, как вступил в брак.
4: Значит, по договору пожизненного содержания получил, будучи в браке.
0: Да, я с вами согласен. Спасибо большое за вашу внимательность и за ваш комментарий, но мне показалось, что он ее получил до брака.
2: Ну, в любом случае, будем надеяться, что Денис, который нам писал то сообщение, разводиться не будет. Сейчас у нас будет рубрика «История предмета». В студии были Руслан Яхудин и Герман Баян. Всем спасибо.
5: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В Древнем Египте, чтобы обеспечить умершему благополучное существование в загробном мире, в гробницу клали амулеты, магические свитки и фигурки слуг. Ушепти. Они были маленькими и символическими. Первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди решил иначе. Он не стал довольствоваться миниатюрами. Вместо этого он приказал создать полноразмерную глиняную армию, тысячи солдат в натуральную величину. Согласно древним верованиям, правитель продолжал нуждаться в армии, слугах и защите и после смерти. Изначально император хотел взять с собой в загробный мир 4000 живых солдат, но, опасаясь бунта, приказал изготовить их глиняные копии. Над созданием армии трудились не менее 700 тысяч рабочих в течение 40 лет, начиная с 246 года до нашей эры. Все фигуры выполнены в натуральную величину и с полным соответствием воинскому облачению 3 века до нашей эры. На сегодняшний день обнаружено более 8100 фигур, а также бронзовые колесницы с четверками лошадей. Причем среди тысячи воинов нет двух одинаковых лиц. Считается, что древние мастера лепили их с реальных солдат императорской армии. Но и без этого изготовление одного воина требовало много времени. Туловище, руки и голову лепили отдельно, а затем соединяли. После этого фигуры обжигали в печах при высокой температуре и покрывали натуральными пигментами. Первоначально терракотовые воины были ярко раскрашены. Археологи находили следы красной, синей, зеленой и фиолетовой красок. Но при контакте с воздухом краска быстро выцвела и осыпалась. Армия была найдена случайно. В марте 1974 года крестьянин по имени Ян Чживан копал колодец недалеко от горы Лишань и обнаружил копье, нацеленное на него. Позже под землей оказались десятки и сотни глиняных фигур. Эта находка стала одной из главных археологических сенсаций 20 века. Раскопки продолжаются до сих пор, уже почти 50 лет. Помимо исторической ценности, терракотовая армия окружена мифами. Еще при жизни Цинь Шихуанди боялся одного – смерти. Император направлял все силы на поиск эликсира бессмертия и даже снарядил экспедицию на восток. Легенда гласит, что внутри одного из воинов может храниться как раз такой эликсир. Еще одна тайна – сама гробница Цинь Шихуанди. Она находится в 1,5 километрах от терракотовой армии, но до сих пор не вскрыта. Древние источники упоминают, что внутри могут быть реки с ртутью, автоматические арбалеты и другие ловушки. Современные приборы действительно показывают повышенный уровень ртути в почве над гробницей. Тем не менее, терракотовая армия – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Она расположена в городе Сиань, провинции Шэньси, примерно в 30 километрах от центра.
5: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Сейчас дня в российской столице. В студии Евгения Игушина. Здравствуйте. Москва и Пекин выступили за урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва позитивно оценивает позицию Пекина по украинскому вопросу. Также стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и не носят конфронтационного характера. Кроме того, Россия и Китай считают удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права, подрывающим стабильность на Ближнем Востоке. Лидеры также выступили против силового давления на КНДР и подтвердили готовность продолжать совместную работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Кирилл Дмитриев сообщил о визите УИТКов в Россию в ближайшее время. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение урегулирования украинского конфликта, а также ключевых вопросов торгово-экономического взаимодействия и санкционного давления. Об этом спецпредставитель российского президента рассказал журналисту «Лайф» Александру Юнашеву. В начале года глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив УИТКов уже провели серию встреч в Давосе и в штате Флорида. Американская сторона охарактеризовала диалог как продуктивный и конструктивный. Минюст США подготовила обвинительное заключение против Рауля Кастро. Оно может быть связано с событиями 24 февраля 1996 года, когда кубинский МиГ-29 сбил два самолета организации «Братьево спасение», выступавшей против правительства Кубы. Тогда погибли 4 человека, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Уточняется, что обвинительное заключение должно быть одобрено большим жюри. Ранее портал «Семафор» передавал, что возможное дело против Кастро станет частью новой кампании давления США на Кубу. Трое школьников находятся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе. Всего, по уточненным данным, пострадали 9 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он говорил о 10 школьниках. Среди пострадавших 6 юношей и 3 девушки в возрасте 17 лет. Все выпускники. Делать фото на балконе было ежегодной традицией у 11-классников. Об этом телеграм-каналу «Шот» рассказала мать одного из учеников. В публикации также говорится, что на капремонт школы в 2020 году потратили около 4 миллионов рублей, а в 2024 снова обновляли окна, двери и фасады. СКР возбудил уголовное дело, причины ЧП выясняются. В РЖД планируют в сентябре запустить продажу льготных билетов через МАКС. Новым сервисом смогут воспользоваться больше 20 миллионов граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородном сообщении. Об этом рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Белозерова, в компании рассчитывают, что цифровая идентификация через отечественный мессенджер позволит сделать оформление билетов быстрее, удобнее и безопаснее для пассажиров. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде в столице. Столбики термометра уже достигли отметки 31 выше 0, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
11: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Будем сегодня говорить о том, почему разрушаются серьезные отношения. Друзья, если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм говорит о Москобот. Работает наша трансляция в Телеграме, в Ютубе, в ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. И, кстати, еще ваши вопросы можете задавать в сервисе МАКС. Лен, зачем мы вообще начинаем строить серьезные отношения, если все равно есть риск их потерять? Угу. Потому что вообще нет никаких гарантий, что эти отношения до конца жизни, что все может вдруг раз и закончиться.
13: А вот именно потому, что нет никаких гарантий, угу. И именно потому, что можно, в общем-то, любые отношения потерять. Вообще гарантии и отношения – это понятия, которые не синонимичны, мягко говоря, да, какие бы надежные люди ни были, какие бы прочные связи они ни строили, всегда есть риск потери отношений по тем или иным причинам. И именно из-за этого страха многие современные люди в молодом возрасте, они избегают этой темы создания серьезных отношений. Поэтому, значит, первый вопрос, вот это важно, я на него отвечу. Зачем мы вообще стремимся, если мы обладатели здоровой психики, да. Если мы обладатели позитивного образа будущего, если у нас все настроено внутри правильно, все наши идентификации, да, возрастные, значит, там всякие пороги мы прошли, и вообще мы стремимся к такому личностному развитию, зачем мы создаем серьезные отношения. Первое, это очень важно, быть любимыми и любить. Абсолютно все мы, люди, рожденные в человеческом обществе, мы все в той или иной степени нуждаемся в любви. Осознаем мы это, не осознаем, но нам очень сильно требуется, чтобы нас кто-то любил, и мы тоже проявляли чувство любви в отношении кого-то. Дальше. Что мы ищем в отношениях? Мы ищем обязательно предсказуемость и безопасность. Отношения, в которые можно назвать несерьезными, либо отношения, в которых наличествует большое количество так называемых эмоциональных качелей. Все же, наверное, слушатели понимают, что такое эмоциональные качели. Да? Вот эти отношения, они не могут дать ощущение стабильности и предсказуемости. Если это потребность, а это наша потребность, если эта потребность не закрыта, соответственно, мы в отношениях счастливыми себя не чувствуем, они приносят нам в жизнь очень много напряжения.
12: Угу.
13: Дальше. Для чего еще серьезные отношения нужны? Для того, чтобы реализовывать совместные цели и ценности. Да? Цели могут быть такими, которые в одиночку достичь, например, очень сложно. То есть если цель когда-то завести детей, да, если цель, не знаю, что-то приобрести, построить и так далее, дерево, дом, сына, то, естественно, в одиночку это делать гораздо сложнее, чем когда мы находимся в серьезных поддерживающих отношениях. Мы обязательно вступаем в серьезные отношения. У нас есть эфир про отношения. Я там говорила, что они нас развивают. Мы, отношения – это такая область, это такое явление, которое нас очень сильно развивает, и одновременно мы об это очень сильно ранимся. Поэтому для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы, скажем так, не угнетали какие-то свои личностные проявления, нам обязательно нужен в жизни хотя бы один раз формат серьезных отношений за всю жизнь, я имею в виду. Что мы еще делаем? Мы в них ресурсируемся, мы в них подпитываемся, да, мы оказываем поддержку, мы получаем поддержку. Обращаю внимание, что все вот эти эпитеты, да, все эти факторы, они дуальны. То есть всегда мы что-то берем, мы что-то отдаем. Да?
12: Да.
13: То есть если нам нужна поддержка, то, соответственно, мы нуждаемся и в том, чтобы эту поддержку оказывать.
12: Взаимовыгодное сотрудничество.
13: Серьезные отношения, они дают нам возможность формировать положительный образ будущего нашего. Да? То есть тогда, когда мы понимаем, что мы с этим человеком можем простраивать значит, что-то очень важное, очень ценностное для нас. А также мы хотим чувствовать принятие, и принимать другого. Но вот здесь без фанатизма очень важно, что если мы думаем, что в серьезных отношениях нас должны принимать вообще любыми, вот прям вообще любыми, со всеми нашими, так сказать, вывернутыми теневыми сторонами, вот это ошибка, это большая ошибка, которая ведет очень часто к разрушению отношений, потому что, в общем-то, есть черта, да, до которой мы можем быть естественными, и есть черта, где мы должны саморегулироваться, сдерживаться и идти на компромиссы, ну, потому что, например, эти черты личности второму выдерживать очень трудно.
12: Да,
13: но так или иначе, принятие, да, то есть до разумных пределов принятия, оно очень важно, и именно этого мы в серьезных отношениях и ищем.
12: А вот эта вот история с тем, что нет никаких гарантий, что эти серьезные отношения будут постоянными, что с этим делать?
13: Принимать эти риски на себя. То есть, когда человек приходит во взрослую жизнь, он приходит и в действительность, в которой иногда эта действительность диктует некоторые правила, и в этих правилах заложены риски. Да? То есть, тебе может повести, и у тебя все сложится очень благополучно, но тебе может не повести, и у тебя все сложится неблагополучно. Для чего мы проводим вот такие эфиры? Именно для того, чтобы везло гораздо чаще.
12: Угу.
13: Потому что, когда человек осознает, что происходит, когда человек не пытается, ну, скажем так, либо придумать, либо, знаете, мифологизировать, да, вот как бы судьба какая-то есть какой-то фатализм. Очень часто в серьезных отношениях там не про судьбу, хотя нет, мы сегодня поговорим, при чем там судьба вообще, да, там очень часто не про миф, судьбу и, значит, там какое-то вмешательство вселенных, да, высших сил, а там очень часто про осознанность, про то, что мы действительно, отношения – это работа, и мы принимаем, скажем так, в этом участие, и мы эти отношения строим. Вот эта фраза «строить отношения», она абсолютно, вот эта, ну, как сказать, метафора, она абсолютно подходит к тому, что в отношениях происходит.
12: А как мы выбираем партнера для серьезных отношений? Как вообще этот процесс отличается от поиска легких отношений?
13: Значит, объясняю. Когда мы ищем... Вообще, на самом деле, если провести опрос, наверное, между людьми, то далеко не все люди признаются искренне и честно, что они в поиске серьезных отношений, потому что слово «серьезное» у многих молодых людей, ну, ладно, Да, молодых. Вот вы знаете, чем старше возраст будет, тем больше будет человек приходить к тому, что размениваться на большое количество легких отношений ему уже не хочется, не хочется тратить на это время. Поэтому будем говорить о молодых людях. А молодые люди у нас сегодня до 55 лет, да, как мы знаем.
12: Да, да, да.
13: Ну, как бы Всемирная организация здравоохранения сказала так. Будем принимать это на веру. Получается, что легкие отношения, когда мы ищем, мы ориентируемся преимущественно на наш гормональный фон. Мы влюбляемся, да, мы как бы видим этого партнера не таким уникальным, мы его почему-то выбираем, он нам очень сильно нравится, и он нас сексуально будоражит. И дело в том, что когда мы имеем дело с легкими отношениями, вот все остальные факторы, которые я сейчас обозначу, они иногда не имеют значения. Ну, то есть нам партнер нравится, нас к нему влечет, нам с ним хорошо, прикольно, весело, мы ждем, когда он напишет, нам нравится, когда пишем ему мы или звоним, нам здорово проводить время вместе, и вот это все может работать, вот, знаете, при благополучных стечениях обстоятельств до 3 лет. Почему я говорю сегодня про серьезные отношения? Что я имею в виду под серьезными отношениями? Да, отношения, которым полгода или год, при всем уважении, даже если люди серьезно к ним относились, вот к категории серьезных и длительных я отнести не могу. Почему? Потому что вот они как раз, скорее всего, держались на вот этой гормональной подпитке. Угу. Да, а что такое гормональная подпитка? Это идеализация партнера в чистом виде. То есть мы какие-то его части и какие-то части себя готовы отбрасывать. Почему? Потому что нас влечет. И вот до 3 лет, все, что происходит до 3 лет, очень часто только на этом влечении и держится. Но это база. Если этого не возникает, то есть могут ли возникнуть серьезные отношения, в которые вы вступаете долгую, без
12: вот этой вот прелюдии,
13: без, скажем так, без вот этой
12: гормональной
13: ступени,
12: тяги.
13: Да, вот гормональной тяги. Да. Гипотетически могут. Ну, гипотетически могут, но они должны тогда стоять на какой-то выгоде. Мощнейшей выгоде, когда людей, например, там женят, кланы там женят между собой, и, в общем-то, нет там никакой тяги, но там, например, там как-то усиливают кланы друг друга, да, то есть там речь идет не о чувствах. Если мы говорим о стандартном выборе партнера, то это база, то есть если нет вот этого гормональной тяги, так называемой, да, такой животной, фактически животной реакции, ничего не получится. Но когда они переходят в разряд серьезных, то есть гормональная тяга, допустим, это проще всего, но нашел ты человека, который тебе нравится и темпераментно, сексуально к тебе подходит. Что дальше делаем, да? Следующее. Мы смотрим, насколько нам с этим человеком удобно. Удобно во всех смыслах, в том числе и выгодно. Для нас это имеет значение. Хорошо, проходим этот этап. Мы понимаем, что нам с этим человеком удобно, что жизнь с ним, рядом с ним, нахождение рядом с ним лучше, чем без него. Как-то он нашу жизнь украшает, облегчает, чем-то наполняет и так далее, да? Дальше. Идет следующая ступень, да, следующий этап. Формируются общие ценности и общие планы. То есть тогда, когда люди начинают смотреть в одну сторону, и они не противоречат своих представлениям о том, как должно быть. Им вместе нравится думать о будущем. Дальше, спустя еще количество времени определенное, начинается развитие близости. Близость – это психоэмоциональный контакт. Я бы это назвала, это то, что потом... когда отношения длятся долго, очень часто приходит на замену вот этой сексуальной страсти. Это привычка в хорошем смысле и партнерство. Привычка и партнерство. Вот это близость. Это тогда, когда тебе вот этот человек, он дорог, он твой, ты ему доверяешь больше, да, и ты, соответственно, готов быть доверителем для него, да. То есть вот ответственность вот эта, она делится и воспринимается абсолютно легко. Когда мы понимаем, что мы с этим партнером, следующий этап, прошли какое-то количество препятствий и преодолений. То есть мы уже так долго вместе, что в нашей жизни уже случилось какое-то количество негативных событий у него, у меня или у нас вместе, и мы вместе с этим человеком их благополучно прошли. И это наши отношения не разрушило.
12: Наоборот,
13: вот
12: объединило
13: это,
12: нас.
13: Вот это очень-очень серьезный показатель, да, потому что в легких отношениях обычно там, ну, скажем так, любая волна недопонимания способна разрушить эти отношения. Любая ссора. Любая ссора. Серьезные отношения, любая ссора не разрушит никогда. Дальше. Как мы, когда эти отношения, когда мы можем говорить о том, что это серьезные отношения, когда они разрастаются на так называемых третьих лиц, то есть тогда, когда уже там родители с обеих сторон знают, что это пара, да, или будет образовываться семья, а когда если есть дети, например, если это взрослые люди, у них есть дети, эти дети уже знают, что существует партнер, да, то есть уже друзья, какие-то коллеги уже видят, то есть, понимаете, есть уже третьи лица,
12: какой-то непонятный
13: которые,
12: там, да.
13: Да, то есть это уже не секрет, это уже не секрет. секретный человек, который вроде бы есть, но про него никто не знает. То есть про этого человека уже знают, знают, что это вы находитесь в отношениях с этим человеком. Да? Дальше, когда есть общее развитие, то есть тогда, когда один партнер развивается, другой не развивается, эти отношения, скорее всего, ну, первый кризис не пройдут совершенно точно. Обычно, когда есть общее развитие, когда один что-то преодолевает, другой что-то преодолевает, оба меняются, оба трансформируются. Вот это говорит, и отношения при этом не разваливаются, то есть люди сохраняют единство, да? А вот это говорит о серьезности отношений. И очень важный показатель. Несмотря на то, что люди долго вместе, им не скучно. То есть скука в их взаимодействие не приходит. Вот это очень важный маркер.
12: Вот эти все качества, которые вы перечислили, там удобство, близость, нескучно, общее развитие, да. Любая ссора не разрушает, это, как правило, и с той, и с другой стороны должно присутствовать.
13: Да,
12: да? То
13: конечно.
12: Есть не обязательно, да, должны быть похожие чувства там и там. То есть если один испытывает, другой не испытывает, это уже...
13: Если один испытывает, другой не испытывает, то тогда эти отношения будут держаться, ну, например, на том, что один закрывает какие-то очень серьезные потребности другого. Угу. У одного есть деньги, много, а у другого вообще нет этих денег. И, соответственно, он тогда, выбирая эту потребность главной, на закрытие этой потребности, живет вместе. Счастлив ли он? Но таких я людей, которые на самом деле искренне с собой, честны с собой, встречала мало, которые говорят, что я живу только ради денег с этим человеком, и я при этом счастлив. Нет. То есть обычно все равно какие-то чувства, да, какое-то единение, какая-то осознанность должна приходить. Принятие этого человека. Принятие этого человека. И также я не встречала того человека, который говорит, со мной живут ради денег, и я счастлив. То есть человек может об этом не задумываться, это да. Но так, чтобы он осознанно говорил, я счастлив, потому что со мной живут ради денег, меня не за что любить, но вот как бы деньги есть, ну поэтому
12: но
13: тогда
12: когда
13: вот со мной
12: живут. Мужчина в 65, я сейчас не хочу никого обидеть, а ей, например, 20-25, да, и они заключают брак, и он считает, что она с ним по большой любви. Такое может быть?
13: Ну, нет, конечно, если он считает, что она с ним по большой любви, он просто создает себе эту фантазию, да, mm-hmm. она эту фантазию всячески поддерживает, конечно, нет.
12: Понятно. А еще вот по поводу то, что может объединять, я для себя отметила, ну, это не качества какие-то, а внешние обстоятельства или факторы, например, когда есть общие дети, да?
13: Общие дети.
12: Ипотеки, да, кредиты,
13: да,
12: обязательства.
13: Совместные какие-то общие дела. Да. Но вот смотрите, здесь вот этот фактор, он может быть как объединяющим, так и mm-hmm. разрушающим. Объясню. Сейчас, когда я буду говорить о том, что же является причиной разрушения, что может являться причинами разрушения серьезных отношений, там будет такой момент, что есть некоторые причины, которые только объединяют. А есть такие кризисные, скажем так, моменты, которые могут легко разъединить. Но какое количество семей не выдерживала, например, долговой нагрузки, финансовой нагрузки и разваливалась. Какое количество семей, я вам 1000% говорю, психолог, который видит это фактически ежедневно, ребенок, который должен объединять пару,
12: да.
13: разваливается пара. Ребенок рождается, а партнер уходит, или партнерша охладевает, становится только матерью. Да? Разваливаются mm-hmm. отношения. Да. Поэтому этот фактор, он может объединить, он может развалить.
12: Поговорим еще об этом чуть позже. Да. А в чем отличие разрушения длительной связи для партнеров от не очень длительной связи?
13: В проживании. Вот когда мы выходим из отношений, которые длились много лет, вот 3 плюс лет. Вот я бы даже это говорила, 7 mm-hmm. лет, 8, 10, 15. Бывает такое, что люди по 20, по 30 лет вместе живут, а потом разводятся. То есть, ну, казалось бы, как можно уже развестись, прожив такое количество времени вместе, но, тем не менее, расходятся. И мы сейчас говорим об отношениях, которые могут быть оформлены как семья, которые могут быть не оформлены, то есть люди просто живут вместе, да, или у них любовнические, длительные, стабильные отношения. Неважно, просто серьезные, долгие отношения. Когда они заканчиваются, человек проживает фактически физическую боль. Почему? Потому что тот, который, он был на месте осознанно выбранного партнера, понимаете, мы с абы с кем серьезные отношения никогда не построим. И здесь ошибочно думать, что мы выбираем партнера только от головы. То есть только наш разум, мы оценили, сколько там зеленых флагов, сколько красных флагов, расчертили себе квадрат Декарта, и такие, значит, ну вот все, этот подходит. Нет. Да. Дело в том, что основную роль, колоссальное значение имеет наше бессознательное. То есть мы выбираем партнера благодаря информационному посылу, информационному пласту, который идет у нас глубоко-глубоко изнутри. Осознавать мы это часто не можем.
12: А можно по взгляду понять? что этот человек нам подходит для серьезных отношений?
13: По взгляду...
12: На человека,
13: например. По взгляду вы можете ошибиться, понимаете? Вот человек может просто красиво выглядеть, да, и вам нравится его внешность. Но познакомившись с ним поближе, вы понимаете, что нет, эта внешность не спасет. Он будет хорош для легких отношений, но он не будет подходить для серьезных. Когда человек выбирает кого-то для серьезных отношений, один уже назначил второго быть с собой надолго, понимаете? То есть он просто так не отдаст эту роль ему, вот этого партнера, который рядом со мной надолго. И получается, что для серьезные отношения, в отличие от легких, у них есть своя иерархия, там есть свои роли, там есть структура развития, там есть кризисы, которые проходят вместе партнеры, да, потому что это в долгую. Там люди меняются, и там люди фактически иногда они, ну, настолько объединены, что они прорастают в друг друга психологически. Я сейчас говорю не про структуру слияния, да, никогда один слился с другим и сидит как голубь, да, нет. Они просто очень-очень-очень близки становятся, потому что очень много знают о партнере, например. Угу. И когда вдруг на месте отношения не спасли, да, развалились, на месте этого второго, когда пустота, эта пустота невероятно мучительна. Невероятно мучительно. И поэтому, когда человек получает вот такой разрыв после долгой связи, даже если уже мучительные были отношения, даже если они уже были не совсем здоровы, то он физически проживает горе, настоящее горевание. Это надо понимать, что вы столкнетесь или сталкивались уже с настоящей физической болью, и это скорее норма, чем не норма. И очень важно, легкие отношения, еще раз говорю, они могут разрушиться не из-за чего. Вот настроение изменилось у обоих партнеров. Кто-то там рядышком более интересный помелькал, или, не знаю, любая проблема, любое какое-то внешнее событие, обстоятельство, геополитическое, экономическое, с работы уволили, еще что-то. Все, идет ссора, люди разваливаются. В серьезных отношениях так не происходит никогда. Даже если кажется, что люди разошлись после какой-то одной ссоры, или какого-то одного поступка, самом деле вот эти трещины, они идут годами. Потому что серьезные отношения, они достаточно крепки. Там есть клей. Этот клей – это страх. Страх потерять партнера. Вот у наших чувств, у них есть всегда эмоции, они нам для чего-то даны. У наших чувств есть эмоции, что сказала, сама не поняла. У наших эмоций есть две функции. Вот это я хотела сказать. Они могут нам помогать, они могут мешать. И вот в отношениях серьезных страх, он обладает охранительной функцией. Когда мы боимся потерять того, кто рядом, потерять все, что с ним связано, да, вот эту часть своей жизни, этот страх, он склеивает партнеров друг с другом. Он не дает нашим психологическим штормам, да, бесконечно ухожу, прихожу, то типа
12: качели
13: собой,
12: вот эти устраивать.
13: Да, вот как бы этот страх, он держит людей, скажем так, в зоне контроля. Угу. Здесь он очень важен. В легких отношениях, когда нет такого страха, ну, собственно, тут и чего.
12: Ну, то есть получается, когда люди встречаются, и потом кто-то из партнеров встречает кого-то более интересного, говорит, ты знаешь, я как-то вот, что-то я не готов продолжать или не готова продолжать. Это, скорее всего, говорит о легкости, да?
13: Да, вот в отношениях, которые короткие, да. Да, там, в общем-то, очень часто даже не стоит анализировать, когда если приходит ко мне человек с таким запросом, мы даже и не идем в анализ, что произошло, а почему, а сделали ли что-то так, что-то не так. Когда отношения короткие, это вообще не имеет смысла разбирать. Вам это, условно, это
12: копаться,
13: никому ничего
12: искать,
13: не даст, абсолютно.
12: Да,
13: здесь надо, скажем так, ставить точку, идти дальше и сделать так, чтобы это не было травмой, да, а если вдруг это потравмировало, потому что вы не ожидали, один принял такое решение, а второй не ожидал, да, то есть несовместное решение, то тогда сделать так, чтобы эта травма не стала преградой для построения новых хороших отношений. Когда мы говорим о серьезных отношениях, там, естественно, будет этап, в которых мы все обязаны будем проанализировать, если мы оказываемся в такой ситуации, а что произошло, а почему так произошло, что отношения не сохранились, хотя они были долгими, то есть это монолит был, это бы очень долго мы вместе находились.
12: И вроде все было нормально, да?
13: Ну, там, может быть, было нормально, может быть, не было нормально. Понимаете, некоторые считают, что мерило хороших отношений – это когда нет ссор. Да. Какая чушь! Ссоры должны быть, люди должны выяснять отношения, двигать границы, скажем так, идти на компромиссы, сдерживать себя, в то же время принимать другого, это серьезная работа, поэтому нет ссор, это не тот показатель. Но вот когда нет эмоциональной включенности, вот в эмоционально фокусированной терапии там есть такой термин emotion responsibility, его переводят как эмоциональная включенность, но на самом деле дословный перевод – это эмоциональная ответственность. То есть когда есть есть эмоциональная ответственность в отношениях, то есть ты отвечаешь эмоционально, в том числе, за то, что чувствует другой. Ты это видишь, ты на это реагируешь, ты свои чувства демонстрируешь правильно, ты их расшифровываешь, ты их не перевешиваешь, ты ими не давишь, да, ты их не закрываешь. Вот это все, это является базой все-таки для сохранения отношений. Когда этого нет, а во многих парах об этом не задумываются или не знают, как это делать, и, соответственно, вот это один из факторов, который может разрушить даже серьезные отношения.
12: А если изначально отношения начинаются с такой позиции, как ты знаешь, я сейчас не хочу серьезных отношений, и они вроде как начинаются вот с легких отношений.
13: Нормально,
12: да?
13: Если потом передоговорились, нормально.
12: А на каком этапе нормально передоговариваться или такую переконтрактовку проводить? Через какое время?
13: Если смотрите, отношения, они все, они, вот любые отношения и легкие пойдут этапом развития, и серьезные, тем более, они пойдут этапами развития. В каждых отношениях, каждый этап развития – это будет кризис. А каждый этап развития будет охарактеризован тем, что роли в паре меняются. Сейчас объясню. Смотрите, вот, например, вы встречаетесь, и вы ни один, ни другой не задумываетесь о том, чтобы были легкие отношения. Ваши роли будут любовник-любовница или друг-подруга. Ну, там, кто это будет воспринимать. Да. Да? Вас это на какой-то момент будет устраивать. Потом проходит время, и вдруг вы почувствуете, что в той роли, в которой вы находитесь, вам находиться уже некомфортно. Идет обсуждение новое, да, идет более близкое. Например, давай мы будем уже теперь мужчина и женщина. Только ты, только я, удаляемся со всех приложений знакомств, договариваемся о верности, мы вместе, да, мы пара. Да? Потом это может быть роль муж-жена уже обсуждаться, да, или сожители. Ну, то есть люди, когда вместе съезжаются, да, они оформляют отношения, вместе живут, такой гражданский брак. Фактически тоже муж-жена, только не оформленные отношения. Да? То есть это другая новая роль. Потом может идти речь о появлении детей, да, или вовлечении детей в свою семью, потому что иногда у взрослых людей, когда они, это если не первые отношения, то у них уже есть дети. И эти дети включаются как третьи, да, участники в семью. И каждый из этих этапов – это всегда возможность разрушиться отношениям, либо пойти дальше. Если идут дальше, есть развитие. Если дальше не идут, то, собственно,
12: ну, понятно, что нужно разговаривать, но, то есть, нормально, да, если даже легкие отношения, задавать вопросы вот по поводу таких этапов, когда ты встречаешься, но хочешь чего-то большего.
13: Нормально это озвучивать сразу, но, опять же, если вы берете ответственность, если он говорит, он или она, да, говорит, а я не готов сейчас или не готова к серьезным отношениям, а вы такой, ну, подстрою под себя, и вот это вот подстрою под себя... Оно будет, скорее всего, элементом давления, потому что, когда мы говорим о взрослых отношениях, о зрелых, то там оба выбирают друг друга такими, какие они есть. Это вот подстрою, продавлю, да, подстрою, продавлю, чего-нибудь там сманипулирую как-нибудь, это будет уже элемент давления, который может тоже очень негативно сказаться.
12: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы продолжим разговор про серьезные отношения.
14: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
7: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Литсяном. Переговоры состоялись в Большом Восточном зале Дома народных собраний. Стороны сосредоточились на практических вопросах торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Президент России подчеркнул, что экономические связи Москвы и Пекина развиваются быстрыми темпами, несмотря на внешнее давление. С российской стороны к беседе присоединились глава МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. Россия и США пока не ведут разговора о встрече Путина и Трампа. При этом лидеры регулярно общаются по телефону, подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп с высокой долей вероятности могут пересечься на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября этого года. Оба лидера уже подтвердили свое намерение принять в нем участие. В Кремле уверены, что если российские и американские президенты одновременно полетят в Китай, то едва ли они откажутся от возможности провести очную беседу. ВОЗ сообщила о почти 600 предполагаемых случаях заражения в ДРК и Уганде от Эболы. Также, кроме подтвержденных случаев, Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 139 смертях от лихорадки. Цифры привел глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Мы ожидаем, что эти цифры будут продолжать расти, учитывая то, что долго вирус циркулировал до того, как вспышка была обнаружена, сказал он на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве. Гебрейесус отметил, что на текущий момент в Республике Конго сообщается о 51 подтвержденном случае заражения вирусом, в Уганде о двух. Двое крымчан осуждены за шпионаж и госизмену в пользу Украины. Россиянин получил 17 лет колонии строгого режима, его сожительница, гражданка Украины, 15. По данным прокуратуры, в 2024 году крымчанин вступил в контакт с представителем СБУ и согласился предоставить сведения о вооружении и военной технике, расположенной в Ялте. Для выполнения задания он сделал фотосъемку военной техники, а женщина – видеосъемку кораблей. Затем собранная информация была передана иностранной разведке через мессенджер. Суд признал их виновными. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 32. Облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
14: Говорит Москва. Реклама.
15: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
16: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
20: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва. 94,8.
1: Повтор лучшего.
21: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Сегодня говорим о том, почему разрушаются серьезные отношения. Но прежде чем перейти к теме, Лен, давайте вы напомните ваш телеграм-канал, чтобы наши слушатели вас нашли, подписались и смотрели тоже наши эфиры, и читали
13: Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова. И его можно посмотреть в анонсе вот этого блока. Мы вас услышали, говорит Москва. Да.
12: Так что, друзья, присоединяйтесь и подписывайтесь на телеграм Лены. Что становится причиной разрушения серьезных отношений?
13: Вот смотрите, как я уже сказала, если легкий может разрушить все что угодно, да. Отношения, да, как какое-нибудь возникновение бывшей или бывшего элементарно, да, то с серьезными так уже не работает. Это достаточно устойчивая структура с фундаментом, да, со своими этапами развития, с правилами, которые принимают, традиции создаются, да, привычка формируется, близость формируется, потребности закрываются. Их так просто не разрушишь. Еще раз говорю, никогда серьезные отношения не разрушаются из-за чего-то одного. Или кого-то одного. Это долгий длительный процесс, знаете, когда трещины идут, а потом небольшое, знаете, движение крыльев бабочки разрушает огромную
12: что-то конструкцию. Происходит,
13: вот,
12: да.
13: Вот примерно это так работает. Поэтому первое, вот я уже сказала, в отношениях серьезных всегда есть роли. И освоение, и изменение этих ролей для партнеров всегда это очень-очень тяжелое событие. Ну, например, сначала вы просто встречались, а потом вы решили вместе жить. Сначала у вас был как бы у каждого свой отдельный бюджет, а тут вы решили, что у вас совместный бюджет, и кто-то за что-то отвечает. Сначала у вас не было никакой совместной собственности и обязательств, а тут вы решили вместе квартиру покупать или снимать. Сначала не было детей, а потом вы решили, что эти дети появятся. И каждая вот эта вот роль, она дается людям очень часто невероятно сложно. Люди не готовы, понимаете, от того, что у человека рождается ребенок, он от этого родителем в своей голове не становится. Ну, де юре, да. А де-факто, для того, чтобы принять, а что вообще произошло, что теперь жизнь меняется, да, что когда люди съезжаются, когда люди о чем-то передоговариваются, или, например, в паре работали оба, а один потом по какой-то причине перестает работать. Или сначала один много зарабатывал, потом время прошло, все изменилось, другой начал много зарабатывать, а этот меньше. И все вот эти вот иерархические посылы, это все тоже является кризисными моментами. Люди многие считают, что вроде как, а что такого? А каждый раз человеку, каждый раз личности может очень тяжело быть, через это проходить. Многие пары не выдерживают испытания деньгами, многие пары не выдерживают испытания детьми, многие пары не выдерживают испытания просто рутиной, да, вот просто обязательством Ботовуха. Ответственности. Да. Да. Вот это все является очень-очень важным и неочевидным поводом. Угу. То есть каждый раз, если что-то в ваших отношениях меняется, вот этот этап, где друг друга пара должна поддерживать, где друг друга вот как можно больше соединяться в эти моменты, потому что как бы внешняя среда пытается разъединить. Вот идет трещина, да, которую можно не заметить, а она будет критической. Дальше. Второе и очень важное. Значит, в отношениях, еще раз говорю, огромное количество имеет так называемое наше бессознательное. Что это такое? Это тогда, когда все-таки нужно осознавать, что серьезные отношения – это часть наших родовых сценариев. Вот смотрите, все, что каждый из партнеров, партнеров два человека, он и она, если мы говорим о традиционных отношениях, соответственно, у этого он и она были своя родственная семья, мама, папа, бабушки, дедушки, там тети, дяди, в которых ребенок воспитывался, а потом он стал взрослым. И так или иначе, все, что мы видели в наших отношениях, какие отношения были между родителями и вообще между мужчиной и женщиной, как происходило взаимодействие, как решались конфликты, кто там был главный, да, кто что кому доказывал, были измены, не было измен. Вот эта вся информация, она вся приносится в наши текущие отношения. Вот хоть мы заперерабатываемся у психолога вот от головы, что нет, я как у родителей не буду, но это управлять не будет, я так не хочу. Да. Говорить можно все что угодно, но весь этот пласт так скажем, родовых программ, вот все, что мы увидели, это все будет влиять. И это и есть работа бессознательного. А у наших родителей и у наших бабушек, дедушек и прочих родственников значимых мы подсмотрели как хорошее, так и плохое. И вот знаете, чтобы что-то проявилось хорошее в нашей жизни из бессознательного, иногда это еще нужно постараться и распаковать. А плохое, как травма, всегда стремится проявиться. Всегда стремится реализоваться и проползти дальше. Поэтому если вы чего-то подсмотрели деструктивного у своих родителей, а мы все подсмотрели что-то деструктивное у своих родителей, мы эту деструкцию, пока она не у нас в бессознательном, бессознательно и воспроизводим в текущих отношениях. Понимаете?
12: Да.
13: Соответственно, когда человек хочет, чтобы у него все было хорошо в отношениях, а ведет себя так, что становится плохо.
12: Провоцирует как будто, да?
13: Вот то, что мы имеем в отношениях, это, считай, действие наших вот этих вот странных, неосознанных желаний. Да? То есть мы хотим, чтобы отношения были спокойные, а они как поле боя. Мы хотим, чтобы партнер был верный, а он себя очень странно ведет, невозможно ему доверять, да? Или мы сами, мы хотим какой-то прозрачности, а с нами бесконечно врём в этих отношениях. Вот это и все и есть те программы, да, которые мы несем и которые мы будем реализовать, пока они нами управляют. Бессознательное очень сильно и управляет нами гораздо сильнее осознанного. И получается, что в какой-то момент, если что-то в серьезных отношениях идет не туда, нужно задуматься. Наша родственная семья – это наша родственная семья, да? А вот то, что мы создаем, это и есть те самые наши истинные отношения. И они, вполне возможно, должны быть отстроены. У нас в психологии есть понятие «отстройка» от сценария. То есть тогда, когда вы видели всегда одно и думаете, что одно, а представьте, там еще два сценария, у него и у нее, и они могут быть прямо противоположными, а могут быть настолько деструктивными, что они будут друг друга поддерживать, ну, вот эти деструкции. И получается, что если от сценария не отстраиваться, то даже серьезные отношения, которые вы очень пытаетесь сберечь, могут рухнуть.
12: Отстраиваться от сценария нужно с помощью психолога?
13: Да, потому что работа с бессознательным самостоятельно не происходит. Оно то и бессознательное, что в осознанное вы никогда это не выведете. Вы просто это не заметите. Понимаете, если ваша мама была контролирующей и пилила папу, какой бы вы ни пытались быть принимающей, вы будете контролировать и пилить в какой-то момент. Да, возможно, не в первые три года отношений, но потом случится какие-то события.
12: Проявится, да?
13: Да, это обязательно, еще раз говорю, все плохое будет пытаться проявиться. Да?
12: То есть,
13: если кто-то был очень обидчивым в семье, замолкал, игнорировал, уходил бесконечно куда-то, его надо было возвращать, в ваших отношениях тоже может начать это проявляться, и провокатором этого поведения в том числе будете и вы. Это работа бессознательного. То есть здесь для того, чтобы с этим справиться, нужен профессиональный человек, который вам подсветит, а что идет не так, да, почему вы именно это поддерживаете.
12: Нам всем, да, нужно пройти эту отстройку от сценария, потому что у всех какие-то сценарии
13: неблагополучные. Ну, понимаете, если вот повезло, и если благополучный сценарий был родительский и у него, и у нее, то тогда, возможно, и нет. Тогда, возможно, и нет. Тогда, возможно, это и не давит. А если вы понимаете, что родительская семья, мягко говоря, была не идеальной, не было там счастья в этой семье, да, и мама по какой-то причине там жила с папой и всю жизнь его терпела, или наоборот.
12: Или развод случился, да?
13: Ну, и плохой развод, да, потому что, еще раз говорю, у нас в психологии есть понятие хороший и плохой развод. Или наоборот, надо было разводиться, а нет, мы в наших семьях не разводятся, в нашем роду не разводятся, будем жить и имплицитно друг друга ненавидеть. То есть вот это все. Все, что вы подсмотрели, это работает у вас, даже если вы этого не хотите.
12: Стоит ли спасать отношения?
13: А еще не договорила. Есть еще.
12: Да. Я не договорила.
13: Я не договорила, да.
12: Давайте.
13: Дальше. Значит, смотрите. Проблемы с сексуальными отношениями. Я уже говорила, что в какой-то момент вот этой вот страсти, да, бесконечного увлечения, это абсолютно нормально, когда это снижается. Но это ненормально, когда это исчезает вовсе. То есть тяга к партнеру исчезает вовсе. И очень часто таким критическим моментом, когда люди теряют вот эту связь сексуальную, да, и желание друг друга, оно происходит, когда появляются дети. Вот дети здесь очень часто могут быть источником именно разлада вместо объединения. Вот такая вот роль у ребенка. То есть либо мама, женщина становится исключительно мамой и погружается исключительно в материнскую роль, либо у мужчины что-то срабатывает, он меняет отношения, потому что это теперь не только его женщина и любовница, а это еще и целая мать его ребенка, да, и вот все меняется. Либо ответственность очень сильно начинает давить на человека, и он это просто не выдерживает, потому что не может выдержать эту роль, не был готов к этой роли. говорил готов или говорила готова, а по факту нет, да. И получается, что если сексуальная романтика, сексуальное влечение исчезает, вот это, конечно, тоже будет мощнейшей трещиной. Почему? Вселенная, есть у нас эфир про измены, Вселенная не терпит пустоты. Там, где образуется пустота, она обязательно будет кем-то или чем-то заполнена. Если не третьим человеком, имеется в виду каким-то другим, любовник-любовница, да, другим человеком, то каким-нибудь патологическим просмотром порно, например, да, и так далее, каким-то увлечением перверзивными. То есть фактически туда что-то, в эту сферу что-то придет или кто-то придет. Это нужно осознавать. То есть если вы осознанно этой сферой не занимаетесь и не развиваетесь, да, то не развиваете ее и не удерживаете, то, ну, наверное, есть, на чем ваши отношения стоят. А если это вы сейчас понимаете, что вы по какой-то причине просто обесценили это, то знайте, что всегда кто-то найдется, кто-то или что-то придет на это место. И ну, будет потом мучительно больно.
12: Нужно держать фокус и на ребенке, и на муже.
13: Обязательно.
12: Потому что происходят такие потом ситуации, если да, ты не держишь.
13: Обязательно. Угу. Но это мы если говорим про женщинам, да. А мужчинам точно так же. То есть здесь тоже ни в коем случае нельзя быть только добытчиком, вечно уставшим, раздраженным, да. Или начинать избегать родительства, например, бесконечно сбегая в гараж к друзьям или куда-нибудь.

0: всегда рядом, куда денется-то? И происходит такое психологическое обесценивание вот этого человека, казалось бы, он не особо и нужен. Вот только является источником раздражения, или только, значит, все время там что-нибудь недоделывает, все время мы его там поучаем, все время что-то надо там следить, контролировать, да, и так далее. То есть происходит огромное количество напряжения в сторону партнера, а ценности его, что он важен, нужен, и мы его когда-то выбрали своим главным и назначили его, и мы не просто так это сделали, и мы не головой это сделали, а какими-то другими нашими душевными, да, качествами, мы это упускаем. То есть мы попадаем в такую ловушку константы. Он будет всегда рядом или она всегда рядом, куда денется.
1: Поэтому можно что угодно
0: и
1: творить.
0: И происходит вот это обесценивание, оно может, да, приводить к тому, что мы начинаем проявлять неуважение по отношению к партнеру.
1: А попробуй еще сделать вот так. А вот как он отреагирует?
0: Излишние требования, излишние претензии, да, нарушение границ там, где это
1: слив
0: нельзя
1: негатива.
0: Делать. Слив негатива. Слив негатива, бесцеремонность такая, да, когда можно обозвать, да, когда мужчины и женщины начинают, мне всегда интересно, когда мужчины и женщины начинают, не очень-то возрастные, в семье называть друг друга мать-отец. Мать-отец, мать-отец. Ну, то есть это получается, вы себе эти роли-то взяли, мать-отец, а по имени, да, вот эти всякие мышки.
1: Моя-то.
0: Мишки, мышки, котики, угу, вот это все угу. Куда делось-то, да? То есть это же, вы же в отношениях не только мать-отец.
1: Да.
0: Вы в отношениях, прежде всего, мужчины и женщины, и об этом нужно помнить. И получается, что когда происходит вот эта вот трансляция такого неуважения, нужно понимать, что каждая обидка, которая осталась в человеке, да, она может сразу-то ничего не разрушить.
1: То есть лучше...
0: Но это будет да. Трещинка. Это будет, каждая обидка, угу, это трещинка. Вот там, где вы поступили неправильно, вы причинили боль. А еще как проявляется, может быть, проявление неуважения и обесценивания. Люди постоянно начинают в отношениях, в зрелых, серьезных, давным-давно они вместе, они все время начинают конкурировать, доказывать, кто главный, кто главнее, кто сильнее, кто правее. Да? И давят, давят, давят на партнера.
1: Кто
0: тот в ответ давит, давит, давит. То есть такая, знаете, нездоровая какая-то вот конкуренция, какие-то требования постоянно.
1: А почему, кстати, эта конкуренция вдруг появляется в семьях?
0: Потому что, скорее всего, это видели в своих семьях, потому что мы где-то это подсмотрели, и мы, может быть, и не хотели бы, но мы так чувствуем, потому что работа бессознательная, хоть она неладна, да?
1: В общем, нужно, чтобы я ее Шурочкой, а она меня Митюнюшкой.
0: Да, вот. И получается, что когда, мы начинаем бесконечно друг друга вот двигать и пытаться продавить, понимаете, тот, кого мы продавливаем, он обижается, это трещина, да, он может немножко где-то пакостить потом в ответ от партнера. Мы начинаем, да, мы начинаем потом реагировать на эту пакость. Угу, и угу. Это все со временем связывается в гигантский клубок, который тяжело потом распутать, потому что клубок из претензий, клубок из агрессии, клубок из напряжения. Возникает, через которое очень часто паре невозможно уже друг друга увидеть, невозможно пройти.
1: Да.
0: Да, вот это вот такие вот причины, которые бьют по серьезным отношениям. По несерьезные-то они вообще размажут.
1: Мы помним сейчас,
0: а
1: да,
0: по серьезным они серьезно. Угу. По серьезным они серьезно бьют.
1: Так стоит, получается, да, спасать отношения.
0: Вот смотрите, когда стоит спасать отношения? Да. Это хороший вопрос. Во-первых, мое мнение, что всегда серьезные отношения, они на то и серьезные, чтобы стоит давать им 1, 2, 3 и даже 10 шансов. Но есть но очень важно. Сейчас надо услышать это всем, кто, возможно, сейчас находится в ситуации, когда его отвергли. Спасти отношения. И есть смысл спасать отношения только когда два партнера оба начинают идти навстречу друг другу. Если один выходит из отношений, а второй просто готов, не готов был потерять. И он на своей травме начинает цепляться за этого партнера, да, там пытаться его уговорить, не уходи, пытаться быть рядом, замораживает свою жизнь, просто страдает, страдает, страдает. Соответственно, вот это абсолютно бессмысленно. Это не приведет ни к какому результату.
1: Ну, то есть человек живет в своих проекциях, получается.
0: Поэтому, да. Когда в своей боли, назовем это так, да. Поэтому, когда если два партнера, вот они запутались, все плохо у них, ну а разойтись они не могут, ну не могут они друг друга отпустить. Вот это хорошая почва для того, чтобы пойти к специалисту и эти отношения наладить. Делать эти шаги навстречу друг другу вместе, давать какие-то сигналы. Если один вышел и не хочет,
1: не
0: а
1: люблю
0: второй
1: я тебя.
0: Его пытается вернуть, это, ну, на какой-то, может быть, промежуток времени и вернете. Но, безусловно, потом это все равно разрушится, и нет смысла это время терять. Нет смысла терять. Вот это мое мнение.
1: Угу. А что делать, если разрыв все же случился, да, если говорить про серьезные

0: отношения, как угу. это прожить?
1: Это очень тяжело проживается, но при всем при этом у нас есть, у нашей психики есть механизмы проживания этого. Обращаю внимание, что я в начале программы сказала, мы будем испытывать горе, мы будем испытывать физическую боль. Как бы ни было там уже плохо, но так как отношения длились долго, этот человек был, вот как бы, какое бы ни было к нему отношение, он был важен и когда-то назначен главным для нас. Угу. Это очень важно. Поэтому то, что мы проживаем это болезненно, это нормально. Это нормально. И у стадии горевания есть этапы, их можно посмотреть в интернете. У нас был эфир про проживание горя, именно потери, а это мы воспринимаем разрыв и развод как физическую фактически потерю человека. И понятное дело, что все эти стадии необходимо психике дать прожить. То есть необходимо научиться выдерживать это горе, научиться не ретравматизировать себя. Что такое ретравматизация? Это бесконечное сталкинг, отслеживание в социальных mm-hmm. сетях, попытки постоянно поговорить с человеком, а человек не идет на контакт. Да, найти любой благовидный предлог, любой для того, чтобы где-то пересечься. Понимаете, когда у пары нет детей, вот эта пара, например, ну, были в отношениях серьезных, но детей не завели, это проще. А когда есть дети совместные, да, или ребенок, который воспринимает уже отчима или мачеху как вот своего родителя, то здесь получается, что нельзя полностью исключить контакты. И это гораздо сложнее, да, и здесь мы, конечно, работаем всегда с людьми на том, чтобы эти контакты касались исключительно родительства, да, то есть и больше ничего, то есть никаких там флиртов, никаких переход границы и так далее. Дальше, психика, она почувствует этот этап как разрушение, разрушение какой-то очень значимой части своей жизни, и нужно осознавать, что вот эта пустота рядом, она какое-то время будет. Эту пустоту самое плохое сразу пытаться занять каким-то другим партнером. Очень многие люди пытаются сразу, так сделать, сразу, вышибить да. клин клином. Некоторые психологи есть, они даже говорят, а и не нужен никакой период, не нужен никакой этап для того, чтобы отойти от одного партнера и перейти к другому. Да. А зачем терпеть эту боль? Вы сразу, вот если есть возможность сразу, людей много, вы сразу за кого-то и цепляетесь. Можно. Боли действительно будет меньше. Это так. Но что произойдет? Скорее всего, так как не была проделана серьезная психоэмоциональная работа, внимание, над собой, да, вы не проанализировали, что происходило, что привело к такому результату.
0: Не прожили эмоции.
1: Не прожили, не отпустили, угу. психологические отношения с тем бывшим партнером сохраняются, вы будете в новых отношениях проживать старые отношения. Ведь что такое разрыв отношений? Это же не физический уход. Собрал чемодан, ушел из квартиры. Нет! Если сохраняется психоэмоциональная связь, отношения живут. Да, вы не общаетесь, да, вы не видитесь, да, вы друг другу не пишете. Но если вы думаете, если вы рефлексируете эмоционально, если вам больно, mm-hmm. и вы подавляете mm-hmm. эту боль, отношения продолжаются. Поэтому, когда мы говорим о том, а когда, что мы кладем на место этой пустоты? Мы на место этой пустоты кладем заботу о себе прежде всего и работу над собой, очень серьезную трансформационную работу над собой. Потому что если так получилось, что отношения разрушились, как минимум половина ответственности лежит конкретно на тебе. И эту ответственность на себя нужно взять. Потому что обычно люди как говорят, это он второй виноват. Вот если бы он там меня не давил, вот если бы он там меня не обесценивал, тот второй, да, ну, второй
0: конечно,
1: партнер.
0: Конечно.
1: А если бы, значит, он там был как-то повнимательнее, если бы вот он был там как-то того, то ничего бы не произошло. Нет, вот ровно 50% угу. всей вот этой вот ерунды, которая произошла, это конкретно наша конкретно работа, да. И нужно это место, эту пустоту занять общением с собой. Это невероятно сложная задача, это только звучит тяжело. Это так больно, это так неприятно, это так сложно, но этот путь, он очень важен. Обычно вот этот вот период охлаждения, я его так называю, ну, может, кто-то еще так называет период охлаждения, неплохо, если бы он длился бы от 3 до 6 месяцев. Вот этот вот период, если вы действительно занимаетесь не бесконечным воспроизведением бывших отношений у себя.
0: Прокручиванием, да,
1: в голове,
0: этих ситуаций.
1: Да, таким, угу. знаете, руминации обычной, а именно вы работаете над собой, обычно этого достаточно для того, чтобы быть готовым вступить в новые отношения. Поэтому фактически сейчас нужно понимать, вот эта пустота, она обязательно будет заполнена кем-то, новый партнер обязательно придет, но придет, когда уйдет старый из головы. Если вы вышли из серьезных отношений и надолго, на годы зависли, без отношений, это значит, что у вас вот этой пустоты не образовалось. Новый или новая партнерша не
0: открытости
1: приходит.
0: Открытости нет к новым отношениям.
1: Да. Здесь мы обязательно людей учим тренировать свою проактивность. Почему? Так как очень больно становится людям. Очень многие, особенно женщины, говорят, что я после того, как лишилась своего вот этого серьезных отношений,
0: опоры,
1: своего партнера, да, я как опору потеряла, я даже не могу никуда выходить, я не могу никого видеть, я ни с кем не хочу разговаривать. То есть получается такое замыкание в себе, это все от боли, это все от переживаний. Но здесь мы как раз работаем от обратного. Чем больше взаимодействия, чем больше контактов, чем больше знакомств, тем лучше. Да? То есть вот именно этот период, он очень важен с точки зрения личностной трансформации. Мы лучше всего меняемся, когда нам больно. Когда мы очень хорошо, благополучно живем, когда нам прекрасно, когда вокруг нас все складывается, у нас не происходит развитие, мы никогда не меняемся. Даже если вы пойдете к самому сильному, опытному психологу, ничего он не сделает. А вот если вы пришли в точке боли, которую невозможно терпеть, вот здесь вы, скорее всего, вытащите себя из этого именно через изменения.
0: Один маленький короткий вопрос задам. Антонина спрашивает, что делать паре, которые друг без друга не могут жить, при этом совершенно разные по характеру, приводит к спорам, недопониманию, попыткам расстаться. Но расставаний хватает сутки максимум на двое.
1: Ну, так идите к психотерапевту, решайте этот вопрос. Чего? Это ж, понимаете, велосипед уже давно изобретен, лечение есть. Идите,
0: если хотите быть
1: соединяйтесь
0: вместе.
1: Или
0: конечно,
1: расходитесь. Там ничего не дано больше.
0: Да. Друзья, тема нашего эфира сегодня была о серьезных отношениях, почему они разрушаются. И разбирались в этом вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Елена, большое вам спасибо, было
1: до
0: очень
1: свидания.
0: Интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Энергодаре за ночь зафиксировали около 10 украинских беспилотников. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, прилетов по стратегически важным объектам города, медсанчасти, МЧС и подстанциям не зафиксировано. Яшина подчеркнула, что все технологические параметры атомной электростанции находятся под контролем, а обстановка остается управляемой. В Херсонской области один человек погиб при обстреле ВСУ машины с хлебом. В результате атаки ранения тяжелой и средней степени тяжести получили двое мужчин. Водитель машины и его напарник, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, военные медики оперативно оказали пострадавшим первую помощь, однако одного из мужчин спасти не удалось, другой доставлен в больницу. Уточняется, что хлеб везли людям, проживающим в непосредственной близости от линии фронта, где доступ к продуктам питания ограничен. Москва и Пекин не определились по срокам запуска «Силы Сибири-2». Об этом в ходе государственного визита российской делегации в Китай сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, стороны в целом достигли понимания по основным параметрам проекта. Так, полностью согласованы будущий транзитный маршрут через территорию Монголии и инженерно-технические принципы строительства объекта. 18 мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что в ходе визита Владимира Путина в Китай проект «Силы Сибири-2» станет одной из ключевых тем переговоров. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня, сообщил министр туризма республики Астамур Лагуа. По его словам, сейчас продолжается подготовка к летнему сезону, проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. В беседе с РИА Новости Лагуа подчеркнул, что для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают больше 1 000 000 туристов. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам главы ведомства, новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Ранее Министерство просвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для учеников с 5 по 9 классы в федеральный перечень школьных пособий. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 31. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
7: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Движение.
3: Будьте внимательны, пятибалльные пробки в Москве, движение в городе прям сегодня напряженное, тяжелое. На МКАДе внутренняя сторона между Калужским шоссе и М4, там ДТП на внутренней стороне, но стоит почему-то внешняя в этом районе. Также внешняя сторона Лосиного острова от Щелковского шоссе, пробка прям вот до самого Лосиного острова, там какие-то дорожные работы. Хорда, будьте внимательны, здесь от, значит, проспекта Мира внутренняя сторона, пробка до Измайлова, и в обратную сторону тоже еще ДТП там случилось. Третье транспортное кольцо, район в Хамовниках, пробка. Лужнецкая эстакада, тоже пробка большая. Большая Филевская улица, внутренняя сторона от Хорошевского шоссе стоит примерно до Новослободской улицы. Садовая, кстати, нормально едет, но пробка точно совершенно будет сейчас образовываться. От Таганки до Басманных улиц там ДТП случилось.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
10: Поговорим о визите Владимира Путина в Китай. Путин и Си Цзиньпинь подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства. Далее обсудим, что с валютой происходит. Курс доллара опустился ниже 71 рубля. В Госдуме заявили о готовности России обсудить возобновление студенческих обменов с Соединенными Штатами Америки. И в Совфеде обсудили фильмы про спецоперацию. Призвали делать режиссеров из военнослужащих. В «Умных парнях» Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций.
2: Поток. Успеем сказать главное.
10: Владимир Путин и Си Цзиньпинь подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства. Принятие этого фундаментального документа состоялось в ходе официального двухдневного визита президента России в Китай. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, это массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей России и Китая. Однозначное общение, общее видение насущных вопросов международной повестки и основные форматы взаимодействия в мировых делах. Также он отметил, что Москва и Пекин достигли договоренности по вопросам в энергетике. Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, с нами на связи. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
10: Этот документ, он, с вашей точки зрения, имеет реальное развитие, претворение в жизни, или это какой-то рамочный документ?
11: Ну, вы имеете в какой документ?
10: Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства.
11: Нет, это, безусловно, очень важный документ, хотя бы потому, что исполнилось 25 лет договору. Договор продлевается, и, следовательно, ему нужно внести новое содержание. Это когда 25 лет, естественно, изменилось очень много, а договор остается прежним по тексту, то ему необходимо так называемое, доп. Соглашение. Вот это заявление, это и есть некая конкретизация того, что стороны понимают под продлением и углублением стратегического партнерства. В этом смысле договор, конечно, очень важен, потому что просто он фиксирует сегодняшнее состояние отношений, которое, конечно, за 25 лет сделали грандиозный совершенно шаг вперед.
10: С вашей точки зрения, с чего стороны прежде всего начнут, если опираться на эти документы в плане какой-то реализации каких-то проектов?
11: Ну, как начнут? У нас, в принципе, много и продолжающихся проектов. Нам, начинать-то уже поздно. Вопрос в том, что сегодня действительно стало много новых интересных задач перед обоими государствами по укреплению и торгово-экономического сотрудничества, и даже в большей степени, скажем так, промышленной кооперации, потому что сегодня мы уже говорим, что торговля увеличилась в 30 раз за 25 лет, и пора двигаться как-то более глубоко, а это значит создавать совместные проекты в области производственной кооперации, выстраивать заводы вместо того, чтобы просто импортировать китайскую продукцию, углублять сотрудничество по строительству новых мощностей в энергетике совместных. То есть тут на самом деле в каждой отрасли, какую ни возьми, там очень много действительно мощных и прорывных проектов, потому что сегодня между странами уже есть доверие, которое позволяет довольно легко запускать какие-то сделки, и раньше это было невозможно.
10: Некоторые специалисты подчеркивают, что сложности в реализации вообще каких-то проектов между Россией и Китаем сводятся к тому, что китайцы по-прежнему опасаются вторичных санкций со стороны американцев.
11: Вы знаете, китайцы очень прагматичные люди. Опасаться они, конечно, будут опасаться и дальше, и нарушать их они не будут. Но они найдут всегда схемы для того, чтобы эти санкции спокойно обходить, при этом не проявляя никакой публичности. Если помните, в 2024 году практически невозможно было переслать деньги из российского санкционного банка в китайский банк.
10: Да.
11: Они просто отказывались их принимать. Сегодня эти переводы проходят за полчаса из любого санкционного банка. Вы можете даже со своего телефона отправить в приложении перевод, и он придет в китайский банк на ваш счет. Вот это вопрос, который уже решен давным-давно, просто о нем публично никто не хочет высказываться, что, в принципе, нормально, деньги любят тишину, но, во всяком случае, этой проблемы давно уже нет.
10: Еще вопрос, который касается энергетики. Ушаков дипломатическим языком выражается: Москва и Пекин достигли договоренности по важному вопросу в энергетике. Насколько мы понимаем, ключевой вопрос в энергетике – это строительство трубопроводов в Китай. Почему здесь такое обтекаемое заявление, обтекаемые формулировки и ничего конкретного? Почему там сложности?
11: Дело в том, что китайцы, они очень не любят выносить на публику коммерческие договоренности. А здесь речь идет именно о коммерческой договоренности, потому что это контракт, предусматривающий конкретные цены и объемы, и, естественно, журналистов интересуют именно они. Но китайская сторона хотела бы, чтобы переговоры проходили в тишине. Документов там очень много еще предстоит подписывать, и технических, и финансовых, и экономических обоснований. Но, тем не менее, сделка пошла, она уже запущена, а это значит, что газопровод точно будет. Сейчас уже в этом нет никаких сомнений.
10: А сотрудничество России и Китая какое влияние оказывает на международные институты, например, на БРИКС, на ШОС?
11: Очень большое оказывает влияние, хотя бы потому, что и Китай, и Россия являются, собственно, теми драйверами, которые сегодня изменяют мир и строят тот самый многополярный мир, о котором столько говорят. Россия и Китай – это те страны, которые продвигают сотрудничество в БРИКС, в ШОС, на других площадках. И, по сути, если бы не было этой связки, которая является фактически моделью для всех стран мирового большинства по выстраиванию добрососедских взаимовыгодных отношений, то, наверное, было бы очень сложно говорить о том, что этого мирового большинства вообще существует. Россия и Китай, безусловно, это две ноги формирующегося многополярного мира, и, в принципе, они понимают прекрасно эту ответственность.
10: Есть ли какой-то политический месседж, например, по отношению к Вашингтону, в плане того, что Путин приехал к Си Цзиньпиню вскоре после того, как Си Цзиньпинь встретился с Дональд Трамп?
11: Случайно совпало, просто потому что Трамп не соблюдает сроков и все время вынужден был несколько раз переносить этот визит, а визит Путина планировался за полгода и больше. Но, во всяком случае, уже сегодня очевидны совершенно сигналы, кто встречал Трампа и кто встречал Путина, каким образом происходит общение, какие формулировки используются при приветствиях и при приветственных словах. Все это создает вот этот самый, какой, знаете, противопоставление, которые не в пользу Вашингтона и которые хорошо показывают миру, что такое настоящее стратегическое партнерство и доверие, а что такое просто прагматичные отношения двух великих держав.
10: А есть ли реальная какая-то опасность от американцев по отношению к российско-китайским отношениям? Какие-то действия с их стороны?
11: Ну, конечно. Возможно, американский истеблишмент хотел бы видеть страны Евразии разобщенными, и вот эту китайско-российскую связку они воспринимают достаточно негативно. Но при этом они прекрасно понимают, что, скорее всего, сделать с этим ничего невозможно. И сегодня, мне кажется, это воспринимается как данность в Америке. Все-таки понятно, что Китай и Россию связывают гораздо больше, чем просто товарно-денежные, скажем, отношения или личные отношения двух лидеров. Это действительно стратегические отношения на много лет вперед. Я думаю, что в Америке прекрасно осознают, что эту связку разрушить не получится.
10: Могут ли Россия и Китай, с вашей точки зрения, стать неким стержнем евразийского, может быть, объединения, развития евразийских государств?
11: Соединить крупнейшие страны Евразии в проект большого евразийского партнерства. Это не только Россия и Китай, это и другие, это и региональные лидеры, это и Индия, это и Саудовская Аравия, и страны АСЕАН. Вопрос именно в том, чтобы крупные государства поняли, что евразийское партнерство им выгодно с точки зрения того, что оно открывает границы для товаров и людей, оно предусматривает взаимовыгодные взаимоотношения в области экономики, транспорта, финансов, ну и потом оно просто снимает зависимость от Запада. А сейчас об этом думают просто буквально все страны, во всяком случае, Азии, Африки, Латинской Америки.
10: Спасибо большое, Кирилл Азимович. Я вас благодарю. Кирилл Бабаев был с нами, директор Института Китая, Современной Азии, Российской Академии Наук. Сообщения, которые сейчас приходят на ленты. Во-первых, временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода. Британия ввела запрет на услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа. Премьер Британии сделал это заявление. И еще РИА Новости сообщает, что один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом, эпидемиолог Вадим Покровский, скончался на 72-м году жизни. Сообщили об этом в научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Измерова. 20 мая, то есть сегодня, он скончался. Значит, цитата: есть огромную часть своей жизни научной деятельности он посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, сопутствующих ей заболеваний. Он создал научную школу, подготовил огромное число специалистов в области противодействия распространению ВИЧ. От себя добавим, что Вадим Покровский был героем наших программ.
2: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
10: Теперь про курс доллара поговорим. Интересные вещи происходят с курсом. На Форексе он опустился ниже 71 рубля. Как говорят специалисты, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов. Среди них предложения со стороны экспортеров и низкий спрос импортеров. В предыдущий раз ниже отметки 71 курс доллара на Форексе опускался более 3 лет назад, 8 февраля 2023 года. Центральный банк установил официальный курс доллара 20 мая на уровне 71 рубля 30 копеек, евро 82,78, юань 10 рублей 45 копеек. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: А что происходит все-таки с долларом? Обычно, когда он растет, говорят, ну, не обращайте на это внимание, что он растет, мы все, у нас все расчеты в рублях. А вот когда доллар падает, имеет смысл обращать на это внимание или нет?
13: Ну, смотря кто. Если вы экспортер нефти или металлов, удобрений, имеет смысл. А если вы простой гражданин, то, наверное, смысл особо не имеет, потому что укрепление рубля, ну, это и дезинфляционный фактор. Да, все-таки 40% импорта он наш, в нашей потребительской корзине по-прежнему присутствует. И это хорошо. Если вы занимаетесь здесь каким-то промышленным производством, вам будет проще, дешевле получить оборудование иностранное. Да, по крайней мере, это хоть как-то компенсирует высокую процентную ставку и крайне дорогие деньги. Да. Плюс, когда мы говорим о том, что вот укрепление рубля, на самом деле рубль становится международной расчетной валютой. Uh-huh. И вот тот позор, который Центральный банк допустил в конце 2024 года, помните, когда доллар там был 120 и выше, когда все это сыпалось, вот в ситуации, когда ваша национальная валюта становится расчетной, uh-huh. и там больше половины экспортно-импортных операций уже в рублях, вот этого допускать нельзя. Даже напротив, небольшое укрепление национальной валюты к другим валютам, особенно к доллару, ну, тем валютам, которые считались главными расчетными, добавляет ему вес. Но вот на самом деле фактор укрепления рубля, за это можно сказать спасибо, ну, без кавычек, и спасибо в кавычках, исключительно одному человеку, Набиуллине. Потому что именно крайне сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка сейчас обеспечивает тренд на укрепление рубля.
10: А как это работает? То есть и укрепление рубля тоже это следствие какого-то ручного управления?
13: Нет, вот это, к сожалению, даже не ручное, это автоматическое управление. Дело в том, что при прочих равных валюта, в которой процентные ставки выше, всегда крепче, чем валюта, в которой процентные ставки ниже. Это называется процентный арбитраж валют или carry trade. Почему все время падала иена к доллару? Потому что ставки в иене были нулевые. Почему сейчас вот мы видим такую интересную картину на паре юань-рубль? По юаню ставки нулевые у нас в России. Их слишком много сюда юаней завезли. В самом юане там ставки 2%. Так. А у нас ставки банковских кредитов там выше 20%. И вот если раньше экспортеры могли поддержать валютную выручку и не продавать ее за нить рублей, рассчитаться бюджетом, рассчитаться по внутренними расходами, там, операционными расходами, заплатить зарплату своим сотрудникам, то сейчас это бесполезно. Юань вам ничего не приносит. Mm-hmm. Более того, иногда там могут быть дальше проблемы с этими юанями в расчетах. А при этом вы обязаны будете платить банкам за операцию СВОП или за кредиты двузначные проценты в рублях, близкие к 20. Но смысла нет вообще.
10: Но вот текущее укрепление рубля, это какой-то временный фактор или все-таки это закономерность, которая очень, ну, продлится какое-то время?
13: Продлится какое-то время, потому что следующее заседание ЦБ только 19 июня. На прошлом заседании, которое было в конце апреля, до четвертого апреля, Центральный банк удивил всех беспримерной жесткостью и заявил, что до конца года там средняя ставка будет порядка 14-14,5, то есть они допускают даже повышение процентной ставки, ключевой ставки. Это значит, что вот этот тренд не сломить. Плюс еще нам пришел подарок от Ирана и от Трампа, рост цен на нефть. И это также меняет картину в пользу рубля, потому что, ну, как бы, и больше валютной выручки, и больше доходы от нефтегазового сектора для бюджета, можно прекратить ныть по поводу крепкого рубля и наслаждаться просто высокой нефтью.
10: Но, а как это на инфляции сказывается и сказывается ли? Потому что, ну, есть, условно, там, долгосрочные тренды, которые были с валютой связаны. Это ослабление валюты, вот, это повышение ключевой ставки. А сейчас, да, рубль назвали самой, Bloomberg назвал самой крепкой валютой там, последнего времени, но это вот произошло вот здесь и сейчас. Насколько текущее положение вещей повлияет, например, на долгосрочные какие-то экономические явления?
13: Если рубль стабилизируется где-то и пробудет на этом уровне, ну, неважно, где 70, 75, 80, там достаточно долго, вот долгосрочно это будет очень хорошо. Давайте вспомним 2015 год. Вот это вот после русской весны, после Крыма, после первых санкций, там вот это был удар по рубль-доллару, а потом рубль долго укреплялся, потому что работал вот этот фактор жесткой денежно-кредитной политики. Центральный банк тогда тоже поднял ставку. И это наблюдалось там в течение 2 лет. Примерно, да, дальше потом уже рубль начал слабить. Просто уповать на слабость рубля – это паразитизм. Паразитизм системных либералов, которые считают, что вот можно торговать сырьем, и больше никакой экономики в России быть не должно, кроме того, что Россия сырьевой придаток. А поскольку мы отрезаны от долларовой системы, то нет смысла в такой девальвации постоянной. Ну, реально нет смысла. Плюс мы не понимаем, что дальше будет в отношении Китая и США. Да, Китай выиграл торговую войну, по сути, и Трамп это признал. Но впереди могут быть и валютные войны, и конкурентные девальвации. И мы можем увидеть колоссальную эмиссию в Штатах, и такую же эмиссию в Китае, и ослабление юаня против доллара, и доллара против юаня. Поэтому в данном случае прогнозировать сейчас что-то достаточно сложно, но пока ставка Центрального банка не опустится до уровня 10% хотя бы, да, рубль будет получать поддержку со стороны вот, фактора разницы в процентных ставках, фактора кэрри-трейда, фактора процентного арбитража.
10: Но пока ставка... Вы считаете, что в какой-то момент она начнет опускаться, с учетом того, что Центральный банк осушит экономику с целью того, чтобы инфляции не было? То есть у него это
13: задача. Ну, значит, либо ставка опустится, либо у нас не будет экономики, будет кризис. Тогда уже уж точно там нынешние все, и нынешнее правительство, и нынешнее ЦБ пойдут на отдых, если не под суд.
10: Ну, смотрите, а получается странная история. У нас же с одной стороны Центральному банку, ну, как будто бы поставлена задача для того, чтобы
13: никакой
10: справляться...
13: Никакой задачи не поставлена Центральному банку. Центральный банк, на самом деле, говорит прямым текстом. Либо вы ставите мне задачу законодательно, либо мы боремся только с инфляцией. У Центрального банка нет никакой ответственности за экономику, за то, что будет твориться дальше, за кризис, да, там полная безответственность и безнаказанность.
10: Смотрите, а тогда имеет вообще смысл бороться с инфляцией, как вы думаете? Ну, вот в таком виде, в котором с ней борется.
13: Нет, смотрите, с инфляцией имеет смысл бороться, только не ценой экономики.
10: А какие методы еще есть? Ну, так, вдруг не знают.
13: Знаете, есть методов много. Так называемая фискальная рефляция, экономика предложения. То, как с инфляцией борется тот же самый Китай. Да, если вы производите много товаров, и вы снижаете себестоимость производства, и наполняете рынок, то цены снижаются. Это хорошая дефляция. А у нас мы сейчас можем получить плохую дефляцию, когда цены будут снижаться, потому что просто у людей не будет денег для того, чтобы покупать все. Да, и дальше мы увидим, что инфляцию, да, вроде цены снижаются, потому что упаковочка становится, был литр, стало 0,9, 0,85 там, и так далее. Да? И вот качество товаров ухудшилось. И если раньше там даже простые макароны, пшеницы твердых сортов, теперь туда можно замешать чего-нибудь кормовое для коров и тоже сделать макароны.
10: Правильно ли мы понимаем, что вот это такое немножечко нервозное управление курсом, инфляцией. Ну, то есть, условно, есть подозрение на то, что инфляция выходит там из-под контроля, нужно что-то со ставкой делать. Видим, что чуть стабилизировалось, но ставку опускаем, при этом компенсаторные какие-то действия принимаются. Что это экономике в большей степени вредит, и это невозможно постоянно эксплуатировать.
13: Знаете, у нас нет ни управления, ни экономикой, ничем. Да, такое ощущение, что вот ставят они эксперимент какой-то, подняли ставку, ждут, когда инфляция. Посмотрите, каждый год Центральный банк говорил о том, что инфляция будет 4% через год. И в 2023 году, и в 2024 году,
10: но
13: и
10: в 2025 году. Не получается
13: инфляция. Любой прогноз, посмотрите, любой прогноз Центрального банка, они всегда мимо. Ни разу за последние вот лет 10, как вот с момента вот этой команды, ни один прогноз у них не сбылся. Ни по росту экономики, ни по ценам на нефть, ни по инфляции, ни почему. То есть это потрясающее качество прогнозирования. Поэтому мы видим, что просто никто ничем не управляет. Все запущено, и все вообще мне напоминает сейчас поведение Бунша и Милославского из фильма «Иван Васильевич, меняет профессию». Да, то есть у людей нет плана, там просто какие-то решения пойдем по обедам, примем послов и так далее.
10: Поведение людей в плане того, что сейчас все кинутся валюту скупать, это как-то какие-то погрешность для экономики?
13: Это немножко спасет банки, которым те же самые экспортеры насыпают по полной эту валюту. Но не сильно это поможет. Ну, смотрите, банки в прошлом году начинали кампанию по девальвизации балансов об людей. А что они говорили? Вот цена доллара был 120, сейчас 90, покупайте доллары скорее, дальше дороже будет. Доллар 85, покупайте доллары скорее, дороже будет. И люди сидят в убытках больше года. И очень радуются, что им впарили банки вот эти доллары. Понятно. И мы видим, что и сейчас продолжают впаривать.
10: Спасибо.
13: Да, ведь девальвация это наше все.
10: Спасибо, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Ранее сегодня аналогичные ограничения действовали в авиагавани в Череповцах, Калининграда, Пскова и Геленджика, а также в Пулкове. При этом в Росавиации отметили, что Домодедово, Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Глава МЧС пообещала очистить все пляжи в районе Туапсе от нефтепродуктов. Их разлив произошел в апреле из-за атаки украинских БПЛА, напомнил Александр Куренков. Основная цель, которая поставлена до 1 июня, до открытия пляжного сезона, очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается, подчеркнул Куренков. Кроме того, глава МЧС заявил, что удовлетворен результатами работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе. Губернатор Севастополя пообещал помочь пострадавшим при падении балкона школьникам. Речь, в частности, идет о реабилитации, отметил Михаил Развожаев. Это выпускной класс. У них, конечно, были планы со сдачи ЕГЭ, поступлением в различные университеты. Максимально подключаемся, чтобы это не отразилось на их жизни, чтобы они могли реализовывать свои планы по поступлению после завершения лечения и по реабилитации, потому что есть тяжелые травмы, связанные с переломами и ушибами, отметил Развожаев. Ранее сообщил об обрушении балкона в школе номер 13 в поселке Кача под Севастополем. Пострадали 9 несовершеннолетних, трое в тяжелом состоянии. Все дети госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. ООН предупредила об угрозе глобального продовольственного кризиса. Он может возникнуть в течение полугода. Причина – проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Главный экономист продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максим Тореро пояснил, что удорожание энергоносителей и удобрений, уменьшение площадей посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. В заявлении Всемирной организации указано, что проблемы в Ормузском проливе продолжают системный агропромышленный шок, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен в течение полугода-года. Тореро призвал к срочному вмешательству в ситуацию правительства, международные финансовые организации и частный сектор. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
21: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
23: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
24: В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
25: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
26: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
10: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы с вами продолжаем. В Государственной Думе заявили о готовности России обсудить возобновление студенческих обменов с Соединенными Штатами Америки. Диалог возможен при наличии заинтересованности со стороны Вашингтона, сообщили в Миноборнауке. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что тема студенческих обменов обсуждалась во время встречи российских депутатов с американскими конгрессменами в марте. По ее словам, речь шла о постепенном возобновлении сотрудничества, например, запуске программы обмена между отдельными университетами, а не сразу в массовом формате. В качестве возможного примера она назвала МГУ, пишет «Известия». В Миноборнауке напомнили, что Россия проводит многовекторную гуманитарную политику и развивает образовательные и научные связи со всеми заинтересованными странами, включая США. Сейчас в российских вузах обучаются 97 американских студентов. Ирина Абанкина, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Вот именно с вами хотели на эту тему поговорить. Честно говоря, я поймала себя на немножечко таких противоречивых чувствах, потому что буквально пару-тройку лет назад была прям такая активная информационная кампания в плане того, что никакие обмены с западными странами нам не нужны, потому что там учат не тому, и приезжают студенты не такими, какими надо, и вообще там какие-то соросовские проекты сплошные. А тут проходит 3 года, говорит, ну, в принципе, мы готовы снова. А что-то поменялось?
0: Да, поменялось. Скажем так, поменялось, во-первых, наше собственное ощущение уверенности. Мы обновили качество наших программ, мы уверены в наших программах. Произошла, в общем-то, консолидация общества, и те студенты, даже которые поедут туда, они так или иначе имеют достаточно серьезные убеждения, и просто так их сбить, я бы сказала, безусловно, не удастся. А вот то, что нам может грозить больше изоляция и потеря знания друг от друга, которая возникает, конечно, и в образовательных, и в культурных проектах, вот это нам обязательно нужно. У нас действительно были серьезные, интересные проекты, в том числе для аспирантов, совместное руководство аспирантами, магистрами. У нас были обмены и стажировки для студентов. Это обязательно надо восстанавливать. Особенно в высоких технологиях, особенно по линии развития искусственного интеллекта. Здесь есть успехи, но нам обязательно нужно встраиваться в международное пространство, образовательно готовить специалистов, и Соединенные Штаты, их университеты здесь, безусловно, в лидерах. Mm-hmm. Да, у нас сейчас активно и с китайскими университетами, ну, даже со странами БРИКС, со всеми налаживаются связи. Но хотелось бы подчеркнуть, что научная, университетская, культурная повестка, они актуальны для всего мира, и здесь обязательно нужно налаживать партнерство. А в своих студентах, я думаю, что мы, в общем-то, уверены. Та растерянность, которая была еще 3 года назад, та обида, которая у нас была, когда с нами, не мы, а с нами рвали связи. Многие университеты не рекомендовали профессуре западных университетов, в том числе американских, составы наших диссертационных советов, принимать статьи в журналы, отказывались от научного руководства, конечно, и нашу ответную реакцию вывело. Сейчас, я думаю, что мы чувствуем себя гораздо увереннее, наши студенты. У нас действительно успехи в образовании, в высшем образовании. Вузы обновляют свои программы. Мы гораздо более ответственно относимся к тому, что может гостайну составлять. И я думаю, что здесь тоже аккуратность действительно нужна. Но там, где эти обмены возможны, возможны и руководство, и совместные проекты, и наши студенты, в том числе, я буду уверена, будут отправляться туда, понимая, что у них уже за огромный запас и образования, и убеждений, и поддержки
10: своих ценностей. Ирина Васильевна, а вы говорите, что наше образование стало чувствовать себя лучше, а если сравнивать, уверенней, а в чем это выражается, и самое главное, вот если возобновление обменов, то есть формат, например, обменов 90-х годов, нулевых годов, он будет, может быть, таким же, он другим, будет другим.
0: Я думаю, он хуже. Может измениться. Он может измениться. Смотрите, у нас в 90-е начал развиваться и набрал большую популярность формат 2 дипломов. Мы выдавали свой диплом, сюда приглашали нередко визит профессоров, и они открывали здесь свои программы, читали свои лекции. Кстати, мы существенно оплачивали им вот такие работы, но ценность их диплома западного была довольно высока. И не только для того, чтобы за рубежом работать, но даже и у нас. И если посмотреть вот успешные карьеры выпускников 90-х годов, у них, как правило, у многих 2 диплома. И это было нам важно. Мы тогда еще не обновили наши образовательные программы. И вот сейчас не только закупка оборудования, но и разработки научной и взаимодействие с ведущими работодателями помогли нашим очень многим университетам, в том техническим университетом, сделать программы гораздо более современные и сохранить фундаментальное ядро. И посмотрите, вот в последнем рейтинге РАЭКС, это наш российский рейтинг, вот региональных университетов технических стало гораздо больше по сравнению с тем, что было. Да, в гуманитарной сфере лидируют там Московский, Санкт-Петербургский государственный университет, там Высшая школа экономики, МГИМО, это понятно. И мы все стараемся обновлять наши программы тоже. Но в технических университетах очень многое сделали именно в регионах вместе с работодателями. И мне кажется, что вот здесь налаживание контактов в новых инженерных решениях. Мы поддерживаем инженерные передовые школы. И это сегодня заметные изменения. И я как раз надеюсь, что большой опыт и значение могут иметь стажировки на 6-9 месяцев студентов в подменах. Вот не полностью, а включение части в программы. Я считаю очень перспективным совместное научное руководство и совместное выполнение для аспирантов, для магистров. Ну, у нас это будет специализированный уровень высшего образования. Но, тем не менее, вот не школьников после бакалавриата, а на тех ступенях, где наука тесно переплетается с образованием, где инновации во главу угла поставлены. И вот тут, мне кажется, будет самые эффективные обмены под, соответственно, кураторством и руководителей институтов Академии наук. Я тут верю не только с бизнесом по партнерству, но и, конечно, с Академией наук и новыми инжиниринговыми центрами.
10: Американцам это надо?
0: Да. Да. Они тоже понимают, что они начинают отставать, если они в изоляции. Они видят успехи Китая. В рейтингах Лейденского университета Китай Гарвард вытеснил. У них 5 первых мест у Китая. 1 из 5 только университет в Лейденском рейтинге появился. Китай потеснил американские университеты очень серьезно. И это не наши рейтинги, это рейтинг. Да, не во всех. Да, QS еще ориентируется на репутацию работодателей. Это рейтинг более ориентированный на QS. Но там, где академические рейтинги, они начинают проигрывать. И объемы публикаций, которые идут. И именно в области высоких самых технологий, развития искусственного интеллекта, в этих программах. Поэтому, да, американцам тоже надо. Они видят наши успехи колоссальные в этих сферах. И исследования Арктики, космоса. Мы тоже туда вкладываемся достаточно серьезно. Поэтому, конечно, не может быть изолированной науки. Если наука не делается совместно ведущими учеными, значит, это будет отставание. Страны, которые не готовы к партнерству, они останутся на периферии научных фронтиров, разработок. Плюс к этому ведь очень для многих имеет значение оборудование, оно очень дорогое. Сейчас в области биотехнологии, биомедицины, а мы вот сейчас открываем даже и биоэкономику, это же совсем новые программы. И здесь, конечно, партнерство очень важно.
10: Ирина Селдовна, вот смотрите, я понимаю, есть логика, естественно, у ученого сообщества в плане обмена, важности публикаций в иностранных журналах и так далее. Но с вашей точки зрения, удастся ли преодолеть взаимное недоверие или каким-то образом, ну и определенного рода такую паранойю, что у американцев это тоже есть, что, в общем, русским не доверяют, у нас тем более это есть, что теперь ставится в упрек такое активное взаимодействие с иностранными вузами, там, и обвиняли их во многом и так далее. Это удастся преодолеть, как вы думаете?
0: Вы знаете, ну как это сама дорогу осилить и тучи. Если мы ничего не будем делать, недоверие только углубится. Если мы начнем взаимодействовать, удастся постепенно его преодолевать. И у нас сейчас, я вот вчера у нас перед нашими магистрами, конкретно в нашем институте образования, перед первым-вторым курсом выступала Ольга Викторовна Петрова, это заместитель министра высшего образования и науки, которая отвечает как раз за воспитательную работу, за взаимодействие со студентами. И она рассказывала, насколько у нас серьезные, умные и уже очень масштабные проекты в этой сфере. И я уверена, что в наших студентах в первую очередь, что вот транслировать нашу систему ценностей, наши взгляды на будущее развитие, вообще наше представление о будущем, которое складывается в многополярном мире, как уже принято между Китаем и Россией, эта декларация, я думаю, что это очень хороший залог того, что нам действительно удастся растапливать лед между нами, преодолевать недоверие. И лучшего способа понимать, научиться друг друга, чем студенческие культурные обмены, наверное, действительно нет. Но, конечно, придется преодолевать. Но вот вчера, в том числе, слушая Ольгу Викторовну и видя, какие уже сообщества мощные организовались, причем самоорганизация там на очень высоком уровне, и видно, что студенчество у нас уже довольно заметно отличается от студенчества 90-х и даже студенчества, значит, так вот, допандемийного, я бы так, если можно сказать, вот сказала, и не потому, что это указка чиновников, а потому, что очень много инициативных проектов, объединительных инициатив и по всем вузам. Поэтому вот мне кажется, что мы стали именно в себе гораздо более уверенными с теми убеждениями и ценностями, которые мы готовы транслировать в мир и формировать новое представление об образе России и ее будущего.
10: Спасибо, Ирина Селовна, вас благодарю. Ирина Абанкина была с нами, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. Еще из новостей, которые сейчас приходят, движение на Замоскворецкой линии метро вошло в график, не было движения от Театральной до Сокола некоторое время, теперь оно восстановлено, об этом сообщает Дептранс. И, соответственно, видимо, каким-то образом это связано, все-таки эти сообщения. ТАСС пишет, что пассажир, который упал на подприбывающий поезд на станции метро Белорусской за Москворецкой линии, скончался. ТАССу об этом сообщили в оперативных службах.
26: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.

0: по поддержке ветеранов специальной военной операции, популяризации подвигов героев. И в итоге смысл какой? Что фильмы про спецоперацию должны быть, и режиссеров нужно из военнослужащих делать. Александр Шпагин с нами, киновед и историк кино. Александр Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А вы видели вообще те фильмы, которые про СВО сейчас снимают?
1: Все фильмы, которые были сняты про СВО, я видел. Их не очень много, где-то, наверное. До 2-3 картины в год все снимается.
0: Как вам?
1: Ну, общее впечатление. Ну, если поначалу они были чисто пропагандистские такие, ну, как это, кстати, и было в годы Великой Отечественной. То есть первая волна была пропагандистская, боевые киносборники, а потом уже начинается осмысление. Вот. Но у нас примерно то же самое, потому что вот в последние два года режиссер Андрей Симонов снял две прекрасные картины об СВО, и я вообще поражаюсь, что вот той картине, которая вышла совсем недавно, сейчас она уже везде есть на торрентах, это фильм «Малыш». Но это просто шедевр абсолютный, просто абсолютный шедевр. И я везде с ним ношусь, и я считаю, что все гильдии там, киноведов необходимы его всячески поддержки. Его никто не видел, потому что думал, что это какая-то коммерческая картина, боевик какой-то. Вот. Это не боевик, это настоящая, мощная, классная военная драма. А до этого Андрей Симонов снял тоже прекрасный фильм. Ну, тот прекрасный, а это вообще выдающийся, да? Прекрасный фильм «2022». Вот. Это и сериал. И, во-первых, меня совершенно поразил и режиссер, и уровень драматического такого, трагического осмысления войны, сложного, неоднозначного. Я даже, честно говоря, удивился, что это, так сказать, спокойно было выпущено, потому что ничего пропагандистского в фильме не было. А уж «Малыш» тем более. Вот. Но еще я понял, что к нам просто пришел блистательный совершенно режиссер. Блистательный режиссер. Потому что это невозможно оторваться. Ты просто сидишь, вот, как будто там находишься.
0: То есть снять хорошее кино про тяжелую войну сейчас в условиях того, что есть там довольно серьезные, как говорят специалисты из кино, там ограничения плюс запрос со стороны государства, то есть не свалиться в какую-то клюкву и пластик реально?
1: Оказывается, реально. Хотя меня это, честно могу сказать, еще вот от души удивило, что это было вообще спокойно запущено. Но, с другой стороны, ну и в советское время было много замечательных картин о войне, которые тоже всегда нарушали какие-то привычные мифологические подходы к войне, и ничего тоже запускалось все.
0: А что важно, с вашей точки зрения, для создания хорошего фильма про войну? Профессиональное мастерство или, например, личный опыт автора? Потому что я вот плавно перехожу к вопросу, что Софет призывает делать режиссеров из военнослужащих.
1: Ну, уже один сделал, это был фильм «Свои», он тоже такой, он тоже не совсем пропагандистский, даже вообще не пропагандистский, он как раз об абсолютной усталости, то есть, военных от этой войны, вот, это, он был переполнен невероятным состоянием усталости, которое режиссер, конечно, проявил на экране и воплотил, он из военнослужащих, но у него есть, пардон, усталый тоже очень, потому что он не очень хорошо умеет снимать. То есть здесь это как бы фильму, это состояние, оно пошло, оно шло ему. Но, конечно, картину его смотреть очень скучно, потому что она именно сделана не то что усталой, а просто малопрофессиональной рукой, поэтому она совершенно лишена, так сказать, драйва, она лишена внутреннего напряжения, она просто такая засыпающая. А засыпающее кино о войне, ну, это надо умудриться снять, но правда, я говорю, это кино именно тоже вот о безмерной усталости. Вот. А так, конечно, нет. Ну зачем же вы на случай снимать кино? Все должны заниматься своими делами. И чтобы снять, вот вы спросили, чтобы снять хороший фильм о не только об СВО, вообще о войне, но и об СВО в частности, не обязательно там быть. Наверное, достаточно посмотреть документальные картины о войне. Есть очень хорошие картины об СВО, и вообще все они такие объективные, честные, потому что они документальные. Вот. Достаточно прочесть много материалов, но просто увидеть сложность происходящего и трагизм. И всего этого, в общем, вполне достаточно, эти осмысления.
0: Какие темы об СВО, с вашей точки зрения, на ваш взгляд, пока кино практически не затрагивает, а стоило бы?
1: Об СВО?
0: Да.
1: Ой... Да вы знаете, как ни странно, в общем, практически все затронуто. Тем более, что, ну, тем более, что, в общем, эта война, она же такая несколько локальная, да, она не продвигается там далеко куда-то, соответственно, затрагивая и много географических пространств, соответственно, больше и тем, естественно, она затронула через эти географические пространства. Но поскольку она, ну,

0: примерно в одном пространстве, то, соответственно, и духовных пространств здесь не очень много. А так, где, в принципе, все затронуто абсолютно.
1: Есть ли какие-то риски, с вашей точки зрения, когда государство фактически задает тему для кинематографа и дает заказ? Или это не впервые такое? Такое, в принципе, было, ну, там, в советское время, например.
0: В советское время было, а у нас с подобными заказами только говорят о том, что вот государство дало заказ. Да не занимается государство этим. Заказ, внутренний заказ сразу все точно так же внутренне чувствуют. Запрос на что-то. И продюсеры сразу несутся уже с конкретными произведениями этот заказ отрабатывающими, этот запрос. Вот. А вот фильмы, снятых по заказу государства, я что-то вообще не помню. Только говорят о том, что вот, наверное, государство заказало. Да плевать оно хотело вообще.
1: Ну как, государство...
0: Кинематограф, у него своих дел полно.
1: Не, подождите, но Минкульт-то, он все-таки там и деньгами ведает, и все на свете.
0: Минкульт выдает деньги на различные, естественно, сюжеты, которые ему предлагаются. А вот эти сюжеты уже в огромных количествах отрабатывают ту или иную внутреннюю повестку. Uh-huh. И так что там только выбирай. Потому что когда вот этот вот внутренний запрос поступает в обществе, то сразу я говорю, что куча продюсеров начинают запускать соответствующие проекты. А Минкульт только сиди да отбирай. Вот и все.
1: У зрителя, с вашей точки зрения, есть все-таки запрос на вот кино о специальной военной операции, вообще о военном конфликте текущего времени?
0: Думаю, что безусловно. Безусловно. Угу. Кстати, надо учесть, что «Малыш», в принципе, хорошо прошел в кинотеатрах, но как-то вот он не очень раскручен. И, кстати, может быть, не очень удачное название, потому что ощущение, естественно, что это какой-то детский фильм, какая-нибудь очередная детская комедия, как у нас немерено снимается. Вот. Меня удивило, что 2022 прошло довольно тихо, при том, что его интернет активно раскручивал, были сняты ролики о том, как снималась эта картина, даже не ролик, а фильм. Вот. Ну и как-то вот пролетела она. А «Малыш» все-таки, несмотря на скромность и неброскость своего названия, да, наверное, и неточность, шел довольно долго в кино. То есть он так хорошо, он там месяца полтора-два он там просидел в прокате, что, ну, достаточно большая редкость для тифлиных картин, или вообще для картин сегодня снимающихся. Запрос, безусловно, есть еще какой.
1: Александр Владимирович, а здесь
0: я бы даже сказал голод. Я бы даже сказал голод.
1: Голод. А вот еще интересно, смотрите, и в Минкульте говорят, что в прошлом году утверждено 11 приоритетных тем госфинансовой поддержки кинопроизводства, одна из которых, цитата, «героизм и самоотверженность российских воинов в ходе специальной военной операции, цель популяризации подвигов героев». Подвиги героев – это там одна из генеральных линий вообще такого кино, там, о войне и так далее. Но нет ли здесь проблемы, что как бы это выдвигается вперед, и в итоге есть риск, ну, такой пластиковости определенной, такого пластика в кино, потому что в фильмах о войне все-таки очень много такой саморефлексии, очень много трагизма, очень много тем, которые там условно не принято затрагивать, не знаю, страх смерти, разочарование, трагедия и так далее.
0: Да, много не принято затрагивать, да. Угу. Не, ну, конечно, здесь есть именно, как вы сказали, вот опасность плоскости, однозначности, пропагандизма, а это все, естественно, к искусству не имеет никакого отношения. Uh-huh. Но, вы знаете, тут вот какая интересная вещь. У нас сейчас так много фильмов о Великой Отечественной войне, uh-huh. ну, совершенно кринжовых.
1: Новых, вы имеете в виду, новых?
0: Да, да, абсолютно вручих. Я не август, конечно, имею в виду. Вот. А вот просто поток вот этот идет, на который смотреть стыдно. Вот где этого мая сейчас выпустили, ну, картину 10, я бедный сидел, отдыхали, а я сидел, смотрел. Потому что, ну, надо. Вот, ужасные. Вот, профессиональные, очень крепкие, но совершенно дубовые. И вот они прославляют подвиги героев как раз. Вот, все фашисты мерзкие, разумеется, только ржут без конца, играют на губных гармошках, матком лека ельки. Ну, вот такие вот худшие штампы из самых ранних боевых киносборников, да, начала войны. Конечно, никакого драматизма и сложности войны в этих фильмах нет, но вот они прославляют подвиги героев. И, честно говоря, они так уже, такую оскомину набили, и «Бэткомедиан» сколько по ним проезжался, и так далее, что здесь уже... Так не получается, потому что война слишком рядом, чтобы делать что-то вот пропагандистское. Я пока видел только один такой фильм, но он был снят до войны, и он был про войну, значит, ДНР и ЛНР. Он назывался «Ополченочка». Он ужасен совершенно по драматургии и своему пропагандизму, хотя профессионально поставлен. Но, конечно, он не имел ни малейшего успеха. Даже в ДНР и ЛНР, хотя его навязывали там просто. Вот. Как-то не получается. Не получается снимать такие бойкие боевики, напоминающие компьютерные игры, какие снимают про Великую Отечественную сегодня. Примитивные, надуманные. Понятно. И где вообще, так сказать... там Махарселят не пас, потому что там все вранье практически. Но здесь не получается, потому что слишком все рядом.
1: Спасибо большое, Александр Владимирович. И вас благодарю. Александр Шпагин был с нами, киновед и историк кино. Сейчас новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 5 часов уничтожили 94 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 9 утра до 14.00 по Москве. В сводке Минобороны отмечается, что БПЛА перехвачены и ликвидированы, в частности, над Белгородской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областями, а также Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, над Крымом и акваторией Азовского моря. Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ. С таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих ограничений. Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Мы также выдали 2 краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых рестрикций, защищая при этом потребителей в Великобритании, сказал премьер во время выступления в парламенте. При этом накануне Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти, в третьих странах. Умер эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский. Доктор медицинских наук, профессор, скончался в возрасте 71 года. О его смерти сообщили в научно-исследовательском институте медицины труда имени Измерова. Огромную часть своей жизни и научной деятельности он посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих ей заболеваний. Вадим Покровский создал научную школу, подготовил огромное число специалистов в области противодействия распространению ВИЧ, заявили в институте. На протяжении более 40 лет Вадим Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Академик РАН, автор более 700 научных публикаций, нескольких книг и патентов. В гидрометцентре заявили, что аномальная жара в Москве закончится грозой и ливнем в пятницу. При этом синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Метеорологи в беседе СТАС сообщили, что причиной изменения погодных условий станет прохождение через центральную Россию холодного атмосферного фронта. Именно он принесет в столичные регионы другие области кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. По прогнозам, уже в субботу температура в центральной части страны понизится на 5-8 градусов. В Москве области ночью прогнозируется плюс 8, плюс 13. В дневные часы не выше плюс 25. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 45 копеек. Доллар 71 рубль 29 копеек. Евро 82 рубля 79 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа
5: предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
5: Каждую среду после 8 вечера
6: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилочек.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Умные парни.
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Дмитрий Орлов к нам пришел, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здрасте.
9: Здравствуйте, Евгения.
1: Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что снижение рейтингов «Единой России» не приведет к значительным корректировкам ее кампании. Единственное, на что надо кандидатам, говорит он, обращать внимание, это рвать дистанцию с обычными людьми. Активное общение через СМИ и соцсети уже не столь эффективно, как это было 2 года назад. Общение личное, умение отвечать на жесткие вопросы, держать удар. И, в общем, он сказал, что запретительная вот эта риторика, уже надо ее как-то попритушить. Давайте начнем сначала. Снижение рейтингов. Чем обусловлено?
9: Ну, снижение рейтингов фиксировалось в ЦИОМ. Фонд «Общественное мнение», так сказать, вторая лидирующая наша социологическая структура, такого снижения не фиксировал. Более того, вот этот очевидный коммуникационный кризис, который был во взаимоотношениях власти и общества тогда в широком определении в марте, в начале апреля, он преодолен. Было, по данным ФОМ, несколько недель назад 35% рейтинг «Единой России» электоральный, вот неделю назад 39%, то есть он вырос. То падение, которое было, оно компенсировано. Вот. Ну и после коррекции, вполне адекватной, на мой взгляд, и ожидавшейся давно рейтинга в ЦИОМ, рейтинг «Единой России» по данным ЦИОМ тоже вырос. Так что, если падение имело место, то оно, так сказать, было ситуативным. А кроме того, и это важно, парламентская кампания 2021 года начиналась в условиях намного более низких рейтингов. То есть, по фонду «Общественное мнение» процентов на 10 ниже было, чем сейчас. Кстати, у президента был тогда намного более низкий рейтинг, чем сегодня. Тоже, так сказать, вопросы ставятся, очевидные факты некоторыми коллегами игнорируются. Но ясно, что рейтинг несколько может действительно снизить, подчеркну, сейчас его еще мы не наблюдаем снижение, может снизиться на фоне, конкурентной активности, жесткой активности других политических сил, потому что по власти «Единая Россия» очевидный объект критики для них. Вот, но утверждение, допустим, о том, что проблемы, которые были с Телеграм или с интернетом в целом, или вот новосибирский этот кризис с коровами, или там еще некоторые сюжеты, которые, в общем, очень были заметны в информационной повестке, что они обрушили рейтинг «Единой России», а тем более, что они привели, переплавились в электоральный рейтинг других партий, ну, предположительно, новых людей, это не произошло на самом деле, и... Нужно ориентироваться, и, собственно, то, что ВЦИОМ изменил свою методику, об этом свидетельствует, нужно ориентироваться на более консервативных избирателей и на выборку, которая, ну вот, ФОМА, да, поквартирный опрос.
3: Да.
9: На людей, которые, во-первых, спокойны, стабильны в своих оценках, во-вторых, пойдут на выборы. Потому что можно сделать выборку из людей тревожных, можно сделать выборку из людей, которые остро реагируют на ситуацию в больших городах, но... А будет ли она репрезентативна, эта выборка? А будет ли эта выборка такой, которая покажет реальную картину тех, кто придет на выборы? Как оказалось, и это признал сам ВЦИОМ, не будет такая выборка репрезентативной, нужно обязательно ориентироваться вот на те самые консервативные слои, на те люди, на тех людей, которые, так сказать, открывают квартиру, да, в ожидании опроса какой-то социологической службы, на тех людей, которые реально пойдут на выборы. Все-таки люди вот эти тревожные, подвижные, агрессивно оценивающие ситуацию, они, значит, на выборы, как правило, не ходят. И мы, допустим, в нашем электоральном прогнозировании, АПЭК, никогда не опирались на методики, ну, допустим, методику ВЦИОМ, которая учитывала мнение вот этих подвижных групп, которые до выборов на самом деле не доходили.
1: А насколько репрезентативно, хорошо, выборка среди, ну, так называемых, как вы сказали, там, спокойных людей, которые ходят на выборы? Ведь среди них большое число бюджетников, которые периодически сами жалуются, там, через социальные сети, что их принуждают, что их, соответственно, там, требуют от них отчетности, что они по роду деятельности обязаны идти на выборы, а так бы не пошли.
9: Ну, речь сейчас не о бюджетниках. Методика фонда общественного мнения, например, она основана на поквартирном опросе. Там не только бюджетники, там и пенсионеры, там просто, так сказать, люди консервативно настроены. Кто откроет квартиру? Достаточно консервативно настроенный человек. И дело здесь не в том, что он бюджетник, либо не бюджетник. Дело не в том, поддерживает он власть, либо не поддерживает. Дело в том, что он, откроет квартиру, а значит, так сказать, спокойно настроен, спокойно живет и так далее. И значит, б, ну... Так почему-то получается, уже несколько выборов, да, несколько выборных циклов. Вот их эта подборка у ФОМа, это люди, которые в намного большей степени готовы идти на выборы. То есть вот эти, значит, тревожные, агрессивные, критически оценивающие ситуацию, которые были у ВЦИОМа, они, для них характерен абсентеизм. То есть он может в ходе опроса-то и выскажется. Телефонного, замечу. Телефонный опрос – это совсем другая история. Намного более подвижная, такая живая. И нестабильная, да, может, он что-то, так сказать, скажет, а до выборов не дойдет, и так и происходило.
1: А вот, кстати, интересно про...
9: Именно поэтому ВЦИОМ и пересмотрел свою методику.
1: А вот интересно про и поквартирный опрос, и телефонный опрос, насколько это, в принципе, эффективно, потому что есть же проблема мошенничества, и люди опасаются, и действительно, если раньше там 10 позвонили, 8 взяли трубки.
9: Да.
1: А сейчас 10 позвонили, и, дай бог, 2 взяли трубки.
9: Вот тем... именно.
1: То же самое с открыванием дверей.
9: Открывание дверей – более спокойная история, а вот звонки возьмут трубку, и это очевидно, часто, во всяком случае, либо люди спокойные, пенсионеры, которым, так сказать, надо поговорить, но в последнее время они напуганы, тревожны, в том числе мошенниками, и трубки не берут, либо люди, которым нужно высказать претензии. У которых накипело к власти. И вот он, так сказать, сидит, и ему звонят, и говорят, вот это государственная социологическая служба, а довольна или нет, недоволен, говорит он. И количество тех, которые недовольны, тревожны, агрессивны, их в этой выборке становится критически много, больше, чем реально есть. И, так сказать, ну, такая история, она может быть более чувствительна, еще раз подчеркну, в моменте более чувствительная, но менее репрезентативная в горизонте даже 2-3 месяцев. Во всяком случае, наше электоральное прогнозирование, вы знаете, я несколько раз, то есть в ваших эфирах говорил о наших прогнозах, они сбывались, они были ближе по результатам, чем даже прогнозы социологических центров. Мы всегда в нашем электоральном прогнозировании опирались на данные фонда общественного мнения, а не на ВЦИОМ. И много раз значит, не ошибались в этих прогнозах. Я думаю, не ошибемся и сейчас.
1: Но здесь речь идет, ну, как бы о конкуренции методики или о том, что старые методы перестали работать, или про, ну, знаете, как, неважно, как сказали, важно, как посчитали.
9: Вы знаете, здесь речь идет о конкуренции подходов. Либо всё-таки ты делаешь, конечно, ага, либо ты делаешь ставку на консервативного избирателя и точную картину, точную в стратегическом смысле, хотя бы через 2-3 месяца, а вообще для понимания общественных настроений, так сказать, на отдаленную перспективу, либо ты хочешь узнать пульс, да, вот что сейчас происходит,
1: на
9: как
1: самом
9: люди...
1: деле, да.
9: Нет,
1: да,
9: это не на самом деле, это ситуативно, понимаете, вот, значит, те же проблемы с интернетом и с социальными сетями. Казалось бы, это затрагивает всех, казалось бы, это повышает тревожность. Но дальше нужно задавать вопросы, и эти вопросы должна задавать социологическая служба, а не население, да, не гражданин. А какая часть этих людей, какая часть этой тревожности переплавится в постоянную тревожность? А какая часть постоянной этой тревожности переплавится в изменение электоральных настроений? Угу. А будут ли вообще игроки политические, которые смогут извлечь какую-то пользу из этой ситуации? И вот на каждой итерации оказывается, что вся эта тревожность, она выходит там в 1.5-2%, что, собственно, фонд общественного мнения фиксировал, в 1.5-2% там, реально недовольных. И там, если считать, что там новые люди на этом что-то получили, ну вот у них был коридор там 4-5% электоральной поддержки по ФОМу, сейчас 5-6. Вот если они получили, то, может быть, это. Вопрос, получили ли они это на, значит, критике, значит, этих запретительных, да, условно, или ограничительных инициатив, или они, может быть, получили это на просто на росте активности в предвыборный период. Ну, не говоря уже о том, что 1% это меньше погрешности.
1: Немного. Да. Интересный тезис у Данилина был, политолога. Он сказал, что политики, штабы, эксперты, журналисты нередко воспринимают каждую новую цифру рейтинга как приговор. А да, делать этого не нужно, потому что нужно вернуть данным нормальное значение, показать, что рейтинги – это инструмент анализа, а не замена выборов, чтобы не кричать «пожар-пожар».
9: Конечно, это, так сказать, вопрос состоит в том, чтобы иметь адекватный инструмент, адекватный. А адекватный – это значит все-таки в меньшей степени зависящий от ситуативных колебаний.
1: Но, а как, хорошо, а как вы тогда объясните все-таки вот эти вот советы, через прессу это как-то продвигалось, и, по-моему, Якушев об этом сам говорил, немножечко притушить запретительные вот эти нарративы, то есть перегнули все-таки?
9: Ну, наверное, было. Я да, поддерживаю многие позиции, которые Якушев высказал в общении с журналистами. Вообще такая наступательная позиция, жесткая. Вот он как сказал, идти к людям, первое, сокращать дистанцию, второе, держать удар, третье. Это вот характерно для уральских политиков, к которым, собственно, Владимир Яковлевич относится, такая опорный край державы, жесткость, угу, решимость, и это, конечно, заслуживает уважения, доверия, вот эта ставка на прямой диалог, там, и на кадровую перезагрузку, и на расширение электоральной коалиции, которую «Единая Россия» создает. Но и, естественно, так сказать, руководство «Единой России» видит проблемы некоторые с ограничительными инициативами, которые вводились. И вот, так сказать, здесь достаточно жестко об этом заявляет. Но не в том смысле, что от всего надо избавляться, а просто сказать, ну, быть адекватными, да.
1: Вот. Но симптоматично, что об этом говорят же, что
9: действительно... Да, и, кстати, позиция Якушева здесь была достаточно комплексно, между прочим, высказана. Он сказал, что же не стоит вводить запреты и усиливать жесткие меры, не стоит вводить цензуру, опираться на мнение граждан, опираться на мнение экспертов, опираться на...
1: Но это очевидная вещь, а получается, что и не слушали Якушева там или кого-то еще. Считается, что об этом адекватно говорит перед выборами, а когда выборы прошли, можно возвращаться к запретительной повестке. Как это работает технологически?
9: Ну, так сказать, я не думаю, что не слушали. Я убежден, что руководство «Единой России» достаточно значительным обладает влиянием в политической системе. Кстати, наши рейтинги об этом тоже... Рейтинги ОПЕК, рейтинги влияния об этом свидетельствуют. У Якушева там где-то 26-27 позиция. Это позиция довольно влиятельных первых вице-премьеров, аналогично, да. Поэтому и слушают, и слышат. Но есть повестка, понимаете, в рамках которой депутатский корпус, он в некотором смысле вынужден да, действовать в логике вот этих ограничительных инициатив. Машина едет, да, машина...
1: Так они же сами подпитывают
9: машина, ее. Машина исполнительной власти, машина законодательного регулирования. Иногда нужно, да, кое-что сдержать, сделать какие-то, так сказать, замечания, да, вот, собственно, что Якушев сделал. Тем более от граждан есть на этот запрос. Вот, и рост тревожности в некотором смысле с этим связан, и некоторое усилившееся недовольство власти. Но я еще раз хочу подчеркнуть, в проблемы восприятия Единой России, в снижение ее рейтингов, а тем более в повышение рейтингов других политических партий, это не переросло, не переплавилось. Вот. То есть об этом надо думать, и вот партия думает, Якушев об этом говорит, проактивно, не ждать, пока, так сказать, это произойдет. Да? То есть, это что та кампания против Единой России, которая уже начала развертываться, и были, мы знаем, игроков, которые, так сказать, это делали, она, в общем, ну, учитывала вот эту логику ограничительных инициатив, угу. Но по большому счету она, в общем, развернута была на пустом месте. В том смысле, что...
1: Почему?
9: Потому что реального падения рейтингов не произошло. Вот вы говорите, допустим, начиная наш разговор об этом, как о сложившемся факте, а это же не так.
1: Это симптом.
9: Это не симптом, разве этого нет? Вообще не случилось. Значит, партия сильна тем, что она видит эти проблемы и заранее о них говорит. Она не бежит, так сказать... с горящими пятками под влиянием падающего рейтинга. Рейтинг рос в апреле, и он выше намного, чем в 2021 году. Это социологические факты, против которых противники Единой России серьезно играли, которые пытались убедить население, что рейтинг падает, что надо голосовать за других игроков. Ну
1: как это политическая борьба.
9: Борьба, да. Здесь были Компартия и Новые люди играли в эти, да, две игры. Но они не были основаны на реальных фактах. Понимаете, никакого падения рейтингов не произошло. Это была кампания эскалации политической. И слава богу, что она прекратилась.
1: А почему?
9: А Единая Россия, она видит проблемы и действует проактивно, а не то, что пятки у нее горят.
1: А вот интересно, кстати, а почему мы в какой-то степени, ну, есть еще не опасаемся какой-то острой, даже хорошо публичной вот этой вот политической борьбы? Обычно же говорят, что, ну, вы говорите, хорошо, что это прекратилось, это было на пустом месте, но было же.
9: Подождите, можно бороться и предлагать свою какую-то альтернативную повестку, ради бога. Можно критиковать, да, реальные предложения на тех же там, которые в форумах есть результат, которые высказываются в Единой России, или там вот эти сбор предложений в народную программу. Можно что угодно критиковать, но не надо лгать. Если у Единой России не было падения рейтинга, во всяком случае такого, можно говорить, как о, так сказать, обстоятельстве, которое может изменить ход кампании, то играть в это значит исходить из ложных посылок, это значит лгать людям, это значит пытаться изменить или там перевернуть систему. У всякой игра, она как бы, у нее есть содержание, ценность и цена. И если ты в такую игру играешь, ну, ты будь готов к тому, что против тебя тогу тоже может быть игра и на грани фола.
1: Ну, это нормально.
9: И за гранью, ну, слушайте.
1: Интересно, по крайней мере. Разве нет? А то так все тихо, спокойно, как это, лето, а потом выборы тихонечко.
9: Ну, посмотрим, насколько это, какая это будет компания, игра. Да, я полагаю, мой прогноз, ну, так сказать, мы сделали уже прогноз электоральный. Полагаем, что Единая Россия наберет 54-57, Компартия 13-15, ЛДПР 11-13, Новые люди 6-8, а никакие не 13, не 18, и Справедливая Россия 4-6. Ну и там есть еще прогноз по одномандатным округам. Наш прогноз достаточно консервативный, и я, например, полагаю, что все, что могло случиться в этой кампании, агрессивного, неблагоприятного для власти, оно уже произошло. То есть вот можно сказать, что все эти бони, все эти, значит, кампании в начале про падение рейтингов и так далее, это была некая, будем считать,
1: всё-таки
9: прививка. Да, будем считать, что была прививка. А вообще, сказать, Единая Россия — это 5 с лишним тысяч сейчас людей, да, на 5200 на праймере зарегистрировано. Колоссальное количество, сотни тысяч предложений в народную программу, вот это... Огромная инициатива, которая Медведевым была, значит, запущена, Якушевым реализована, да, форумы по регионам, есть результат, который вчера, кстати, был в Москве, и там очень убедительно с тем, что реально реализовано в Москве за 15 лет, и с прогнозами выступил Сергей Собянин. Но конкуренция и обновления, они неизбежны, потому что вот 5200 там с чем-то, да, заявок принято, подано. Напомню, что при этом только 239 из 311 действующих депутатов выдвинули, значит, думская фракция «Единая Россия», она даже в силу этих цифр обновится не менее чем на 25%. А я думаю, что более чем на 40% обновится. То есть борьба там идет прежде всего внутрипартийной сейчас в рамках праймерис. И вот финал праймерис, он нам покажет, в какой степени, ну, уже на этом этапе, так сказать, обновление, значит, произошло.
1: Обновление, ну, в итоге-то что хочется получить?
9: Хочется получить нормальный правящий класс в широком времени, не только Думу, но и вообще, который инициативен, адекватен, способен нормально оценивать ситуацию, способен принимать адекватные решения, вот, чтобы было представительство людей, их интересов. Вот что хочется, мне кажется, получить. Каждому избирателю хочется, чтобы избирательный корпус был дееспособный, адекватный, отражал мнение граждан. Вот об этом, кстати, говорит и Якушев, что расслабляться, так сказать, не надо, там все надо слышать людей, надо выстраивать прямой диалог, надо вести мониторинг ситуации в разных регионах, в том числе там, где большинство, то есть, прошу прощения, где губернаторы, не представители «Единой России», в той же Орловской области, допустим, коммунист, значит, там жестче надо действовать, естественно.
1: Отвоевывать позиции.
9: Да, отвоевывать, завоевывать, да.
1: А есть ли вероятность такая, что, например, активность на выборах будет довольно высокой, просто потому что, ну, как называется, времена непростые, и избирательные участки – это как раз то мнение, где можно, то место, где можно свое мнение заявить, чтобы увидели, услышали, поняли? Ну,
9: мы сейчас не значит, прогнозировали жестко явку, но я думаю, что она будет чуть выше, чем на выборах 2021 года, из-за тревожности, из-за некоторого, несомненно, существующего роста недовольства людей разными событиями. И вот к чему произошел вот этот кризис, о котором я говорю, в марте-апреле, который преодолен, да, коммуникационный во взаимоотношениях власти и общества, к чему он привел, что увеличилось не количество оппозиционных избирателей, а количество колеблющихся. И для «Единой России» вернуть этих колеблющихся к сентябрю, это тоже серьезная задача. А за кого колеблющиеся проголосуют в сентябре, это вопрос. То есть здесь будет борьба, здесь, так сказать, «Единая Россия» ведет борьба за то, чтобы их вернуть. А те партии, которые, у которых колеблющиеся традиционно и не определившиеся, традиционно большую часть в электорате составляют, прежде всего это ЛДПР, «Справедливая Россия», да и новые люди тоже, они, естественно, будут бороться за то, чтобы показать, что они главная точка сопротивления системе, и чтобы перетянуть этих людей на свою сторону. Но в любом случае это вопрос в отношении каждой из партий, нескольких процентов голосов. Угу. И позитивное обстоятельство для «Единой России» – очень идет большая борьба за схожую повестку. Ну, она схожая, так сказать, направлена против системы, но содержательно схожая. Борьба ведется, в общем, между различными политическими силами. Есть, нельзя сказать, как раньше, да, у ЛДПР это мы там за русских, Компартия, значит, социальная повестка, там новые люди, это там предпринимательские инициативы. Нельзя сказать, сейчас повестка перемешана. И это парадоксально усиливает конкурентное преимущество «Единой России», потому что против нее играют игроки с одинаковыми, ну, то есть они за эти там, допустим, 6%, ну, предположим, если они есть, эти 6%, значит, неопределившихся, да, вот за них играют одни и те же игроки, и вот они за то, чтобы получить один там 2%, а второй 1,5%, а третий 3%, прибавки, да, к своему традиционной, к традиционной своей электоральной базе, к ядру, вот они будут очень жестко бороться, и им сейчас приходится, уже это видно, приходится играть друг против друга сильнее, чем против «Единой России». Это очень благоприятный для правящей партии.
1: Мне понравилось, вы сказали, что вроде бы и кризис преодолен марта-апреля, но при этом вы констатируете, что уровень тревоги все равно есть.
9: Вообще, есть, тревога 26, выросла.
1: Вот, 26-й год, он же как раз тем и примечателен. Но есть ли у партии, например, задача, чтобы уровень этой тревоги не какими-то там невербальными воздействиями снижать чисто на бумаге и замерением рейтинга, а реально, что это симптоматично, что там количество запретов, неопределенностей, какого-то ощущения разрыва, что там людей не слышат. Вот с этим нужно каким-то образом плотно работать и менять свою методику, тактику.
9: Ну, это безусловно. На самом деле, надо просто возвращаться к тому, что всегда работало. И это сейчас происходит, в том числе после заявления Якушева, о которых мы говорим. Но вообще эта система в широком определении, система российской власти, она была сильна тем, что реагирует на запросы. Реагирует иногда даже проактивно, то есть не ожидая изменения общественных настроений. Но то, что мы наблюдаем по колеблющимся избирателям, их рост числа количества, то, что мы наблюдаем по росту тревожности, конечно, это стимулирует к тому, чтобы, во-первых, вести прямой диалог, как говорит Якушев, в сетях или там какими-то заявлениями отстраненными. Многого достичь, точнее, в ситуации тревожности, значит, общаться сложно, потому что нужно, нужно вот, что называется, снимать в прямом диалоге
1: или эту не самую, усугублять
9: эту самую реакцию людей, да, это первое. Второе, конечно, нужно очень тщательно думать над теми заявлениями, законодательными инициативами, которые вносятся. Якушев справедливо сказал, что не надо... повестку, которую транслируют радикалы, не надо делать из нее. Ну, это я несколько там меняю логику, да, упрощаю ее. Не надо делать из радикалов и агрессивных деятелей национальную повестку дня. Вот в чем логика.
1: А Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ. С таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих ограничений. Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Также выдали две краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых рестрикций, защищая при этом потребителей Великобритании, сказал премьер во время выступления в парламенте. При этом накануне Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти, в третьих странах. Глава МЧС пообещала очистить все пляжи в районе Туапсе от нефтепродуктов. Их разлив произошел в апреле из-за атаки украинских БПЛА, напомнил Александр Куренков. Основная цель, которая поставлена до 1 июня, до открытия пляжного сезона, очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается, подчеркнул Куренков. Кроме того, глава МЧС заявил, что удовлетворен результатами работы по ликвидациям через случайная ситуация в Туапсе. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в России. В частности, брать на борт без ограничений можно обычные гаджеты до 100 ватт-часов для зарядки смартфонов, наушников, смарт-часов и других электронных устройств. Для провоза аккумуляторов от 100 до 160 ватт-час, от игровых ноутбуков, профессионального фото- и видеооборудования для инвалидных колясок нужно получить разрешение авиакомпании. Аккумуляторы более 160 ватт-час для дронов и электросамокатов перевозить запрещено, отметили в Министерстве транспорта. Там добавили, что пауэрбанки можно провозить только в ручной кладе. Их запрещено заряжать на борту или сдавать в багаж. В Москве побит температурный рекорд 129-летней давности. К 14:00 столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали отметку плюс 30 градусов. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом в гидрометцентре напомнили, что ранее самым жарким 20 мая в столице было в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до плюс 29,7 градуса. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Алба, Лео Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
15: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
20: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Орлов с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Интересная история с праймерис, кстати, в предварительном голосовании, по итогам которого определится, кто пойдет на выборы. Значит, более 5000, это вы сказали, из них 630 заявлений подано от участников специальной военной операции. Это же намеренная работа, потому чтобы ветераны СВО пришли,
9: да, конечно,
1: в политику.
9: Это, тренд, заданный Владимиром Путиным, его приоритет, да, содержательный. И, есть реально желающие принять участие, есть понимание в партии, во власти в целом, что они должны, быть представлены в парламенте. Но, естественно, при этом с пониманием того, что определенная должна быть и подготовка, и политическая, и публичная активность, то есть там, где кто-то, ну, объективно не дотягивает до парламентского уровня национального, там предоставляются достаточно широкие возможности и для обучения, и для работы там и в бизнесе, и в административном аппарате, и для работы в представительных органах, там областного и там муниципального уровня. То есть логика такая, что всех, как я ее понимаю, во всяком случае, всех представителей, всех ветеранов, всех, кто воевал, все, кто хочет как-то себя проявить публично, либо в административном аппарате, всех так или иначе, учесть. Ну, естественно, те, кто реально не дотягивает до федерального уровня, они должны некоторую лестницу, да, все-таки пройти.
1: Что мы хотим получить? И вообще, что власти хотят получить, когда сознательно вот определяют программу, что со специальной военной операцией часть людей должна оказаться в политике?
9: Я думаю, что хотят получить, прежде всего, людей искренних, людей, прошедших очень специфический опыт, и которые всегда помогают сквозь особую призму, да, смотреть на жизнь. Вот. Я думаю, что хотят вот притока этой новой, искренней, подлинной волны людей, да, в политику. Я должен сказать, что ее ведь в 1946-1947 годах был такой... прилив, да, другое дело, что, значит, выборы в Верховный Совет, которые были в 46-м году, они, в общем, в значительной степени были декоративны, но и в промышленности, и в административном аппарате того времени, в партийных органах фронтовики очень значительную играли роль, и вот та общественная атмосфера, весьма, на мой взгляд, здоровая, которая была в советском обществе в 50-60-е годы, она во многом была связана с восприятием жизни и с той деятельностью, которую вели фронтовики.
1: А это не декоративный прием вот сейчас, который мы наблюдаем?
9: Мне он не кажется декоративным, потому что если бы он декоративный был, сказали бы, вот квота, займите квоту в любом случае. Все-таки здесь более такой вдумчивый подход, и, слава богу, не гонится за цифрами какими-то там голыми. Речь идет о том, чтобы учесть позицию и желание человека, встроить его, а не на какое-то количество, на квоту пригнать там некое количество участников СВО, какие бы они ни были. Слава богу, подход вот все-таки такой оценивающий и калибрующий, а не занять бы место.
1: А еще же есть параллельные, ну, по сути, эксперименты. Это, соответственно, например, Белгородская область, где вместо гражданского губернатора приходит губернатор, на губернаторский пост приходит военный человек. При том, что, насколько мы понимаем, у Гладкова удалось регион стабилизировать, и, судя по отзывам в интернете, прям многие ну, как-то болезненно восприняли его уход в плане аудитории. Не рискованный эксперимент. Ну, то, что гражданский наладил взаимоотношения с военными, это видно было за это время. А вот как военный будет налаживать работу с гражданскими?
9: Ну, если говорить о Брянской и Белгородской области, действительно, да, приходят оба. Один, так сказать, военный генерал Шуваев в Белгородской области, другой, значит, Ковальчук, Егор Ковальчук, он с Урала, он, так сказать, вообще уральский менеджер, да, из Челябинска, но прошел школу ЛНР тоже, так сказать, да, то есть можно сказать о том, что такое военно-технократическая или военно-управленческая логика меняет чистый технократизм, это очевидно. Значит, что касается Гладкова, то тут есть и два аспекта, и два взгляда. Два взгляда, некоторые считают, что он там был, так сказать, проблемы с коммуникацией у него были, там, да, это я сейчас, так сказать, еще бы выскажусь по этому поводу. Два взгляда просто. Некоторые считают его там закрытым и не очень, так сказать, ежистым таким, не с проблемой в коммуникации. Кто-то, наоборот, считает, что прекрасная была коммуникация с людьми. То же самое по итогам, да. Есть Зайнуллин, его заместитель, там, некоторые другие. Вот они сегодня, по-моему, да, на скамье подсудимых. 10 человек, хищение на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Это один фокус. Другой фокус – это, так сказать, то, что действительно ему удалось руководить регионом, при том, что он не военный, сам в тяжелой ситуации. И президент это отметил, да, Александра Невского, орден, так сказать, ему дан. То есть такой полярный он человек. Но совершенно очевидно, что ему пора было уже уходить, он ведь поссорился с кем только можно, со всеми буквально федеральными ведомствами, начиная от Роскомнадзора и заканчивая Министерством обороны. Там колоссальные были противоречия, и, так сказать, публично он позволял себе, Гладков, значит, достаточно жесткие инвективы в адрес, так сказать, федеральных ведомств. То есть, возможно, ему нужно было просто отдохнуть, как говорится, он устал.
1: Это работа нервная.
9: Что работа же? Нервная,
1: если да. Поссорился, что ж теперь?
9: Да, да, работа нервная. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, несмотря на орден, орден, кстати, получил ведь и бывший глава Брянской области, Богомаз, который инертностью большой характеризовался в управлении. То есть ордена-то они оба получили. Вот. Но, несмотря на орден, тем не менее, расследование вот проблем, то есть не проблем, а хищений при строительстве оборонительных сооружений, оно продолжается. Вот, так сказать, Зайнуллин, которого Гладков ведь не хотел демонстративно и зря, до самого последнего момента не хотел увольняться с этого поста, тем не менее, это серьезный, так сказать, вопрос, и... Значит, и давайте вспомним, как он демонстративно тоже, я имею в виду Гладков, выступал, значит, в поддержку вот этих структур, которые выступали заказчиками строительства этих сооружений, значит, оборонительных. А они потом были арестованы чуть ли не на следующий день после его этих, значит, выступлений. То есть здесь я бы по Белгородской области вообще не торопился с оценками. Вот, то есть давайте...
1: Так и он предлагал не торопиться с оценками. Кто? Нет? Ну, кто? Сам Гладков. Ну, то есть вот конфликт...
9: Нет, Гладков отставлен так или иначе, ага. Он ушел с своего поста. Не торопиться с оценками, я имею в виду интегрально. Так. Что там, так сказать, было. И две вещи, мне кажется, здесь дадут нам, будут триггерами, угу. будут основаниями для детальной оценки. Первое – это ход и исход судебного процесса по оборонительным сооружениям. Кто, что, сколько в итоге, так сказать, будет признано, так сказать, похищено, кто, так сказать, понесет, так сказать, ответственность, на кого будут даны показания, в том числе в ходе судебного следствия. Угу. Это интересный вопрос. Как когда-то Владимир Путин по другому поводу сказал, вопрос, который ждет своего пытливого исследователя. Это один момент. Второй момент, на какой пост будет все-таки назначен Гладков? Разные высказывались мнения, что он может занять пост заместителя министра экономического развития, потом это не подтвердилось, потом высказывалась версия, что он может быть послом в Абхазии, пока это тоже не подтвердилось, хотя, заметьте, значит, бывший губернатор Брянской области Багамас, он получил уже депутатский мандат, и у него есть некая, так сказать, карьерный, да, трек, он более-менее
1: обозначен. Это тоже какие-то аппаратные сигналы, получается, аппаратная неопределенность.
9: Ну, так или иначе. Это, будем говорить о фактах. Значит, Богомасова получил, Гладков не получил. Ну и, конечно, надо посмотреть, какой будет итоговая реакция тех федеральных ведомств, с которыми Гладков вступил в конфликт.
1: А конфликтность, это, ну, как бы, это автоматически значит проблема в, как бы, не то что в взаимодействии, а такой, знаете, маркер некачественного управления? Конфликтность.
9: Нет, ну, нет. Как бы я вообще сложное. Сейчас не готов оценивать, насколько было качественное управление Гладкова. Почему? Потому что, конечно, можно сравнивать экономические показатели с временами Савченко и сказать, что Гладков все завалил. Но, извините, идут военные действия, поэтому...
1: Нет, здесь, наверное, у него другой KPI был.
9: Да, поэтому полное здесь сравнение, так сказать, вряд ли возможно. Хотя, еще раз подчеркну, при Савченко это был процветающий регион, витрина реально России, Белгородской области. При Гладкове, конечно, таковым не является. Но, подчеркнем, идут идут военные действия. Поэтому тут с одним и тем же лекалом подходить невозможно. Но, понимаете, он пытался, как я понимаю его общую логику, понимаю, да, он пытался, вот, значит, опираясь на свое взаимодействие с населением, ну, кто-то считает, что очень эффективно, мне так, кстати, не кажется. Но, по крайней мере, он его выстроил. По своей модели он его выстроил. Вот, опираясь на это взаимодействие, значит, грозить...
1: Он жил в конфронтацию с федеральными ведомствами.
9: Вот у меня есть, так сказать, там какой-то он, как он всем рассказывал, да, что у него есть какой-то там особый мандат, и при этом вот с населением он выставил коммуникацию. И вот это ему позволяло, ну, так мы как бы реконструируем логику, да, позволяло ему достаточно жестко общаться, да, с разными структурами. Вот, и прежде всего, конечно, это конфликт с Министерством обороны, там остальные это просто, так сказать, до кучи, что называется. Вот, конфликтность не означает неэффективное управление, конфликтность означает, что политик, руководитель в данном случае субъекта, ведет себя как человек вот, публичный, как в некотором смысле, как депутат, как какой-то общественный деятель. То есть для руководителя, для человека, занимающегося существенной позицией, угу. руководящей в системе исполнительной власти, все-таки особенно в последнее время в нашей стране характерна большая намного сдержанность, такой спокойный стиль, и уж в любом случае отсутствие публичных конфликтов. Публичные конфликты с федеральной властью – это то, что сегодня для губернатора табу. То есть если у тебя есть такой конфликт, ты должен уходить. А Гладков имел такие 5-7 текущих конфликтов и не уходил до самого последнего времени, но вынужден был уйти, несомненно.
1: Ну, то есть конфликтность как способ, ну, как бы быть услышанным и, соответственно, ну, он, в свою, конечно, сторону, это не вариант. Нет, в плане
9: коммуникации. Это не вариант, но можно понять, да, понять или там объяснить то, что делал Гладков. Реально, так сказать, прифронтовой регион, реально ему нужно было что-то людям говорить, да, реально ему нужно было говорить, почему недостаточно ресурсов, и он вот это нашел схему. Я как бы задаю вопросы федеральной власти, а она мне не идет навстречу. И вот эту логику он населению продавал. Ну, продавал в смысле репрезентировал, продвигал, ну, да? Вот, но это чтобы там, я не оскорбляю Гладкова в данном случае. Вот он так привык действовать. Приемлемо ли это?
1: Как посмотреть, кстати, из чьей
9: стороны? В условиях военных действий. Приемлемо это? Не расшатывает ли это власть? Я вот думаю, при оценке деятельности Гладкова, при том, что он там орденоносец, понятно, все, я думаю, что вот это соображение, что он расшатывал власть, что он...

0: назначение на... И пост заместителя министра в каком-то не самом великом ведомстве, это вот реально его...
1: Ну, смотрите, а вот
0: возможно, и ниже.
1: Есть история, например, с Дагестаном, тоже очень показательная, Меликов, и там публично никакого конфликта не было никогда, там было все тихо-тихо-тихо, и тут произошло
0: там
1: наводнение.
0: Там были конфликты постоянные между Меликовым и, с сетями местными, вот эти энергосетевыми.
1: Нет, между местными Меликов... мы не берем местных.
0: А, федеральный нет, он вот. Всегда старался
1: смотрите, быть, да, на посту. Смотрите, но при этом в регионе случилось... очень серьезная проблема, там, наводнение, которое вскрыло кучу всех других проблем. Тоже человек там ушел в отставку, вот, там, с интересными формулировками и так далее. И здесь вопрос возникает, что важнее-то все-таки? Важнее, грубо говоря, не отсвечивать, как-то тихонечко решать эти вопросы, а вопрос, решаются ли проблемы тихонечко?
0: Значит, то, что не отсвечивать, вот. Это, конечно, нужно. Я вообще считаю, что люди, которые принимают решения в системе исполнительной власти и не уполномочены делать заявления, они и не должны их делать. Если у тебя есть пресс-секретарь президента, вот он высказывается по целому ряду проблем. Есть там официальные там, значит, госсекретари да, в ведомствах, они делают какие-то заявления. Есть пресс-служба там у губернатора, вот она выпускает там заявления, лучшие релизы, да, в виде бумаги, да. Не надо шуметь-то.
1: А почему не надо? Вот, кстати, интересно, почему не надо шуметь?
0: А потому что это все-таки исполнительная власть. А для дискуссии есть парламент, условно говоря.
1: А это место для дискуссии?
0: Конечно. Конечно, серьезно? У нас постоянно там дискуссии происходят, и о чем, Якушев о чем говорит, что вот эти неадекватные инициативы надо сдерживать, неадекватные заявления, конечно, они постоянно эти заявления звучат. Так. Вот, моя точка зрения, она основана в том числе на опыте губернаторском, там, дореволюционном, да и на опыте наиболее успешных наших губернаторов, вот тот же, там, я не знаю, вот тот же Савченко, если уж о нем пошла речь, да, зашла, да и Собянина не назовешь, ты скажешь, что он постоянно болтает, правда ведь, а огромный рейтинг доверия, всем понятно, значит, какие инициативы он осуществляет, проводит, и, значит, какие объекты возводятся и так далее. То есть за губернатора должна говорить его политика реальная, которую он осуществляет. А болтать-то это дело, в общем, последнее. Вот, и с моей точки зрения, во-первых, есть общественный запрос на вот эту молчаливую эффективность, да?
1: Серьезно?
0: Абсолютно, на болтовню ни у кого запроса нет. Вот. А второе, это и традиции нашей не свойственно. То есть болтовня, парламент это же, между прочим, дословно-то это болтовня есть в переводе. Вот,
1: так болтовня, какие тогда претензии к этим странным инициативам?
0: Да, болтовня, обсуждение, там все это все-таки в основном должно звучать в представительной власти. Исполнительная власть должна действовать размеренно, спокойно. Ту позицию, которую она заявляет, она должна заявлять выверенно и на определенных площадках и так далее. Вот это вот постоянная коммуникация, которая, кстати, увеличивает тревожность населения. Потому что она вынуждена постоянно считывать вот эту эмоцию губернатора. Она не нужна.
1: Смотрите,
0: абсолютно.
1: Но есть же, например, тревожность повышают только, в том числе и там, не обязательно болтать, а тревожность повышается, например, от ощущения, там, например, неправильности или непонимания каких-то спускаемых решений свыше. И здесь возникает вопрос.
0: Так об этом и речь, понимаете? Что-то произошло. Так. Любое решение, как бы опасно оно ни было, любая ситуация, которая произошла, она через две недели в любом случае забудется. А вот если об этом сказал...
1: Так надо перемолчать.
0: Ну, как минимум. А если об этом еще... Ну, почему? Можно не только молчать, можно ее разрешать без болтовни. А если об этом сказал еще и губернатор, понимаете, пошла возгонка, эскалация. После... Если губернатор сказал, там проблема возникла такая или сякая, значит, в общении с людьми. Это уже повод дальше для того, чтобы общаться.
1: Хорошо,
0: чтобы... Сейчас, секунду. Да, это да. Повод для того, чтобы заявлять каким-то общественным деятелям на эти же темы высказываться. Лидерам там парламентских партий, в том числе в регионе и так далее. Понимаете, это же целая волна идет. Не зря же Козьма Прутков сказал, если у тебя есть фонтан, заткни его. Заткни и дай отдохнуть фонтану. Вот. Тут как бы из-под исполнительной власти ждут распорядительности, люди ждут распорядительности, эффективности, ну, иногда жесткости, но никак не болтовни.
1: Как замеряется тогда обратная связь? Хорошо, ведь история, смотрите, просто интересно проследить, что вот история там с ограничениями интернета, да, никто ничего не объяснял, толком не говорил, а потом возгонка пошла там про VPN, какие-то тоже параллельные странные общественные инициативы появились там и так далее. И тут вдруг конфликт все-таки произошел. Это разве не способ замирения?

0: настроение для того, чтобы потом принять решение, что все-таки там не надо обострять,
1: что
0: например.
1: Способ замерения? Постоянное общение по поводу проблем текущих с населением, ежедневные вот эти эфиры, которые Гладков вел, это вы это имеете?
0: Это не вариант?
1: Нет, это не вариант. Я убежден в том, что в исполнительной власти руководитель, это нашей политической традиции многолетней, там, многовековой, да, соответственно, власть сакральна, она может выходить на взаимодействие с населением, но это должно быть, во-первых, с высоты, во-вторых, это раз, во-вторых, компетентное, подготовленное по конкретным поводам и с высокой прогнозируемостью того, что ты будешь делать на следующем шаге. Если ты просто выходишь, орби, урби эт орби, граду и миру, вот случилось то-то, поддержите меня, граждане, это последнее дело иногда. Иногда не всегда. Бывает, попадает человек, политик, а бывает, не попадает. И вот если не попадаешь, ты сам вызываешь волну, которая совершенно не нужна. Это очень опасное дело.
0: Когда...
1: Вот. А что касается замерять, для этого есть, во-первых, социология.
0: Это мы с этого начали с вами.
1: Да. Во-вторых, есть выборы. Пожалуйста, на выборах ты можешь не проголосовать за этого губернатора, поддержать другие политические партии, так сказать, welcome. Но социология для текущей оценки, она... Ну, то есть, намного проще использовать какие-то замеры такого рода, чем идти с открытым забралом, с очевидным ожиданием до того, что туда могут что-то и носовать, между прочим. И будет ли эффективнее власть с этим самым мусором забрали-то? Тут как бы это очень опасно. Очень опасно, особенно когда тревожность растет, когда люди взволнованы, когда люди... понимают, что идет специальная военная операция, и есть там даже угроза безопасности. В такой ситуации даже просто выйти с любым заявлением к людям уже опасно. Вот просто сам по себе. А вот что дальше уже, какие волны вокруг этого идут, и ты можешь там вступить в конфликт и с населением, и с ведомствами, и с представителями силовых структур и так далее. Тут как бы сама угроза всего этого уже говорит о том, что иногда надо просто промолчать.
0: А с вашей точки зрения, не получается ли, что сейчас вот это непростое время, оно снова даст необходимость некого аудита эффективности вообще исполнительной власти в плане того, какой она должна быть? Потому что вот в 90-е годы были губернаторы, там одним занимались, в нулевые годы это все реформировали, там считалось, что лучше будет технократ, исполнитель и так далее. Сейчас новые сюжеты, военные действия, там обстрелы беспилотников, коррупционные скандалы, экономический опрос. И снова потребуется аудит для того, чтобы... А какие должны быть губернаторы в целом как институт для нашей страны?
1: Безусловно. Периодически это нужно делать. Вот, значит, была технократическая история, да, и, собственно, она во многом работает и сегодня. Но, возможно, в, скажем, в прифронтовых регионах должны быть другие KPI, другие, другой тип, значит, руководителей. Мы сейчас, кстати, видим этот самый другой тип.
0: Шуваев. Но мы еще пока не увидели.
1: Ну, все-таки да. Шуваев и Ковальчук – это совсем другие люди, чем Гладков и Богомолов. Вот конкретно это назначение, да. Вот. Возможно, там нужны другие люди. Возможно, вообще нужно менять систему KPI. Вот. Возможно, нужно вводить новые... Вообще новые, принципиально новые критерии оценки. Да, это периодически происходит. Несколько раз происходило вот в истории Новой России. Я не вижу в этом ничего, собственно, страшного. Для этого и существует, в том числе для этого, существует федеральная исполнительная власть, чтобы понять запрос населения, понять запрос, в том числе, системы самой, да, понять запрос, связанный с, там, с ослабеванием каких-то элементов в системе региональной исполнительной власти, ответить на него. Для этого власть федеральная существует.
0: А является ли федеральной власти проблема такое количество коррупционных скандалов? Потому что, хорошо, вот возьмем Белгородскую область, Курская область, в Краснодарском крае,
1: да,
0: тоже,
1: да,
0: очевидно, грандиозные.
1: Да.
0: Причем это обычно все, ну вот как бы такой довольно высокий уровень, на замах все каким-то образом замыкается. Это проблема конкретно
1: что,
0: взятых людей?
1: В Курске
0: людей,
1: это не замкнулось на заме?
0: Там, нет, в Курской области там
1: даже,
0: и...
1: Да.
0: Сам был. Да. Это проблема подбора кадров, это проблема того, как эти институты устроены. В чем эта проблема? Что такое количество, через некоторое время оказывается, что там здесь зам, здесь руководитель, еще что-то там наворовали, коррупция. Невозможно,
1: ну,
0: это остановить.
1: Коррупция сейчас намного ниже, чем 15-20 лет назад, это факт. Мы много раз говорили с вами,
0: да,
1: об этом,
0: да,
1: в эфире вашей программы. И она ослабевает и сейчас, на наших глазах в том числе. Просто, понимаете, раньше это было менее заметно, и те же вице-губернаторы за эти конкретные преступления, еще там 15-20 лет назад, они вообще под гребенку не попадали, они попадали в поле зрения правоохранительных органов. А сейчас стали попадать, и кажется, что, значит, везде воруют. Воровали, уверяю вас, в 90-е годы или в начале нулевых больше. Ситуация, конечно, улучшилась. Вопрос, как сделать это, так сказать, ну, как причесать систему таким образом, чтобы это не приводило к агрессии, публичным скандалам.
0: А Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров отреагировал на слова главы МИДа Литвы о возможной атаке на Калининград. Эти угрозы не стоят внимания, это лишь попытка подтвердить собственное существование, подчеркнул министр иностранных дел России. Кто это? Мы, по-моему, ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания и поменьше уделять и придавать значение, так что я перестал их читать. Им надо как-то подтвердить, что они существуют, только в отличие от известного философа, который говорил «я мыслю, значит, я существую», эти просто существуют, сказал Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Министр иностранных дел Литвы ранее заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть средства, которые Блок может применить против российской военной инфраструктуры в Калининградской области. Директор сети АЗС после возгорания заправки в Пятигорске отправлен под домашний арест. О задержании фигуранта стало известно в воскресенье 17 мая. Пятигорский городской суд избрал ему меру пресечения в виде помещения под домашний арест, заявили РИА Новости в инстанции. Взрыв на газовой заправочной станции в Пятигорске, за которым последовал пожар, произошел 16 мая. В результате ЧП пострадали 6 человек, один из них впоследствии скончался в больнице. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело. Михаил Мурашко назвал число ежегодно обращающихся к психологам россиян. Это более 3,5 миллиона человек. В связи с этим такой вид помощи необходимо сделать доступнее, отметил глава Минздрава. Мурашко подчеркнул, что важнейшую роль в ее оказании играет обеспечение квалифицированными кадрами. Министр указал, что в 2025 году в системе здравоохранения работали 9668 медицинских психологов, а в психиатрической службе 10239 врачей-психиатров и 1320 врачей-психотерапевтов. Глава Минздрава подчеркнул, что за последние 5 лет психиатрическая медицина в России претерпела существенные изменения. В частности, были обновлены 28 клинических рекомендаций в этой области. ООН предупредила об угрозе глобального продовольственного кризиса. Он может возникнуть в течение полугода. Причина – проблема с судоходством в Ормузском проливе. Главный экономист продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрера пояснил, что удорожание энергоносителей, удобрений, уменьшение площадей посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и к продовольственной инфляции. В заявлении Всемирной организации указано, что проблемы в проливе порождают системный агропромышленный шок, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен в течение полугода-года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 29 градусов, атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: вы говорите милит.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь.
2: Движение.
7: Смотрим, что на московских дорогах. Там уже серьезные пробки. Дальше будет хуже. 5 баллов прямо сейчас. 5 баллов обещают на 5 вечера. 6 баллов на 6 вечера. Ну и дальше вы уже, наверное, догадались. Максимум вечерних пробок ожидается в районе 7 вечера. И это будет 7 баллов. По прогнозам, напомню, красного очень много. В центре города есть необычная пробка бордового цвета. Очень протяженная. Не знаю, что произошло, но это скорее в Балашихе. Это пересечение Звездной улицы и Щелковского шоссе, там во всех направлениях движение очень медленное, бордового цвета, многокилометровые пробки. Имейте это в виду, если есть возможность объезжать, объезжайте этот район. А стандартные пробки в центре города, они тоже есть в районе Лужников. Третье кольцо, внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира и шоссе энтузиастов от третьего кольца в сторону метро Авиамоторное. Пока говорил, пятибальные пробки стали четырехбальными. Это хорошая новость, но, как мы понимаем, ненадолго. В прогнозах далее 5 баллов в 5 вечера и как максимум 7 баллов в 7 вечера.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда, не исключил возможность использования судьями искусственного интеллекта как прикладного инструмента в своей работе. Плюсы и минусы такой работы и реальная возможность этого в ближайшем будущем. Первая тема. Вторая. Минфин предлагает ужесточить условия семейной ипотеки. С чем связаны подобные предложения и к чему это ведет? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. МИД Белоруссии заявляет, что Минск выступает против внешнего вмешательства в дела КНР. С ленты ТАСС, с ленты РИА Новости, многоквартирный дом поврежден при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление губернатора Ростовской области. Еще на китайскую тему СМИ цитируют агентство РИА Новости: Путин единственный, кого Си Цзиньпин называет давним другом. И еще на ту же тему, встретившийся с Путиным второй раз китайский инженер считает себя невероятно везучим, пишет агентство РИА Новости, ссылается на то, что, собственно, видимо, корреспондент этого агентства задал вопрос Пен Паю. Я считаю, что я не просто везучий человек, я невероятно, невероятно везучий человек, сказал тот.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, можете писать через Макс. И там говорит МСК-бот. Если до сих пор еще не стартовала возможность, ваша личная возможность писать нам через Макс, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва». Там на главной странице есть возможность найти ссылку для того, чтобы, собственно, открыть это общение в боте «Говорит МСК-бот» в мессенджере Макс. Можно звонить 7373948, код 495. Первая тема — это заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который не исключил возможность использования судьями искусственного интеллекта, как он сказал, в качестве прикладного инструмента в своей работе. Так, во всяком случае, прозвучало в цитируемом сейчас докладе Зорькина на международной конференции «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности». Эта конференция сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Речь не идет о том, это подчеркивается, чтобы нейросеть принимала решение вместо органа конституционного правосудия. Судья в отставке и правозащитник Владимир Комсолев к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Да, доброго дня.
7: Скажите, на ваш взгляд, перспективы использования искусственного интеллекта при подготовке судебных решений, насколько они велики сегодня?
5: Я вам скажу больше, они применяются. Вопрос, насколько это разглашается, да, никто не будет говорить, что мы готовим решение с помощью искусственного интеллекта. Я имею в виду людей, которые работают в системе, в судебной системе, это во-первых. А во-вторых, по факту, искусственный интеллект уже используется достаточно давно. Я в части обработки объема информации, когда, допустим, многотомные дела, и тоже физически невозможно успеть там, в какие-то короткие сроки, что, собственно говоря, делает приемлемым искусственный интеллект. Это анализ и предположительно вынесение решений, которое делает вывод. Заменить искусственный интеллект в данном случае ошибочно. Почему? Потому что судья каждому подходу, каждому делу оценивает по своему внутреннему убеждению, с учетом опыта, с учетом обстоятельств, с учетом тех иных факторов, которые риска, которые по каждому делу существуют. Да, и судебная практика. Но практика двоякая в ряде случаев и не всегда приводит как к самому жестокому наказанию, так и мягкому. Почему сама формулировка в законе, которая на сегодняшний день существует по своему внутреннему убеждению, должна оставлять человеческий фактор всегда при вынесении правосудия. А опыт на сегодняшний день соседних стран, как европейских, так и Китая, например, в Европе, полностью запрещено применение искусственного интеллекта, потому что человеческий фактор должен оставаться критерием и критично оцениваться по обстоятельствам. В Китае наоборот. В Китае на сегодняшний день автоматизированная система, где человеческий фактор в виде только лишь контроля. Уже в мелкие случаи принимаются решения искусственным интеллектом, и вынесение решений как раз отведено уже роль искусственного интеллекта, который, собственно говоря, систематизирует. Много споров. Понятно, большая страна, я имею в виду часть Китая, поэтому здесь урегулируют вопрос объема работы, они были вынуждены. В нашем случае возможно отслеживать, да, суды были завалены, систематизировали, немножко освободили. Да, есть многотомные дела, есть объем информации, который используется на сегодняшний день. Но, однако, самый критичный, на мой взгляд, при применении правосудия, когда человек, в данном случае судебные системе заводит алгоритм для вынесенного решения, он изначально подводит искусственный интеллект к применению той или иной нормы права, когда своими формулировками определяет, предполагая вынесенное решение. На основе этого искусственный интеллект учится выносить решение, что может привести к систематизации по аналогичным делам, что, да, судебная практика у нас одинаковая, едино, однако в каждом конкретном случае должно быть рассмотрено индивидуально. Посему человеческий фактор исключать вообще из этого списка никогда нельзя, и искусственному интеллекту полностью полагаться, в том числе при вынесении решения, безусловно, никогда, на мой взгляд, допускать такого нельзя. Если мы допустим, это другими словами, искусственный интеллект, человеческий фактор туда внесет алгоритм, как обвинить, и искусственный интеллект, соответственно, на основе этого научится обвинять людей.
7: Вот скажите, но есть минусы с вашей точки зрения того, что искусственный интеллект приходит даже на уровне изучения документов?
5: Критично, потому что он оценивает объем, где-то может быть противоречие. оценок доказательств. Доказательства могут противоречить. Где-то могут быть анализ неверные. Опять же, тот что такое искусственный интеллект в осуществлении правосудия и выводы, что характерно. Человек задает алгоритм. Что значит алгоритм? Задается вопрос. Кто может быть виноват, по твоему мнению, с учетом таких-то, таких-то доказательств? Вот алгоритм в чем? Закладывание самим человеком позиции, предполагая либо обвинительным, либо оправдательной стороны. Поэтому под это подстраивается искусственный интеллект. А когда он уже сам обучается, исходя из такого вот подхода именно человеческого фактора, он может не то что ошибаться, он может подстраиваться, уже самообучившись к тому, что либо только обвинять, либо только оправдывать. Вот почему нельзя ему доверять в части вынесенных решений. Она проработка и анализ материалов это сколько угодно, но делать вывод необходимо только человеку.
7: Так, еще вопрос. Вот анализ, который проводит искусственный интеллект, и если параллельно его не проверяют, ошибки возможны, вероятность появления ошибок высока после этого?
5: Еще как, это наиболее самые рискованные, потому что искусственный интеллект может заложить алгоритм. Проанализируй вину Иванова Ивана Ивановича. Искусственный интеллект анализирует вину. Проанализируй отсутствие вины у Иванова Ивана Ивановича. Искусственный интеллект подходит с двух сторон. Но здесь фактор важный в том, что вот этот вот алгоритм он закладывает человек. И как он ему заложит, так, соответственно, будет поставлено решение.
7: С вашей точки зрения, насколько уже на официальном уровне близки мы к тому, что искусственный интеллект будет признан как инструмент, который работает в полном объеме?
5: На сегодняшний день надо решить вопрос ответственности. Кто будет нести ответственность при определении искусственного интеллекта? Судья, разработчик или оператор? Вот, предположим, завтра вот сказали, что все, у нас искусственный интеллект будет принимать решение. Кто будет нести ответственность? Судья, разработчик или оператор, кто предоставляет эту услугу? У нас законодательно не закреплено на сегодняшний день, это только рекомендации со стороны Верховного суда и Конституционного. Все.
7: Тогда еще один технический вопрос, хотя на самом деле в некотором смысле смысловой. Олег 467 пишет, но ведь внутренние убеждения судьи – это понятие неопределенное, субъективное. Человек подвержен эмоциям, девиации, настроению. Это не мои, это формулировки нашего слушателя. И тогда, видимо, в логике этого получается, а может быть, у искусственного интеллекта даже более справедливые решения могут получиться?
5: Отвечу на его вопрос, он достаточно справедлив, потому что фактор человеческого риска, он также подвержен. Но, я еще раз говорю, если в алгоритме искусственного интеллекта задать вопрос любому искусственному интеллекту, скажи, какие доказательства есть наличие вины Иванова? И искусственный интеллект весь проанализировал материал, он скажет, вот такие-то, и приведет 300 страниц материалов дела. И если этому же искусственному интеллекту сказать, а какие, по твоему мнению, есть доказательства отсутствия вины? Искусственный интеллект также приведет аргументы. Но когда человеческий фактор в данном случае... То есть искусственный интеллект, как ему заложит человек? Программа, как ему заложит алгоритм. А когда человек принимает решение, тот или иной, если мы говорим, для этого есть там вышестоящие инстанции, коллеги и так далее. То есть хотя бы здесь можно будет обнаружить ошибку. Но для этого надо тогда повышать как эффективность работы судьи и ответственность, которая за принимаемое решение. Нет на сегодняшний день строгой, жесткой ответственности принимаемых решения лиц и ответственных. И отсюда, соответственно, законодательно закрепляя, кто будет нести ответственность при подобном роде вынесения решения.
7: Спасибо. Судья в отставке, правозащитник Владимир Комсолев был с нами на прямой связи. Много ваших сообщений. Григорий 859 пишет, искусственный интеллект уже выносит решение, кто превысил скорость на основе данных камеры и водителя штрафуют. Насколько я понимаю, все-таки тут еще есть кто-то, кто подписывает и, собственно, принимает решение. С одной стороны, с другой стороны, это все-таки не про суд. 562 пишет, искусственный интеллект будет отвечать ровно так, как вы нужным посчитаете. Если вы загрузите в базу данных всю информацию по предыдущему судебному разбирательству, там он будет делать вывод на основании того, что было до этого. Анализировать искусственный интеллект может только ту информацию, которую ему предоставляют. В отличие от человека, у него не на что, опереться. На какие эмоциональные условия доказательно-обвинительная база На какой эмоциональный... Вот я не понимаю. На какие эмоциональные условия доказана обвинительная база виновен? Не доказано... Ну, тут дальше вообще непонятно, что 562-й написал. Макар 768-й в адвокатских конторах уже давно обсуждают возможность использования усилий искусственного интеллекта, сильно сокращает рутинные процедуры формирования документов для суда. Правда, возможно, машинный диалог с проблемными клиентами будет напоминать старый анекдот. Здравствуйте, до свидания. Константин придумал 420-й другой поворот. Надо три искусственных интеллекта обучать, и будет, как в кино, особое мнение. Такой суд присяжных интеллектов искусственных. Только все присяжные отлично знают закон и его трактовку. Ну, и 467-й на ту же тему, а судья скажет: мне кажется, что подсудимый виновен в том-то и том-то. Но это внутреннее убеждение судьи, разве это не предусмотрено? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Да я понимаю, что вы едете за рулем, но, во-первых, не надо отвлекаться от движения, а, во-вторых, все-таки не надо забывать о том, что ваш текст невозможно тогда прочитать. То есть вы не можете его надиктовать, а мы не можем его прочитать. Странная история получается. СМС-портал для ваших, соответственно, сообщений можно писать через Телеграм, можно через Макс.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
7: Минфин предлагает ужесточить условия семейной ипотеки. Как говорят, повышение льготной ставки теперь обсуждается, если второй... Ну, или обсуждается так, чтобы было в ближайшее время так. Если второй родитель уже воспользовался правом на семейную ипотеку, то, соответственно, могут быть проблемы для следующей. Если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу, тоже может быть по-другому в ближайшее время. Газета «Коммерсант» об этом пишет, ссылаясь на специализирующийся на строительной тематике проект «Московская перспектива». По данным изданий, соответствующие предложения есть в письме замглавы Министерства строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, которое направлено в правительство. Минстрой при этом инициативу в целом поддерживает, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. То есть только те, которые будут выдаваться, могут выдаваться на новых условиях. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в финансовом университете при правительстве России, доктор экономических наук и профессор. Он к нам присоединяется по телефону. Александр Андреевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: На ваш взгляд, с чем связаны подобные предложения со стороны правительства и тех, кто связан с этой темой? То есть у нас проблемы слишком много такой семейной ипотеки, слишком много денег приходится государству тратить, чтобы эти льготы так или иначе оплачивать?
9: Я думаю, здесь главное чуть в другом, в том, что любая льгота, любое поощрение, любое стимулирование должно быть адресным. И если мы вспомним, когда-то была льготная ипотека на новостройки вообще для всех. С тех пор возникло понимание, основанное на анализе рынка недвижимости, социальной политики и многих других факторов, что льготы действительно должны стать адресными и способствовать решению задач, которые... общество перед собой видит и ставит улучшение демографической ситуации в том числе. И вот поэтому потихонечку программы льготной ипотеки, они становятся все более и более адресными, все более нацеленными на семьи, частично в каких-то случаях на определенные регионы, как дальневосточная или арктическая, но в данном случае мы говорим про семейную ипотеку, и ее нацеленность на то, чтобы была здоровая семья, в которой есть дети, желательно несколько детей, и при этом надо понимать, что с учетом того, что у нас семей достаточно много, эта льгота выделяется определенное количество раз, ну, в данном случае речь идет о некотором закреплении этого фактора, то нельзя человеку брать такую льготную ипотеку 133 раза подряд. По льготной ипотеке на новостройки, кстати говоря, такой прецедент был, и он до сих пор разбирается как некий не вполне правильный и не вполне приятный инцидент, потому что это... по сути, злоупотребление льготой.
7: Это, скорее всего, да, но одно дело, когда мы говорим про 133, условно 133 льготных кредита, другое дело, когда мы говорим исключительно про второй льготный кредит. В семье есть мама и папа.
9: Ну, здесь речь идет о том, что первый, если выплачен, и речь идет об улучшении жилищных условий, да еще и при рождении еще ребенка, Это одно, и кредит будет выдаваться. Пока как минимум это так обсуждается, но я уверен, что так и будет на самом деле. И другое дело, когда уже есть в семье такой кредит, и кто-то хочет получить второй. Вот в данном случае я понимаю желание, понимаю, что разные ситуации бывают, но в то же время хотелось бы, чтобы таким кредитом могли воспользоваться все семьи, проживающие в России, кто думает о детях, кто уже имеет ребенка, соответствует правилам семейной ипотеки. Здесь важно, чтобы эта льгота была доступной и доступной в одинаковой степени тем семьям, попадающим под критерии таковой поддержки. Это очень важно. Это действительно помогает семьям почувствовать заботу государства о себе.
7: Но вот эти ограничения, разве они не мешают почувствовать эту заботу?
9: Ограничения позволяют эту льготу получить многим. Не одной семье, а и второй, и третий, и четвертый. Вот в данном случае нужно исходить из позиции, что объявленные льготы и льготные ипотечные программы, семейные ипотеки, должна быть доступна каждой семье, удовлетворяющей этим критериям. Если в дальнейшем семья расплатится по одному кредиту, захочет взять следующий, повторюсь, улучшить свои жилищные условия, да при этом еще и увеличил состав семьи, этот кредит, конечно, должен выдаваться, и я уверен, что так и продолжится.
7: Еще вопрос, который, как кажется, требует уточнений. Вот, например, здесь в сообщениях пишут, Минстрой в целом инициативу поддерживает, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. То есть история того, что принимаются какие-то ужесточающие решения, и эти решения распространяются на кредиты, которые были выданы прежде, это история реальности. Так бывало прежде уже.
9: Ну, в данном случае господин Стасишин решил подстраховаться, и я его прекрасно понимаю, потому что таковых кредитов выдано много, есть и значительная уже история по семейной ипотеке, есть история продолжающаяся обслуживания кредитов, выданных на новостройки, на приобретение новостроек, и бесспорно условия по ним не должны пересматриваться, ну, как минимум не должны ухудшаться для граждан России. Ну и, по большому счету, для операторов этих программ, которые подписывались на определенных условиях.
7: Ну, получается, что раз это оговаривается отдельно, значит, получается, что существует какая-то практика, при которой это может распространяться на то, что было оформлено прежде.
9: Я соглашусь с вами, что вызывает некоторые вопросы. Такая обеспокоенность Минстроя. Но причины я отчасти понимаю, потому что это действительно большой объем кредитования, большие проблемы могут возникнуть, если что-то такое нарушится, и поэтому здесь, ну, можно уподобить известной поговорке, что обжегшись на молоке, дуют на воду. Конечно же, закон в обратную сторону не работает, и то, что уже выдано и подписано под субсидирование от лица государства, должно продолжаться. Но вот Минстрой решил в данном случае подстраховаться чуть более, в стиле профессора Преображенского, который потребовал железобетонную бумажку.
7: Еще скажите, с вашей точки зрения, вот на этом фоне, который мы сейчас обсуждаем, дальше количество ипотек, семейных ипотек, которые будут выдаваться гражданам Российской Федерации, будет расти или уменьшаться только?
9: Количество людей, кто может себе позволить войти в семейную ипотеку, соответствовать критериям, с учетом ужесточения снизится, но я бы здесь сказал другое, и мне кажется, обнадеживающее. Все-таки ключевая ставка снижается. Тенденция к ее снижению просматривается. Обычная, классическая, общедоступная ипотека становится более привлекательной. В какой-то момент окажется, что чем соответствовать условиям льготных программ и выбирать соответствующую квартиру, можно будет брать обычную ипотеку на любое жилье, которое понравится. Такое в России уже было и совсем недавно. И, конечно, хотелось бы вернуться к такой практике, когда мы выбираем квартиру по принципам, какая больше нравится, какая больше соответствует потребностям и кошельку. И только в тех случаях, когда мы не можем себе позволить обычный кредит по каким-то причинам, не связанным даже с процентной ставкой, когда требуется социальная поддержка и прочее, вот тогда государство льготирует тем или иным образом приобретение жилья, делает его более доступным. Мы к этому движемся, и поэтому некоторое снижение семейной ипотеки, доступность семейной ипотеки, я думаю, в конечном итоге нивелирует с повышением доступности обычных кредитов по обычным ставкам, которые не связаны с какими-то дополнительными условиями и ограничениями.
7: Спасибо. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук и профессор, был с нами на прямой связи. Минфин предлагает, как пишут газеты, ужесточить условия семейной ипотеки, повышение льготной ставки. При этом обсуждается, если второй родитель уже воспользовался правом на семейную ипотеку, а также в случае, если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу. По данным изданий, соответствующее предложение в письме замглавы Министерства строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, направленном в правительство. Издание «Московская перспектива» уточняет, что Минстрой в целом инициативу поддерживает, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 16:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешной и плодотворной работе во время визита в Китай. Такую оценку глава государства дал в ходе неформальной встречи с Си Цзиньпином. Это была успешная и насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали над организацией сегодняшней встречи, сказал президент России во время чаепития с председателем КНР. Мероприятие проходит в одном из залов Дома народных собраний. Кроме того, глава государства сообщил, что во время визита в Китай были намечены перспективы развития двусторонних отношений. Мужчина пострадал в Ростове-на-Дону при ударе украинского БПЛА. Он получил травмы в результате падения фрагментов, попадания фрагментов дронов в 24-этажный дом, который еще не заселен. Такие подробности в мессенджере «Макс» привел глава региона Юрий Слюсарь. Во время отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в Первомайском районе повреждены верхние этажи многоквартирного дома, который еще не введен в эксплуатацию. Возгорания нет, погибших нет, говорится в публикации. Губернатор добавил, что на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Ставшего фигурантом уголовного дела мэра Уфы выписали из больницы. Ратмир Мавлиев был госпитализирован 12 мая с болями в сердце. Сегодня его выписали. Рекомендовано наблюдение врачей. Он продолжает находиться под домашним арестом, заявил РИА Новости адвокат мэра Уфы Марат Самайлов. Ратмиру Мавлиеву предъявлено обвинение в нарушении должностных полномочий и получении взятки. 30 апреля суд Уфы арестовал его. По версии следствия, чиновник организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга». Кроме того, Мавлиев требовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. В гидрометцентре заявили, что аномальная жара в Москве закончится грозой и ливнем в пятницу. При этом синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Метеорологи в беседе СТАС сообщили, что причиной изменения погодных условий станет прохождение через центральную Россию холодного атмосферного фронта. Именно он принесет столичный регион и другие области кратковременные дожди. Местами будут ливни, грозы и град. По прогнозам, уже в субботу температура в центральной части страны понизится на 5-8 градусов. В Москве области ночью прогнозируется плюс 8, плюс 13, в дневные часы не выше плюс 25. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Право знать», говорит Москва.
12: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать в студию через СМС-портал, через мессенджеры. Для этого есть Телеграм, можно в Максе, и там «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495.
11: В движении.
7: В Москве тем временем пробки по-прежнему 4-бальные. Напомню, полчаса назад они были 5-бальными, сейчас 4. По прогнозам дальше в 5 вечера 5-бальные пробки, в 6 вечера 6-бальные, в 7 вечера 7-бальные пробки. Обращаем внимание на сложное движение на внутреннем третьем кольце от Беговой до Рижского вокзала, на то, что третье кольцо очень медленно едет и в другую сторону в районе Лужников, на сложности на третьем кольце и на шоссе энтузиастов в районе пересечения двух этих магистралей в сторону станции метро «Авиамоторная» прежде всего. Шоссе энтузиастов очень медленно едет, но там это каждый день буквально бывает. И еще раз посмотрим на пробку, о которой говорили буквально полчаса назад. Судя по всему, ничего лучше пока, во всяком случае, не становится. Видимо, дорожно-транспортное происшествие. Те, кто едут по Щелковскому шоссе, по Звездной улице в районе Балашихи, или, к примеру, от Медвежьих озер в сторону Балашихи, к этому самому пересечению Звездной улицы и Щелковского шоссе, должны быть готовы к не многочасовому, но на долгое время там придется остаться в пробке, потому что пробки во всех направлениях бордового цвета буквально. В целом, еще раз напомню, пока 4-бальные пробки, как максимум 7-бальные пробки нам обещают на 7 вечера.
11: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Соответственно, первая тема, которую мы будем обсуждать, это возможное масштабное перераспределение рынка труда в 2026 году. Говорят, проблема в том, что есть люди, которые попадают под сокращение, их количество увеличивается, но это не означает увеличение безработицы. Как это понимать? Первая тема. Вторая. Китай сегодня объявил о том, что продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. А как сейчас реализуется не столько сколько китайский, сколько российский туризм в Китай. Растет ли он, какие направления обычно выбирают и сколько стоит сейчас ездить в безвизовый Китай. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение, только что РИА Новости, проанализировав данные Банка России, пишет буквально следующее. Золотой запас Центробанка Российской Федерации опустился до значений февраля 2022 года. Величина золотых резервов в апреле опустилась до значения в 73,9 миллиона тройских унций. Золотой запас, при этом пишет агентство, сокращается в Центробанке Российской Федерации четвертый месяц подряд. Лента новостей ТАСС в эти минуты со ссылкой на спикера иранского парламента вот что пишут. Вооруженные силы Ирана использовали перемирие с США, чтобы восстановиться и восполнить запасы вооружений. Действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится снова развязать войну с Ираном. Это, напомню, заявление спикера иранского парламента, который в эти минуты цитирует все ведущие мировые агентства.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: И вот в продолжении темы еще одна фраза спикера иранского парламента. Действия врага показывают, что он собирается начать новый раунд военного конфликта с Ираном. Вот как видит картину в Иране. Об этом вот сейчас говорят, соответственно, высказывания спикера иранского парламента. Прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм. Говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Номер телефона для звонков 7-3-7-3-94-8. Первая тема – это обсуждение изменений рынка труда в Российской Федерации. Вот появились сообщения о том, что возможно масштабное перераспределение на этом рынке в 2026 году. При этом на языке специалистов это звучит следующим образом. Рынок труда охлаждается, но массовой безработицы не будет. Происходит коррекция и оптимизация численности как штатного, так и проектного персонала. На 1 апреля 2026 года количество людей, которые попали под сокращение, уже превысило 100 тысяч человек. Вот теперь надо понять, что на этом фоне произойдет. Говорят, например, что вот многие слышат, что, мол, организации закрываются. Так вот, ликвидировано за первый квартал 26-го года в полтора раза организаций больше, чем зарегистрировано. Но при этом ликвидированных в сравнении с 25-м годом не настолько больше, а может быть даже и меньше получается. Это сопоставимо с уровнем прошлого года. Ликвидации тогда, да, даже было больше, говорят специалисты. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
7: Как вы характеризуете рынок труда в России в мае 26-го?
13: Я бы так сказал, как говорили некоторое время назад экономисты и финансисты, волатильно. В том смысле, что есть совершенно разные тенденции. Во-первых, мы должны понимать, что у нас сейчас экономика делится на две части, неравные. Это относящиеся к военному сектору и те, кто относится, что называется, к мирному сектору экономики. И, соответственно, там происходят совершенно разные ситуации. В военном секторе экономики это все, ну, я бы так сказал, нормально финансируется. Там нет сокращений, там люди работают, и даже загрузка их достаточно высокая, со сверхурочными и так далее, да? А вот что касается мирного сектора экономики, там ситуация сложнее. В первую очередь потому, что, ну, как вы знаете, у нас Банк России снизил ключевую ставку до 15%. Но все равно это деньги, которые взять в виде кредита предприятию очень сложно. Ну, как давать-то чем? Какая должна быть маржа прибыли, да? Вот. Значит, и в результате возникает недостаток оборотных средств у предприятий. Недостаток оборотных средств, соответственно, чем платить заработные платы и прочие вещи. И, соответственно, предприятия начинают экономить. Они начинают экономить на фонде оплаты труда, начинают заявлять о сокращениях. Вот по данным нашего мониторинга, сейчас уже, называется, продекларировали будущие сокращения около 25% предприятий. Нужно понимать, что это декларации, во-первых. Во-вторых, это проценты там сокращений совершенно разные. Да? Вот. Но это достаточно тревожный сигнал. Ситуация сложная в ряде отраслей, очень сложная она в угольной отрасли, она достаточно сложная, допустим, в металлургии из-за падения цен, ну, что называется, на металл и там на мировых рынках, ну и внутри России. По цепочке дальше идут проблемы у российской железной дороги, которая занимается перевозками. Если меньше перевозимой продукции, то меньше перевозок и меньше денег, соответственно, у компании РЖД. Ну и так далее. То есть это вот некоторое время назад автопроизводители отправляли в корпоративные отпуска на основных наших предприятиях сотрудников. Сейчас вроде бы все вернулись из отпусков, но ситуация проще не становится.
7: С вашей точки зрения, когда говорят, что рынок, да, он охлаждается, но не столько через скачок безработицы, сколько через сжатие найма. То есть людей не нанимают на новые рабочие места, а вот безработицы не наблюдаются. Вы готовы это подтвердить?
13: Вы знаете, у нас дело в следующем заключается. У нас, с одной стороны, низкий уровень безработицы, это действительно так, да, в районе 2%. С другой стороны, у нас растет количество людей, которые работают не полный рабочий день, не полную рабочую неделю. Де-факто это скрытая безработица. Да? А с третьей стороны, у нас есть отрасли, наоборот, которые нуждаются в дополнительном персонале. Знаете, то есть это все, как, так сказать, писал поэт, мешались в кучу кони люди. Значит, и поэтому, конечно, где-то идет сокращение найма. Я бы так сказал, в тех отраслях, которые не задействованы на значит, оборонную промышленность, в тех отраслях, которые, значит, ну, я бы так сказал, ну, сложная ситуация. Плюс к этому, я забыл об этом упомянуть, идет сокращение 25% примерно. Ну, опять-таки, по-разному, это сектор госслужащих. Скажи... Да, муниципальный уровень.
7: Да. Вообще. Еще вот в сообщениях, которые в последнее время появляются, довольно часто есть упоминание какой-то вот такой истории, мол, когда закрывается малый бизнес, это не попадает в сводки о массовых сокращениях. То есть, когда люди теряют работу в малом бизнесе, это государство безработицы, что ли, не считает? Или как это работает? Или я неправильно понимаю это?
13: Послушайте, безработица считается что? Безработица считается то, когда человек не просто уволился, а что он пошел, значит, и оформился как безработный. А в случае, если человек уволился, но как безработный не оформился, ну, как бы он, значит, просто такой вот вольный сын эфира, что называется. Это с точки зрения государственной статистики, я имею в виду, да? Вот, и поэтому, во-первых, а во-вторых, если вы посмотрите на данные Росстата, то в основном там все данные идут по обследованию крупных, ну, и существенной части средних предприятий, но не малого бизнеса. В отношении вот большинства процессов. На самом
7: деле. Малый бизнес не так важен с точки зрения анализа того, что происходит на рынке труда?
13: Да нет, он важен, понимаете, в чем дело. Просто, как бы, как сказать, он маленький, его много, его сложнее считать. И в этом смысле, кстати, вот если у нас таки, ну, перейдет наш, в том числе и Росстат, на более автоматизированные процессы и использование искусственного интеллекта в этом смысле, то это, конечно, поможет с точки зрения оценки ситуации и прогнозирования того, что будет дальше.
7: А вот вы говорили о том, что то, что происходит на рынке труда, это некое смешение в кучу коней и людей. Что-то подобное прозвучало. На ваш взгляд, в 26-м году, когда говорят о том, что надо ожидать некого перераспределения людей, работников, а из отраслей в отрасли. Это будет заметно?
13: Вот, смотрите, вот, предположим, человека сократили в секторе там, муниципального управления служащего, да? Но он же не может просто встать и пойти работать, допустим, водителем.
7: Кажется, да.
13: Или работать, предположим, на металлургическое предприятие. Даже если он туда приедет, так его спросят, какими знаниями и умениями ты владеешь. И поэтому гигантская задача, которая сейчас стоит на самом деле перед государством, да, это вопрос, каким образом вот людей, которые высвобождаются, оперативно наладить их переобучение и как бы вот перераспределение по отраслям в этом смысле. Не с точки зрения того, что, чтобы человек не просто шел там, я не знаю, как во время Великой депрессии в Соединенных Штатах в 30-х годах прошлого века копать, значит, канавы и мастить дороги, вот, а все-таки, чтобы он, ну, как сказать, получил дополнительную профессию.
7: Вообще, если на ваш взгляд вот сейчас пытаться анализировать состояние рынка труда с точки зрения баланса интересов между работником и работодателем, тут один из слушателей просит прокомментировать информацию по поводу возврата в офисы тех, кто на удаленной работе. Многие как раз говорят, что эта новость очередное свидетельство того, что теперь не столько рынок работника, сколько рынок работодателя. Что скажете вы?
13: Ну, во-первых, вот некоторое время назад была история, что вот рынок работника, значит, терроризм работника в кавычках, вот наш зарплатный терроризм, работники требуют много, там и так далее. Эта ситуация, в принципе, наверное, и закончилась. В том смысле, что я бы не сказал, что сейчас рынок работодателя, да, сейчас, вот еще раз говорю, в разных отраслях разные ситуации, разный баланс сил. И вот, кстати, мы фиксируем определенное увеличение количества социально-трудовых конфликтов по разным регионам, но, еще раз говорю, этот рост в данном случае не является критическим, но он происходит.
7: Спасибо, в общем-то, логично. Да. Александр Шершуков был с нами на прямой связи. Он заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Рынку труда в России предсказывают некое масштабное перераспределение уже в этом 2026 году.
6: Говорит Москва. Поток.
7: Важное срочное сообщение. Центробанк России просит суд обратить к немедленному исполнению решения о взыскании 200 миллиардов евро с Евроклирбанка. Со ссылкой на пресс-службу суда пишет агентство РИА Новости. Как это может быть реализовано? В первых сообщениях, во всяком случае, не приводится. Вот Банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению. А в пресс-службе суда говорят, в арбитражный суд поступило ходатайство об обращении решения по иску к немедленному исполнению. Заявление поступило вчера, это следует из материалов дела, и оно пока не рассмотрено. И еще одно.

0: продлевает безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Ну и Россия тоже для Китая делает что-то подобное. Во всяком случае, по поводу продления со стороны Китая говорил официальный представитель китайского министерства иностранных дел. Как сказано, решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных и деловых обменов между странами. То есть россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Соглашение уже действует. Оно заранее было заключено, действует до 14 сентября 2026 года. Теперь вот до конца 2027 будет действовать. Следовательно, можно как-то попытаться проанализировать практику. Что такое российский турист в Китайской Народной Республике? Виталий говорит, я вот в Пекине был в этом году в январе, проблем много, и они, в общем, чувствительные. Важно, хотим услышать от вас, вы пишете через мессенджер, соответственно, через СМС-портал, либо дозванивайтесь, но сначала к нам присоединится президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате Сергей Голов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Итак, как реализуется российский туризм в Китайскую Народную Республику сегодня? Активно, успешно, удачно, проблемы? Как?
1: Ну, на самом деле, то, что продлили данное соглашение, это радует, поскольку как бы у туроператоров, которые активно сейчас начинают заниматься, вернее, кто-то продолжает, кто-то подключается заниматься этим направлением, есть гарантии, что завтра это не прекратится, это уже игра в долгую, это радует, и надеемся, что и дальше будет это все продлеваться. Вот, заключаются договора с местными принимающими компаниями, да, с ательерами, которые идут навстречу, естественно. В первую очередь, конечно, продление безвизового пребывания приняли, что называется, на ура, эти жители Дальнего Востока и люди бизнеса, поскольку как бы сразу отменяется много лишних вопросов, проблем, куда, зачем, почему и так далее. Вот. Ну и под это дело и туризм тоже развивается, и мы надеемся, что в Китае есть что смотреть и зимой, и летом, и осенью, в принципе, круглый год. Вот. И китайская ривьера есть, и пляжная тоже как бы интересная. Вот. Надеемся, что это будет носить такой долгосрочный характер, и надеемся, что туроператоры будут полностью включаться в эту работу. Единственное, что хотелось бы все-таки чему уделить внимание, большую стоимость составляет, стоимость тура составляет авиаперелет, но если это из Дальнего Востока, это одна, естественно, цена. Если это центральная часть России, а в основном из Москвы летать будут туда самолеты и сейчас летают, это другая составляющая стоимости. Будем надеяться, что подключаться, может быть, даже и авиаперевозчики китайские, и тогда, может, и цена будет поменьше.
0: Подождите, но вы говорите, вот будем надеяться теперь, когда продлили. Но ведь
1: сейчас... Нет, не теперь, когда продлили. Сейчас продлили, у всех есть гарантия, что это надолго. Это, во-первых, да, потому что туроператорам вкладываться в развитие массового туризма и организации пакетных туров, зная, что через месяц это все прекратится, смысла нет, понимаете? А сейчас есть 100% гарантия от государства до конца 27-го, да, по-моему, года.
0: Ну, пока так, да.
1: Да, соглашение естественно, сейчас только май месяц 26-го, значит, еще впереди полтора года, естественно, они будут работать на долгосрочную перспективу.
0: Итак, вы говорите про два направления, отдых в Китайской Народной Республике, что называется такой пляжный, если я правильно понимаю, или изучение разного рода местности. Какие это направления прежде это всего? Насколько они активно сейчас работают?
1: Да, это и отдых, и островная часть, вот, и побережье, вернее, Китая, и экскурсионка, в первую очередь, в Китае, древнейшая цивилизация китайская, вот, это всегда привлекало, вот, но пакетные туры, в первую очередь, еще раз повторюсь, да, это защита наших российских граждан. Все, что касается самостоятельных путешественников, к сожалению, под наше законодательство, они только путешественники попадают, ну, и тут, как бы, на них много часть законов не распространяются в плане эвакуации, там, и так далее. Ну а что касается туроператоров и организации пакетных туров, тут защита и государства, и страхование, и авиация тоже, естественно, на нашей стороне.
0: Авиация. Вот 683-й пишет, что китайские авиалинии примерно вдвое-втрое дешевле российских. Анна 742-я тоже пишет, мол, пока монополия у нас Аэрофлота, ничего не поменяется. И говорит,

0: планирую туристическую поездку в Китай на ближайшие даты, и опять в два раза дешевле, чем прямой Аэрофлот, правда, с удобной пересадкой, как пишет Анна.
1: Да, ну, я в самом начале сказал, что надеемся, что китайские авиаперевозчики будут допущены для организации, и тут уже и Российский союз туриндустрии, наверное, подключится, и комитеты в Государственной Думе, которые отвечают за развитие туризма, и будем, что называется, от общественности лоббировать для того, чтобы появилась здоровая конкуренция и монополию нашего замечательного Аэрофлота немножко разделить с китайскими авиаперевозчиками для того, чтобы ценник немножко был ниже.
0: И дальше про ценник. Вот 683-й рассказывает, что был в Пекине в апреле, говорит, море впечатлений, есть трудности с платежными системами, но они очень легко решаемы, по его свидетельству. И вот дальше. Главное, что поехать в Пекин большими буквами гораздо дешевле, чем провести отпуск в Сочи. Вот это соотношение цен понятно?
1: Это 100%, да. Это я, как бы, Сочи у нас сейчас, это как на Марс слетать, понимаете?
0: Вот. А, то есть это потому, что Сочи такие дорогие. В общем, сколько стоит слетать в тот же Пекин?
1: Знаете, я не могу сейчас сказать точно на про отдых на море, но это действительно доступнее по многим показателям, чем Красная Поляна, Сочи и Меритинка и все остальное, поскольку, как бы, наверное, все-таки Китай — это не недельный тур, а все-таки это дней 10, а то и 2 недели, 14 дней, да, и если разделить это на количество людей, которые летят, доступная цена, ну, в пределах там 200-250 тысяч за двоих плюс ребенок.
0: С вашей точки зрения, перспективы развития вот этого направления, оно может стать массовым для российских туристов?
1: Вы знаете, в первую очередь оно должно стать массовым до наступления СВО. Мы принимали китайских туристов большое количество, чтобы вернуться к этому. То есть называем так называемый incoming прием, да, от китайских туристов. И я надеюсь, что и массово тоже поедет народ туда. Но еще раз говорю, основная составляющая — авиаперелет. Если там Росавиация, Минтранс будут работать в этом направлении и дадут возможность деловой конкуренции проявить себя, тогда мы получим хорошую стоимость.
0: Еще вот свидетельство человека, который побывал в Китае. Китайцы плохо знают иностранные языки. Проблема? К этому надо готовиться?
1: Ну, сейчас есть переводчики электронные, к этому готовиться можно по-разному, но китайцы, которые даже говорят на английском, их очень сложно понимать. Вот, есть такой нюанс, но переводчик в среднем сейчас за 10-12 тысяч рублей можно купить переводчик с русского на китайский, и проблем вообще нет.
0: Много организационных сложностей, типа того, что даже на Тяньаньмэнь, к примеру, просто так не попасть, и посещение площади надо бронировать за сутки, это так?
1: Ну, это репосты, информация от путешественников, которые самостоятельно организовывают свои отдыхи и свои туры. Вот в чем разница. Если включается в работу туроператор, он заранее решает все эти организационные вопросы с принимающей стороной. И гид, который уже будет отвечать за тех людей, которые приезжают, расселяются в отели и дальше приобретают экскурсионные туры, на осмотр и все остальное, это все уже будет заложено в решение всех этих вопросов.
0: Спасибо. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате. Китай продлевает безвизовый режим для россиян до конца будущего года, 27-го. Константин 420-й не понимает, как вы так в Сочи ездите? У меня на четверых за 12 дней в хорошем гостевом доме с едой и развлечениями выходило 150-170 тысяч, а знакомые на Китай тратили не меньше 250, утверждает Константин. Анна 742-я, которая приценивается к поездке в Китай, пишет: Москва, Пекин, Аэрофлотом 28 тысяч. Григорий 859-й говорит: турецкие авиакомпании же возят туристов в Турцию напрямую недорого, почему бы не разрешить и китайским что-нибудь на китайском направлении. Виталий, который в Китае побывал, говорит: китайцы не очень вежливы с его точки зрения, могут спокойно тебя толкнуть в метро, если даже ты идешь с тяжелым чемоданом. Эффект Выхина на этом фоне — это рай, пишет он. Ну и Константин 347-й настаивает, что Сочи — это не они, а он, город Сочи. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8. 17.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент США поддержал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. «Я думаю, это хорошо», — сказал глава Белого дома в беседе с журналистами. Дональд Трамп подчеркнул, что хорошо ладится с двумя политиками. Президент России накануне прибыл в Китай с официальным визитом. Он приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Сегодня Москва и Пекин продлили его действие. Кроме того, в Доме народных собраний в среду состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР. Марк Рютте переложил на Россию вину за полеты украинских дронов над странами Балтии. В частности, генсек Североатлантического альянса указал, что накануне блоку пришлось перехватывать БПЛА над Эстонией. Это был украинский беспилотник, но он бы не оказался там, если бы не действия России. Если дроны прилетели с Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию, сказал Рютте на пресс-конференции перед встречей глав МИДов стран НАТО во Швеции. Во вторник над югом Эстонии был сбит БПЛА, который, как подтвердил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, запущен с украинской территории. Михаил Мурашко назвал число ежегодно обращающихся к психологам россиян. Это более 3,5 миллиона человек. В этой связи с такой вид помощи необходимо сделать доступнее, отметил глава ведомства. Мурашко подчеркнул, что важнейшую роль в ее оказании играет обеспечение квалифицированными кадрами. Министр указал, что в 2025 году в системе здравоохранения работали 9668 медицинских психологов, а в психиатрической службе 10 тысяч врачей-психиатров и более 1000 врачей-психотерапевтов. Глава Минздрава подчеркнул, что за последние 5 лет психиатрическая медицина в России претерпела существенные изменения. В частности, были обновлены 28 клинических рекомендаций в этой области. В Москве побит температурный рекорд 129-летней давности. К 14.00 столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали отметку плюс 30 градусов. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом в гидрометцентре напомнили, что ранее самым жарким 20 мая в столице было в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до плюс 29,7 градуса. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 45 копеек. Доллар 71 рубль 29 копеек. Евро 82 рубля 79 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. В этом часе у нас одна тема на обсуждение в рамках дискуссионной программы «Своя правда». У нас голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Нам можно писать, как обычно, через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или дозваниваться в прямой эфир по номеру 7373948. Но звонки у нас традиционно в программе во второй части. Теперь еще с пробками давайте. Посмотрим, что происходит на городских улицах. Нам обещают 7-бальные пробки к 7 вечера. Пока 5-бальные пробки. Теперь все пока совпадает с прогнозами, которые были заранее даны. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Еще раз напоминаем о том, что есть серьезные проблемы при движении по Щелковскому шоссе в Балашихе, там, где Щелковское шоссе с улицей Звездной, соответственно, пересекается. И вот там бордового цвета довольно протяженные пробки. Это за пределами Московской кольцевой автодороги. Еще обращаем внимание тех, кто едет по Московской кольцевой автодороге от Ярославского шоссе в сторону Щелковского. Там тоже почти на всем протяжении, вот внутри Лосиного острова, там, где проходит Московская кольцевая, довольно серьезная пробка. Пока нет бордового цвета, но километров 5-6-то точно продлится эта пробка. Имейте в виду, на третьем кольце стандартная история, внутреннее кольцо от Беговой до проспекта Мира, навстречу, соответственно, от Лефортовского тоннеля до проспекта Мира, внешнее кольцо ТТК и еще, давайте посмотрим, что это у нас тут в районе живописного моста, судя по всему, собралась пробка, довольно заметная пробка. Причина не там, где живописный мост, причина где-то ближе, соответственно, к Московской кольцевой автодороге. Но еще раз напомню, во-первых, 5 баллов прямо сейчас, во-вторых, есть хорошая новость, прогноз в 7 баллов на 7 вечера пересмотрели, и теперь к тому времени ожидают в городе только 6-бальные пробки. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Трамп допустил возможность стать премьером Израиля после окончания президентского срока, сказал: мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Непонятно, это шутка или как, но вот здесь в сообщении агентства РИА Новости сказано, так Трамп сказал журналистам. Выборы президента США вообще в 2028 году. Трамп говорит о возможности стать премьером Израиля. Еще из срочных сообщений: Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем, оно длилось примерно полтора часа, пишет корреспондент агентства РИА Новости. И, соответственно, мы следим за другими сообщениями, которые в эти минуты приходят. Вот замминистра энергетики сообщил, что отопительный сезон в России в этот раз прошел штатно. Следим за новостями. Вы, кстати, не забывайте читать канал эксклюзивных новостей радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. А в этом часе мы обсуждаем вот какую тему. Есть такое движение «Здоровое Отечество», которое к правительству обратилось с идеей писать на вредных продуктах о том, что они вредные. Ну, в том смысле, что об этом довольно часто говорят, но вот сейчас, наверное, встретишь любого человека на улице и спросишь, какие вредные продукты, там примерно понятно, что будет в этом списке, который люди будут вспоминать. Но люди говорят, вот есть вредные, к примеру, сигареты. И мы, когда говорим про сигареты, мы говорим, сигареты — это вредно. Или есть вредный алкоголь. Мы, когда говорим об этом, мы говорим, алкоголь — это вредно. И это написано. на упаковках и того, и другого, и то же самое, говорят, должно быть на чипсах, колбасе, а может быть, этот список должен быть еще более широким. Вот, собственно, это мы и будем сегодня обсуждать. Они предлагают ужесточить требования к продуктам, запретить некоторые пищевые добавки, обязать производителей соблюдать государственные стандарты, а не технологические условия. Но главный вопрос, если продукт вреден, об этом должно быть написано на его упаковке, примерно по той аналогии, которая касается вредных сигарет и алкоголя. Вот наш вопрос, который мы ставим перед вами сегодня в телеграм-канале. Заходим в телеграм-канал, находим это голосование. Да, оно есть. Согласны ли вы с предложением маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты по аналогии с сигаретами и алкоголем? Да, нет, не думаю об этом. Запустили голосование через 50 минут примерно, ну, на самом деле, через 48 будем подводить итоги. Кто в студии? Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания в Фонде «Закон и здоровье». Ольга Владимировна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Олег Моисеев, клинический психолог и руководитель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело». Олег Олегович, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
0: Вы пишете через СМС-портал, вы пишете через Телеграм, через Макс. Мы начинаем обсуждение. Ну, во-первых, голосование простое. Есть идея маркировать вредные продукты, в данном случае чипсы и колбасы в этой идее фигурируют, как вредные продукты, то есть прямо на упаковке, чтобы писать. Да, нет, не думайте об этом, Ольга Онищенкова.
9: Мне кажется, идея хорошая. Почему бы не проинформировать человека о том, что он вот прямо сейчас собирается съесть?
0: Да, то есть вы говорите «да», хорошая
9: идея. Я говорю «да».
0: Олег Моисеев, что скажете?
10: Я бы хотел уточнить, у нас есть закон о правах потребителей, там статья 7 запрещает продажу продуктов, наносящих, продажу любых изделий, наносящих вред здоровью граждан Российской Федерации.
0: Ну, там ведь будет написано, что они вредны в определенных масштабах, там, ну, что-то такое.
10: Это как
0: придумать
10: с алкоголем примерно,
0: ну,
10: да?
0: Ну, вот, да.
10: То есть, если у нас сегодня нет достойной маркировки на алкоголе и никотинсодержащих, а ее на сегодня пока нет.
0: Ну, то есть, та, которая есть, она та, есть?
10: Та, которая есть, она недостаточна, потому
0: хорошо,
10: что...
0: Хорошо, вот на этом, да, уровне на надо этом писать уровне, про вредные продукты?
10: Конечно. Я бы сказал, надо их устранить просто из продажи в соответствии с законом.
0: Подождите, колбасы?
10: Ну, если они вредны для здоровья, в соответствии с законом они должны устраняться.
0: Нет, да, продажи. Давайте не если, на ваш взгляд. Вот если мы говорим, вот есть чипсы, есть колбасы, надо писать «вредно для здоровья»?
10: Безусловно, если они несут подобный вред.
0: Ну, с вашей точки зрения, они несут подобный
10: я
0: вред?
10: Я просто ем колбасу время от времени, поэтому не могу призывать граждан Российской Федерации, москвичей в том числе, то есть, и отказаться от еды.
0: Тогда, значит, вы говорите о том, что не надо маркировать. Значит,
10: я бы сосредоточился на более вредных вещах, которые сегодня есть.
0: Но мы сегодня обсуждаем вот эти вещи. Хорошо, значит, хорошо. Все-таки нет.
10: Я думаю, что нет.
9: Вопрос хорошо. Сложный получается, неоднозначный. Вроде бы да, но с другой стороны, мы же едим колбасу. Поэтому здесь есть о чем подискутировать.
0: Нет, ну, слушайте, знаете, многие люди, несмотря на то, что это вредно, курят или употребляют алкоголь. Некоторые даже делают этого слишком много, от чего потом страдают. Теперь дальше. Ольга Онищенкова, вы сказали, согласны с этим предложением. Я бы тогда спросил вас, а надо ли, раз уж вы согласны, увеличивать список? Вот чипсы, запятая, колбаса, запятая, что-то еще туда добавить?
9: Я бы немного по-другому посмотрела на этот вопрос. Есть те продукты, которые действительно могут принести вред для здоровья и в каком-то вот большом масштабе. То есть, например, если человек ест много, ну, не знаю, там, жирного или с большого там, продукта, который сахара много содержит. Вот эти вещи, конечно, стоит предупреждать, что вот вы едите сейчас много сахара, там, газировку сладкую.
0: А как предупреждать? Подождите, то есть сахар можно чуть-чуть есть, а можно много?
9: А вот это хороший вопрос. На самом деле есть нормы ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Там прям прописано, сколько вот желательно, а сколько уже вредно для здоровья.
0: Ты покупаешь мороженку, на ней написано, съешь вторую, будет плохо, так что ли?
9: А, смотрите, давайте так. Есть опыт, на самом деле, у других стран. Вот, например, в Колумбии, в Перу, в Эквадоре и даже вот в странах Европы. Мне, например, нравится, как в Европе к этому подошли вопросу. Там есть шкала вредности продукта. И вот эта шкала прямо на каждом продукте и есть. От полезного до вредного. И люди смотрят, о, вот это, например, там зеленая там, графа, о, это полезный продукт, берем его себе. А если красный, например, какой-то, то вот тут уже моя ответственность. Вот я беру или не беру этот продукт.
0: А то есть, с вашей точки зрения, надо сигнализировать, но по-другому.
9: Возможно, возможно, да. Вот здесь, наверное, Олег Олегович меня поддержит, потому что есть такая штука у психологов, как внушение. Если тебе постоянно говорят, вот это плохо, плохо, плохо, то постепенно мы начинаем или пугаться продукта, у нас начинается какая-то фобия вокруг какого-то продукта.
10: Аппетит.
9: Согласны?
10: Кто же захочет есть колбасу, если она так упала в этом рейтинге?
0: Подождите, подождите. Идея на самом деле логичная, но дальше тогда правда к вам, как специалисту, вопрос. Вот представим себе ситуацию, что на каждом мороженом, на каждой упаковке колбасы, чипсов, там еще чего-то, конфеты, там, я не знаю, все соленое, все сладкое. Короче, на каждой упаковке будет светофор. Зеленое, желтое, красное.
10: Ну, это как же на дороге, как бы,
0: да? Ну да. И вот я покупаю что-то, на чем красный свет. Это нормально?
10: Ну, если собираетесь кого-нибудь отравить, тещу, например, то, наверное, нормально.
0: Не-не-не, кого-то травить вообще, мы говорим, это сразу плохо.
10: Да-да-да.
0: А может быть, себя?
10: Себя.
0: Ну, мне нравится вот это вот, и я готов. Ну, то есть, но все равно, насколько это правильно, когда вот тебя предупреждают, то есть это, а, продается, вы об этом говорили, б, с другой стороны, с красным светом.
10: Я просто хотел бы, во-первых, у нас изначально неверные сравнения. Если мы говорим про алкоголь и табак, это никакие не продукты. Вот вопрос продажи этих изделий.
0: Это товары, да.
10: Да, это товар. Вопрос продажи этих изделий в продуктовых магазинах стоит отдельно. Их маркировка абсолютно недостаточна. Я искренне считаю, что в соответствии, опять же, с тем законом, который я назвал, закон о правах потребителей, вредные вещи, в том числе и еда, если она наносит вред, а вы знаете, это не инициатива, я просто сегодня узнал об этом, по большому случаю разговаривал как раз с экспертом ВОЗа, своим другом Андреем Константиновичем Деминым, и он сказал, что эта инициатива – это не общественная организация, за ней стоит Татьяна Голикова, и речь идет о серьезной правительственной инициативе. Там даже новая спецификация вводится врачей, которые будут отвечать за здоровое долголетие. То есть масса центров государственных будут центрами здорового долголетия.
0: То есть ты пошел в магазине к колбаске, а тут уже врач к тебе подходит.
10: Ну, не так прям, не таким прям образом, но тем не менее врачи будут этим вопросом серьезно заниматься. Будет новая спецификация, да, для врачей, будет врач здорового долголетия. То есть у нас программы демографические пока буксуют, и принято решение направление развивать, сохранить того населения, которое у нас есть. А вот сейчас был проведен очень интересный эксперимент. В Сиднее 104 добровольца 65-75 лет проходили на снижение биологического возраста. Эксперимент был направлен на австралийских ученых. А эксперимент был только по изменению меню. И вы знаете, очень серьезно удалось австралийским ученым снизить биологический возраст тех людей, которые этот эксперимент проходили, с помощью изменений.
0: Просто набором
10: изменений.
0: Продуктов.
10: Да, просто набором продуктов.
0: Но все-таки мы возвращаемся к теме, которую мы обсуждаем, вот на практическом уровне. Если, с вашей точки зрения, есть такие вредные продукты, то что это может быть в списке?
10: В списке вредных продуктов?
0: Да.
10: Те, с которых мы начали, чипсы, колбаса.
0: Нет, ну вы же сказали, что вы колбасу едите, значит, с вашей точки зрения она не вредна.
10: А, тут вопрос, какая колбаса? То есть, если, еще раз, если мы говорим о вреде гражданам Российской Федерации от тех или иных продуктов, это еда, мы не можем сравнивать. То есть, вред от алкоголя и никотина, он абсолютный. Да, но вот если мы говорим об этом, там есть сегодня достаточный уровень предупреждения? Я специально...
0: Нет, да, еще раз, мы, вот это мы не обсуждаем, потому что как бы мы сейчас обсуждаем, вот хотя бы на этом уровне, надо ли что-то подобное предупреждать на продуктах?
10: Нам, безусловно, нужны сегодня все здоровьесберегающие инициативы. Если эта инициатива приведет к тому, что у нас люди будут меньше есть... Может быть, это будет дозировка, может быть, это будет иной перечень продуктов, может быть, это будет вообще изменение пищевого поведения. Это здорово. Нам этими вопросами нужно заниматься, потому что у нас сегодня здорового питания пока в обществе нет. Основы здорового питания.
0: Так это, может быть, да, по-другому как-то решается. Людей надо научить здоровому питанию, вот, а не в магазинах ставить
9: светофоры. Мне кажется, здесь хороший конфликт.
0: Да,
9: с одной
0: Ольга
9: стороны, вы, Юрий, здесь такую одну точку зрения рассказываете, когда люди могут прийти домой, вот расслабиться надо, там, не знаю, что-нибудь съесть такое вкусненькое, жирненькое, может быть, вредненькое, иногда же всем хочется такого. И здесь, наверное, вот такое, знаете, немного попустительство в еде, для того, чтобы получить хорошее настроение или расслабиться. И это вот как раз одна, наверное, вот категория тех, кто будет там сопротивляться или как-то недоволен этим. А есть другая категория людей, кто вот сейчас большой тренд, тоже мы много об этом говорим в фонде, тренд на здоровое питание. И тоже мы делали статистику, очень много сейчас выросло потребление именно тех продуктов, которые, на которых есть маркировка, там честный знак, например, или там натуральный продукт. И вот здесь две таких, наверное, знаете, даже я бы сказала, ментальные категории. Когда кто-то говорит, расслабляемся с помощью продуктов, все, остальное нас не интересует, а кто-то говорит, нет, а мы за здоровье.
0: Тут, смотрите, мы все-таки в начале этой беседы, как бы то ни было, скажите, с вашей точки зрения, я уже просто вижу несколько сообщений примерно об одном и том же, что, мол, если завести вот такую практику, то тогда вот это должно быть написано на всех продуктах. Есть люди, которые уверены, что все, что продается в магазинах, есть практически нельзя. Что скажете как специалист?
9: Ну, есть в этом доля правды. Действительно, мы не всегда хорошую, качественную
0: всё
9: еду едим.
0: Все стран с жирами, удобрениями, ядохимикатами, гормонами, антибиотиками.
9: Но здесь очень важно понимать про дозировку. Смотрите, нельзя, опять же, там, демонизировать какие-то продукты. Сахар или там недавно говорили, вот яйца нельзя. Потом говорят, можно, соль нельзя, соль можно, сахар нельзя, соль, сахар можно.
0: Говорят, вот то воды много выпьешь, тоже проблемы могут быть.
9: Тоже проблемы. Так можно говорить о каждом продукте. Вопрос только в том, что это...
10: Вот я попью пока.
9: Постоянное употребление там чего-то, какого-то, ну, сладкой газировки каждый день, например. Или это там, ну, разовое употребление.
0: Если... Ну, так это вряд ли можно написать на упаковке. Вот, то есть, или тогда получается, вот если Олег Моисеев сейчас берет стакан с водой, на стакане должно быть написано такая риска. Мол, больше нельзя. Это же не так решается.
9: Это в целом про культуру питания, которая у нас, ну, я согласна вот с Олегом Олеговичем, у нас она пока на низком уровне. И это какие-то меры к тому, чтобы эта культура все-таки, ну, начала у нас как-то вот на осознанный уровень выходить. Начинать с чего-то надо.
0: Ну, вот с чего бы вы начинали, к примеру, Олег Моисеев?
10: Я уже сказал об этом в самом начале. С чего бы я начинал? Вы знаете, как вот Ольга Онищенко, да?
9: Да.
10: Был такой главный санитарный врач у нас, Онищенко.
0: Ну, Ольга Онищенкова, а тут была Онищенко.
10: Да? Ну, я просто... главный санитарный врач, который мне вспомнился, ему однажды задали вопрос про кефир. Вот, ему сказали, речь была об алкоголе, а кефир – продукт брожения. Его спросили про кефир. И вопрос был такой, а можно ли, значит, водителю пить кефир, потому что это может показать на алкотестере? А он не растерялся и сказал следующее. Он говорит, ну, дорогие мои, либо за рулем ездить, либо кефирчик пить. Тут вопрос в том, что у нас действительно в этой сфере она нуждается в регулировании, в очень серьезном, на сегодняшний день. Да? Все прекрасно знают, что многие люди, которые, например, едят мясные продукты, если мы говорим, предпочитают продукты, например, такой страны, как Беларусь, которая у нас тут рядом, да, совсем. И вот их продукты считаются более здоровыми, более дешевыми зачастую, но более качественными. А одновременно у нас почему-то такого контроля, у них, говорят, там еще ГОСТ до сих пор присутствует. Он и у нас присутствует. Вот да, именно. Он и у нас присутствует, но почему-то мы постоянно сталкиваемся с тем, что у нас вот те люди, которые говорят об этом, да, о том, что у нас огромное количество некачественных продуктов, их надо маркировать. На мой взгляд, их надо сократить или вовсе убрать из продажи.
0: Так, раз уж мы об этом заговорили, вот смотрите, пожалуйста, 144-й говорит, ну, ведь заговорили о чем? О маркировке. Угу. Что, мол, надо написать, тут вот может быть опасно. Не обязательно даже писать вот абсолютно опасно что-то такое. Вот, 144-й говорит, подождите, вот у нас есть честный знак. Угу. С его точки зрения это не гарантия, и там, если говорить о вреде, надо про дозировку говорить. Вот, то есть, вот эти вот варианты с наличием некой, значит, некого знака на упаковке, это сейчас, вот, например, честный знак, это гарантия чего-нибудь, Ольга Онищенкова?
9: Ну, конечно, можно зайти по QR-коду и посмотреть все про этот продукт, про производителя, нравится, не нравится, если у тебя есть в этом потребности, это как раз же про выбор. Потому что я помню там мою юность, когда мы смотрели на состав продукта, но так же было, а этот состав часто не соответствовал тому, что написано, и тому, что там вот есть. И, я думаю, все помнят вот эти программы по телевидению, когда разбирали там йогурты, что чему соответствует, правда ли то, что в составе, и то, что вот на упаковочке, и чаще всего не соответствовало. Сейчас мы к этому идем, что вот честно то, что написано в составе, то будет и вот... той самой упаковке. И вот честный знак – это как раз тот самый шаг к тому, чтобы правда была у нас.
0: Ольга Онищенкова, Олег Моисеев, с вашей точки зрения. Вот все эти, это какая-то гарантия, в это можно верить? Вот это, честный знак работает?
10: Для начала это гарантия контроля. Давайте все-таки вернем настоящий государственный контроль. Над, не, это не про историю кошмарить бизнес, это про контроль.
0: А вот, кстати, вы как будто бы читали сообщение, человек, который говорит, честный знак – это не гарантия, кошмарить бизнес нельзя.
10: Вот, видите, тут я еще раз говорю, давайте так, есть вещи несопоставимые, есть прибыль бизнеса, давайте вот упростим максимально. Если в колбасу положить поменьше мяса и побольше бумаги, она будет более дешевая колбаса, правильно? И бизнесу это выгодно.
0: Кстати, я слышал, как производители спорят вот это
10: смотри, по поводу бумаги. Бумага, да?
0: Нет,
10: если
0: они
10: туалетная, то это дороже.
0: Они утверждают, что такого не было.
10: А, не было, да? Ну, хорошо, я просто имею длинную биографию, в том числе и рабочую, и на мясокомбинате я тоже был, знаю, что там происходит, поэтому, знаете, если мы говорим
0: о... А как же вы колбасу-то едите после этого? У меня брат на хлебозаводе поработал, потом долго хлеб не ел.
10: Я на хлебозаводе был еще в школе на УПК, на учебно-производственный комбинат. Я говорю просто о том, что честный знак – это гарантия все-таки восстановления контроля со стороны государства. Давайте вернем контроль, да, над не всегда, да, корректными поступками бизнеса, да, вот мягко выражаясь так. Потому нет, что иногда это просто преступление. Да,
0: тут то, о чем тут мы еще говорим. Вот какая история. Значит, все это профанация, пишет Андрей 207, где-то можно купить за какие-то деньги какой-то сертификат и так далее. Но это важно. Ваше предположение. Вот насколько эта система работает. Кстати, тоже интересно. В любой системе всегда будут сбои. И вот тут главное опять понять, это как бы стандартная история или все-таки стандартная история, когда все это честно работает. Если мы говорим о том, что надо что-то там написать, что это вредно для здоровья, пальмовое масло будет в этом списке или нет, Ольга Онищенкова?
9: Вот, кстати, я участвовала в дискуссии про пальмовое масло. И как раз мы говорили о том, что есть три категории того самого пальмового масла. Есть техническое, которое вредное. И я вот приводила пример ученого, который употребляет пальмовое масло по утрам, но это какая-то вот прям очень хорошая категория этого масла. Опять же, мы не можем говорить вот так вот огульно, это можно, это нельзя, в этом надо разбираться.
0: Нет, ну, имеется в виду, что так, тут ведь пальмовое масло, оно отдельно, как я понимаю, вряд ли продается в магазинах.
10: Без пальмы. Отдельно без пальмы не продается.
0: Это одно. Хотя, кстати, многие подозревают, что это масло к пальме не имеет отношения. Но сейчас не об этом. Нет, я имею в виду, что вот, например, в каком-то продукте есть пальмовое масло. И тогда вот что будет написано на готовом продукте?
9: Ну да, например, содержит пальмовое масло там низшей категории, к примеру, ну да. Вот так. Или там про жиры те же самые, содержит насыщенные жиры. Это те самые жиры, для тех, кто не знает, те, кто много заболеваний вызывает, в том числе ожирение,
0: например. А вот смотрите, дело не в пальмовом масле, а в трансжирах из него. И что? Вы к чему сейчас 724-й? То есть трансжиры не надо добавлять из пальмового масла, что ли? То есть на это отдельное упоминание. Андрей 652-й пишет, эта идея кажется очередной попыткой залезть в холодильник или в карман потребителя, потому что каждая лишняя буковка, выделение цветом вот это вот, красный, желтый, зеленый, или надпись «вредно для здоровья», это же стоит денег, и, соответственно, товар от этого будет дороже.
9: Но это заблуждение. На самом деле мы смотрели на статистику, вот когда честный знак ввели, спрашивали у производителей, подорожали или не подорожали продукты, в основном нет.
0: Теперь дальше. Вот когда говорят пальмовое масло разное бывает, дело не в пальмовом масле, а в трансжирах из него. Это ведь вообще не про пальмовое масло, это про то, что у нас в голове про пальмовое масло складывается. А с этим-то что делать?
10: С тем, что в голове складывается?
0: Ну, конечно.
10: Вот здесь работа психологов, безусловно.
0: Да, поэтому я вас и спрашиваю.
10: Да, социальных психологов. Да. Если мы пойдем тем путем, вот, который мы сейчас обсуждаем, мы можем еще больше повысить тревожность населения, которое у нас и без того немало. Все прекрасно знают, сегодня можно зайти в любой гипермаркет, увидеть там полку с так называемыми здоровыми продуктами. Да. И полки со всеми остальными вроде как нездоровыми. То есть мы какие маркировать будем? Вот эти самые нездоровые? То есть есть сети...
0: Нет, для... значит, будут здоровые, будут обычные и нездоровые, предположительно.
10: Вот шикарно. Можно сделать разные сети, да, то есть вот там сеть для прям самых-самых здоровых, сеть для тех, кому, в общем, примерно индифферентно все равно, и сеть для самоубийц, там, я не знаю, клуб суицидников, там клуб самоповреждающих.
0: Все это плохо, мы об этом не говорим. Да,
10: я понял. Хорошо.
0: Да. Трансжиры — это типа маргарин, гидрогенизированное растительное масло, продолжает 720. Почему? То есть это надо писать вот здесь трансжиры, беги в соседнее здание, сюда, значит, больше не приходи. Как это? Сюда не ходи, туда ходи, снег,
10: башка попадёт.
0: Трансжир, башка попадёт. Ну да, вот что-то такое. Значит, техническое масло ведь нам идет в пищевую цепочку, а это преступление. Вот опять же, нам пишут одно, а в реальности будет другое, уверены люди. С этим что делать, Ольга Онищенкова?
9: Ну, конечно, все не сразу. У нас так вот сказали, закон приняли, и все поменялось. Обычно так не бывает. Все-таки на это уходит какое-то время. На то, чтобы...
0: 15 секунд до окончания первой части программы.
9: Да, на то, чтобы и привыкнуть, и, как сказал Олег Олегович, в голове начать что-то менять у себя.
0: Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания в фонде «Закон и здоровье». Олег Моисеев, клинический психолог и руководитель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело». Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», там продолжается голосование. В России предложили маркировать как вредные продукты, к примеру, чипсы и колбасы. По аналогии с сигаретами или алкоголем, которые уже маркируют как вредные. Согласны ли вы с этим предложением? Да, нет, не думаю об этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили неформальное общение в Пекине. Переговоры за чаем продлились более полутора часов. С российской стороны в этой кулуарной встрече принимали участие глава МИДа Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, зам главы администрации президента Максим Орешкин и посол России Игорь Маргулов. Ушаков подчеркнул, что неформальное общение за чаем – это важная часть визита, поскольку именно такой формат позволяет сконцентрироваться на самом важном. Владимир Путин накануне прибыл в Китай с официальным визитом. Он приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Сегодня Москва и Пекин продлили его действие. Кроме того, в Доме народных собраний в среду состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР. Петер Мадьяр указал на право Венгрии самостоятельно определять поставщиков нефти и газа. Республика, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов, указал премьер-министр. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском. Журналисты задали последнему вопрос, как Варшава реагирует на продолжение Будапештом закупок российских энергоресурсов. В начале мая бывшая тогда кандидатом на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство не планирует отказываться от контрактов с Москвой по закупкам нефти и газа, но будет диверсифицировать источники и маршруты поставок энергоносителей. Глава МЧС пообещала очистить все пляжи в районе Туапсе от нефтепродуктов. Их разлив произошел в апреле из-за атаки украинских БПЛА, напомнил Александр Куренков. Основная цель, которая поставлена до 1 июня, до открытия пляжного сезона, очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается, подчеркнул Куренков. Кроме того, глава МЧС заявил, что удовлетворен результатами работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе. Губернатор Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при обрушении балкона детей. Инцидент случился сегодня в школе номер 13, а травмы различной степени тяжести получили 9 несовершеннолетних. Все дети госпитализированы, трое в тяжелом состоянии, двое из которых в реанимации. У остальных травмы средней степени тяжести, еще одного мальчика сейчас прооперировали. Остальные ребята находятся в обычных палатах, они приходят в себя и общаются с родителями, сообщил Михаил Развожаев в мессенджере Макс. При этом губернатор отметил, что рухнувший балкон на самом деле оказался козырьком, который эксплуатировался не по назначению. Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Право знать. Говорит Москва.
2: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Среда, 20 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В городе шестибальные пробки. Нам обещают, что шестибальными они будут также в 6 и в 7 вечера. Чуть раньше были более серьезные прогнозы на вечер. И нам говорили, что к 7 вечера могут быть даже семибальные пробки. Потом прогноз пересмотрели в лучшую сторону. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, смотрим, что сейчас на лентах информационных агентств. Дела по обрушению балкона с детьми в школе под Севастополем возбуждены по 2 статьям. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета региона. Следим за новостями. И вот Лантратова тоже призвала власти Севастополя разобраться в ситуации с обрушением балкона в школе. Обратилась к губернатору города, омбудсмену и прокурору Севастополя. Она, соответственно, просит разобраться уже в качестве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Если кто не заметил, у нас новый уполномоченный, это Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации. И вот ее деятельность на сегодня. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, в России предложили маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты. Ну вот по аналогии, к примеру, с абсолютно вредными сигаретами или алкоголем. Насколько это может быть эффективно? Работают ли подобные предупреждения, скажем, опять же, возвращаясь к практике с алкоголем и сигаретами, с балконами надо раньше было разбираться, теперь уже поздно, это 674-й, это отдельная тема. А для чего вообще что-то писать, чтобы знали или не покупали? Это 532-й пишет. Мы продолжаем обсуждение, вы уже можете присоединяться по телефону. У нас голосование продолжается. Сама идея, вы ее поддерживаете? Да, нет, соответственно, вот где у нас голосование? Давайте еще раз. Да, нет, не думая об этом. 3 варианта. Согласны ли вы с предложением маркировать чипсы или колбасы? Здесь в студии Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания фонда «Закон и здоровье», и Олег Моисеев, клинический психолог и руководитель Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». Вернемся. Много сообщений от наших слушателей, поэтому вернемся. Вот вы, когда Ольга Онищенкова поддерживали эту идею, скажите, вот с вашей точки зрения, вот попытаемся составить список. Вот если бы завтра вводили такую маркировку, вы бы что в список? Чипсы, да?
9: Чипсы, да.
0: Колбасы, да?
9: Колбасы, ну, давайте тоже, да.
0: Так, что еще?
9: Потом сладкие, очень сладкие продукты, газировка.
0: Что такое очень сладкие? Газировка, да, так, третье.
9: Сладкие напитки, вот эти суперсладкие. Ну и там из кондитерских изделий тоже ультрапереработанные продукты, тоже мы, я думаю, туда возьмем.
0: Хорошо, я только не понял, что такое кондитерские ультрапереработанные, потому что вот тут кто-то из слушателей написал, так вся же выпечка на трансжирах, так вся выпечка всегда была на трансжирах, извините. Так что вы имеете в виду?
9: Я имею в виду, ну вот, наверное, те же самые колбасы, которые...
0: Нет, вот колбасы мы уже как бы...
10: Почему Ольга на меня показывает, когда говорит про колбасы?
9: Да, потому что вы с этим уже ассоциируетесь.
10: С колбасой.
0: Ладно, тщательно переработанные продукты.
9: Тщательно переработанные, ну, сладкие продукты тоже.
0: Хорошо, майонез.
9: Майонез я бы не стала, потому что все-таки там различный состав, и здесь от состава будет зависеть.
0: То есть майонез может не быть таким вредным. Просто кто-то из слушателей написал, что это должно быть первым в списке. Вы говорите, майонез? Нет, не так.
9: Надо смотреть на состав, давайте так.
0: Вот отдельно, Олег Моисеев, ну, во-первых, если бы вы составляли список, хоть вы и высказались по поводу этого, если бы вы, с вашей точки зрения, вот есть какие-то однозначно вредные продукты?
10: Однозначно вредные не продукты, нет, которые продукты. Мы обсуждали. Продукты, вы знаете, как об этом...
0: Ну, вот майонез, видите, вот обычно стандартная
10: история. Я просто думаю, что в этой ситуации, если бы, как сказали, как завтра, вот завтра, например, мне кажется, это будет очень серьезный риск коррупционной составляющей, в первую очередь, потому что ценник, представляете, ценник такой маркировки будет каков? То есть, если вам, как предпринимателю, говорят, на вашу колбасу завтра вот такой красный цвет, как у нас на микрофоне поставят, насколько упадет в цене ваша колбаса? Сколько вы будете готовы отдать за то, чтобы такой цвет на вашу колбасу не поставили? То есть, я считаю, что этот шаг, допустим, необходимый в качестве контроля. Вот тут прозвучало, что нам необходимо научить население правильно питаться. Безусловно. Мы всегда говорим о комплексе определенном. То есть, наша задача, с одной стороны, привить нашему населению с самого раннего возраста здоровьесберегающие привычки, в том числе питание. А с другой стороны, наладить контроль в этой сфере. А контроля на сегодняшний день нет, поэтому мы обсуждаем, я думаю, на нашей передаче, да, вот эти вещи.
0: Тогда еще скажите, вот вы говорите, что, ну, гипотетически это как-то работает, тогда смотрите, ну, на каждом продукте ведь написано там ТУ, ГОСТ.
10: Это нет.
0: Смотрите. А люди не читают.
10: Допустим, если мы говорим об энологии, то есть это работает, это сработало, например, в рамках рамочной конвенции по борьбе с табаком. Если мы говорим об этом, это сработало, потому что Всемирная организация здравоохранения добивалась, вот есть прекрасные труды на эту тему, там канадская табачная война, там, да, дымовая завеса, Роб Каннингем, да, то есть они добились этого. В 2003 году РКБТ во всем мире, за исключением нашей страны, у нас в 2008 вот эти устрашающие картинки появились на пачках с сигаретами, и это сработало, и все знают об этом.
0: Сработало, потому что это касается всего направления.
10: Безусловно. То есть, если мы говорим про продукты, вы представляете,
0: если
10: там уровень количества спецификаций.
0: Поэтому я и спрашиваю, с вашей точки зрения нет такого направления, чтобы вот одна, все майонезы, там, я не знаю, все колбасы.
10: Ольга против майонеза.
0: Ольга против. Ольга за. Ну, кстати, заразные.
9: Если про сигареты тоже еще раз, сигареты, небольшая информация. Это просто про то, чтобы, ну, вот про аналогию. Вот вы говорили про 2008 год, когда начали вот эти картиночки ставить, и все говорили тоже, нет-нет-нет, не сработает, все смеялись над этим, как скептически относились. Да, вот Суперджоп потом в 2013 году делали исследование, на 9% меньше стали потреблять.
0: Есть люди, которые говорят, что не картинки испугали, а новые цены. Знаете ли.
10: Это комплекс. Мы еще раз говорим про комплекс определенного воздействия. Здесь то же самое.
0: Ну, еще раз. Из продуктов, вот с вашей точки зрения, однозначно вредного нет ничего.
10: Нет, количество спецификаций настолько велико, что я бы поостерегся вот сейчас заходить в эту спецификацию и начинать говорить по каждому конкретному продукту. Да, это еда.
0: Нет, посмотрите, вот я не очень понимаю, правда, этот поворот, но 724-й опять. Пьем здоровое молоко. Нет, ну, человек спорит.
10: Давненько я просто его не слышал, думал, он там не трансжиром ли подавился.
0: Не-не-не, все нормально. Пьем здоровое молоко, а есть ли гарантия, что это не вода с мелом и сахаром в лучшем случае?
10: Вот, пожалуйста.
9: Вот поэтому и говорим про контроль. Об этом мы говорим.
0: Так говорить-то об этом можно сколько угодно, и вы можете сказать, что он абсолютен. А человек скажет, да, я не верю в ваш контроль.
9: Имеет право не верить.
0: Конечно, но каждого из нас туда, где вот конкретное вот это молоко, которое сейчас я наливаю из конкретной упаковки, не приведешь.
10: Давайте так, это приведет. Скажите,
0: то есть вот вам покажут, что оно правильное, здоровое, а потом мне придет молоко, которое сделали на следующий день или через час после вас.
10: Усиление контроля в этой сфере приведет нас, как общество, к увеличению качества продуктов, как вы считаете? Ну вот я считаю, что да, потому что в любом случае...
0: Я точно понимаю, что это приведет к подорожанию.
10: Подорожанию? Возможно, да.
0: Ну а как? Усиление,
10: возможно, люди будут для смотрите, а возможно получать. И к удешевлению, потому что там, где будет красный цвет, я думаю, продукты сильно упадут в цене, даже если у них будет нормальный срок годности.
0: То есть сейчас вот есть с заменителями молочных жиров и есть без заменителей молочных жиров, и между ними большая разница.
10: Да, есть творог, а есть творожный продукт, есть сырный продукт, есть одни сети, есть другие, туда ходят бедные, туда богатые. Я согласен, безусловно. Только вопрос в том, что нам, знаете, у нас есть 41-я статья Конституции о праве на здоровье, и есть пункт 2, там написано, что сокрытие информации о вреде для здоровья – это государственное преступление.
0: Евгений 721 уверен, что просто коров столько нет, чтобы мы пили натуральное молоко. Есть люди, которые вот так на это смотрят, извините. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь. 639-й, вот картошка дешевеет же в сезон. Введение светофора и только... Подождите, а огурцы вы никогда не замечали? А помидоры вы никогда не замечали? Ну, как дешевеют в сезон. С перцем то же самое можно сказать. С яйцами, кстати, сказать тоже можно. Ну, ладно, 639-й уверен, что только картошка. К тому, что... это к чему человек пишет? Введете светофор, то, что зеленое, просто подорожает.
10: А возможно. То, что красное, подешевеет.
9: Возможно,
10: и таким образом гармония.
0: Нет, дешевеет только картошка в сезон, пишут вам. Поэтому то, что красное, не подешевеет.
10: Неужели? Просто. Я думаю, что наверняка да, потому что продавать это будет гораздо сложнее. Наверняка один из методов, из возможностей, да, маркетинговых ходов в данном случае снижать цену.
0: Смотрите, значит, и вот спасибо, Василий 761 пишет. Хорошо, это, наверное, к вам, Ольга Онищенкова, вы же соглашаетесь с этой идеей. Он пишет, ну, давайте, значит, новую маркировку, там, значит, уже состав написан, честный знак уже есть, еще какая-то маркировка есть, штрих-код есть, еще там сообщение такая информация. То есть места на упаковке скоро не останется.
9: Смотрите, человек как вовлечен в эту тему, это прекрасно. Это уже осознанный человек, ему, в принципе, наверное, не так и важно, там, какая будет маркировка, у него своя есть система ценностей продукта. А вот для тех, кто еще не разбирается, вот там я, например, до какого-то времени не разбиралась, у меня вот когда ребенок появился, вот эта тема меня заинтересовала. И вот мне важно знать. Я пока еще не настолько, может быть, человек, вникший в эту тему.
0: Вот, понимаете, 674-й говорит, а я хочу приходить в магазин, в котором не понадобится это, потому что все продукты не вредны. Мы уже сколько раз говорили, 674-й, что большая часть продуктов, если их есть в нормальном количестве, они все не вредные.
9: Не, ну на самом деле есть люди, которым наплевать, что они едят, ну почему бы и нет. Они готовы есть дешевую еду, заменители.
0: Это отдельно уже кто-то из слушателей написал, что я взрослый человек, сам как-то разберусь.
9: Да-да-да. Ну, хочешь знаете. Есть вредный, ну и ешь.
10: И вообще у меня ужин, да? Да.
0: Нет, это к тому, что я сам разберусь, а вы вот это все введете непонятно для кого, так еще и я буду вынужден за это платить дополнительно.
10: Нет, тут вопрос, знаете, как, нам же необходимо научить людей, да? Вот вы знаете, у нас есть уроки о важном в школе. Вы знаете, что из 134 уроков о важном, только один посвящен здоровью. Он называется «Россия – здоровая страна». Где обучение? У нас нет, понимаете, профилактического воздействия.
9: Согласна, 100%.
0: Мне кажется, об этом в разных других предметах тоже говорят. Но в школе, в общем, об этом много говорят.
9: Я не скажу, что много.
0: Нет. То есть нас, грубо говоря, нас не научили тому, чтобы разбираться в том, насколько вредны продукты в школе.
10: Совершенно верно.
9: И, в принципе, о здоровье тоже. Ну, я согласна, вы хорошую тему подняли. Где есть предмет, в котором говорят про здоровье?
0: Что 39-й говорит, возвращаясь к тому, что уже и так много маркировок всяких, про состав, про производителей, про все такое. Он говорит, то есть вы хотите еще... То есть сейчас я не читаю вот это, а вы хотите еще и вот это туда добавить, чтобы я вот
9: и дальше не читал.
0: Да-да-да, чтобы я не читал еще больше. Ладно, 7-3-7... Андрей 816, то есть вас, собравшихся в студии, анатомии и биологии в школе не обучали.
10: Вы правильно, вы действительно считаете, что правила здорового питания и анатомия – это одно и то же? То есть тут, вы знаете, сейчас меняются спецификации. Вы знаете, что сейчас диабетологов убирают из спецификации, а нутрициологов вводят.
0: Диабетологов?
10: Диетологов? Вот, представляете, диабетологов, врачей, специализацию эндокринологов убирают из спецификации. С 1 сентября Минздрав убирает. А нутрициологов, то есть специалистов по здоровому питанию, я бы с удовольствием с вами согласился, если я просто не помню, чтобы в школе такое было, чтобы мы с учительницей биологии или анатомии обсуждали, или в институте обсуждали меню. Такого не было.
20: Просто. Денис 921 говорит, что ага, в этой логике и красные продукты, ну вот в светофорной логике, да, красные продукты появятся на отдельной полке, а рядом с ней будут стоять специальные люди, которые будут укорять, стыдить и недолюбливать.
9: И психологи.
10: Которые будут уговаривать покупать.
20: 7373948, телефон прямого эфира, еще 9 минут на голосование. Слушаем вас, здравствуйте. Так, не получилось. Удивительно. 7373948, продолжаем попытки. Прошу вас, здравствуйте.
21: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
20: Давайте. Зовут.
21: Подавляющее число людей на предупреждение, на маркировку о вреде продуктов обращать внимания не будет. Угу. Это видно на примере алкоголя, табакокурения.
20: Давайте, далее. Так не надо это делать?
21: И вообще, маркировка – это видимость работы, создать видимость борьбы с чем-то. Вот. Надо решительность в этом вопросе.
20: Правильно.
21: А надо из чего исходить? В 2025 году диагноз ожирения в России получили 36 миллионов человек. Это официальные данные.
20: Нет, подождите, Сергей
21: Института
20: Алексеевич,
21: эндокринологии.
20: Так маркировать
21: и
20: надо или нет?
21: Надо из этого.
10: То есть кушают хорошо. Ну, сейчас кушают
21: и
10: хорошо.
21: Что делать?
10: Да,
21: ну
10: не то.
21: Вредные продукты должны вообще исчезнуть с прилавков.
10: Мы
21: второе,
10: с этого начали.
21: Вести акцизы.
20: Совершенно верно. Секундочку, вот опять, вредные продукты должны исчезнуть. Так я у собравшихся с самого начала программы пытаюсь добиться список.
10: Да, вредных продуктов. Мы сейчас займемся его составлением. И я думаю, что по аналогии, вот если мы говорим о таком подходе, надо убрать предупреждающие знаки дорожного движения, потому что они тоже не нужны. Их же надо рисовать. Это металл, это деньги. Зачем нам нужны вот эти знаки предупреждающие?
20: Кстати, да, автомобили – это ведь средство получения.

0: Мы обсуждаем вопрос, может быть, надо расширить список, может быть, надо изменить что-то, может быть, что-то убрать из того, что в данном случае предлагается. Соответственно, продолжаем принимать ваши сообщения. Так, ну, тут люди разошлись. Значит, в шутках Сергей говорит, что сухарики еще 853-й туда надо добавить. Что с сухариками? А что с сухариками не то, может быть?
1: На самом деле, может быть, и не про сухарики даже, а про то, что покупают юные покупатели на карманные деньги. Вот здесь, наверное, тоже стоит задуматься.
0: Ну, так тогда, получается, надо не давать им карманные деньги.
1: А куда без карманных денег-то? Нет, сейчас, здесь, скорее, то, что ты можешь купить на эти карманные.
2: На самом деле, речь вот, да, о так называемых снеках, да, ведется давно и очень серьезно. Нет,
0: ну, вообще говорят, быстрая еда – это такая опасная
2: история. Нет, если без шуток, то вот тот человек, который сейчас звонил и говорил о том, что про диагноз ожирения, это действительно имеет отношение к нашей сегодняшней теме, касается детей напрямую, потому что очень часто, кстати, алкомаркеты этим пользуются постоянно. Нет. Вот снеки и предложение детям эту быструю еду потреблять, мы-то говорим о системе контроля, мы-то говорим о системе предупреждения, и пока ее нет, выстроены четкой. Мы не можем говорить о здоровье.
0: Может быть, мы тогда опять возвращаемся к истории не о том, что что-то должно маркироваться, а о том, что, ну вот, к примеру, быстрая еда, снеки или что-то подобное, просто не должны продаваться в магазинах как продукты.
1: Тогда мы убираем выбор у человека. Наверное, здесь больше информированность имеет значение. Вот то, что вы делаете в своей программе, то, что психологи делают, то, что мы делаем, мы, собственно, информируем, а дальше человек выбирает. Но если мы говорим про все-таки возвращение, обращаться к детским вот этим вот доступным продуктам, то здесь такой
0: обратный... К чему ты привыкаешь в детстве, потом становится, остается твоей едой
1: так
0: и дальше.
1: Так и есть, и даже ты скучаешь по этому, там, как мы скучали по каким-то вещам из детства. И, возможно, какие-то предупреждающие истории там... которые могут и дети тоже увидеть. То есть...
0: Но поймите, вот Виталий тоже пишет, как кажется, так. Бесспорную вещь. Представьте себе подростка, который несет карманные деньги, которые всяко будут, никуда не денешься, не на бургер или газировку, а на брокколи на пару.
1: Ну, вот же, такое же... тоже может быть, вполне. Если есть культура питания в семье, опять же.
2: Конечно. Если его с детства приучили есть брокколи на пару, например, и кроме этого он ничего и не пробовал, может быть. Вот, и мама дала ему именно на брокколи, и он послушный мальчик пошел и купил себе брокколи на пару.
0: Подождите, то есть, секундочку, значит, а с пломбиром-то чего будем делать? Он же даже в советское время
2: вот
0: был.
2: Вот пломбир не трожь.
0: Вот, извините, вот видите.
1: Ну, то же самое врачи про сахар говорят, как можно позже давать сахар детям. Почему?
0: Томатное мороженое нас спасет, я понимаю.
1: Чтобы не портить вкусовые предпочтения ребенка.
0: Нет, ну, это история о том, что, ну... Так человек устроен. Вот в данном случае, когда мы говорим о ребенке, он, конечно, не будет покупать. Ну, или вы серьезно говорите, что человека можно воспитать так, что он идет из школы домой и по ходу покупает вот это
2: человека
0: вот.
2: Человека можно воспитать таким образом. Я искренне считаю, что наша задача, вот если мы говорим о государстве, если мы говорим о здоровье сбережении подрастающего поколения, наша задача именно научить их здоровье сберегающим практикам. А это уже кроме шуток. Да? То есть, если у нас сегодня, к сожалению, знаете, у нас продолжается дикая вакханалия, с чем связана эта инициатива. Бизнес сегодня...
0: Даже годовалые дети едят пюре из брокколи, ну, и морщатся, пишет, ну, 401-й.
2: Да, безусловно. Вот, да, а я видел взрослых людей, которые едят. Так вот, мы видим, что у нас, кстати, сегодня происходит.
0: Штука.
2: С чем это связано? Вот такая ситуация сегодняшняя, да, что бизнес ведет себя безответственно, да, и продуктовый, в частности, бизнес. То есть нам продолжают скармливать такое, что даже животным иногда не скармливают. То есть мы уже не про сроки годности, а про конкретные ингредиенты конкретных
0: так
2: продуктов.
0: Давайте мы не будем это покупать.
2: Давайте не будем, конечно, но надо для этого знать.
1: Да,
2: совершенно верно, надо понимать.
1: Самая информированность.
0: То есть в магазине должны быть продукты, на которых написано, не надо это покупать.
2: Вот мы, получается, что мы ведем речь об этом, потому что они уже там, а предупреждения нет.
0: Ел макароны в детстве, все детство, терпеть их ненавижу, потому что это было от бедности, пишет 158-й, тоже, кстати, поворот. То есть меня заставляли есть все детство брокколи, поэтому как только я вот за угол, то я там
2: пальчик сразу. Итальянцы покупаю. Всю жизнь едят макароны, не плачут, и вы не плачете, чего
1: вы там? Я люблю брокколи.
0: Макароны разные бывают, знаете.
2: А вот, пожалуйста, Ольга любит брокколи.
1: Обожаю.
0: Я тоже люблю брокколи. 7373948. Телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
3: Михаил, Москва. Немножко не согласен я с вашими гостями, когда они говорят о том, что бизнес безответственный. Это не бизнес безответственный. Бизнес становится безответственным, когда к нему так относится государство.

0: российский бизнес пытается выжить каким-то образом, чтобы хотя бы свою там семью...
1: С продуктами что будем делать?
0: С продуктами маркировка – это зло.
1: О как. Почему?
2: Почему?
0: Потому что, когда ввели честный знак, половина товара, который производили...
1: А мы не про честный знак, мы про сигареты.
0: Это маркировка, одна и та же маркировка.
1: Это разные маркировки. Ну, давайте хотя бы об этом не будем спорить, тем более у нас до окончания голосования 2 минуты. Это все-таки разные маркировки, да, мне кажется.
3: Знаете как, давайте так, вот я хотел очень-очень показать это. Вот смотрите, вот маркировка, да, вот она.
1: Да.
3: Мертворождение. Вот это называется маркировка.
1: Это сигареты, они вредны для вашего здоровья. Да.
3: А вот это количество дряни, которое сейчас тоже продается в продуктовых магазинах вместе с продуктами, не маркировано никак. Это электронные средства доставки никотина в организм. Мой, значит, предметно-образная техника моего друга Анатолия Гурина. Да, вот смотрите, я это все.
1: Это вредно для здоровья.
3: Безусловно, это абсолютный вред для здоровья, причем колоссальный. Так вот, здесь еще нет даже достаточной маркировки. Ну, и вот, напрасно люди говорят,
1: вот
3: что
1: смотрите,
3: она не работает.
1: Я
3: она
1: понимаю,
3: работает.
1: Но вот Виталий, вам, раз уж вы об этом заговорили, но он говорит, вот вредность того, о чем вы говорите, абсолютно доказана.
3: Многие сомневаются до сих пор.
1: Неважно, вопрос в другом. Если мы обсуждаем историю с продуктами, последние секунды для голосования, а можно сказать, что есть некие продукты, вредность которых абсолютно доказана, как сигареты или как алкоголь?
3: Вы знаете, с ними же постоянно работают специалисты. То есть у нас есть и санэпиднадзор, да, то есть это специалисты, которые допуск тех или иных продуктов. Вы же видите, когда политическая ситуация складывается, то из Молдавии помидоры там сливы везут, то не везут, неожиданно там обнаружены вредоносные организмы.
1: Да,
3: и так постоянно происходит. То есть у нас эти системы, они работают. Хорошо, плохо, коррупционно, по-честному, но работают. И система контроля здесь необходима.
1: То, что вы говорите, это же бывает конкретный продукт из конкретного места вдруг становится вредным, и тогда его не везут. Да. А когда мы говорим о том, что это в принципе вредно, такого...
3: Я вот мне на ум, Ольга, может, вы какой-то продукт, который однозначно вреден, ну, кроме брокколи.
2: Ну, давайте, не знаю, согласитесь или нет, но для меня это сладкие газировки.
1: Буратино!
2: Согласны?
1: Даже Буратино? Саяны?
3: Байкал!
1: Байкал! Ну что? Мы задали вопрос. В России предложили маркировать чипсы и колбасы. Газировок тут нет в этом списке. Мы не ставили на голосование этот вопрос. Итак, предложили маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты по аналогии с сигаретами и алкоголем, которые однозначно вредны. Согласны ли вы с этим предложением? Мы спросили людей, и у них было 3 варианта. Да, нет, не думаю об этом. Самый популярный ответ какой, как вы думаете?
2: Маркировать? Мы первые, да.
1: Вы думаете, да.
3: Вы думаете? Думаю, что об этом не думают.
1: Вы думаете, не может быть. Неужели? Ну, давайте проверим. Недолго, на самом деле, чтобы разделилась аудитория. Такое бывает очень нечасто. 42% не согласны. 40% согласны. 18%, это тоже довольно много. Обычно вот этот третий вариант, он набирает там 5%, не больше. Сегодня 18% говорят, это тема, о которой я не думаю. 40-42, в общем, получилось. И большинство на стороне тех, кто с предложением маркировать чипсы и колбасы как вредные, не согласны. Что скажете, если коротко, Ольга Онищенкова?
2: Очень, мне кажется, показательно и предсказуемо. Пока к этому, наверное, не дошли, не пришли осознанно.
1: Рановато заговорили. Тот же вопрос, Олег Моисеев.
3: Нам необходим системный подход, взвешенный, системный, четкий, понятный государственный подход к этой проблематике. Необходимы изменения, возможно, точечные, но, возможно, вот немедленные.
1: А пока такое голосование, результаты которого мы только что огласили. Олег Моисеев, Ольга Онищенкова, это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Спасибо.
2: Всего доброго.
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Он продлился с 19 по 20 мая. Сегодня состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры за чаем, которые продлились более полутора часов. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил,
6: отметила, что такое общение лидеров двух стран – это важнейшая часть визита, поскольку именно этот формат позволяет сконцентрироваться на самом важном. Председатель КНР назвал визит Владимира Путина весьма удачным и успешным. Сергей Шойгу сообщил, что некоторые недружественные России страны стали стратегическими партнерами Армении. Секретарь Совбеза указал на это на заседании специальной рабочей группы Совета Безопасности, отметив, что речь идет о периоде с 2025 по 2026 год. Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения, пояснил Шойгу. Кроме того, он отметил, что Армения на международных площадках регулярно присоединяется к позиции Евросоюза. Также Ереван предпринял ряд действий однозначно недружественного характера. Шойгу упомянул присоединение к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан третьим странам и предоставление Украине трибуны на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Мужчина пострадал в Ростове-на-Дону при ударе украинского БПЛА. Он получил травмы в результате попадания фрагментов дрона в 24-этажный дом, который еще не заселен. Такие подробности в мессенджере «Макс» привел глава региона Юрий Слюсарь. Во время отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в Первомайском районе повреждены верхние этажи многоквартирного дома, который еще не введен в эксплуатацию. Возгорания нет, погибших нет, говорится в публикации. Губернатор добавил, что на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в России. В частности, брать на борт без ограничений можно обычные гаджеты до 100 ватт-час для зарядки смартфонов, наушников, смарт-часов и других электронных устройств. Для провоза аккумуляторов, фотоигровых ноутбуков, профессионального фото- и видеооборудования для инвалидных колясок нужно получить разрешение авиакомпании. Аккумуляторы больше, например, для дронов и электросамокатов провозить запрещено, отметили в Министерстве транспорта. Нам добавили, что пауэрбанки можно провозить только в ручной кладе. Их запрещено заряжать на борту или сдавать в багаж. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: 18.08 в Москве. Сегодня 20 мая. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Наши координаты. Я вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Заходите также на наши трансляции. Они у нас идут во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. В Телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео и на Ютубе. По запросу «Говорит Москва» можно найти наши каналы на этих ресурсах. Также у нас есть еще страничка в Дзене и канал в мессенджере Макс. А еще в мессенджере Макс есть бот, через который можно отправлять нам ваши сообщения. Для того, чтобы туда зайти, нужно отсканировать QR-код. Он находится во всех наших трансляциях, во всех ресурсах. Трансляция одна, просто разные ресурсы, на которых мы вещаем. Сканируйте этот QR-код, и вас переносит в нашего бота в мессенджере Макс. Либо же вы можете еще перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Там ссылки справа, если это версия для компьютеров, и ссылки в самом-самом низу сайта, если это версия для мобильных телефонов. Обязательно это сделайте, так можно будет легко и просто писать нам сообщение в эфир. Ну что, ну вот и значит, настало то время, когда надо сравнивать. Два визита. Визит президента Российской Федерации в Китай, визит президента Соединенных Штатов Америки в Китай. Ну, я ожидал, честно говоря, больше любопытных деталей, хотя любопытные детали все-таки нашлись. Все-таки нашлись. Ну, наверное, одна из самых забавных деталей – это сам Дональд Трамп, который сказал, что я смотрел, Я следил за визитом, я смотрел, как принимали Путина. Мне показалось, меня принимали лучше. Да, нас лучше принимали, у нас было круче, сказал Дональд Трамп. Ну что же, естественно, он мог сказать еще. Хотя, честно говоря, я никакой разницы вообще не увидел. Китайцы умеют встречать своих гостей, делают это красиво всегда. Это было самое великое слежение за визитом. Да-да-да, вот что-то такое. Я вообще не помню, чтобы хоть раз глава государства другого говорил о том, как он следит за визитом еще какого-то главы государства и сравнивает это со своим визитом. Как будто не очень прилично что-то подобное делать. Но когда мы говорим про приличие, это, наверное, не про президента Соединенных Штатов Америки. Чем кормили? Есть здесь чем кормили. Мы все-таки тут, как обычно, следим. Нам нравится все, что касается еды. И меню улетело, значит, в сеть. Ну, вот из того, что, значит, я нашел. Холодные закуски, бульон с креветками, говядина в бобовом соусе, пекинская утка, вяленый окорок цзиньхуа с овощами, филе группера с маракуйей, лапша по-фуджойски, тыквенная слойка, шоколадный брауни, фрукты и мороженое, кофе и чай, сухое красное вино Каберне Совиньон Great Wall 2009 года из Хэбэ в Китае. И, значит, вино Шардоне Чангуй 2016 года из Пекина. Звучит, да, это все, вот вино из машины, пишет Виталий Филе, звучит это все как название китайских автомобилей, согласен, ну, типа, Чангуй 7 Pro Max Deluxe Edition VIP вполне себе может быть машиной, которая будет хитом не только на нашем рынке, но и на каком угодно другом рынке, но... Давай вот, я тебя про фотографии, вот давай покажем фотографии, это даже не фотографии, это видео, но не суть важно, значит, из того, о чем вот я говорил, что будут искать под микроскопом, рассматривать, есть ли где-то какие-то уникальные отличия, каким-то образом, может быть, китайцы покажут свою благосклонность к одному лидеру больше, чем к другому. Самое любопытное, что мне удалось заметить и удалось найти коллегам из Раптли, это чаепитие. Чаепитие между Путиным и Си Цзиньпином и чаепитие между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. И вот сейчас мы покажем вам два видеоролика, начнем с Трампа. С Си Цзиньпином, значит. Вот сидят, значит, Дональд Трамп с Си Цзиньпином, отвечают на какие-то вопросы в красивом зале, все. Но есть небольшой, совсем небольшой нюанс. Кресло Си Цзиньпина буквально чуть-чуть выше, чем то кресло, на котором сидит Дональд Трамп. Вот прям совсем чуть-чуточку. Это видно по столу. По столу и по ногам, как расположены ноги на полу. Ну, вот казалось бы, да, ну, какая-то, ну, деталь, совсем мелочь. Ты оставь видео, оставь. Там еще видно, что у Дональда Трампа нет чашечки чая, а у Си Цзиньпина чашечка чая стоит, хотя это чаепитие вроде. Ну, может быть, тут можно как бы сказать, может быть, Дональд Трамп не сильно любит чай. Но кресло абсолютно точно разной высоты. Это прям достаточно хорошо видно. Я думаю, никто бы на это не обратил внимания, если бы не, давай теперь следующий видеоролик, если бы не чаепитие Владимира Путина и Си Цзиньпина, где они сидят совершенно на других креслах. Кстати, я бы сказал, такие более какие-то массивные кресла. И они одной высоты. И у обоих есть чай. И сидят точно так же. Пьют этот самый чай, наслаждаются, и кресла у них одинаковые. Но это, знаете, с одной стороны, можно сказать, что, конечно, да, ну, ладно вам, что, издевайтесь, что ли, какие кресла, какая высота кресел, о чем вы говорите? Это вообще все несущественно, ну, может быть, я не знаю, там, вот, одного кресла ножка отвалилась, и как-то подложили под него книгу в мягком переплете, и оно вот так вот стало чуть пониже, ну, может, еще что-то случилось, может, пол кривой, может быть, но, а может быть, это все тонкие дипломатические приемы от китайцев. Трамп службу безопасности пить запретила. Может быть и так. Я вот здесь скорее, конечно, акцентировал бы внимание на креслах, а не на чае. Хотя чай тоже, разница в чае тоже присутствует. Но это, да, вот может подушку-пердушку. Может хотели подложить, но забыли, поэтому чуть пониже. Не, ну там прям видно вот по бортикам кресла, что оно ниже, чем у Си Цзиньпина. Понимаешь, такой тонкий дипломатический троллинг. Если это тонкий дипломатический троллинг, то мне нравится. Острогинский пишет, Восток дело тонкое, Китай страна символов. Я, наверное, склоняюсь к тому, что все-таки есть здесь небольшая доля троллинга. Американцы, я уверен, не заметили бы. Они не заметили. Заметили это только после того, как Владимир Путин провел подобное мероприятие с Си Цзиньпином. Только после этого обратили на это внимание. А когда американцы там были, никто на это не обращал внимания, на разницу в этих креслах. Ну, вот интересно будет посмотреть, найдет ли это какой-то отклик в Соединенных Штатах. Мне кажется, что это деталька. Небольшая. Такая отсылочка. Как это? Пасхалка. В компьютерных играх это называют пасхалкой. Что-то такое, что если ты найдешь, ты такой, ну, типа, для тех, кто понял, тот понял, да? Ну, вот, у нас было немножко по-другому. Ну, кресла совершенно другие, да? Кресла прям, когда Путин с Си Цзиньпином сидят, они прям как два трона таких, здоровые, массивные. Но там и зал другой. Это я не знаю, насколько существенно важно, есть ли какая-то разница в этих залах, но кресла прям такие, да, серьезные. Но, честно говоря, из прям каких-то таких вот интересных, любопытных деталей, это все. Ну, на данный момент, по крайней мере, из того, что мне попадалось на глаза, больше я особо ничего не заметил. И знаю, что там китайские СМИ, если мы о деталях, делали акцент на том, что вот Владимир Владимирович, когда, значит, прилетел, садился в машину, он снял с себя пиджак. Очень сильно впечатлило почему-то китайцев то, что он снял с себя пиджак, им это, там по соцсетям разлетелось. Вообще, Владимир Владимирович, он такой, в соцсетях очень неплохо разлетается. Я много раз видел ролики, которые там, ну, где-то на Западе делают, старые, там, использованные всякие съемки, где, значит, почувствуете разницу. И там как стоят разные лидеры разных стран во время дождя, и над ними держат зонтики, и потом включается какая-то крутая музыка, бум, и там, значит, Владимир Владимирович отдает честь военным, или, по-моему, он перед вечным огнем стоит, да, и проливной дождь абсолютный, никаких зонтиков нету, и типа вот оно, вот это респект, вот это мужик, там комментарии всякие такие. Он любит вот случайно абсолютно таким образом разойтись по соцсетям. И вот в Китае разошлась история с этим пиджаком, что якобы, ну, посмотрите, какой он простой. Это символ того, что он такой, ну, так, человечности какой-то добавил, как будто этот жест. Ну, это все находят что-то интересное по-своему. Китайцам вот это очень понравилось. Но это, конечно, детали. Это так, просто любопытная развлекаловка. А так, на самом деле, давайте с вами поговорим в принципе про этот визит, про его итоги. Может быть, если хотите, можем, значит, сравнить это с визитом Трампа, который прошел накануне. Если считаете, что какой-то из визитов прошел успешней, какой-то менее успешный, давайте вот это все обсудим. Как вам, в принципе, двухдневный визит президента Российской Федерации в Китай? На чем вы сфокусировали свое внимание? Чего, может быть, вы... Чего, может быть, вы не увидели, чего вам не хватило в этом визите. Ну и, в принципе, давайте как-то попробуем дать оценку этому визиту. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Виталий Филиппиш, честно, все это мишура журналистов в поиске жареного заголовка или найти черную кошку в темной комнате. Абсолютно так оно и есть. Это очень часто. Именно попытка журналистов найти вот что-то такое интересное и любопытное. Между прочим, все эти тренды с меню на приемах, они тоже пошли именно оттуда. Но это какие-то... Понимаете, обычно эти все встречи между главами государств, они очень одинаковые. Они такими и должны быть. Я за то, чтобы они были одинаковыми. Существует определенный протокол. встречает там какой-то человек у трапа самолета, там красная дорожка, какое-то такое представление, да, у самолета. Потом глава одного государства едет куда-то в какое-нибудь государственное учреждение, где его встречает уже принимающая сторона, другой глава государства. Все, они жмут друг другу руки, перед журналистами стоят, их пофотографируют, потом идут на какое-нибудь, значит, совещание, мероприятие, потом обязательно неформальная часть, ужин, чаепитие, еще одно совещание. В этот момент их все, кто с ними приехали, там, ну, с теми, кто приехал, бизнес, не бизнес, министры, они тоже проводят свои какие-то совещания и так далее. Это всегда достаточно одинаковое. В этом смысле Дональд Трамп, конечно, ломает подобный подход. Именно поэтому очень много всегда новостей, связанных с его этими визитами, потому что то, именно то, что пытаются уловить журналисты в этих одинаковых мероприятиях, у Дональда Трампа всегда этого очень много. У него человечности хватает, он очень человечный, просто специфический. Это там вот, и, да, как он заглядывает в блокноты, или меню, это не суть важно, как он это делает, как он перетяжки руками устраивает, как он спрашивает, а приводили ли вы еще кого-нибудь сюда, или я у вас тут первый. Ну, это, помните, как диалог между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином по поводу того, до чего дошла медицина? И что скоро люди будут жить намного больше. Вот касаемо классических таких мировых лидеров, этих деталей их всегда достаточно мало. У Дональда Трампа достаточно много. Ну вот тут тоже смогли что-то нащупать. Но это да, это желание журналистов, потому что аудитория любит такое. Те, кто этих журналистов читает, смотрит, слушает, они любят на это обращать внимание, людям это нравится, нежели чем обычные вот эти вот сухие пресс-подходы, фотографии, все улыбаются всегда с одинаковыми лицами. Ведь понятно, что самое интересное проходит за закрытыми дверями, и там, и нас туда не допускают, какие-то самые интересные переговоры они проходят именно там, но из того, что можно показать, всегда хочется найти что-нибудь такое эдакое. Так, показалось, Си поживее вел себя, пишет Нилс Майкл, чем с Трампом. За Трампом он просто наблюдал. Вот я, знаете, не обнаружил такого. Вообще Си Цзиньпин один из самых не меняющихся в лице лидеров из всех, которые сейчас находятся у власти в каких-либо странах. У него всегда одно и то же лицо, достаточно уставшее, не отображающая практически никаких эмоций. Я, знаете, видел, там, значит, президент, когда обращался на открытой части одного из мероприятий Си Цзиньпина, он процитировал одну из китайских пословиц, она там звучала, сейчас постараюсь близко к тексту, что вот, значит, не виделись один день, а ощущение, как будто три осени не виделись. Вот как-то так. И я видел подпись, написано: Си Цзиньпин в восторге от того, как Владимир Владимирович процитировал цитату. И Си Цзиньпин улыбнулся. Но, в принципе, наверное, в масштабах Си Цзиньпина действительно восторг, потому что он очень редко улыбается, он очень редко хмурится, он всегда примерно с одним и тем же лицом. Поживее, чем с Дональдом Трампом? Ну, не знаю, не знаю. Так... Все, ну, потом все эти восхищенные болгары соцсетей, восхищенные Путиным, голосуют за таких, как Макрон. И не без этого, согласен, не без этого. Снял верхнюю одежду, значит, дома. Китайская мудрость, пишет Строгинский. Да? Ну, если это действительно китайская мудрость, то интересно. Тогда любопытно, сделано это было специально или это просто такое совпадение. Я ставлю на то, что это стечение обстоятельств, если действительно такая китайская мудрость существует. Михаил пишет, силе Сибири 2, чаепитие не помогло. Сколько можно унижаться, 10 лет кряду уже, остальное несущественно, увы. Ну, действительно, по поводу силы Сибири 2 никаких обновлений ситуации, мне кажется, нету. Нет, действительно, это уже очень затянувшийся проект. Каждый раз обсуждают, каждый раз сильно это не сдвигается с места. Хотя я видел там комментарии от Дмитрия Сергеевича Пескова, который, ну, он как прокомментировал? Он сказал, что разговоры идут, есть положительные какие-то моменты, но ничего такого сверхъестественного, что можно было бы прямо сейчас вот вам, в смысле журналистам, дать. Ну да, вот Гзар тоже пишет, жаль, что «Силу Сибири 2» не подписали. Андрей пишет, что это покерфейс. Да, да, это он сам. И он обладает этой функцией, этим, этой суперспособностью лучше, чем кто-либо в мире. Его невозможно прочитать. Си Цзиньпин абсолютно нечитаемый политик. Он может быть в костюме, он может быть в френче, как у Мао. Он может быть еще как-то всегда с одним и тем же лицом. Ну, мощный дядька, ничего не скажешь. Он свое дело знает. Особо комментировать нечего. Обычный сухой рабочий визит. Зацепиться не за что. Ну, как будто да, честно говоря. Я тоже не могу сказать, что есть прям сильно за что зацепиться. Он достаточно стабильный. В принципе, об этом и был этот визит изначально. Он так и готовился. О том, насколько стабильно хорошие взаимоотношения у нас с Китаем. Ну, вот он таким стабильным и получился. Ничего сверхъестественного там не произошло. Подписали документы, зафиксировали значит, то, что все за все хорошее против всего плохого, что надо, что многополярный мир — это хорошо, что Запад немножечко отбился от рук. У меня есть где-то, сейчас подождите, я вам найду. Прям с перечислением всего того, что было так или иначе подписано и обсуждалось на этих визитах. Ну вот, Россия и Китай выступают за решение украинского конфликта путем диалога и переговоров, убеждены в необходимости полного устранения первопричин кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Китай и Россия будут совершенствовать механизмы сотрудничества в военной сфере. Страны продолжат укреплять дружбу между вооруженными силами и совместно реагировать на различные вызовы и угрозы. Россия и Китай считают военные удары США и Израиля по Ирану нарушение международного права и призывают стороны конфликта к переговорам. Отношения России и Китая не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Россия и Китай развивают отношения на принципах взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая заложил долговременную основу современных отношений. Россия и Китай выступают за цивилизационное многообразие, отстаивают культурный суверенитет и не занимаются противоборством в сфере идеологии. Страны будут поддерживать тесные контакты на высшем уровне и обеспечивать эффективное взаимодействие между правительствами. Но ничего сверхъестественного. Это вот то, о чем, то, как мы воспринимаем все это время Китай, то, как Китай воспринимает нас, и здесь ничего не поменялось. И я думаю, что наши комментарии, вот то, о чем вот Виталий несколько минут назад писал, что там особо не за что зацепиться, обычный рабочий визит. Это реакция на этот визит, это особенность нашего времени. Мы привыкли к тому, что каждый визит, каждая встреча каких-то глав государств, там обязательно будет какой-нибудь скандал, кто-нибудь что-нибудь заявит, о каких-нибудь санкциях попробуют договориться, скажут, кто там, чей враг обязательно, кого-нибудь чем-нибудь будут обвинять, анонсировать какие-то переговоры, будут называть эти встречи невероятными, историческими, раздувать. А эта встреча слишком стабильная, слишком нормальная для нашего времени. Вот она слишком обычная, слишком такая, какой и должна быть встреча между странами, которые друг с другом в хороших, может быть, даже в отличных отношениях, которые развивают планомерное партнерство на протяжении там уже нескольких десятилетий, чьи лидеры друг друга прекрасно знают, хорошо ладят и все прочее. Вот так и должна выглядеть эта встреча. Мы просто уже отвыкли от них. От подобных встреч. Мы ждем постоянно каких-то потрясений, чтобы жена кому-нибудь дала по роже, чтобы Дональд Трамп сказал, что он там вот, да он вообще кто такой, я его знать не знаю, да пошли они все, да у них там час остался или два дня, и я их всех взорву, уничтожу. Вот это вот здесь это не могло произойти ни при каких раскладах. И слава богу, не хватает на самом деле стабильности в наше время, у нас новости.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: 18:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марк Рютте переложил на Россию вину за полеты украинских дронов над странами Балтии. В частности, генсек Североатлантического альянса указал, что накануне блоку пришлось перехватывать БПЛА над Эстонией. Это был украинский беспилотник, но он бы не оказался там, если бы не действия России. Если дроны прилетели с Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию, сказал Рютте на пресс-конференции перед встречей глав МИДов стран НАТО в Швеции. Во вторник над югом Эстонии был сбит БПЛА, который, как подтвердил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, был запущен с украинской территории. Два уголовных дела возбудили после ЧП в школе Севастополя. Они заведены по статьям нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатность. С таким заявлением выступили в управление СКР по Крыму и Севастополю, отметив, что здание учебного заведения, в котором произошло обрушение балкона, было отремонтировано год назад. В мае 2025-го был подписан акт о завершении работы приемки объекта, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией. Документации и условиями контракта. Сегодня, спустя год после их завершения, произошло обрушение конструкции балкона второго этажа, сообщили ведомстве. Инцидент случился в школе номер 13 поселка Кача. Травмы различной степени тяжести получили 9 несовершеннолетних. Все они госпитализированы. В Эрмитаже назвали число живущих в музее котов и кошек. Это около 50 животных. Такие данные привел заместитель генерального директора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. Кошки – существа все-таки свободные, поэтому они в большинстве случаев сами определяют объем своих служебных обязанностей. Грызунов в Зимнем дворце нет – это полностью заслуга наших котов. Живут они очень и очень неплохо. Сколько их всего? Около 50. Эта цифра неизменная, сказал Макаров журналистам. Он добавил, что все эрмитажные коты содержатся за счет спонсорских средств. Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти Карла III. Новость вышла в эфир Radio Caroline. Внимание на это обратила газета Independent, отметив, что после прозвучавшего сообщения станция прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения. По их словам, новость вышла из-за ошибки компьютера. На радио есть заранее записанная на случай смерти короля Великобритании программа. Она и вышла в эфир случайно. Директор Radio Caroline Питер Мур в соцсетях извинился за допущенную ошибку перед Карлом III и всеми слушателями. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
18: 挂吗 Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
19: Я в панике. Доллары забыла купить.
20: Зачем доллары?
19: А как за границей платить?
20: Плати по миру.
19: Как?
20: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
19: Ага.
20: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
19: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
20: Да. А также букинг и подписки.
21: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
21: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шизовая. Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
22: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
24: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
22: Авторская программа Романа Бабаяна.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
26: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
22: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
28: По четвергам после 8 вечера.
27: Дело Принцепа.
28: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 20 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94.8, код 495, прямые трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и в Телеграме. Подписывайтесь, «Говорит Москва», запрос, который вам поможет найти наши ресурсы везде, во всех соцсетях. Также мы есть еще в Дзене, и у нас есть канал в Максе, а еще у нас есть в Максе бот, через который можно нам писать сообщения. Сообщения можно писать нам в эфир. Бот называется точно так же, как в Телеграме, «Говорит Москобот», но через поиск его, к сожалению, найти не получится. Можно отсканировать QR-код у нас в трансляциях или перейти по ссылке с сайта «говоритмосква.ру». Там справа будут ссылки, если это версия для компьютеров, и в самом-самом низу, если это версия для мобильных телефонов, заходите обязательно. Значит, Виталий Филиппович, как кажется, главная новость — это продление 25-летнего договора, и вот продлили без виз с Китаем. Приятно, конечно, но на новость межгалактического уровня, тем более уровень президента, не тянет. Все то же самое мог сделать Лавров, он бы тоже мог рассказать про многополярочку с тем же запалом и огнем в глазах. Это скорее имиджевый визит, что все нормально, между руководителями России и Китая нормальные отношения, плюс между руководителями таких стран всегда есть необходимость обкашлять вопросики тет-а-тет, послушать свежие сплетни. Ну, свежие сплетни, это, конечно, приятно, и, безусловно, я думаю, что-то подобное обсуждалось, но вот по поводу имиджевый визит, показать, что все хорошо, все нормально, это да, вот это правда. По поводу, значит, продления 25-летнего договора, что это уровень Лаврова, ну, все-таки, когда главы государств нечто подобное подписывают, это серьезней. А безвиз это такой, да, просто как бы приятное дополнение к этому к всему, вот такой фон. До 27-го, да, по-моему, там продлили этот безвиз, воспользоваться бы им не помешало, было бы неплохо. Невероятные ссылки, самые прекрасные QR-коды, пишет Нигматуллин, но это не у нас, это на сайте Белого дома, скорее всего. Думаю, один из главных вопросов на сегодня после визита президента в Китай, это какие у России есть механизмы взыскания с Евроклира 18 триллионов рублей, пишет Валерий. Не знаю. Поугарали с Трампа, чем плоха встреча, пишет Виктор. Она вообще ничем не плоха. В том-то и дело, она просто очень нормальная. Очень обычная. Ничего. Вот давайте, да, если мы сравниваем предпосылки встречи между Трампом и Си, вся вот эта история с Ираном, противостояние, торговые войны с Китаем, Трамп ее переносил, эту встречу, по-моему, даже несколько раз ее переносил, поехал туда в позиции слабой, потому что не смог справиться с этим самым Ираном, которому Китай помогает и благоволит. И на фоне вот этих новостей визит и все прочее, что там, значит, все эти разные повестки ничего стоят. То, что китайцы и американцы говорят о разном в рамках одного и того же визита. И здесь заранее согласованная линия, все документы, вы же понимаете, что эти документы формулируются не там, не в момент их подписания, что это достаточно долгая работа. И с одной, и с другой стороны. Все формулировки проверяются и на одном языке, и на другом языке. Переводятся несколько раз. Все заранее подготовлено. Красиво сконструированный визит. Все заявления, которые нужно было сделать, все заявления сделаны. Никаких резких, громких заявлений не сделано. Многие заявления повторяются уже по нескольку раз. Тем самым демонстрируют приверженность той линии, которая была выбрана в свое время. Вот. Он очень обычный. Раньше все визиты были такие, я вас, наверное, удивлю, но уже просто все забыли. Обычно, ровно так это всегда и происходит. Это редко шоу. Это практически никогда не шоу. Все, что касается открытой части, ну, вы можете вспомнить хотя бы, там, я не знаю, парочку ярких моментов, где Байден принимает вот в овальном кабинете какого-нибудь, там, я не знаю, Ли Страсс вряд ли к нему успела съездить, вот Риши Сунака принимает Байден в Белом доме. Там что-то яркое было, вот это вот, где на креслах сидят, журналисты фотографируют, потом журналистов выгоняют, начинаются настоящие переговоры. То, где Трамп Зеленского тогда унижал по полной программе. Да нет, это скучнейшая история. Просто для того, чтобы было чем окартинить новость на сайтах или в телеграм-каналах. Вот, стартовала официальная часть визита там, премьер-министра Великобритании в Соединенные Штаты Америки в рамках своего двухдневного визита. Планируется обсудить такие-такие-то вопросы, подписать такие-то документы. Все. И вот кадры, как они сидят на этих креслах. Все, обычно это всегда так и происходило. Я, честно могу сказать, я, наверное, немножечко скучаю по тем временам, когда вот это было нормой. Это называется дипломатический протокол. И вообще-то его нужно соблюдать. У нас богатейший опыт и история дипломатического протокола. У китайцев точно так же. Да и у американцев уже, на самом деле, тоже не маленькая такая, по сравнению, конечно, с нами и с китайцами, микроскопическая, но так-то, вообще-то, им 250 лет исполняется. Они тоже, плюс они переняли многое от Великобритании, должны знать, как это происходит. Но в наше время все выглядит всегда немного иначе. Обязательно какие-то, надо дать какую-нибудь разрывную пресс-конференцию, или поссориться, или перетяжками заниматься при рукопожатиях, или еще что-то, ну, в общем, какую-то дичь обязательно надо исполнить. Здесь дичи не было. Ельцин умел суету, но такого не надо. Ельцин умел суету, да. Не сразу, но потом, да, потом прям стал хорошо уметь суету. Надо ли нам что-то подобное? Мне кажется, нет. Это должны быть скучные мероприятия. Если только на них не происходит чего-то экстраординарное. Ну, я не могу вспомнить ни одного мероприятия между президентом Российской Федерации и Си Цзиньпином, где происходило бы что-то экстраординарное и такое вот невероятно запоминающееся со знаком, с восклицательным знаком, то есть ничего себе. Типа, что это было такое? Вот тут даже, наверное, не знаки препинания нужны. Здесь уже нужны эмодзи. Мы все-таки в 21 веке живем. Нужно смайлики ставить уже, а не знаки препинания. Я думаю, что многие уже так и делают. Серьезные дела делаются в тишине. Да, именно так оно и есть. Ну, тем не менее, были там, прозвучала и тема Украины, прозвучала, безусловно, и тема Ирана. И это важно. На фоне всего того, о чем говорил американец, я имею в виду Трампа, после визита своего в Китай, что они там вообще чуть ли не супер солидарны с Китаем по всем вопросам, касаемо Ирана, здесь Китай этой солидарности не продемонстрировал и сказал, что осуждаем вместе с Россией, и надо вообще-то дипломатии все дела решать. Это все на фоне того, как Дональд Трамп продолжает там исполнять, он сказал, да, я был готов через час начать атаку, но мы решили, что пока не будем начинать атаку, теперь вот через два дня начнем атаку, если Иран не образумится. При этом у него уже начались в этой связи проблемы с парламентом. В парламенте ему уже начинают палки в колеса вставлять. Но тема Ирана, она никуда не уходит. Но Китай прокомментировал ее не так, как заявлял Белый дом. Это для них не в новинку. Они вот из последнего, да, сейчас со странами Ближнего Востока, когда Дональд Трамп сказал, что несколько лидеров, нескольких государств Персидского залива обратились ко мне, что у нас вообще-то идут переговоры, и не надо сейчас наносить удары, и потом из этих стран, собственно, опровергли то, что они были хотя бы в курсе того, что американцы собираются наносить какие-то удары. И опровергли то, что они просили Дональда Трампа остановить эти удары. Они о них ничего не знали, соответственно, не могли просить его ничего останавливать. Ну вот, да, американцы этим сейчас занимаются достаточно часто. А как вам заявление Рюты в стиле Трампа, мол, если бы не Россия, то дроны Украины никогда бы не летели через тигров? А это вообще очень интересный, кстати говоря, ход. они уже не первый раз используют нечто подобное. Да, типа, это в том, что дроны украинские залетают на территорию европейских стран и устраивают там суету, виновата тоже Россия. А что они могут еще сказать? С другой стороны, как они должны себя повести в этой связи? Я, знаете, я у Алексея Гудошникова в его сегодняшнем эфире, он цитировал Ростислава Ищенко, с которым он общался в рамках какой-то своей другой программы, и говорил, что вот у него есть теория, что они вообще сбивают эти дроны. Типа, один дрон сбивают для того, чтобы продемонстрировать, что мы-то вообще-то против того, чтобы эти дроны пролетали через нашу территорию. Но вот сколько можем дронов сбить, столько и сбиваем. Можем один, а все остальные будут пролетать. И таким образом, типа, нельзя будет к ним придраться, что они являются пособниками всего этого. Они будут говорить, да мы вообще-то сбиваем. Мы тоже здесь не в восторге от того, что они над нами летают. Ну, что можем сбить, то и сбиваем. А остальное пролетает мимо. Это такая любопытная точка зрения. Я думаю, что мы будем с вами сейчас наблюдать за развитием чего-то подобного. Однако доклад СВР никто не отменял. Не отменял никто. Ну, они вот будут говорить, что а мы тут при чем? Мы против того, чтобы дроны над нами летали. Мы их даже сбиваем. Вы не можете нам предъявить, что мы участвуем напрямую в конфликте, потому что мы тоже немножечко от этого страдаем, но по вашей вине, безусловно. Вот о чем они сейчас говорят. Пытаются таким образом выкрутиться. Это все какие-то конструкции, которые на самом деле уже не должны работать. Потому что поводов считать их полноценными участниками военных действий против России, поводов вагон и маленькая тележка, от которых никаким образом уже не отбрехаться. Ну, как будто все вот приняли такие интересные правила игры, что вот эти вот галимые отмазы, как пишет Виталий Фили, должны сработать. Ну, посмотрим. А сбивают это, видимо, когда беспилотник просто сам падает, чтобы перед населением оправдаться за обломки. Ну, может быть, и правда сбивают, а может быть, и сам падает, а может, вообще не сбивают. А может, специально говорят беспилотнику, там, программируют его так, чтобы он куда-то в какое-то место упал самостоятельно. Это тоже уже, знаете, детали. Мы подробностей-то не узнаем в ближайшее время, по крайней мере. Но какие-то отмазы пытаются придумать. Потому что их задача сделать так, чтобы к ним нельзя было подвязаться. Они хотят против нас воевать, они хотят принимать непосредственное участие, но так, чтобы нельзя было их в этом обвинить, чтобы нельзя было сказать, что да вы заслужили ударов по вашей территории со стороны России. Вот какая у них задача. Они пока вот себя ведут таким образом. К чему это приведет, не знаю. Но удивлен ли я вот этой вот хитрой такой изворотливой риторикой генерального секретаря НАТО? Нет, я не удивлен.

русские. Русские будут пытаться сейчас нас поссорить, всех тут друг с другом, обвинить нас в страшной коррупции. Они сейчас будут использовать этот скандал для того, чтобы навести суету внутри нашего невероятного государства. Поэтому, если вдруг вы недовольны коррупцией, вы поддерживаете русских. Вот о чем они говорят. Ну, это что, удивительное что-то? Мы не видели раньше подобных приемов. Ну, как бы, наплевать, честно говоря. Это не меняет никаким образом ситуацию. Она какая была, так и осталась. После заявления о Калининграде это все звучит наивно и нелепо. Наивно, не знаю, нелепо, да. Нелепо звучит уже давным-давно многое. Согласен. Нелепо звучит. Ну, я говорю, поводов на самом деле. Так называемых казус белли. Поводов объявить войну. Уже было вагон и маленькая тележка. Ликвидировать глав нескольких государств, честно говоря, вагон и маленькая тележка. Объявить войну НАТО, европейским государствам, прибалтийским тиграм, Англии. Уничтожить все центры принятия решений, где только можно себе представить. Ликвидировать Зеленского, объявить на него охоту, и всех его прихвостней туда же. Поводов было очень много. И с натяжкой, и откровенных, неоспариваемых. Просто бесконечное количество. Но мы этими поводами пока не воспользовались. Мы ведем себя достаточно миролюбиво. Как вот тоже, да, в Китае зачитывали Си Цзиньпину и Владимиру Путину обращение от ветерана Великой Отечественной войны, который сидел с ними рядом на параде в прошлом году. И там обращение было такое, что благодаря вашим усилиям, и, значит, великодушный Си Цзиньпин и Владимир Владимирович, вот только благодаря вашим усилиям до сих пор нету всеобъемлющей ядерной войны. И спасибо вам за это. Гуманизма много в этом заявлении и в этом мнении. Но это отчасти же правда. Много в этом правды. И китайцам тоже, кстати говоря, много поводов дали для того, чтобы начать ядерную войну. Когда, помните, Пелоси прилетала, давно это уже было, но это было, прилетала в наглую, посещала Тайвань, и все тогда следили за тем, как начнется ли Третья мировая или не начнется. Китай Третью мировую не начал, хотя его провоцировали на это. А там Япония, которая говорит о том, что она начинает экспорт оружия. Япония, у которой есть все для того, чтобы стать обладательницей ядерного оружия, а у китайцев с японцами отношения напряженные, исторические. И здесь тоже поводы дают. То есть и китайцам эти поводы предоставляют, и нам эти поводы предоставляют. Мы на эти провокации не ведемся. Ну, что-то в этом есть. Что действительно благодаря Си Цзиньпину и Владимиру Путину на данный момент не наступила ядерная война. Что-то в этом есть. Хотели бы мы ядерную войну? Я не уверен, что мы хотели бы ядерную войну. Уничтожать нельзя Анкоридж и ведение. Кстати, про Анкоридж тоже разошлась история, где у Ушакова спрашивают по поводу духа Пекина. Многие, я видел, средства массовой информации зацепились за это, что дух Анкориджа испарился, теперь есть дух Пекина. Хотя, там о чем, посмотрите оригинал видео, о чем говорит Ушаков. Он говорит, у него спрашивают, можно ли говорить о существовании духа Пекина. Он говорит, наверное, да, можно. А если проводить там параллель с духом Анкориджа, он говорит, я никогда это словосочетание, в принципе, и не использовал. И все такие, вот, дух Анкориджа испарился, теперь есть дух Пекина. Да нет, это мнение, по факту, формулировка журналистом произнесенная, на которую он отреагировал. И он действительно, по-моему, никогда не говорил ничего ни про какой дух Анкориджа. Очень многое журналисты раздувают. Работа такая. Извините, так бывает, да, работа такая. Чего на самом деле нет.
Но вот про этот дух Пекина я прям видел

0: очень-очень-очень много публикаций. Все друг друга начали цитировать с этим духом Пекина. Хотя, по факту, никто ни о каком духе Пекина не заявлял. И что там в этом духе Пекина должно содержаться, такого для того, чтобы придумать новую, аж целую новую формулировку этому посвященную, я не знаю. Потому что, по факту, ничего нового в Пекине не произошло. Там все стабильно. А что будет с трамваем после всех этих разговоров Си Цзиньпина и Трампа и Си Цзиньпина и Путина? Что если его вопрос обкашляли? Я в это не верю. Я не верю в то, что этот вопрос как сейчас сдвинется с мертвой точки. Ну, просто уже виден почерк. Понимаете, вот как если бы сейчас вдруг... там, я не знаю, Арсенал Микеля Артеты начал играть в яркий атакующий футбол с финтами, высокой линией обороны и гигантским количеством голов. Не будут. Есть стиль. И китайцы в этом стиле играют. Их стиль хорошо виден был при передаче Гонконга Китаю, Великобритании. Ну вот этот стиль, тот, которым Китай играет, они не собираются от него отходить. Они, в принципе, они уверены в том, что их тактика принесет плоды. Поэтому я не думаю, что эти вопросики обкашляли. Конечно, Китай, такая краеугольная история для того, чтобы их план сработал, это чтобы со стороны Соединенных Штатов Америки и Запада никаким образом не пытались эскалировать ситуацию с Тайванем. Никак не вмешивались. Само собой... Оно пройдет так, как Китаю нужно. Они в этом убеждены, они в это верят. Если они будут пытаться как-то, я не знаю, натравить наоборот, Тайвань на Китай, или там еще что-то, сделать что-то схожее с тем, что они провернули на Украине. Вот это Китаю не нужно. Это, им тогда придется менять подход. Им тогда придется уже отыгрываться со счета 1-0, если мы возвращаемся к футбольным аналогиям. Этого они не хотят. Поэтому подобные вопросы... поднимались на встрече с Трампом и поднимались успешно со стороны Китая, потому что уже и потом по прилету в Америку президент США говорил о том, что они это обсуждали и что он не собирается никаким образом внедряться в внутренние китайские политические дела, собирается там как-то меньше помогать Тайваню и так далее. Но здесь можно зафиксировать китайский успех на этом поприще. Ну, то, что они сейчас вдруг резко там газанут, не верю вообще. Обсуждался ли этот вопрос с Владимиром Владимировичем? А я не вижу особого смысла его с ним обсуждать. Я думаю, что позиция Владимира Владимировича давным-давно известна Си Цзиньпину по этому вопросу. И вряд ли она каким-то образом сильно поменялась. Я думаю, что она не поменялась вообще. Поэтому, если и обсуждался этот вопрос на встрече между китайским лидером и нашим лидером, то, может быть, только в контексте того, как они разговаривали об этом с Дональдом Трампом, но это у нас, знаете, все, мы пытаемся сейчас с вами домыслить. Может, говорили, может, и не говорили. Особо ни на что это, честно говоря, не влияет. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 7 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Петр Мадьяр указал на право Венгрии самостоятельно определять поставщиков нефти и газа. Республика, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов, указал премьер-министр. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском. Журналисты задали последнему вопрос, как Варшава реагирует на продолжение Будапештом закупок российских энергоресурсов. В начале мая бывший тогда кандидатом на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство не планирует отказываться от контракта с Москвой по закупкам нефти и газа, но будет диверсифицировать источники и маршруты поставок энергоносителей. США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Агентство Рейтер пишет об этом со ссылкой на представителя американской администрации. Никаких подробностей в публикации не приводится. При этом телеканал Fox News ранее сообщал, что Соединенные Штаты могут выдвинуть обвинения против Кастро из-за инцидента с двумя американскими самолетами, сбитыми в 1996 году. Речь идет о воздушных судах правозащитной организации «Братья во имя спасения», которая была основана кубинскими мигрантами в Майами. Военным ведомством республики тогда руководил Рауль Кастро. В результате инцидента погибли 4 члена экипажа. Правительство Кубы обосновало принятое решение нарушением воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла над нейтральной территорией. Роспотребнадзор проверит информацию об отравлении туристов из России в Египте. Письмо направлено в Министерство здравоохранения республики. В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у россиян, отдыхающих в египетском отеле, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в Минздрав запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования, говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС. Информация о массовом отравлении наших соотечественников в одном из отелей Египта ранее появилась в телеграм-канале «Шот Проверка». Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Люди не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду, отметила спикер Совета Федерации. Сегодня на заседании Верхней Палаты Парламента прошел час субъекта с участием руководства Пензенской области. Матвиенко обратила внимание представителей региональной власти на жалобы пациентов на питание. Больница – это не ресторан, и никто не требует деликатесов. Питание должно быть простое, здоровое, но вкусное. Почему баланды людей кормят? А деньги-то тратятся, и все это потом идет в отходы, сказала Матвиенко. Обращаясь к руководству Минздрава Пензенской области, спикер Софеда сказала, что проблемы с качеством больничного питания точно можно решить. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
6: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
4: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.08 в Москве. Сегодня 20 мая. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите обязательно везде, подписывайтесь, подпишитесь на нас еще и в Дзене, и на наш канал в Максе подпишитесь, сканируйте QR-код в трансляциях, переходите тем самым в нашего бота в мессенджере Макс, через который можно писать сообщения нам в эфир. И обязательно еще, не обязательно, если вы не хотите сканировать QR-код в трансляции, вы можете перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Во-первых, у нас сайт отличный, а во-вторых, там есть ссылки, связь с эфиром они называются, справа, если это версия для компьютера, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. И таким образом перейдете в нашего бота и сможете писать сообщение, если у вас были какие-то проблемы с этим в Телеграме, потому что бот в Телеграме тоже работает для тех, у кого работает Телеграм. Григорий Санкт-Петербурга пишет, у Виталия надо спросить, какой там дух, он недавно там в Пекине был. Недавно у меня друг был в Пекине, правда, проездом так всего лишь на один денечек, ему не понравился там дух, если что, видимо, что-то там не очень в этом самом Пекине, хотя я бы съездил. Давайте с вами, значит, попробуем тогда обсудить то, что происходит у нас. Меня спрашивают по поводу детей в зоопарке, пишет Олег. Да, дети мои в зоопарк сходили. Что там? Ну, давайте, ладно, я обещал вчера про этот зоопарк рассказать. Что значит с детьми в зоопарке? Для того, чтобы попасть детям в зоопарк, нужно предоставить свидетельство о рождении и справку, я забыл, какая она там, номер 8, по-моему. В общем, это справка, где есть прописка. Все, если есть московская прописка, то дети проходят бесплатно. С 4 лет до 4 кто угодно проходит бесплатно. Ну, вот, собственно, это по вчерашнему вопросу. Вот, да, действительно, это так. Эти документы нужны. Причем нужны, я так понимаю, оригиналы этих документов. Здесь встает вопрос о том, почему нельзя предоставить в электронном формате до сих пор у нас какие-то документы. Вот это вот, мне кажется, до сих пор странно. Да, с одной стороны, у нас вводятся все эти, значит, госуслуги, какой-то там через МАКС еще можно какую-то идентификацию проводить и так далее, но при этом это все еще не считается все документами. И в некоторых местах тебе нужно все равно будет предоставлять оригинал. Ну, попробуйте, называется, на госуслугах разве нету этого? Ну, на госуслугах нету, на госуслуги не принимают. Попробуйте оформить пропуск в каком-нибудь бизнес-центре через ваши госуслуги и данные из ваших госуслуг. Никогда в жизни не оформите никакой пропуск. Никто вам не даст. Нужен оригинал документа. Ну, вот этот бюро пропусков в любом бизнес-центре есть же. У нас в здании тоже есть. Ну, попробуйте. Никогда в жизни вас не пропустят. Так и... Почему, непонятно. То есть, мне кажется, что нужно двигаться в том направлении. Хотя у нас сейчас с интернетом взаимоотношения напряженные. С другой стороны, то есть мы как говорим, знаете, в понедельник говорим, надо побольше носить с собой налички в случае, если вдруг не работает интернет. В среду говорим, да что ж такое-то, почему нельзя документы через интернет предоставить с госуслуг? Ну, тут немножечко противоречиво получается, но я думаю, что все-таки в эту сторону надо как-то двигаться. От этого, мне кажется, никуда не уйти, тем более, что детские вот эти документы... Это просто бумажки формата А4. Свидетельство о рождении – это здоровая бумажка. И справка эта с пропиской – это тоже здоровая бумажка формата А4. Это неудобно. Это даже неудобнее паспорта. Хотя у меня к паспорту тоже большие вопросы. Я считаю, что паспорт тоже может... вполне быть уже каким-то... Либо можно их объединить, карточки, паспорт, права, либо карточки, да. Ну, то есть тоже с этим форматом надо работать. Мне кажется, что он немножко устаревший. Вообще, учитывая, что паспорт изначально это документ, позволяющий тебе пересекать границы, он, собственно, поэтому и называется паспорт. Ну, это мы туда уже, в советское время с вами уйдем с копаниями. Почему у нас два паспорта? Почему ни у кого нет двух паспортов, только у нас есть два паспорта? Ну, это вот там корни этого вопроса. Ну, в общем, надо каким-то образом, наверное, двигаться в сторону электронных всех этих документов. Не должно быть удобно, если бесплатно, пишет Миша Николаев. А это, кстати, тоже хорошее. Это тоже хороший вопрос, что бесплатное не должно быть удобным. А ведь и правду, наверное, да? Вот там любые вычеты, знаете, там налоговые, неналоговые, какие-то еще льготы от государства тоже не так легко. Надо бы немножечко попотеть, чтобы это все себе как-то оформить. Нужно несколько бумаг подписать, сходить в МФЦ, там, сям. У меня жена оформляла через там какие-то оплату каких-то кружков через материнский капитал. Раз, я не совру, если я скажу, что она 20 раз повторно проделывала одну и ту же операцию для того, чтобы ей одобрили потратить этот материнский капитал, да, на танцы. Детские. Это целый квест, как это сделать. Потому что, ну, в итоге она смогла. Ну, то, что это через детский садик как-то делается. В детском саду тебе, да вы прижимистый парень, Георгий. Да нет, уже, знаете, просто было любопытно, как это, на что можно потратить материнский капитал. Оказалось, что можно на это. Ну, решили, давай потратим, давай посмотрим, как это работает. Сначала тебе там в детском саду говорят одну сумму, потом говорят, нет, это не та сумма, ее надо пересчитать. И вот эти вот туда-сюда тебя отфутболивают. От, значит, тех, кто материнский капитал распределяет до детского сада. сада, от детского сада туда. И вот так вот 20 раз, наверное. Это прям справки, такая задачка. Да? Справки, да, все это надо где-то что-то подписывать, заявки оставлять, все это каждый раз по новой. Не так все просто. Бесплатно не должно быть легко. Ну, что-то в этом есть, в этой логике. Действительно, если все для всех бесплатно, то начнется, может быть, и вакханалия. Согласен. Никто не остановит женщину, если она решила потратить деньги, пишет Владимир Бонд. Это правда, да, это смешно. При должном упорстве можно и пропить. В регионах все остановки обклеены объявами про обналичку мат-капитала. Я знаю, что можно при упорстве пропить, я знаю, да. Ну, там это обналичивают через недвижимость, еще как-то, да. Есть варианты, как это делать. Мы, наверное, осуждаем. Ну да, наверное, осуждаем. Не надо пропивать, это плохо. Если только минералка имеется в виду. Вышел из дома и проверяешь. Паспорт, тыча на кармане, права, справки, телефон для проверки, анализов для ГАИ, завещание и пистолет. Так, пистолет мы вычеркиваем. Водяной только, если, да. Все остальное, да, да, нужно. Нужно, наверное. Можно чипы вшивать вместо документов, пишет Джекпот. Ну давайте, может быть. Я хотел про Украину, ну что-то... Как-то даже не знаю. Давайте, может, если останется время, то про Украину поговорим. Там не сказать, что есть что-то сверхъестественное, чтобы обсудить. Вот с документами. В наше время. Турбулентное, своеобразное, с перебоями, со связью и так далее. Вы за то, чтобы документы были у вас в электронном формате. Доступны из вашего телефона. Ну, на госуслугах. Давайте вот так. В госуслугах, чтобы были все ваши документы, и чтобы они считались абсолютно равнозначными их бумажным аналогом. Нет никакой разницы между тем, у тебя паспорт в телефоне или у тебя паспорт вот в кармане, как пурпурная книжица, да? Никакой разницы. Или это перебор, потому что мошенничество... Потому что интернет – место грязное, липкое, и им надо еще научиться пользоваться правильно, и могут это все у тебя как-то увести, все куда-то могут выкрасть, и это даже одна только мысль о том, что это гипотетически может произойти, вас склоняет к тому, что бумажечка старая добрая, она как-то понадежней. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит о Москобот, звонки 7373-94-8, код 495, слушаю, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, друзья, лимузин, слушайте.
0: Здравствуйте.
6: Я, в общем и целом, за, но только надо разделить некие документы по их, так сказать, силе, так сказать, воздействия на изменение вашего статуса некого. Как бы это выразить, не знаю. Ну, короче, если у вас в телефоне ваши права и документы на автомобиле, вы предъявляете гаишнику,
0: да.
6: Ну, ради бога. Но переоформить автомобиль с такими документами нельзя. Я вот это имел в виду. То есть, как бы, если вдруг вам понадобится паспорт, опять же, чем он вам может понадобиться вот так вот для оформления чего-либо?
0: А переоформить, чтобы переоформить автомобиль, что нужно? ДКП и все?
6: Ну вот смотрите, если у вас в руках ваш паспорт, натуральный, реальный паспорт,
0: да.
6: ДКП плюс там СТС, ПТС.
0: ПТС ну, нету, да. ПТС электронный сейчас.
6: А, ну хорошо, ладно, я еще в прошлом живу, видимо.
0: И, да, точно. Там с этим ПТС.
6: Да, у меня тоже.
0: Но если вот, копнете, смотрите. ПТС, оказывается, даже не является никаким документом, вообще ни за что не отвечает, ПТС никому не нужно.
6: Ну, как бы, смотрите, вот если вы переоформляете автомобиль, то те документы, которые могут быть, вернее, которые на бумажном носителе находятся по закону действующему, то они должны при вас быть. А если вы просто предъявляете документы на посту ГАИ, то, наверное, мне кажется, хорошо было бы, чтобы они прокатывали в электронном виде, потому что вся вот эта история... Меня раз остановили, я говорю, ребят, ну вот вроде как бы там это, что-то на госуслугах. Они говорят, нет, чувак, извини. На госуслугах, конечно, все прекрасно, но они не являются никаким документом, поэтому давай предъявляй. Да. Я предъявил, и как бы вот на этом все и закончилось. Вот и все. Опять же, паспорт, если просто про паспорт говорить, то зачем вам паспорт нужен для... Ну вот так вот, зачем он вам нужен? Чтобы его с собой носить. Если предъявить, опять же, сотруднику полиции, который вдруг захотел, ну, давайте будем... считать это правомерным, да, проверить вас просто так на улице остановив, ну, зачем паспорт с собой таскать? Пожалуйста, показал ему в электронном виде, он остался доволен, и вы тоже. Потому что, честно говоря, я по работе раньше возил с собой паспорт, и он трепится постоянно, потому что руки охранников, вот эти сальные пальцы его вечно мусолят там на каждом въезде-выезде, еще там что-то. Это весьма неприятно. Ну, неприятно, потому что я, вот, например, мне приятно, когда у меня паспорт в идеальном состоянии. То есть, да.
0: Ну да, да, я понимаю, о чем вы говорите по поводу того, что паспорт приходит в негодность, если ты действительно постоянно его где-то с собой носишь. Мне вот так друг недавно показывал свой паспорт, и я аж обомлел, когда это увидел, в каком он у него состоянии. Ну, вот так или иначе, периодически там, нужно его предъявлять, поэтому он постоянно носит его с собой, он ему постоянно нужен. И из-за этого, да, он приходит в негодность. Ну, то есть он просто вот в макулатуру. Вот эта вот ламинированная страничка, она вся отслоилась и так далее. То есть его надо менять. Просто потому, что, да, вот он пришел в негодность. Да, бывает такое. А так мысль какая, да? Иногда все-таки нужен, если ты там что-то переоформляешь, машину ли, или, может быть, недвижимость. Оформляешь как-то, да, какие-то большие покупки, документы какие-то, в общем, составляешь. Нужен все-таки оригинал, а если кому-то где-то что-то предъявить, можно и электронный вариант, чтобы был аналогом. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Алло, добрый вечер, Георгий, Денис,
0: 9. Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
9: Я вообще даже за то, чтобы просто паспортов не было. Я вообще за киберпанк. Ага. Чтобы, ну зачем? Ну тебя сфотографировали, вот Face ID там, или, не знаю, ДНК, отпечаток пальца. Не надо ничего с собой носить, зачем? Ну, он сейчас уже платит в этом самом.
0: Биометрическая база данных, чтобы была.
9: Да, в киоске шаурмы можно уже купить улыбкой там это все.
0: Да.
9: Но это с одной стороны. А с другой стороны, я за глубину технологий. Как-то мы, помните, с вами говорили про Пекин, да, что расплатиться невозможно там. Вот это, помните
0: разговор? Да, да, да.
9: Я за то, чтобы в глубину уходить, и чтобы бумажный паспорт тоже был. Ага. Пусть будет электронная карточка, значит, чип под кожей, ты в базе данных и бумажный паспорт. Вы как-то с Георгием Вячеславовичем обсуждали красоту паспортов.
0: Да,
9: да?
0: Был такой.
9: Он должен быть таким,
0: больная
9: как будто да, как будто тебе в Кремле прям выдали.
0: Да.
9: Вот он таким, я считаю, должен быть.
0: Да, чтобы двумя руками аккуратно так его класть.
9: Чтобы где-то, всегда, да. Я не знаю, в канадской тундре ты его мог предъявить где-то, понимаешь?
0: Да.
9: Там этой королевской конной полиции, чтобы они офигели прям вот. Вот так должно быть прям. Ну да, как в стихотворении Маяковского.
0: Да, да, да. Здесь абсолютно точно согласен. Но это
9: вот больная тема. Но я вот, пусть будет все. И наличные деньги, и бумажные паспорта, чипы под кожей, киберпанк, это наш. Ну, чтобы было все.
0: Да.
9: Вот такое.
0: Хорошо, ну, ладно.
9: Надежность, надежность.
0: В чем-то перекликается мнение Дениса Девятиэтажника с лимузином, в принципе, да. Чтобы было... Все в электронном формате. Чип это, ну, такое, да, немножко, конечно, заигрывает со всеми вами, с чипом под кожей. Хотя я думаю, что и это будущее, которого не избежать. Рано или поздно эти чипы к нам придут. Но, там, хорошо, биометрические данные собраны на всех абсолютно, без исключений. И отпечатки, и глаза, и улыбки, и все-все-все, что только можно. И, значит, улыбкой везде можешь расплатиться, но при этом бумажный оригинал где-то долежит. И он еще и чтобы был красивый такой, чтобы аж гордость пробирала, что он невероятно просто хорош, этот паспорт. Главное, чтобы на вас не взяли кредит благодаря электронным технологиям, пишет 991. Да, но вы можете у себя заблокировать возможность брать кредит для самого себя. Помните, в госуслугах есть такая галочка. Вы можете самозапрет себе поставить на то, чтобы брать кредит. Я за то, чтобы у вас был базово запрет на то, чтобы брать кредит. То есть для того, чтобы взять кредит, вы должны прийти лично, например, в МФЦ, и этот запрет снять. Вот это был бы классный уровень безопасности. Я боюсь, что банки со мной поспорят на этот счет. Потому что если для того, чтобы взять у них вот то самое персональное предложение, которое действительно до завтрашнего дня только для вас, под 38% кредит на 250 тысяч рублей, беги срочно, обязательно надо брать, там у тебя 3 месяца можешь вообще, беспроцентный у тебя будет момент, можешь погасить сразу за 3 месяца, но, естественно, ты этого не сделаешь. И попадешь на бабки, но этого мы тебе не напишем, только очень маленьким-маленьким шрифтом. Вот да, банки, я думаю, что будут очень сильно вонять против, потому что такие кредиты сразу у них, популярность этих продуктов, банковских продуктов, она будет равна, я думаю, где-то нулю. Потому что, это в МФЦ идти. Да не пойду, ладно, не так уж и сильно мне нужен новый айфон. Ну, как-то так это будет выглядеть. Да, банки не пропустят. Но вообще, я за это. Если мы хотим действительно какой-то безопасности прийти, чтобы никто не боялся, что на него возьмут кредит, нужно эту блокировку выставлять базово. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый вечер, меня Марина зовут. Вы знаете, я хотела подсказать одну вещь, что сейчас уже есть такие обложки для паспортов, где каждая страничка помещается, вот специальный файлик такой маленький, да, и она становится ламинированной, то есть здесь проблем нет. Можно найти такие, они продаются, не очень дорогие. Вот, и тогда уже все, паспорт будет аккуратненький и чистенький, странички не будут запальцованы мятыми. Вот, по поводу того, чтобы я прописала еще в паспорт, так это детей обязательно. Раньше же было такое, но там, знаете, как вписывали, шариковой ручкой и никаких печатей. Я сама могла тоже дописать там или кто-то себе детей и вообще быть многодетным человеком.
0: Ага.
10: Вот, и плюс еще фотографии. Побольше делать, потому что у нас же сколько? 14-45, да, по-моему, или еще какой-то там есть промежуточный
0: возраст. 14, 20, 45. Да.
10: Ну, вы знаете, люди очень сильно меняются от возраста. От 14 лет так точно. К 20 годам могут поменяться. И уже к 45 тоже. Вот здесь, вот, мне кажется, еще какой-то нужен возраст, чтобы человек был похож на сам на себя вот в том возрасте, в каком он как бы... Ну, поменьше сделать вот паузу между фотографиями. Вот. А что касается вот карточки, которая бы тоже там имела какие-то сведения о человеке, то вот мне пришлось, к сожалению, вот недавно оформлять после смерти мужа всякие документы. И вот столько я бумаг носила в этот МФЦ, в эти всякие службы, что просто я вот была уже, знаете, на нервном срыве, потому что я боялась, что одну бумажку не донести, не принести, потерять, то другую. Вот. И вот в этом плане какие-то, вот, ну, СНИЛ там у нас есть, да, что-то еще там требуется, когда вот в каждом таком случае. То вот это можно занести в карту. Но паспорт, я думаю, все-таки, да, он должен существовать в бумажном виде.
0: Угу.
10: Вот, с фотографиями, да. И с детьми, и чтобы печать стояла вот на имени каждого ребенка.
0: Да, хорошо. Да, ну, вот, печать стоит на имени каждого ребенка. Просто я вот даже попросил сейчас мне паспорт принести. У меня дети вписанные в паспорт. Это сделано шариковой ручкой. Просто, ну, я не буду показывать сейчас в камеру, еще не хватало мне свой паспорт в камеру показывать. Ах ты, смотри, а, мошенник. Не поведу себя, мошенники. Не поймайте. Вписаны шариковой ручкой. Какая-то печать стоит. Написано, значит, ну, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения. Теоретически, могу ли я сюда сам что-то вписать? Могу, у меня просто не будет печати, да? Наверное, могу. Но это ничего не дает. Это вообще добровольная история. Хочешь вписываешь, хочешь не вписываешь. Никаких свидетельств о рождении, ничего здесь нет. Просто написано и все. Я сам просто это, ну, решил в какой-то момент. Ну, а чё бы и нет, есть такая возможность, впишу. Просто, да, это как в компьютерных играх, знаете, вот, когда надо на платину пройти, надо все ачивки получить. Ну, вот, есть возможность, ну, впишем. Тут так много страниц, они все пустые. Ну, хочется заполнить. Раньше было модно, помните, сейчас, я думаю, тоже это есть, к чемпионату мира по футболу, например, вот эти вот журналы, куда надо всех футболистов вклеивать разные картинки. Вот я любил эту штуку, у меня было несколько таких практически полностью заполненных журналов, там Евро-2008, по-моему, было еще что-то. Ну, вот в этом смысле, да, как-то это что-то оттуда же. Надо, чтобы все странички были в пределе. Вот поэтому вписал, но это ничего не дает. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Шойгу сообщил, что некоторые недружественные России страны стали стратегическими партнерами Армении. Секретарь Совбеза указал на это на заседании специальной рабочей группы Совета Безопасности, отметив, что речь идет о периоде с 2025 по 2026 год. Соглашения с ними подразумевают в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения, пояснил Шойгу. Кроме того, он отметил, что Армения на международных площадках регулярно присоединяется к позиции Евросоюза. Также Ереван предпринял ряд действий однозначно недружественного характера. Шойгу упомянул присоединение к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан третьим странам и предоставление Украине трибуны на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране дефляцию. Показатель составил 0,2%. Речь идет о данных, полученных с 13 по 18 мая. В первый раз статистическое ведомство отмечало снижение цен в России на неделе с 28 апреля по 4 мая. Тогда дефляция также составила 0,2%. В отчете Росстата отмечается, что за указанный период цены на плодово-овощную продукцию в среднем снизились на 2,2%. Так подешевели огурцы, помидоры и бананы. При этом увеличилась стоимость белокочанной капусты, столовой свеклы, моркови, картофеля и яблок. Кроме того, снизились цены на куриные яйца, баранину, сливочное масло, свинину, кефир, маргарин и черный чай. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропорту Жуковский. Он вновь принимает и выпускает самолеты. Ведомстве пояснили, что мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В Росавиации добавили, что ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Калуги, Краснодара, Нижнего Новгорода, Череповца, Калининграда, а также в Домодедове и Внукове. Михаил Мурашко назвал число ежегодно обращающихся к психологам россиян. Это более 3,5 миллиона человек. В связи с этим такой вид помощи необходимо сделать доступнее, отметил глава Минздрава. Мурашко подчеркнул, что важную роль в ее оказании играет обеспечение квалифицированными кадрами. Министр указал, что в прошлом году в системе здравоохранения работали 9668 медицинских психологов, а в психиатрической службе 10239 врачей-психиатров и 1320 врачей-психотерапевтов. Глава Минздрава подчеркнул, что за последние 5 лет психиатрическая медицина в России претерпела существенные изменения. В частности, были обновлены 28 клинических рекомендаций в этой области. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
11: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
18: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
20: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
21: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Внимание! Говорит Москва.
24: 94,8.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:38 в Москве, сегодня 20 мая, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, в Ютубе и в Телеграме. Подписывайтесь везде, говорит Москва, нас там зовут, все найдете. Там же QR-код для того, чтобы попасть к нам в бота в мессенджере Макс. В мессенджере Макс же у нас есть еще и канал, а еще мы есть в Дзене, в общем, везде на нас подпишитесь. Панини, пишет Эдвард, но это фирма, которая делает эти журналы с футболистами, не только с футболистами, да, Панини, одна из, самая такая распространенная итальянская фирма. Я даже подумывал, мне попадалось несколько раз сейчас на доске объявлений вот эти вот журналы, сейчас их официально, я так понимаю, у нас нигде не продают, хотя, может, и продают, но кто-то продает, я вот там видел, я думаю, может, это... Может, повклеивать? Может, собрать эту коллекцию еще раз? Ну, они разные были, да. Ну, что-то в этом есть. Вот, меня такое иногда прельщает. Да, люблю такие вещи. У меня было несколько. Точно я помню, у меня Евро-2008, Чемпионат мира 2010. Вот это те, которые я хорошо помню. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
25: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
25: Евгений, Москва.
0: Здравствуйте, Евгений.
25: Я вот по поводу темы электронных паспортов, это современное, конечно, веяние, все хорошо, но дело в том, что есть вражьи силы, да и да. Просто злые люди, которые обладают способностями сделать все так, чтобы все слетело. Такие варианты были и в Пентагон, залезали хакеры. А если вот грохнется вот такая система, где все данные,
0: да,
25: то тогда коллапс будет.
0: Согласен, согласен. Ну, а если у нас есть и так, и так?
25: Вот так и так, это другое дело. А просто одна электроника, это ненадежно.
0: Да, хорошо. Здесь
25: пока ненадежно. Пока ненадежно.
0: Я думаю, потенциально всегда ненадежно. Согласен. Да, это как в автомобилях современных, во всех практически, особенно электромобилях, вот в китайских просто поголовно эта история. У вас вместо того, чтобы ручку дергать, открытие двери, вы кнопку нажимаете. Иногда даже те ручки, которые вы дергаете, это все равно кнопка. Они просто имитируют ручку. Но в каждой такой двери есть где-то запрятанная механическая система открытия. В случае, если вдруг это шайтан, значит, батарейка разрядилась, чтобы вы могли вылезти из автомобиля, чтобы вы там не остались парализованы. И обязательно говорят, что вы перед тем, как пользоваться этой машиной, обязательно узнайте, где эта ручка. Потому что они, бывают, взрываются и горят, эти электромобили, и вам нужно будет очень быстро оттуда выскакивать, поэтому вы должны знать, где эта ручка находится. И она еще всегда должна быть так, чтобы вы, сидя за рулем, вы могли до нее дотянуться обязательно. Они ее делают обычно, знаете, вот в этих ящиках внизу дверей, вот где-то там обычно эти ручки значит, располагают. Такие журналы были еще, когда я в 5 классе учился, пишет Лимузин. Да, понятное дело, им лет 50, я думаю, этой истории с этими журналами. Надо запретить брать данные паспорта для пропуска, пишет Алексей. Хорошо, а какие данные брать для пропуска, если не данные паспорта? Права? А если у вас нет прав? У нас права — это не повсеместный документ. Много у кого нет автомобильных прав. Какие данные можно брать тогда для пропуска? Откуда? Больше нет документа-то, который может подтвердить. Из головы? Ненадежно. Поэтому паспорт как будто безальтернативная штука. Слушаю, здравствуйте. Алло.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Вы знаете, было обсуждение, только не у вас, с очень высокопоставленными людьми.
0: Да.
3: Из всяких организаций сказали, каждый день носить не надо, но для определенных случаев имейте всегда бумажный дубликат. Всегда. Храните у себя бумажный дубликат.
0: Да, но...
3: Не только паспорта, но и на квартиру, и все прочее, прочее.
0: Конечно, говорит, конечно, да.
3: Без бумажки, говорят, серьезные вещи, вам никто ничего не оформит.
0: Да, так оно и есть. Но мы ровно об этом и говорим, что... А у вас и нету не дубликата. Это не дубликат бумажный. Это единственный документ. Электронного эквивалента нету. Даже когда, ну вот, а я сейчас прям процитирую, подождите, там, по-моему, об этом написано. Вот есть такое приложение. Госуслуги авто. Там данные автомобилей, которые вам принадлежат, права. А у меня просто не заходит в госуслуги авто. Отлично. У меня просто сбросилось, судя по всему. А, вот надо тут что-то подтвердить. Так, ладно, что-то я не то, наверное, делаю на камеру. Тут пароли придумываю для госуслуг. Давайте, ладно. 4 единицы. Ладно. Так, ну, вроде вот сделал. Значит. Да, QWERTY. Ну, вот, значит, есть такая карточка. Предъявить документы. Вы жмете на эту, значит, карточку, предъявить документы. Но здесь вам высвечивается QR-код. Но под этим QR-кодом написано: большой стоит желтый восклицательный знак и надпись: сотрудник ГИБДД вправе потребовать бумажные документы. А тогда объясните мне, зачем эта штука вообще в принципе есть. Я ни разу даже не пробовал. Один раз спросил у сотрудника, я говорю, а можно мне авто, да, авто, но там это в отдельное, есть отдельное предложение под это. Да-да-да, вот он тебе предлагает его скачать. Я один раз сотрудником не остановил, я говорю, а можно я вам электронную покажу? Он так на меня посмотрел, говорит, а можно бумажную? пожалуйста, есть бумажка же? У вас же есть, говорит, СТС настоящий, обычный. Да, ему надо доставать этот планшет, это все сканировать. Он говорит, давайте обычный. Типа, ну, я, естественно, какие проблемы, показал ему обычный, все, он меня отпустил. Ну, мета-свидетельство мне в подарок, пишет Миша Николаев. За такие, да, искусственные кибердокументы. Да, там есть права, категории, которые, там все есть, ваши, оригинал ваших прав. Ну, не оригинал, а действующие права. Да-да-да, да хорош показывает. А, ну, у тебя на тебя камеры нету. Ну, увидел, да, как это выглядит? Вот, большой восклицательный знак. Он постоянно меняется, да, для того, чтобы ты не мог его, видимо, да не показывает его в камеру, чтобы ты не мог сделать скриншот, кому-то отправить его, и чтобы его нельзя было таким образом отсканировать, да, он постоянно меняется. Так, а теперь серьезно, человек идет, инфаркт, сердце, инсульт, документов нет, как оформлять? Проблема, проблема. Для этого есть в телефонах, во всех современных, такая вещь, как медкарта. Я думаю, что вы никто не заполнял эту медкарту, а она есть. Вы, по-моему, надо что-то зажать. Сейчас, подождите, попробую я. Нет. Ты зажимаешь, ну, у меня, видимо, она просто не работает сейчас. Зажимаешь, как вот выключить телефон, комбинацию этих кнопок, и у тебя появляются, да, медицинские сведения, вот, пожалуйста. Ты можешь заполнить. Все сотрудники, которые работают на скорой помощи, они, о, у тебя даже и... Пульс. Ну, ты какой-то просто...
4: Андроид.
0: Нет, а что такое острая обостренная обостренность написано у тебя? Да ты просто прикалывался, видно, в своей это медкарте. Ты когда будешь помирать, они такие, нам срочно, срочно нужно, раз, что у него? Острая обостренная обостренность. Вот, и ты с приколом, понимаешь, отойдешь в мир, ну, не дай бог. В общем, они знают, все, кто работает на скорой помощи, знают, что на телефонах это есть, поэтому, в принципе, если вы беспокоитесь, что что-то подобное может с вами произойти, не дай бог, вы можете заполнить эту медкарту, и это может вам помочь. Я даже видел, как... да, ну вот у Саши действительно практически все заполнено.
4: А донор органов?
0: Ну, донор органов, я так понимаю, что это особо там, чтобы ты не поставил, там, да или нет, это ни на что не повлияет. То есть это все-таки не документ. Это так, для того, чтобы, если у тебя ничего нету под рукой нигде, никаких документов, никаких данных, никаких, естественно, медицинских карт и доступа к твоей медицинской карте, чтобы тебе могли оказать быстро здесь какую-то скорую помощь. Сейчас плейлист удалят, наблюдаем, пишет. Миша Николаев.
4: Удалил.
0: А, он говорит, это для мотоциклистов. Слушаю его. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алексей.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Благодарю за эфир. Очень приятно вас слышать. Особенно спасибо. То, что вы даете всегда высказаться. Очень большое у вас терпение. А по поводу электронки, конечно, поколение молодое, скажем, и это все пройдет. А вот столкнулся здесь отцу, оформлял пенсию, 82 года, бате. И куча бумаг требует, чтобы код пришел на госуслуги. Я говорю, ну нет, он не пользуется. Он телефон даже не знает уже включить, ну потому что уже возрастной. Да. Я говорю, можно меня как-то оформить? Нет, нельзя. То есть я говорю, он как должен госуслуги сделать?
0: Ну вот, как выкрутились идите, в итоге из этой ситуации?
5: Оформляйте как-то вот так, но мы ничего не знаем. Ну, конечно, был бы паспорт, и можно было все прекрасно. Допустим, у него пенсия приходила на Почтабанк, а сейчас перевел ему на ВТБ, не в качестве рекламы.
0: Да.
5: Они говорят, Минфин переводит пенсию, а казначейство не может перевести, потому что нужны госуслуги. Представляете, какая путаница, ужас. И еще вы вчера просили напомнить по поводу зоопарка.
0: Я рассказал по поводу зоопарка уже. Да, я рассказал, что ну там действительно, да, документы, мы от этого и отталкиваемся, документы нужны. Свидетельство о рождении, справка, которая подтверждает прописку в Москве. Это для детей от 4 лет. Заполнено, вот 806 пишет, пожалуйста, медкарта и два человека, которым можно позвонить в случае чего. Ну, вы молодец, у меня не заполнено. Я просто здесь там советы какие-то раздаю, у меня не заполнено. Но надо бы, наверное, сделать, лишним не будет. Столько всякой дряни, и заполняем каждый день, и, знаете, какие-нибудь скидочные карты в очередной кафешке, в которой вы появляетесь один раз в году, ну, вы зачем-то оформили там бонусную карту. А такую вещь заполнить, может быть, и не помешает. А вдруг спасет жизнь. Говорят, что периодически спасает. что это может быть полезным. Хоть какая-то польза от всех этих мобильных телефонов современных. Мне кажется, что Polis OMS несложно в кошельке носить, пишет Алексей. А вот, Алексей, а вы кошелек с собой носите? У меня есть кошелек. Я ношу его с собой, но я ношу его в сумке, в которой у меня лежит компьютер. Это по факту такая переноска. Что ты оживился? Хочешь кошелек мой? Пожалуйста, выходи, там ничего нет. Там нет ни копейки денег. Там лежит паспорт и карточки банковские, которыми я не пользуюсь. По-моему, вообще одна. Ключи от квартиры не лежат у меня в кошельке. Это странно, не влезет. Но кошелек с собой я не ношу. Я ношу с собой, вот у меня есть такая прилипалка на телефон, магнитный кошелечек. У меня там карточка и права. Вот карточка, которой я расплачиваюсь, и автомобильные права. Все, вот две карточки. Поэтому обычный кошелек, от того, что он у меня в сумке есть, я вот с этой сумкой выхожу, грубо говоря, на работу иду, там, и с работы. Погулять где-то в городе я с кошельком не пойду, и с этой сумкой не пойду. И то, что у меня там лежит медицинский полис, тоже никак особо не поможет. А медицинский полис, на секундочку, он же бумажный у нас до сих пор. Я же ничего не путаю. Карточка. Уже карточка? Был же бумажный.
6: Если у тебя был бумажный, значит, у тебя остался бумажный.
0: Была карточка, потом он стал бумажный, а сейчас...

Ары. Ну-ка, покаж. Сейчас, подождите, мне... Сейчас посмотрим, как выглядит страховой медицинский полис в Турции. Ну-ка, ну-ка. Это старый? Вот, старый, зеленая карточка, да. Хорошая. Старый. Да. Круто. Нет у меня такой карточки. Круто. Да, фотография. Боже мой, как вам повезло, что мы радио сейчас, что вы не видите эту фотографию Осипова. Да. Вот, да. Ну вот я вот такую карточку новую что-то как-то и не приметил. У меня бумажка где-то. Но я ее никак не использую. Она мне никак не нужна. Есть же приложение. Все через приложение делается. Опять же, да. А СТС-ка где? Ладно, еще СТС-ки, да. Да, СТС-ка лежит в кошельке. Да, СТС-ка лежит в кошельке. У меня зеленая карточка, пишет Incredible Inc. Я 95-го года рождения. Ну, я тоже 95-го года рождения. Вот у меня была зеленая карточка, а потом появилась бумажка по какой-то причине. Если, да я знаю, что ты мне показываешь, он решил мне все, что у него есть, теперь показать. Все карточки. А вот смотри, у меня есть скидка в Арбат Престиж, прости господи, там, да, еще 2001 года. А, все, что золотая, да, все мне показал. А, короче, я тоже 95-го года, у меня вот почему-то он поменялся. Если вдруг вам позвонят сейчас и скажут, ой, у вас поменялся медицинский, значит, полис ОМС, и вам для этого нужно нам продиктовать код, не диктуйте это, мошенники, если что, вдруг, на всякий случай, не делайте это ни при каком раскладе. У меня нет полиса, только на госуслугах, бумаги не получал, много раз попадал по скорой, и так в больнице он не нужен. Зато все скопы можно потерять единомоментно. Вы имеете в виду в кошельке? Ну, теоретически можно, да. Да пусть даже не только электронные документы, но пусть все электронные записи дублируют одна пластиковая карта размером с кредитку, куда зашиты все данные. Паспорт, ИНН, СНИЛС, трудовая книжка, диплом, права, СТС, страховки, выписка из ЕГРН, медкарта и так далее. Ну, а по чем подобным я и пытаюсь, да, сказать. Действительно, как-то многовато карточек, нет? СНИЛС, ИНН, паспорт нужен еще. Очень много. Последние пару лет ношу паспорт, QR-код от АМС, карту, на которой лежит 5000 рублей, и купюру, на которой тоже 5000 рублей. О, ну, не на которой, которая, да, 5000 рублей купюра. А у вас, подождите, карта, на которой лежит 5000 рублей, это карта экстренная какая-то? То есть она всегда на ней лежит 5000 рублей, но вы никогда этой картой не расплачиваетесь? Это на всякий случай? Такая задумка. Продуманство какое-то прям мощное, честно говоря. Очень мощное. Полис потом можно дать, спасут и без него, пишет Миша Николаев. Это правда, да. Карточка со скидкой в Турцию у Осипова. Гражданство просто, да? У него. Карточка там, да? А откуда ты знаешь? Ты как, откуда ты знаешь, что там карточка? Кто тебе показывал? Какой друг? Нет у тебя друзей. Че ты мне врешь? Нашелся. Друг ему показал. Он не друг. Он у вас... Ничего себе. Президент он ваш. Ты про Эрдогана, если? Президент целый. А когда-то мы удивлялись, что 20 долларов в кошельке американца и больше не бывает, пишет Дмитрий Котков. Карту пятерочки еще надо. У меня карточка петербуржца, на ней и СНИЛС, и полис, и банковская карта, и проездной подорожник, и фотография, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, в Петербурге так, все объединено. Если так, то удобно. Да, Валерий пишет, запасная карточка, прикиньте, человек с собой возит запасную карточку, на которой лежит всегда 5000 рублей. И просто 5000 рублей. Всегда с собой. Ну, честно, звучит странновато, но с другой стороны, как будто реальность нас подталкивает куда-то вот туда. Если вдруг отключается интернет, то не помешает карточка, на которой точно лежат деньги, вы на 100% в этом уверены, вы знаете, какая там сумма. И наличные деньги тоже не помешают. Может быть, это и правильно. В наше время что-то подобное, может быть, и надо делать. С нашими банками 5000 рублей обнуляются за 4 года и 2 месяца. Почему? Не понял. Ну ладно, хорошо. Если вам не нравится так, можете мне отдать 5000 рублей.
У меня они обнуляться сильно быстрее, но зато у меня будет прекрасно.

0: настроение. У нас сейчас будет рубрика, называется она «История предмета». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
1: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В Древнем Египте, чтобы обеспечить умершему благополучное существование в загробном мире, в гробницу клали амулеты, магические свитки и фигурки слуг – ушебти. Они были маленькими и символическими. Первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди решил иначе. Он не стал довольствоваться миниатюрами. Вместо этого он приказал создать полноразмерную глиняную армию – тысячи солдат в натуральную величину. Согласно древним верованиям, правитель продолжал нуждаться в армии, слугах и защите и после смерти. Изначально император хотел взять с собой в загробный мир 4000 живых солдат, но, опасаясь бунта, приказал изготовить их глиняные копии. Над созданием армии трудились не менее 700 тысяч рабочих в течение 40 лет, начиная с 246 года до нашей эры. Все фигуры выполнены в натуральную величину и с полным соответствием воинскому облачению 3 века до нашей эры. На сегодняшний день обнаружено более 8100 фигур, а также бронзовые колесницы с четверками лошадей. Причем среди тысячи воинов нет двух одинаковых лиц. Считается, что древние мастера лепили их с реальных солдат императорской армии. Но и без этого изготовление одного воина требовало много времени. Туловище, руки и голову лепили отдельно, а затем соединяли. После этого фигуры обжигали в печах при высокой температуре и покрывали натуральными пигментами. Первоначально терракотовые воины были ярко раскрашены. Археологи находили следы красной, синей, зеленой и фиолетовой красок. Но при контакте с воздухом краска быстро выцвела и осыпалась. Армия была найдена случайно. В марте 1974 года крестьянин по имени Ян Чжэван копал колодец недалеко от горы Лишань и обнаружил копье, нацеленное на него. Позже под землей оказались десятки и сотни глиняных фигур. Эта находка стала одной из главных археологических сенсаций 20 века. Раскопки продолжаются до сих пор, уже почти 50 лет. Помимо исторической ценности, терракотовая армия окружена мифами. Еще при жизни Цинь Шихуанди боялся одного – смерти. Император направлял все силы на поиск эликсира бессмертия и даже снарядил экспедицию на восток. Легенда гласит, что внутри одного из воинов может храниться как раз такой эликсир. Еще одна тайна – сама гробница Цинь Шихуанди. Она находится в 1,5 километрах от терракотовой армии, но до сих пор не вскрыта. Древние источники упоминают, что внутри могут быть реки с ртутью, автоматические арбалеты и другие ловушки. Современные приборы действительно показывают повышенный уровень ртути в почве над гробницей. Тем не менее, терракотовая армия – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Она расположена в городе Сиань в провинции Шэньси, примерно в 30 километрах от центра.
1: История предмета.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Он продлился с 19 по 20 мая. Сегодня состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры за чаем, которые продлились более 1,5 часов. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что такое общение лидеров двух стран – это важнейшая часть визита, поскольку именно этот формат позволяет сконцентрироваться на самом важном. Председатель КНР назвал визит Владимира Путина весьма удачным и успешным.
5: Дональд Туск заявил, что НАТО может решительно отреагировать на обострение конфликта на Украине. При этом премьер-министр Польши сообщил, что западным странам хотелось бы избежать неприятных событий. Конфликт между Россией и Украиной вскоре может привести к ситуации, когда НАТО придется дать решительный ответ, подчеркнул Туск. Медиа России неоднократно отмечали, что любой сценарий развертывания войск государств-членов Североатлантического альянса на Украине неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Сделанные ранее заявления о возможном размещении контингента из стран блока в республике министерство назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Минэкономразвития анонсировали увеличение числа рейсов между Россией и Китаем. Сейчас выполняется около 250 перелетов в неделю, и их количество будет расти, отметил глава ведомства Максим Решетников. Он указал, что продление безвизового режима между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей, создания рабочих мест и роста несырьевого экспорта услуг. Решетников напомнил, что благодаря отмене визовых требований по итогам первого квартала 2026-го турпоток между Россией и КНР увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в МИДе Китая приняли решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года. Генконсульство в Хургаде не получало обращений из-за отравления российских граждан. В диппредставительство они не поступали, пишет ТАСС. Роспотребнадзор ранее заявил, что проверит информацию о массовом отравлении наших соотечественников в одном из отелей Египта. Ведомство направило запрос в Министерство здравоохранения республики. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 20.06, столица, у микрофона Аббас Джума. Сегодня идем на восток вместе с востоковедом-иронистом, преподавателем финансового университета Фархадом Ибрагимовым. Фархад, дорогой, приветствую тебя.
9: Приветствую, Аббас, спасибо за приглашение, приветствую всех наших слушателей.
8: Спасибо, что на это приглашение откликнулся, как, впрочем, и всегда. Я напомню, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 948. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» латиница и ютуб-канал «Говорит Москва». Выдохнул. Так, да, соответственно, мы есть в Дзен. Это тоже очень важно учитывать. Подписывайтесь и на «Говорит Москва» в Дзене. Иран. Там выбрали верховного лидера. Произошло это в условиях, ну, катастрофических событий, в контексте войны, то есть эти выборы, наверное, впервые проходят вот в таком режиме, когда экспертный совет, совет Хобриган, это 88 членов, выбирающих на пожизненный срок верховного лидера Ирана, не собирался, но голосовал онлайн по понятным причинам, вот, выбрали сына аятоллы Сейда Али Хаменеи, погибшего в результате удара, Муджтабу Хаменеи. Многие, в общем-то, об этом говорили, предсказывали, ехидно намекая, что вот, дескать, выродилась Исламская Республика, и теперь это чуть ли не монархия, где власть переходит от отца к сыну. Я так сразу отмечу для вас, дорогие радиослушатели, что для Ирана это, прошу прощения, зашквар, да, то есть когда власть передается по наследству, ну, неприемлемо. В 79-м году, в общем-то, эту систему свергли. Надо отметить, что в данном случае речь не идет о престолонаследии. Все-таки Муджтабу выбрали. И были люди, которые не менее, а может быть даже и более популярны, возможно, даже более компетентны, но выбрали именно его. Я думаю, мученическая смерть его отца, ну, тоже сыграла определенную роль. Я думаю, не было бы всех этих событий, может быть, у Муджтабы и не было шансов. Именно вот в контексте того, что натворил Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху, такой выбор стал возможен, приемлем и, наверное, даже, ну, единственно правильный, потому что человек потерял практически всю семью. Там не только отец, да, там огромное количество родственников. Человек, который всем своим видом, да, напоминает Трампу о его неудачном блицкриге. Есть даже шутка такая, да, штатам понадобилось там 20 лет, чтобы заменить Талибан на Талибан, а Трампу понадобилось всего неделю, чтобы заменить Хаменеи на Хаменеи. Вот. Шутка, юмор, конечно, не очень уместно сейчас шутить в такой ситуации, но тем не менее. О чем это говорит, Фархад? О том, что действительно в Исламской Республике что-то пошло не так, и вот система, боровшаяся с монархией, пришла к той же самой монархии, или... Как говорят иранские там, мучтахиды, иранские ученые, политики, это был выбор, выбор достаточно демократический, ну, понятно, с поправкой на религиозные особенности, особенности Конституции, ничего тут такого унаследованного нет. Вот твое мнение, твоя экспертиза.
9: Аббас, что-то пошло явно не так не у Исламской Республики, а у Америки, однозначно, и я всегда отмечаю тот факт, что вот эти удары, эта агрессия, которая ничем не спровоцирована в отношении Ирана со стороны Америки, говорит не о силе Америки, а о ее слабости. На протяжении 47 лет в отношении Исламской Республики и Ирана американцы и весь Запад в целом повсячески пытались с Ираном расправиться. 47 лет они вводили санкции, причем удушающие санкции, которые вредили экономике Ирана. 47 лет они пытались что-то выдумать из себя, чтобы так или иначе Иран загнать в угол. Изоляцию пытались ему максимально устроить. Со всеми соседями рассорить не получилось. Иранская дипломатия играла филигранно. Значит, пытались всяческим образом устроить цветную революцию. Тоже не получилось. В январе этого года мы видели с вами, что исламские власти Ирана особо не стали церемониться с не просто протестующими, а именно с радикалами, потому что сам Али Хаменеи говорил, что против протестующих у властей нет никаких вопросов. вопросов, люди, которые мирный протест устраивают, это вполне нормально и естественно, они не от хорошей жизни выходят на протесты. А вот те, кто устраивает беспредел и какой-нибудь радикализм, как это было на Украине в свое время, там, и на других странах, где устроили цветную революцию, в Сирии, в Ливии и так далее, с такими людьми в Иране церемониться никто не собирается. Да, 3500 человек погибло за 3 дня, но и же, извините, не надо было выходить с коктейлями молотами, громить и крушить, и мечети сжигать в то время, когда там люди молились. И это не то, что я говорю, есть соответствующие кадры, видео, фотографии и так
8: я
9: далее.
8: Я думаю, не существует в мире страны, во всяком случае, если это суверенное, серьезное государство, где человек с огнеметом встречали бы с цветами силовики.
9: Абсолютно. Да. Иранская полиция еще один день дала им на то, чтобы они одумались, до 6 утра там 9 января, что, мол, успокойтесь, не надо всего этого
8: но
9: делать.
8: Но они это восприняли как слабость.
9: Слабость. Да, да. И они стали громить, крушить еще больше, ну и получили в ответ. То есть эта революция тоже не прокатила. Пытались взрастить, значит, несистемного лидера оппозиции из числа иммигрантов. Значит, за 47 лет не нашли из 14 миллионов иранцев, живущих в эмиграции, которые бы мало-мальски могут еще что-то себе представлять. И вынуждены были обратиться к маргинальному, абсолютно нерукопожатному Резе Пехлеви. О нем мы отдельно с тобой поговорим, mm-hmm. если останется время, если пожелаешь. И, собственно говоря, тоже провалилось. Абсолютно был провальный номер. И вот, в конце концов, они пришли к агрессии. Значит, 12-дневная война прошлого года — это была разведка боем. На что Иран способен? Готов ли Иран вообще отвечать? И готов ли он за себя постоять?
8: Ну, Иран показал, что готов.
9: Более чем. И показал Израилю первым долго, что он особо церемониться с агрессией не будет. Поэтому Дональд Трамп быстренько там 2 удара совершил по ядерным объектам на Танзе, Флордой и в Исфагане. И как бы на этом разговор вроде как прекратился. Но mm-hmm. для нас с тобой и для многих из наших коллег было абсолютно понятным и очевидно, что в этой истории точку не поставили. Поставили лишь запятую, и было понятно, что будет вторая фаза этого конфликта, именно агрессивного. Вопрос был в том, когда этот конфликт второй, значит, начнется повторно, и каким образом он будет проходить. Для меня стало все понятно 12 января, 13 января, когда Дональд Трамп в одном из своих публичных заявлений объявил о том, что он отправляет авианосец Авраам Линкольн из района Южно-Китайского моря к Ближнему Востоку. Впоследствии это было понятно, что это такая была подготовка к всему вот этому, скажем так, концерту агрессивному, который впоследствии американцы и устроили. Но, опять-таки, многие предполагают, что даже если эта агрессия и будет, то она продлится максимум 2-3 дня. И, в принципе, Трамп нас всех убеждал на протяжении всего этого года, который начался 2 месяца назад, что стоит ему ударить по центрам принятия решений и убить самого верховного лидера
8: страны, все рассыпется.
9: То все рассыпется, как карточный
8: домик. Мне кажется, он сам в это верил. Есть такое мнение, я с ним солидарен, что Трамп хотел действительно все сделать за выходные, за субботу и воскресенье. Чтобы к воскресенье, значит, там фьючерсы, в понедельник открытие рынков, и вот он уже выходит в качестве человека, решившего еще одну проблему. Но не получилось.
9: Не получилось, потому что они недооценили своего противника. Вот всегда проблема и американцев, и израильтян заключается в том, что они вечно переоценивают самих себя и недооценивают своего противника. Они действительно были уверены, или эксперты их там местные, или там советники Трампа, например, такие психопаты, как Линдси Грэм, который внесен у нас Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, наускивали Трампа на то, что вот если вы хотите остаться в истории, убейте Хамини, ударьте по Ирану, и все у вас будет прекрасно, потому что режим неустойчив как никогда, он слаб, и с ним можно расправиться в 2 счета, вот как ты отмечаешь, совершенно справедливо, в 2 дня. Собственно, это тоже не наши слова, все в публичной плоскости озвучено, можно посмотреть, проанализировать. Но получается следующее. Они в первый же день нанесли удар по Али Хаминии, при том, что Али Хаминии находился в своей резиденции, он не прятался ни в каких бункерах, поэтому погиб вместе с членами своей семьи. Собственно, у масштабы Хаминии не только отец погиб, но погибла его мать.
8: Да.
9: Погибли, значит, его, значит, получается, Шурин, или как это правильно сказать, это, в общем, супруг его сестры, сама сестра погибла, погибла внучка Али Хаминии, то есть, и, конечно же, таким образом понятно, что масштаба Хамини так это все просто не оставит. Но, собственно, к этому тоже мы отдельно, значит, обратимся. Вопрос заключается в следующем, что, в принципе, иранцы дали понять, что их система, как они говорят, пафосный режим на Западе, устойчива даже в таких стрессовых ситуациях. И система не заточена на одного человека, на Али Хамини. Система устроена многогранно и многослойно.
8: Она... Неужели они этого не понимали? Слушайте, для того, чтобы это понять, достаточно просто слушать, ну, периодически программы с моим участием. Я об этом говорю много-много лет.
9: Так они наши все радиостанции и телеканалы заблокировали в Ютубе, поэтому нас слышно и не хотят. Бога. Они, значит, заблокировали нас, наши медиа во всех международных площадках, чтобы наш голос был не слышен. Это такая, кстати говоря, один из элементов диктатуры, который Запад продвигает.
8: А доверились если... искусственному интеллекту, и он им выдал,
9: значит. А, кстати говоря, искусственный интеллект даже подсказывал им том, что даже этого делать не стоит, так некоторые отмечают в Washington Post и New York Times. Но мне, на самом деле, очень жаль Белый дом, если они обращаются к ИИ для того, чтобы, значит, рассмотреть свои внешнеполитические нарративы.
8: Просто ИИ, прошу прощения, что перебиваю, никогда в жизни не возьмет в расчет иррациональное. То есть волю к победе, да, религиозное рвение, готовность человека принести себя в жертву ради другого, ради своего лидера. То есть такие моменты, они искусственному интеллекту не очень понятны.
9: Понимаешь, для того, чтобы понять основы современной Исламской Республики Иран и ее внешней политики и внутренней политики, нужно знать шиизм. Если вы не знаете основы шиизма, вам в иронистике делать нечего. Это как бы пафосно не звучало, но это правда.
8: Конечно.
9: Потому что основа шиизма является формированием, столпом всей системы Исламской Республики Иран, вне всякого сомнения.
8: И в ядре культ, собственно, да. Жертвенность.
9: Жертвенность. Да? Тем более, извините меня, в священный или мусульман месяц Рамадан, когда убивают Али Хамини, он становится мучеником.
8: Да.
9: Система продемонстрировала, что, во-первых, убив Али Хамини, система не рассыпается, система, наоборот, еще больше затягивает пояса, и она сплачивается в один единый кулак. Да, естественно, там есть разные крылья элит. Есть корпус стражи Исламской революции, о котором все у нас в стране знают. Это такой довольно отдельный орган, как государство в государстве. Есть отдельная армия, то есть это Минобороны, это силовики. Есть аятоллы, армии священнослужителей, я их называю. Вот этот самый Совет Хебраган, состоящий из 88 мучтагидов, да, аятол, великих аятол. Есть парламент не менее влиятельный во главе со спикером Мухаммад Багер Галибафом. Есть правительство во главе с Пезешкианом. Оно наиболее слабым звеном считается во всей этой архитектуре, но тоже свой вес имеет, потому что вся экономика на них лежит.
8: Есть Высший Совет Нацбезопасности.
9: Высший Совет Нацбезопасности во главе с Али Лариджани.
8: Да.
9: То есть, вот я как раз под силовиками их подразумеваю. То есть есть несколько крыльев, которые, конечно, между собой конкурируют, но когда у них надвигается на них стресс, они все воплощаются в один единый кулак.
8: Часть одной системы.
9: Безусловно. Они понимают, что если они сейчас не воссоединятся, то действительно Трамп может воспользоваться этим моментом и нанести по ним удар. Американцы всегда делали ставку на том, что элиты бывают разрозненными. На этом они поймали Саддам Хусейна в свое время, когда за Саддама никто не стал воевать из генералов, и поэтому его режим рассыпался в два счета в 2003 году во время агрессии. Такие же проблемы были у Ливии, но на самом деле с Ливией, опять-таки, там тоже Каддафи мог бы их победить, если бы они не взрастили бы армию боевиков и радикалов из запрещенных Россией группировок, которые просто-напросто по наводке со стороны НАТО не устроили бы то, что устроили.
8: Угу.
9: И так далее по списку. С Ираном прошла совсем другая история. Иран дал ясно понять, что он готов воевать во имя своей безопасности, во имя выживания с кем угодно, и никто ему не может быть указом.
8: Ну да, тут справедливости ради, надо сказать, что иранцы всегда предупреждали, что они предпримут в случае, если перейдут их красные линии, и они это делают сейчас. То есть нет ничего того, о чем бы они не говорили и не предупреждали. Они говорили, что будут наносить удары по американским базам в регионе, они это делают. Они говорили, что они могут заблокировать Ормузский пролив, они, собственно говоря, это делают. И вот на последнем я хотел бы, конечно, остановиться поподробнее. Вот перекрытие Ормузского пролива, которое то ли есть, то ли нет. Ну, я так понимаю, что перекрытие имеет место просто, ну, по факту того, что горят танкеры. Да, я напомню, что Иран не присоединился к конвенции ООН по морскому, да, праву, соответственно, да. Это их территориальные воды, они могут взять, перекрыть или там турникет поднять, все, там, кто надо, пройдет, и уже проходит, кто надо, а кто не надо, собственно, будет остановлен. На случай, если он будет игнорировать предупреждение, по нему будут нанесены удары, что сегодня даже уже демонстрируется, вот сегодня вроде как два судна были обстреляны. Это же колоссальный урон не только по Америке, не только по Израилю, в принципе, по всему миру.
9: Да.
8: И по нам тоже.
9: Я скажу так, Аббас, безусловно, ситуация на Ближнем Востоке затронет половину земного шара. Без преувеличения, потому что мы знаем прекрасно, что доставка энергоресурсов из Ирана и арабских стран, которые главным образом питаются от поставок своих энергоресурсов, как раз-таки доставляются на рынки Азии, это Китай, это Индия, это Южная Корея, Япония, это Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Но что касается Европы, то как бы сами виноваты, если бы были бы умнее и мудрее, не отказывались бы под диктатом Америки от энергоносителей из России, когда Россия была той страной, которая обеспечивала всей Европе энергетическую безопасность, они ради своих иллюзорных принципов и своих всяких, значит, призрачных вот этих своих целей и поддержку киевского режима решили взяться за этот вопрос, сами отказались от энергоресурсов. Вот пусть получают. Думают, там в Ближнем Востоке будет стабильней. А оказалось, что не все там так-то и просто. И эта пороховая бочка, она должна была рано или поздно взорваться. И то она бы не взорвалась бы, если бы не вот эта опрометчивость Дональда Трампа и его администрации в отношении Ирана. Тем более, что все указывает на то, и все мы видели фактически, что Иран все это время готов был идти на переговоры и шел на них. Но, собственно, Армузский пролив всегда являлся стратегическим таким, знаешь, рычагом Ирана на все эти процессы, поскольку Ирану просто ничего не остается делать. Но тут момент. Во-первых, Иран не полностью перекрыл Армузский пролив, то есть как? Он его держит под контролем, соответствующие силы КСИР заявили о том, что они его держат под контролем. Но...
8: И ни литра бензина не пройдет без их ведома.
9: Да, без их ведома не проходит и литра бензина, и самое главное то, что они сами же контролируют и патрулируют все вот эти входы-выходы с Армузского пролива. То есть он как бы функционирует, но не на полную мощность. Процентов на 10, от силы 15%.
8: Ну, турникет подняли.
9: Да, турникет подняли. Да. Как только, собственно говоря, полностью перекрыт, вот тогда мы посмотрим, что будет с ценой, значит, марки бренда нефти. То есть она просто взлетит до 150-160 долларов запросто.
8: Слушай, ну экономисты говорят, что и России, в общем-то, это не очень выгодно.
9: Ну, скажем
8: так. В моменте
9: так,
8: где-то мы выиграем, но в долгую высокая цена на нефть, это тоже удар.
9: Скажем достаточно. Так, я могу сказать так, что главным проигравшим здесь является Европа.
8: Угу.
9: На втором месте я поставлю здесь азиатских наших партнеров и друзей.
8: Точно.
9: А на третье место я уже поставлю те страны, которые действительно поставляют энергоносители. Тут и Россия может оказаться, и, скажем, другие страны, которые поставляют нефть. Но тут надо понимать, что все равно Азии и Европе придется потреблять энергоносители. Да, задорого, но что теперь делать? Тогда, значит, будьте посредниками в этом вопросе. Но Европа же показала абсолютную свою бесхребетность и аморфность. Когда она выступила в качестве посредника, обещала Ирану, что она готова будет выступить в качестве переговорщика, чтобы и Америка не нападала на Иран. И что мы видим сейчас со стороны Германии и, значит, других стран? Канцлер Германии Мерц прямо говорит о том, что американцы делают благое дело. Ну вот сиди без нефти и газа, посмотрим, что с тобой твои же немцы сделают через некоторое время.
8: А ему все равно. Они не думают о своем народе. Я вот напомню тебе слова небезызвестной Анналены Бербок, да, когда она занимала пост главы МИД Германии, произнесла при всем честном народе, дескать, я дала обещание Украине, я намерена его выполнить, и бюргер стоит, обтекает, а мы? Ну ты же наш министр иностранных дел, не украинский, у них свой есть. У них свой есть, у всех свои министры, а ты наш. И ты должна следовать, как говорится, нашим национальным интересам. Германским. Что ж ты творишь, да. Поэтому для меня тут все понятно. А вот о чем думают иранцы, когда готовы вновь и вновь открывать переговорную дверь?
9: Иранцы, я скажу так.
8: Это вот, кстати, вопрос. Пезешкян говорит, что готов на переговор. Но он, справедливости ради, так не говорит. Но уже действительно проскакивают новости о том, что, дескать, Иран выдвигает условия. Среди прочего, Фархад, условия гарантии ненападений. Мне вот в этом контексте не очень понятно, а что есть гарантия? Вот даже теоретически, как американцы могут что-то гарантировать? Честное американское слово?
9: Нет, никаких гарантий быть не может, даже абсурдно в это во все верить.
8: Ну, мы знаем после прекрасно, всего, что произошло, что да.
9: Слово Америки верить нельзя в контексте иранского вопроса.
8: В контексте любого, мне кажется, вопроса.
9: Вот иранского главным образом, почему? Потому что дважды иранцы
8: кинули
9: переговор,
8: да.
9: Дважды кинули.
8: Да.
9: И Витков, и даже не скрывать, он сказал, мы специально вели с Ираном переговор, чтобы замылить ему глаза. То есть они даже и не скрывают, что они на самом деле врали все это время.
8: Да.
9: А что касается того, почему что иранцы говорят по поводу каких-то там переговоров и перемирий и все прочее, ну так это работа правительства говорить о таких словах. Знаете почему? Потому что мир должен видеть, что Иран более последовательный и более адекватный, а не если, допустим, кто-то может сбросить сейчас в медиаполе информацию о том, что вот Иран не хочет никакого мира, Иран скажет, мы-то хотим. Противоположная сторона не хочет, и потом она агрессирует. А мы жертвы агрессии. И будучи жертвой агрессии, мы ведем себя гораздо последовательнее и аккуратнее, чем агрессор. То есть иранская сторона во главе там, сейчас правительством в данном случае и МИДом, она должна так говорить. Работа МИДа в этом заключается, чтобы они говорили про какую-то дипломатию. Но сегодня, если мы говорим про высоких людей в Иране, в лице Мочтабы Хаменеи, верховного лидера, в лице главы Высшего совета по нацбезопасности Али Ларджани, если мы говорим про, значит, аятолл, если мы говорим про ксир, ни о каком мире речи быть не может. Перемирие возможно, но даже я тебе скажу, если, предположим, гипотетически, что этот мир заключит, это вовсе не значит, что борьба Ирана прекратится, потому что есть очень один такой деликатный и страшный, я бы сказал, момент, который связан с убийством Али Хаменеи. Потому что они считают, что до тех пор, пока они за его гибель не отомстят, о полноценном мире речи быть не может.
8: А месть — это что? Вот когда иранцы скажут сами себе: все, хватит, мы отомстили, его кровь отомщена. Что должно произойти?
9: Это будет очень долго длиться, и практика, и история показывает, что иранцы не мстят сиюминутно, они играют в этом смысле в долгу, они могут мстить через 2 года, через 3, как гром среди ясного неба. И мало того, помимо того, что у Али Хамини была многомиллионная армия людей, которые верили и верят до сих пор, там, слушая его записи, его словом, его словам, есть еще и люди, ну, скажем, мягко, дипломатично выражаясь в эфире, фанатично преданные его словам. Это ни много, ни мало, около несколько десятков, а то, может быть, даже сотен тысяч человек, которые считают, что сейчас делом их жизни, внимание, отомстить, является месть за Хамини.
8: Это не иранцы, это ты имеешь в виду люди за пределами
9: Ирана? Это могут быть за пределами Ирана, это могут быть и иранцы в самой стране. Это люди, которые считают, что их Рахбара, их верховного лидера убили. Убили человека, на которого они буквально молились. Они называли буквально следующее: Аллах, значит, на небе, а Хамини на земле. Это значит, что, по сути, сделали мучеником человека, на которому они верили, и они считают, что месть должна быть обязательно, как бы, так или иначе воплощена в жизнь. Вопрос в том, что среди людей фанатично преданных есть еще и радикально настроенные. Трамп сделал очень большую ошибку. Он вскрыл ящик Пандоры, который категорически нельзя было вскрывать.
8: Но он это сделал дважды, когда он вышел из совместного всеобъемлющего плана действий, тем самым отменив правила, заявив о том, что правил более нет. Он открыл ящик Пандоры, и сейчас он сделал это дважды. Хотя я не знаю, можно ли вообще ящик Пандоры открыть дважды. Мне кажется, одного раза достаточно, чтобы выпустить всех демонов наружу. Вот нам пишут: если Иран уберет пункт об уничтожении другой страны из госидеологии, все успокоится, этого будет достаточно. Но это же миф, Фархад, нет уже там ничего такого.
9: Я, к сожалению, уже неоднократно отмечал это и в эфире вашей радиостанции, и у других ваших коллег о том, что в государственной идеологии Ирана нет пункта об уничтожении одного из или нескольких там каких-то государств. Это была публичная риторика одного из бывших президентов Ирана, Махмуда Ахмадинеджада, который, кстати говоря, тоже неправильно перевели его слова. Он на персидском языке сказал с трибуны ООН следующее, что что Израиль своей политикой, сделает так, что сбросит на свою же голову ядерное оружие. А перевели это буквально так, что Иран сделает так, что сбросит на его голову ядерное оружие. И неправильный перевод и интерпретация слов Ахмадинеджада вызвали бурю возмущения в мировом сообществе. Кстати говоря, Али Хамини провел тогда с ним очень жесткий разговор. Он сказал тогда, что вообще не нужно было этих ненужных слов употреблять в публичном пространстве, чтобы тебя, против тебя же не стали бы, как бы, так или иначе твои мысли искажать. Но уже сказано, что сказано, то сказано.
8: Ну, давай зафиксируем. Нет документов в Конституции, не зафиксировано, что Иран преследует цель уничтожить Израиль.
9: Ни одного документа нет. Более того, иранцы заявляют о том, что они готовы были бы с Израилем восстановить дипломатические отношения. Одно условие – признание государства Палестина и разделение Иерусалима на западный и на восточный. Если Израиль пойдет на этот шаг, то Иран готов был бы с Израилем установить дипотношения. Но Израиль говорит, об этом и речи быть не может.
8: Да, да, очень сложная тема. Мы обязательно продолжим говорить об Иране после выпуска новостей. Но справедливости ради, опять же, да, и Рахбар об этом не говорил, то есть верховный лидер Ирана, и президент РАИСИ, там, Рухани тоже никогда не заявляли о том, что они кого-то уничтожат или на кого-то нападут. Но самое главное, ладно, бог с ними, со словами, которые могут быть произнесены по неосторожности, по глупости или неправильно интерпретируют периодически. Иран никогда никого не нападал. Друзья, друзья, за 47 лет ни одной войны Иран не развязал. Новости, и потом вернемся.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
4: Издание «Экономист» узнало о европейском плане «Б» на случай выхода США из НАТО. Вооруженные силы некоторых стран уже разрабатывают секретные программы по ведению боевых действий без участия Вашингтона и без значительной части инфраструктуры блока. В публикации говорится, что одним из триггеров для обсуждения стала ситуация вокруг Гренландии и угроз Дональда Трампа захватить остров, входящий в состав Дании, на правах автономной территории. Гренландский кризис стал тревожным сигналом, и поняли, что нужен план «Б». Несколько стран стали задумываться над тем, как и под чьим командованием Европа будет воевать, если Североатлантический альянс, по выражению одного из чиновников, даст сбой, приводит «Экономист» слова представителя Минобороны одной из стран ЕС. В материале отмечается, что речь идет о создании альтернативной оборонной структуры, в которую могли бы войти страны Северной Европы. Воронежские власти сообщили о начале формирования отряда «Барс». Он создается для защиты инфраструктуры, социальных учреждений и жилых домов от атак украинских беспилотников. Наш регион продолжает ежедневно отражать удары противника. БПЛА зачастую угрожают жилым домам. Поучаствовать в охране неба над Воронежской областью можно, вступив в отряд «Барс Воронеж» в мобилизационный резерв, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Власти объяснили, что служба будет проходить в вахтовом формате на территории региона. В период отсутствия человека на рабочем месте работодатель продолжит платить ему деньги. Средства на это выделят из бюджета. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Люди не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду, отметила спикер Совета Федерации. Сегодня на заседании Верхней Палаты Парламента прошел час субъекта с участием руководства Пензенской области. Матвиенко обратила внимание представителей региональной власти на жалобы пациентов на питание. Больница – это не ресторан, и никто не требует деликатесов. Питание должно быть простое, здоровое, но вкусное. Почему баланды людей кормят? А деньги-то тратятся, и все это потом идет в отходы, сказала Матвиенко. Обращаясь к руководству Минздрава Пензенской области, спикер Софеда сказала, что проблему с качеством больничного питания точно можно решить. В Эрмитаже назвали число живущих в музее котов и кошек. Это около 50 животных. Такие данные привел заместитель генерального директора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. Кошки и существа все-таки свободные, поэтому они в большинстве случаев сами определяют объем своих служебных обязанностей. Грызунов в Зимнем дворце нет. Это полностью заслуга наших котов. Живут они очень и очень неплохо, сказал Макаров журналистам. Он добавил, что все эрмитажные коты содержатся за счет спонсорских средств. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва», 94,8.
11: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар». «Рок-радар».
13: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва. 94,8.
15: Повтор лучшего.
16: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
8: Продолжаем идти на восток вместе с востоковедом-иронистом, преподавателем финансового университета Фархатом Ибрагимовым. Фархат, много вопросов и комментариев у нас в чате. Хамас и хуситы не в счет, задают нам вопрос. Ну, смотря, что вы имеете в виду. Конечно, в счет, безусловно. Я очень не люблю слово «прокси». Я вообще считаю, что ось сопротивления – это уникальное явление, уникальная конструкция, которую, в общем-то, и можно назвать проиранской, организованной Ираном. Туда же Хизбаллу можно добавить. Mm-hmm. Все-таки действительно, корпус стражей объединил разрозненные шиитские группы в 80-е в Ливане, создал Хизбаллу, она победила в свое время Израиль, прогнала Израиль со своей территории. Все это было, безусловно. Но хуситы — это нечто отдельное, да, ориентированное на Иран, да, безусловно, действующие с Ираном в связке, но все-таки назвать их там иранскими прокси, там, существующими на иранские деньги, нельзя. Как и Хамас, да. Хамас вообще, даже с религиозной точки зрения, отличается, да, это большая часть своей сунниты, а не шииты. Тем не менее, да, Ирану они благодарны, Иран их поддерживает в борьбе против Израиля. Но, да, тут очень много нюансов. Поэтому, да, в счет, но, опять же, не было бы этой всей конфликтной ситуации, возможно, отпала бы и необходимость принимать участие в действиях выше обозначенных групп. Так, далее. Если Иран... Да-да-да. А, вот, нам задают уточняющий вопрос. Это про то, что Иран ни на кого не нападает. Ну, Иран ни на кого не нападает, коллеги. Иран – это государство суверенное, со столицей под названием Тегеран, с валютой Риал, да? Исламская республика Иран. Она не объявляла никому войны, она никого не атаковывала.
9: Ей объявляли войну.
8: Ее бомбят постоянно.
9: Ирак сначала.
8: Конечно, но то, что есть в Ливане, в Палестине, проблемы, опять же, созданные не ливанцами, не палестинцами, что в Палестине и в Ливане образуется ополчение, да, люди сопротивляющиеся, которые, ну, заручились там в той или иной мере поддержкой Ирана, не означает, что Иран на кого-то напал. В конце концов, да, опять же, нападение 7 октября тоже, извините, не иранское нападение. Да, не иранцы нападали, не иранцы это готовили.
9: Да, тогдашний израильский, я уж все-таки вторгнусь в момент. Израильские официальные лица заявляли о том, что еще 9 октября было сделано заявление, что мы не видим здесь следов Ирана. Ну, здесь его нет просто-напросто.
8: Нет, но то, что люди воюют там с теми, кто, по их мнению, является агрессором, то, что это началось, условно, не 7 октября, а гораздо раньше, как и история с Хизбаллой, она началась гораздо раньше. Это все было раньше, и все это было спровоцировано не действиями Ирана. Не Иран на кого-то нападал, не Иран лишал там людей жизни, не Иран оккупировал территории. Ну, тут тоже надо как бы судить в контексте, вот, да, общем. Так, думаете, Трамп не просчитал, что Иран сплотится? Вот, кстати, хороший вопрос. Ну, как это можно было не просчитать, когда такое уже было?
9: Очень просто. Очень просто. Трампу все это время объясняли его советники, что, обратите внимание, господин президент, на улицах американских, канадских, швейцарских, шведских, английских и французских городов в январе месяце выходят огромные толпы иранцев, иммигрантов с плакатами Дональда Трампа и Резы Пехлеви и с флагами монархического Ирана, которые просят вас о том, чтобы вы вмешали ситуацию в Иране. И действительно, я тебе скажу, что некоторые эксперты-востоковеды на Западе считают, что именно как раз-таки и вот эти самые, скажем так, эмигранты и являются отражением всех иранцев, живущих в самом Иране. Это их взгляды, их воззрение. Это абсолютная ложь, не имеющая ничего общего с реальностью, и данный тезис не выдерживает никакой критики. Судить по настроениям в Иране, согласно тем, что там заявляют иммигранты, это глупость.
8: Но сегодня иммигранты пляшут на костях, празднуют смерть верховного лидера, девочек в школе, там, да, беззащитных, да, жителей Ирана.
9: 160 девочек погибло. Ну, это вообще просто какой-то... Ну, трагедия, это, я бы сказал, даже геноцид. И вот, собственно говоря, Трамп был уверен в том, что если эти люди, иранцы же вроде как, они выходят на улицу, значит, если я вмешаюсь в процесс внутри Ирана, то моментально население меня поддержит. Он даже не понимает, что на самом-то деле все, что есть в этой иммигрантской оппозиции иранской, это только их фамилии. Они давно живут уже на Западе. Они интегрированы в западную модель, образ жизни, комфорт, машины, квартиры, работа, бизнес, участвуют в политике местной. То есть их с Ираном ничего не связывает.
8: Но это даже... как судить о настроениях внутри России по песенкам вот этого ушастого какого, Слепаков или...
9: А, тоже радовался.
8: Или Макаревич, да, или там Галкин.
9: Это глупость. Ну, это признанные иноагенты,
8: да,
9: которые, как бы, собственно говоря, не отражают настроение всей нашей страны.
8: Да.
9: То же самое в Иране. А Трамп почему-то опрометчиво подумал, что действительно, да, если так оно есть, я, да, вмешаюсь. И он говорил, что, ударив по центрам принятия решений, сразу же люди выйдут на улицу. Да, они просчитались. Они в очередной раз не поняли, что иранский народ по-другому устроен. Они могут быть недовольны Хаменеи, какие-то отдельные люди взятые, то есть население 90 миллионов человек. Они, скажем так, могут быть недовольны отдельно взятыми, значит, мерами, которые принимает правительство. Но когда агрессия, тем более Израиля, США, извините, это может быть мой отец, он может быть плохим отцом, но это мой отец, и я с ним сам разберусь в рамках своей семьи, а со стороны никому не позволю в эту ситуацию вмешиваться. То же самое и с Ираном. Но и делали ставку, кстати говоря, особенно Нетаньяху очень забавляет своими заявлениями, которые призывают уже этнические меньшинства Ирана активно, скажем так, выступать против центральных властей Тегерана, намекая на сепаратизм. Он обращается к местным иранским азербайджанцам, курдам, белуджам, лурам, арабам. Но только один деликатный нюанс. Они не слушают Нетаньяху. Для них призывы Нетаньяху — это, ну, скажем, такая, ну, как тебе правильно сказать, лапша на ушах, которая не стоит даже и выеденного яйца. Поэтому делали ставку и на это американцы, и тоже провалились. Сколько было мер принято, ничего не сделали. Поэтому...
8: Ну, а ты не считаешь, Фархад, вот что такое. Ты спешишь с выводами? Потому что ситуация развивается и крайне динамична, и, в общем-то,
9: да,
8: фактор сепаратизма, он присутствует.
9: Присутствует, но он настолько минимальный, Малин и Мизер сделали ставку очень долгое время на две этнические меньшинства, на два этнические меньшинства. Это курды и белуджи. Но даже на мое удивление, белуджи оказались значительно спокойнее, чем предполагалось. Да, самым слабым звеном из всех этнических меньшинств являются курды. Но даже курды прекрасно понимают, что уже с американцами они насытились вдоволь в контексте Ирака, в контексте Сирии, когда их просто-напросто, ну, как израсходованный материал использовали и потом выбросили на обочину. И мы знаем, что там сейчас происходит.
8: Ну, да.
9: Я даже не буду сам, ты лучше меня знаешь, и многих остальных. И что касается, тем более, в контексте турецкого вопроса. То есть курдов используют, потом выбрасывают. Хотят иранцы, иранские, вернее, курды, ну, скажем, играть такую роль, но пожалуйста.
8: То есть ты хочешь сказать, что, может быть, многие хотели бы Курдистан, но не таким путем, они не верят, что этим путем можно чего-то достичь.
9: Многие курды прекрасно помнят, что вытворял папаша вот этого так называемого наследного принца.
8: Да, было дело.
9: Когда просто устраивали репрессии за использование курдского, азербайджанского, арабского языков в публичном пространстве. Я сейчас не фигурально выражаюсь, я говорю конкретно прямо.
8: Было
9: дело. Действительно, в публичной плоскости нельзя было говорить на своих языках. Именно Исламская Республика Иран, во-первых, сформировала полноценную провинцию Остан-Курдистан, которая фактически играет роль автономии полноценной. Более того, курды присутствуют активно в иранских элитах. Генералы курды, министры курды, там, значит, бизнесмены крупные курды, и курдский язык спокойно гуляет по Ирану, и в частности в Остане Курдистан является вторым языком после персидского. Главные государственные информагентства и медиа Ирана, ИРНА, та же самая наши коллеги и вообще другие там, ТАСНИМ и прочие, на курдском языке вещают, как и на азербайджанском, на белужском языках.
8: Ну, отделение, да,
9: да, отделение
8: есть.
9: То есть есть службы соответствующие. То есть в школах преподают курдский язык. То есть курды многие понимают прекрасно, что лучше жизни в Иране они больше не найдут нигде. Конечно, некоторые из них смотрят на своих иракских собратьев в иракском Курдистане, думаю, что могут с ними объединиться. Но из 6-7 миллионов человек подавляющее большинство говорят, что нет, мы иранцы. Поэтому даже если сейчас на них будут делать ставку, этот номер будет провальный. Конечно, меньшинство всегда голосистое. Вот на это и делают ставку американцы.
8: Еще один очень интересный вопрос. Кого страны залива не любят больше, Иран или Израиль? Ну, на первый взгляд вопрос достаточно... такой, простите уж, глупый, а вот если присмотреться, совсем не глупый, потому что, с одной стороны, и я глубоко убежден в том, что страны залива больше всего любят деньги, и не любят, когда им мешают эти деньги зарабатывать. С другой стороны, Иран стал мешать зарабатывать деньги.
9: Есть такой момент.
8: Есть такой момент. Давай назвать вещи своими именами. Все-таки арабские страны просили Трампа не начинать. Арабские страны этой войны не хотели.
9: Не хотели, нет.
8: Арабские страны в итоге расплачиваются и получают по первое число. И вот, ну да, можно много говорить о том, что они сами виноваты, что пустили американцев на свою лужайку. Можно много раз повторить то, что они виноваты в том, что отдали свою безопасность на аутсорс, наняли ЧОП в лице Соединенных Штатов Америки и теперь расплачиваются за свою ошибку. Но это не отменяет того факта, что ребята теряют в деньгах. И отныне, как бы они ни относились к Ирану, да, любви к Ирану там не было никогда.
9: Не было, да.
8: Но было достаточно терпимое отношение, и многие, в общем-то, ну, торговали и помогали, и мы знаем, что в Эмиратах очень многие иранцы оседали и пользовались услугами Эмиратов, дабы обходить санкции. Сейчас этого ничего нет, и эти страны, помогавшие ранее Ирану, ну, сдается мне, даже будут больше заинтересованы в том, чтобы Ирана не стало. Поясню свою мысль, прости, Фархад, и дам тебе слово. Что я имею в виду? Пока Иран существует в том виде, в котором он существует, эти страны больше никогда не будут в безопасности. Даже когда все закончится, любой, кто будет нести туда деньги, будет держать в голове мысль о том, что все может развалиться за 2.5 часа, если дядя в Белом доме что-нибудь решит, и что-нибудь такое начнется, иранцы снова могут нанести удар по тем позициям, которые находятся, ну, вот в доступе. А это те же самые Эмираты, это Кувейт, это Катар, это Саудовская Аравия, это Оман. Соответственно, пока Иран существует, сильный Иран, большой, нерасчлененный, единый Иран с его ракетами, с его беспилотниками, эти страны, в общем-то, не будут зарабатывать тех денег, которые они зарабатывали до того.
9: Но есть такой момент, действительно. Арабские страны сейчас, конечно, многие рассержены на Иран, что, мол, мы не страна конфликта, за что вы нас-то нападаете, и тем более мы вам в чем-то даже помогали.
8: Да.
9: Другое дело, что надо отдать должное иранской последовательности. Они с 2009-2010 годов предупреждали всегда Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, что если американцы на нас нападут, имейте в виду, что вот эти ваши американские базы на вашей территории расположены, станут нашими законными военными целями. Но объективно, наши ракеты до американцев не долетят до их территории, а вот до их баз на ваших территориях долетят.
8: Ну, все логично.
9: И как бы здесь абсолютно было понятно, что рано или поздно Иран ответит в случае этой агрессии. Поэтому пенять на Иран здесь нет смысла со стороны арабского мира.
8: Нет, я даже не об этом. Не к тому, кто на кого пеняет, а как теперь будут они относиться к Ирану.
9: Нет, так Саудовская Аравия возмущается вовсю же.
8: Это понятно.
9: Поэтому я как раз про этот пенять и сказал. Так вопрос заключается в том, что они не верили. Эмираты, например, не поверили. Они сказали, что да не позволит, вы не посмеете, чтобы над Дубаем летели беспилотники или, допустим, ракеты. Этого быть не может. Вот прилетело. Надо было верить. И самое главное, здесь момент заключается в том, что арабские страны разношерстные, и монархии в том числе. Есть Оман, султанат. Он к Ирану относится, ну, скажем так, позитивно. Потому что история помнит прекрасно, какую, свое время Иран, какую роль Иран внес в свое время в сохранении Омана. Есть Бахрейн, которого элита суннитские королевства.
8: Большинство
9: шииты. Но большинство шииты, и видно на кадрах было, как они аплодировали иранским ракетам, ударяющим по американским базам, потому что они эти базы воспринимают как символ гегемонии
8: и,
9: значит, оккупации. Значит, есть Эмираты, да, которые, ну, и Саудовская Аравия, которые не очень-то в восторге от этого всего и не хотят во всем этом участвовать. Есть Катар, который политически поддерживает Иран более-менее, но в то же самое время не хочет тоже во все это вмешиваться. Но я тебе скажу так, если мы говорим про общественное настроение, то без преувеличения, 90% арабских, населения арабских монархий, Ближнего Востока и мусульманского мира, я говорю без преувеличения, суннитские Турция и Пакистан, значит, арабские монархии, Индонезия, люди, я говорю про обычных людей, поддерживают позицию Ирана. Поэтому информационную войну Израиль с Америкой в отношении Ирана проиграли. Другое дело, что политику делают не улицы, а элиты. Тут надо тоже понимать, кто...
8: Но элиты не могут действовать, не оборачиваясь совсем уж на улице.
9: Поэтому, конечно же, держат себя в руках. Поэтому, как Израиль мечтает о том, чтобы была сформирована какая-то временная коалиция из арабских стран с Израилем и Америкой против Ирана. Никто на эту коалицию, конечно, не пойдет. Ни Саудовская Аравия, ни Эмират. Даже был вброс на выходных сделан израильскими пропагандистами, что якобы Эмират Эмираты ударили по Ирану. Эмираты сразу же выступили, сказали, что никаких ударов не было с нашей стороны, нечего у нас спутывать. То есть такой момент.
8: Хорошо, тогда такой вопрос. Считаешь ли ты возможную наземную операцию? И если да, то не считаешь ли ты, что в таком случае арабы могут... поддержать.
9: Я думаю, что арабы не поддержат наземную операцию. В теории, возможно, все. Конечно, наземная операция — это было бы самоубийством для Америки, но если они готовы быть самоубийцами, то ради бога. Кто будет, это, какая из стран позволит? Иранский Курдистан, через нее пройдут, ну, предположим, через нее. С моря, допустим, ну, хорошо. Понимаешь, в чем дело? Вот все эти наземные операции, все вот эти повышения ставок Америки, опять-таки, подчеркивают тот факт, что, о чем мы начали говорить в начале нашей программы сегодня. Это слабость. Если бы они действительно были бы уверены в своих силах и возможностях, они бы всего этого бы не делали. Они понимают, что уже дальше некуда. Они уже настолько себя загнали в угол, что вот это отчаянный шаг, это наземная операция. Я боюсь, мне очень жаль тех американских солдат, которых пошлют на убой во время наземной операции. Я допускаю, возможно, потому что сейчас от Белого дома ждать можно все что угодно. И пугает в это отношение то, пугает в каком смысле, что настораживает, что Трамп сегодня говорит одно, через два часа он может говорить совершенно другое. То есть мы прослеживаем здесь абсолютную непоследовательность со стороны американского президента в контексте иранского вопроса.
8: Ну давай так, непоследовательность в его заявлениях, в постах Трусоша и прочее, а действия достаточно последовательные. Смотри, они начали такую большую спецоперацию по демонтажу Ирана, Исламской Республики Иран. Да. Они начали еще вот с Махса Амини и до того, они годами последовательно разрушают Иран изнутри, провоцируя под воздействием санкционного давления всякие демонстрации, которые нередко перетекают в открытый террор. Они этот террор поддерживают.
9: Абсолютно.
8: Из года в год это все повторяется, ослабляется экономика, расшатывается ситуация внутри страны, и дальше вот эти вот последовательные удары сначала...

0: войны с Ираном. Через ложь, через обман, через подлость. Но тут я повторюсь, я глубоко убежден в том, что Трамп человек очень последовательный. То есть как враг Ирана, он очень последовательный. То, что он начал свой первый президентский срок, он пытается закончить во второй срок, понимая, что третьего у него не будет.
1: Да,
0: в общем и целом, все, что сейчас происходит, это продолжение того, что он начал, когда стал президентом в первый раз.
1: Но, как оказывается, со слов самого Трампа, не весь Белый дом был в восторге от этого решения.
0: Да плевать он хотел.
1: Да, тот же самый Джей Ди Венс, который сказал о том, который со слов Трампа думал, что, видимо, все это продлится максимум 1-2 дня, и многие американские источники сообщают, что вообще вице-президент США считал, что не нужно вообще ввязываться в эту историю, и не надо, чтобы израильский хвост виляло американской собакой. А непонятно, что думает Рубио на этот счет, потому что Рубио вообще заявил на прошлой неделе о том, что вообще-то ударяли по резиденции Хамини, то есть убили Али Хамини не американца, а израильтяне. То есть, по сути, хотят, значит, стрелки перевести на Израиль. В случае провала Америки все, значит, камни будут лететь на израильскую сторону. Получается, Иран должен будет разбираться с Израилем. Значит, пороховая бочка на Ближнем Востоке будет гореть просто каким-то несусветным пламенем. И, естественно, ситуация будет выходить дальше под контроль, а, в принципе, американцев это устраивает. Политика, разделяя власть, никуда не делась. Но наземная операция вполне возможна. Я уже думаю, что она может быть. Другое дело, что иранцы как раз готовы к этому. Они говорят, что вот то, что касается беспилотников и ракет, это несерьезный бой. А вот, например, вот честный бой, это как раз в рукопашную. Когда мы будем видеть живых американских солдат и будем с ними расправляться. Я тогда представляю, что будет дальше, когда они будут попадать в плен людям. И, кстати говоря, не обязательно только ведь к регулярной армии, а каким-нибудь фанатично настроенным людям. И когда все это будет фиксироваться на видеокамеру и так далее, что может ждать этих всех? Это же, на самом деле, страшное дело. Готов ли Трамп пойти таким последствиям, как говорят наши коллеги-американисты, когда пойдут гробы в Америку массово? Готов ли, как будет дальше Трамп?
0: Ну, это наземная операция.
1: Он сейчас говорит, времена-то изменились. Он говорит, что ему все равно на общественное мнение, ему все равно, победит он на промежуточных выборах или нет. Сейчас он так говорит. А когда реалии на земле будут иными, посмотрим, что дальше он будет делать.
0: Ну, ты прав, что времена изменились. Ни у иракцев, ни у афганцев не было гиперзвукового оружия, космических возможностей, союзников в лице именно Китая и России и так далее. Давай сейчас вот блицем и я, и ты ответим.
1: Да.
0: Поехали. Каково отношение суннитов к Ирану? Ну, смотря о ком идет речь, я абсолютно согласен с Фархатом, что сейчас огромное количество, не могу сказать подавляющее, но огромное количество мусульман по всему миру, суннитов, потому что суннитов в мире гораздо больше, чем шиитов, поддерживают Иран, ну, просто потому, что Иран в данном случае жертва. Это страна, на которую напали.
1: И сейчас не разбираются, кто суннит, кто шиит.
0: Да.
1: Это наш внутримусульманский спор, агрессор Америка и Израиль, а жертва агрессии Иран, тем более в месяц Рамадан.
0: Да, тем более в месяц Рамадан. Чего хотят страны залива? У них есть цель? Ну, я убежден, что основная цель персидских монархий, да, монархий Персидского залива, точнее, это зарабатывать денежку. Это жить спокойно, значит, богато, сыто.
1: Зона комфорта.
0: Зона комфорта. Они не хотят из нее выходить, а ее из нее вынимают. Просто Трамп их силком тащит за пределы этой зоны, и, конечно, им это очень не нравится. Так, а может быть, цель Трампа как раз сплотить Иран для сопротивления и показать его ужасность? А мне кажется, им не нужно сплочать Иран для того, чтобы убеждать весь мир в том, что это ужасный режим, который там казнит, убивает мракобесы, челмоносы. То есть все это было и до войны, и 47 лет они в этом убеждают мировую общественность вполне себе эффективно. Так, а какова позиция иранских азербайджанцев, Фархад? Только у нас 3 минуты до конца эфира, прям блицем, потому что еще есть вопрос.
1: Позиция иранских азербайджанцев следующая. 95% иранских азербайджанцев всецело за Исламскую Республику Иран. Вот я хочу просто блицем ответить именно так. Они не представляют себя вне Ирана и ассоциируют себя именно с Исламской Республикой Иран. И все эти люди не просто не уважают, для них даже мыслить невозможно о каком-то Резе Пехлеви и так далее. Только за нынешнюю власть.
0: Вопрос, зачем Иран в конфронтации и с Западом, и с суннитскими государствами? Чтобы что? На что расчет? Ну, тут я хочу ответить следующим образом. Иран не находится в конфронтации ни с кем. Иранцы пошли на заключение ядерной сделки как раз-таки с европейцами в том числе. Я напомню, в совместном всеобъемлющем плане действий участвовали помимо нас, американцев и китайцев, еще и европейцы, евротройка.
1: Германия,
0: Франция, Великобритания. Конечно. И в этом смысле ни о какой конфронтации и речь не идет. Есть посольство, есть дипломаты, есть отношения, есть желание. Было, точнее.
1: Было.
0: Да нет, оно и есть, на самом деле. Было бы с кем договариваться. Иранцы всегда готовы.

0: и хотят жить спокойно.
1: Не скайкал же, прости господи.
0: Ну, разумеется, с европейцами торговать, общаться, встречаться, налаживать туристические потоки. Ну, конечно, да, почему нет? Ну, там не хотят. Не хотят и не могут. Что касается суннитских государств, ну, я напомню, что погибший трагически в авиакатастрофе президент Ибрагим Раиси объявил о политике максимального сближения с соседями. Иран и Саудовская Аравия, несмотря на всю сложность их отношений, да, несмотря на казнь там шиитского богослова
1: Нибра
0: и многих шиитов в Саудовской Аравии, несмотря на там войну с йеменскими хуситами, и много-много всего было плохого, все равно помирились, наладили...
1: В Китае в 23-м году.
0: Конечно. Но в Китае, как произошел финал и оформление этого мира, готовились, и Ирак участвовал.
1: Ирак участвовал.
0: Ну вот, и так далее. Смогли наладить дипотношения, это стоило гигантских усилий, они переступили через много обид и сделали то, что сделали. Ну, понимаете, есть государства, например, Израиль или Америка, которые очень не обрадовались этому.
1: Не в восторге.
0: Да, так что нет, я считаю, что, в общем-то, иранцы не хотят ни с кем ссориться, но просто их заставляют как-то вот защищаться, и это прискорбно. А зачем наземные операции, если сейчас иные способы ведения войны? Ну, видите, вот иные методы ведения войны не срабатывают, по всей видимости. Минута, резюмирую и уходим.
1: Оно и есть, поэтому я и сказал, что не раз сегодня в эфире, что все эти разговоры о наземной операции и вообще удары в целом по Ирану — это жест отчаяния и слабости Америки, а не ее силы. Ее гегемония уходит на второй план, это очевидно для многих, для всех, поэтому они последний рычаг давления военный. Были бы они сильными, они бы все свои прежние рычаги смогли бы эффективнее использовать.
0: Да, да, тем более они, как правильно отметил Фархад сегодня, много раз использовали вот эти вот иные способы ведения войны через прокси, через попытку, значит, спровоцировать так называемую цветную революцию и прочее.
1: Санкционное
0: давление, экономическое давление длится годами, ребят. Ну, это же полвека, это не шутки. Если бы могли, уже давно бы развалили. Но вот, по всей видимости, у них не остается никакого другого выхода из ситуации, кроме как вот, да, наземная операция. Решаться они на это или нет, не знаю. Обсудим через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров сообщил, что США немного потеряли интерес к украинскому урегулированию. Кроме того, снизился энтузиазм Вашингтона, заявил глава МИД России в интервью шанхайской медиагруппе. Как я понял, Соединенные Штаты уже немного утратили интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР, отметил министр. Лавров также сообщил, что Россия в ходе специальной военной операции в 2026 году освободила 80 населенных пунктов. 35 из них в марте и апреле. Кроме того, глава российского МИДа указал, что агрессивная политика Запада обусловлена утратой его влияния в мире. Методы добросовестной конкуренции применяются во многих сферах – экономике, технологиях, торговле и спорте. Это очень серьезная вещь, резюмировал Лавров. Минобороны отчиталось об уничтожении в течение 6 часов 12 украинских дронов. БПЛА самолетного типа ликвидированы в период с 14 до 20.00 по московскому времени. В сводке отмечается, что дроны сбиты на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Новгородской областей, а также в Краснодарском крае. От ведомства информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Росстат отчитался о повышении средней розничной цены на бензин за неделю с 13 по 18 мая. Стоимость топлива увеличилась на 8 копеек до 67 рублей 3 копеек за литр. Что касается отдельных марок, то цена АИ-92 выросла на 6 копеек до 63 рублей 69 копеек за литр. АИ-95 подорожал до 69 рублей 21 копейки. Литр АИ-98 теперь стоит 93 рубля 77 копеек. По данным ведомства, рост цен на бензин зафиксирован в 52 субъектах. Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти Карла III. Новость вышла в эфир Radio Caroline. Внимание на это обратила газета Independent, отметив, что после прожужжавшего сообщения станция прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения. По их словам, новость вышла из-за ошибки компьютера. На радио есть заранее записанная на случай смерти короля Великобритании программа, и она вышла в эфир случайно. Директор радио Питер Мур в соцсети извинился за допущенную ошибку перед Карлом III и всеми слушателями. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 42 копейки. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Дмитрий Орлов к нам пришел, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здрасте.
6: Здравствуйте, Евгения.
5: Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что снижение рейтингов «Единой России» не приведет к значительным корректировкам ее кампании. Единственное, на что надо кандидатам, говорит он, обращать внимание, это рвать дистанцию с обычными людьми. Активное общение через СМИ и соцсети уже не столь эффективно, как это было 2 года назад. Общение личное, умение отвечать на жесткие вопросы, держать удар. И, в общем, он сказал, что запретительная вот эта риторика уже надо ее как-то попритушить. Давайте начнем сначала. Снижение рейтингов. Чем обусловлено?
6: Ну, снижение рейтингов фиксировалось в ЦИОМ. Фонд общественного мнения, так сказать, вторая лидирующая наша социологическая структура, такого снижения не фиксировал. Более того, вот этот очевидный коммуникационный кризис, который был во взаимоотношениях власти и общества тогда в широком определении в марте, в начале апреля, он преодолен. Было, по данным ФОМ, несколько недель назад 35% рейтинг «Единой России» электоральный, вот неделю назад 39%, то есть он вырос. То падение, которое было, оно компенсировано. Вот. Ну и после коррекции, вполне адекватной, на мой взгляд, и ожидавшейся давно рейтинга в ЦИОМ, рейтинг «Единой России» по данным ЦИОМ тоже вырос. Так что, если падение имело место, то оно, так сказать, было ситуативным. А кроме того, и это важно, парламентская кампания 2021 года начиналась в условиях намного более низких рейтингов. То есть, по фонду общественного мнения, процентов на 10 ниже было, чем сейчас. Кстати, у президента был тогда намного более низкий рейтинг, чем сегодня. Тоже, так сказать, вопросы ставятся, очевидные факты некоторыми, значит, коллегами игнорируются. Но ясно, что рейтинг несколько может действительно снизить, подчеркну, сейчас его еще мы не наблюдаем снижение, может снизиться на фоне, конкурентной активности, жесткой активности других политических сил, потому что по власти «Единая Россия» очевидный объект критики для них. Вот, но утверждение, допустим, о том, что проблемы, которые были с Телеграм или с интернетом в целом, или вот новосибирский этот кризис с коровами, или там еще некоторые сюжеты, которые, в общем, очень были заметны в информационной повестке, что они обрушили рейтинг «Единой России», а тем более, что они переплавились в электоральный рейтинг других партий, ну, предположительно, новых людей, это не произошло на самом деле, и нужно ориентироваться, и, собственно, то, что в целом изменило свою методику, об этом свидетельствует, нужно ориентироваться на более консервативных избирателей и на выборку, которая, ну вот, у ФОМа, да, по квартирный опрос.
5: Да.
6: На людей, которые, во-первых, спокойны, стабильны в своих оценках, во-вторых, пойдут на выборы. Потому что можно сделать выборку из людей тревожных, можно сделать выборку из людей, которые остро реагируют на ситуацию в больших городах, но будет ли она репрезентативна, эта выборка? Будет ли эта выборка такой, которая покажет реальную картину тех, кто придет на выборы? Как оказалось, и это признал сам ВЦИОМ, не будет такая выборка репрезентативной, нужно обязательно ориентироваться вот на те самые консервативные слои, на тех людей, которые, так сказать, открывают квартиру, да, в ожидании опроса какой-то социологической службы, на тех людей, которые реально пойдут на выборы. Все-таки люди вот эти тревожные, подвижные, агрессивно оценивающие ситуацию, они, значит, на выборы, как правило, не ходят. И мы, допустим, в нашем электоральном прогнозировании АПЭК никогда не опирались на методики, ну, допустим, методику ВЦИОМ, которая учитывала мнение вот этих подвижных групп, которые до выборов на самом деле не доходили.
5: А насколько репрезентативно хорошо выборка среди, ну, так называю, как вы сказали, там, спокойных людей, которые ходят на выборы? Ведь среди них большое число бюджетников, которые периодически сами жалуются там, через социальные сети, что их принуждают, что их, соответственно, там, требуют от них отчетности, что они по роду деятельности обязаны идти на выборы, а так бы не пошли.
6: Ну, речь сейчас не о бюджетниках. Методика фонда общественного мнения, например, она основана на поквартирном опросе. Там не только бюджетники, там и пенсионеры, там просто, так сказать, люди консервативно настроены. Кто откроет квартиру? Достаточно консервативно настроенный человек. И дело здесь не в том, что он бюджетник либо не бюджетник. Дело не в том, поддерживает он власть либо не поддерживает. Дело в том, что он, откроет квартиру, а значит, так сказать, спокойно настроен, спокойно живет и так далее. И значит, б, ну, так почему-то получается, уже несколько выборов, да, несколько выборных циклов. Вот их эта подборка у ФОМа, это люди, которые в намного большей степени готовы идти на выборы. То есть вот эти, значит, тревожные, агрессивные, критически оценивающие ситуацию, которые были у ВЦИОМа, они, для них характерен абсентеизм. То есть он может в ходе опроса-то и выскажется. Телефонного, замечу. Телефонный опрос – это совсем другая история, намного более подвижная такая, живая. И нестабильная. Да, может, он что-то, так сказать, скажет, а до выборов не дойдет. И так и происходило.
5: А вот, кстати, интересно про...
6: Именно поэтому ВЦИОМ пересмотрел свою методику.
5: А вот интересно про и поквартирный опрос, и телефонный опрос. Насколько это, в принципе, эффективно? Потому что есть же проблема мошенничества, и люди опасаются. И действительно, если раньше там 10 позвонили, 8 взяли трубки.
6: Да.
5: А сейчас 10 позвонили, и, дай бог, 2 взяли трубки.
6: Вот именно.
5: То же самое с открыванием дверей.
6: Открывание дверей – более спокойная история, а вот звонки возьмут трубку, и это очевидно, часто, во всяком случае, либо люди спокойные, пенсионеры, которым, так сказать, надо поговорить, но в последнее время они напуганы, тревожны, в том числе мошенниками, и трубки не берут, либо люди, которым нужно высказать претензии, у которых накипело к власти. И вот он, так сказать, сидит, и ему звонят, и говорят, вот это государственная социологическая служба, а доволен или нет, недоволен, говорит он. И количество тех, которые недовольны, тревожны, агрессивны, их в этой выборке становится критически много, больше, чем реально есть. И, так сказать, ну, такая история, она может быть более чувствительной, еще раз подчеркну, в моменте более чувствительной, но менее репрезентативной в горизонте даже 2-3 месяцев. Во всяком случае, наше электоральное прогнозирование, вы знаете, я несколько раз, в том числе в ваших эфирах говорил о наших прогнозах, они сбывались, они были ближе по результатам, чем даже прогнозы социологических центров. Мы всегда в нашем электоральном прогнозировании опирались на данные фонда общественного мнения, а не на ВЦИОМ. И много раз, значит, не ошибались в этих прогнозах. Я думаю, не ошибемся сейчас.
5: Но здесь речь идет, ну, как бы о конкуренции методики или о том, что старые методы перестали работать, или про, ну, знаете, как, неважно, как сказали, важно, как посчитали.
6: Вы знаете, здесь речь идет о конкуренции подходов. Либо всё-таки ты делаешь, конечно, либо ты делаешь ставку на консервативного избирателя и точную картину, точную в стратегическом смысле, хотя бы через 2-3 месяца, а вообще для понимания общественных настроений, так сказать, на отдаленную перспективу, либо ты хочешь узнать пульс, да, вот что сейчас происходит,
5: на
6: как
5: самом
6: люди...
5: деле, да.
6: Нет,
5: да.
6: Это не на самом деле, это ситуативно, понимаете, вот, значит, те же проблемы с интернетом и с социальными сетями. Казалось бы, это затрагивает всех, казалось бы, это повышает тревожность. Но дальше нужно задавать вопросы, и эти вопросы должна задавать социологическая служба, а не население, да, не гражданин. А какая часть этих людей, какая часть этой тревожности переплавится в постоянную тревожность? А какая часть постоянной этой тревожности переплавится в изменение электоральных настроений? А будут ли вообще игроки политические, которые смогут извлечь какую-то пользу из этой ситуации? И вот на каждой итерации оказывается, что вся эта тревожность, она выходит там в 1.5-2%, что, собственно, фонд общественного мнения фиксировал, в 1.5-2% там, реально недовольных. И там, если считать, что там новые люди на этом что-то получили, ну вот у них был коридор там 4-5% электоральной поддержки по ФОМу, сейчас 5-6. Вот если они получили, то, может быть, это. Вопрос, получили ли они это на, значит, критике, значит, этих запретительных, да, условно, или ограничительных инициатив, или они, может быть, получили это на просто на росте активности в предвыборный период, ну, не говоря уже о том, что 1% – это меньше погрешности.
5: Немного. Да. А, интересный тезис у Данилина был, политолога. Он сказал, что политики, штабы, эксперты, журналисты нередко воспринимают каждую новую цифру рейтинга как приговор. А да. Делать этого не нужно, потому что нужно вернуть данным нормальное значение, показать, что рейтинги – это инструмент анализа, а не замена выборов, чтобы не кричать «пожар-пожар».
6: Ну, конечно, пожар, пожар. Конечно. Это, так сказать, вопрос состоит в том, чтобы иметь адекватный инструмент, адекватный. А адекватный – это значит все-таки в меньшей степени зависящий от ситуативных колебаний.
5: Но, а как, хорошо, а как вы тогда объясните все-таки вот эти вот советы, через прессу это как-то продвигалось, и, по-моему, Якушев об этом сам говорил, немножечко притушить запретительные вот эти нарративы, то есть перегнули все-таки?
6: Ну, наверное, было. Я да. поддерживаю многие позиции, которые Якушев высказал в общении с журналистами. Вообще такая наступательная позиция, жесткая. Вот он как сказал, идти к людям, первое, сокращать дистанцию, второе, держать удар, третье. Это вот характерно для уральских политиков, к которым, собственно, Владимир Яковлевич относится, такая опорный край державы, жесткость, решимость, и это, конечно, заслуживает уважения, доверия, вот эта ставка на прямой диалог, там, и на кадровую перезагрузку, и на расширение электоральной коалиции, которую «Единая Россия» создает. Но и, естественно, так сказать, руководство «Единой России» видит проблемы некоторые с ограничительными инициативами, которые вводились. И вот, так сказать, здесь достаточно жестко об этом заявляет. Но не в том смысле, что от всего надо избавляться, а просто быть адекватными, да.
5: Вот. Но симптоматично, что об этом говорят же, что действительно.
6: Да, и, кстати, позиция Якушева здесь была достаточно комплексно, между прочим, высказана. Он сказал, что же не стоит вводить запреты и усиливать жесткие меры, не стоит вводить цензуру, опираться на мнение граждан, опираться на мнение экспертов, опираться на.
5: Но это очевидная вещь. А получается, что и не слушали Якушева там или кого-то еще. Считается, что об этом адекватно говорит перед выборами, а когда выборы прошли, можно возвращаться к запретительной повестке. Как это работает технологически?
6: Ну, так сказать, я не думаю, что не слушали. Я убежден, что руководство «Единой России» достаточно значительным обладает влиянием в политической системе. Кстати, наши рейтинги об этом тоже, рейтинги ОПЭК, рейтинги влияния об этом свидетельствуют. У Якушева там где-то 26-27 позиция. Это позиция довольно влиятельных первых вице-премьеров, аналогично, да. Поэтому и слушают, и слышат, но есть повестка, понимаете, в рамках которой депутатский корпус, он в некотором смысле вынужден, да, действовать в логике вот этих ограничительных инициатив. Машина едет, да, машина.
5: Так они же сами подпитывают.
6: Машина исполнительной власти, машина законодательного регулирования. Иногда нужно, да, кое-что сдержать, сделать какие-то, так сказать, замечания, да, вот, собственно, что Якушев сделал. Тем более от граждан есть на этот запрос, вот, и рост тревожности в некотором смысле с этим связан, и некоторое усилившееся недовольство власти. Но я еще раз хочу подчеркнуть, в проблемы восприятия «Единой России», снижение ее рейтингов, а тем более повышение рейтингов других политических партий, это не переросло, не переплавилось. Вот. То есть об этом надо думать, и вот партия думает, Якушев об этом говорит, проактивно, не ждать, пока, так сказать, это произойдет. Да? То есть, что та кампания против «Единой России», которая уже начала развертываться, и были, мы знаем, игроков, которые, так сказать, это делали, она, в общем, ну, учитывала вот эту логику ограничительных инициатив, но по большому счету она, в общем, развернута была на пустом месте. В том смысле, что.
5: Почему?
6: Потому что реального падения рейтингов не произошло. Вот вы говорите, допустим, начиная наш разговор об этом, как о сложившемся факте. А это же не так.
5: Это симптом.
6: Это не симптом, этого вообще не случилось. Значит, партия сильна тем, что она видит эти проблемы и заранее о них говорит. Она не бежит, так сказать, с горящими пятками под влиянием падающего рейтинга. Рейтинг рос в апреле, и он выше намного, чем в 2021 году. Это социологические факты, против которых противники «Единой России» серьезно играли, которые пытались убедить население, что рейтинг падает, что надо голосовать за других игроков. Ну
5: как, это политическая борьба.
6: Борьба, да. Здесь были «Компартия» и «Новые люди» играли в эти, две игры. Но они были, они не были основаны на реальных фактах, понимаете? Никакого падения рейтингов не произошло. Это была кампания эскалации политической. И слава богу, что она прекратилась.
5: А почему, слава богу,
6: «Единая Россия», она видит проблемы и действует проактивно, а не то, что пятки у нее горят.
5: А вот интересно, кстати, а почему мы в какой-то степени, есть еще не опасаемся какой-то острой, даже хорошо публичной вот этой вот политической борьбы? Обычно же говорят, что, вы говорите, хорошо, что это прекратилось, это было на пустом месте, но было же.
6: Подождите, можно бороться и предлагать свою какую-то альтернативную повестку, ради бога. Можно критиковать реальные предложения на тех же там, которые в форумах «Есть результат», которые высказываются в «Единой России», или там вот эти сбор предложений в народную программу. Можно что угодно критиковать, но не надо лгать. Если у «Единой России» не было падения рейтинга, во всяком случае такого, о котором можно говорить, как о, так сказать, обстоятельстве, которое может изменить ход кампании, то играть в это значит исходить из ложных посылок, это значит лгать людям, это значит пытаться изменить или там перевернуть систему. У всякой игра, она как бы, у нее есть содержание, ценность и цена. И если ты в такую игру играешь, ты будь готов к тому, что против тебя тоже может быть игра и на грани фола.
5: Это нормально.
6: И за гранью, слушайте.
5: Интересно, по крайней мере. Разве нет? То так все тихо, спокойно, как это лето, а потом выборы тихонечко.
6: Посмотрим, насколько это какая-то будет кампания игра. Да, я полагаю, мой прогноз, мы сделали уже прогноз электоральный. Полагаем, что «Единая Россия» наберет 54-57, Компартия 13-15, ЛДПР 11-13, «Новые люди» 6-8, а никакие не 13, не 18, и «Справедливая Россия» 4-6. И там есть еще прогноз по одномандатным округам. Наш прогноз достаточно консервативный, и я, например, полагаю, что все, что могло случиться в этой кампании, агрессивного, неблагоприятного для власти, оно уже произошло. То есть вот можно сказать, что все эти бони, все эти, кампании в начале про падение рейтингов и так далее, это была некая, будем считать,
5: всё-таки
6: прививка, да, будем считать, что была прививка. А вообще, «Единая Россия» — это 5 с лишним тысяч сейчас людей, 5200 на праймере зарегистрировано, колоссальное количество, сотни тысяч предложений в народную программу, огромная инициатива, которая Медведевым была, запущена, Якушевым реализована, форумы по регионам, есть результат, который вчера, кстати, был в Москве, и там очень убедительно с тем, что реально реализовано в Москве за 15 лет, и с прогнозами выступил Сергей Собянин. Но конкуренция и обновления, они неизбежны, потому что вот 5200 там с чем-то, заявок подано. Напомню, что при этом только 239 из 311 действующих депутатов выдвинули, думская фракция «Единой России», она даже в силу этих цифр обновится не менее чем на 25%, а я думаю, что более чем на 40% обновится, то есть борьба там идет прежде всего внутрипартийная сейчас в рамках праймерис, и вот финал праймерис, он нам покажет, в какой степени, уже на этом этапе, обновление, произошло.
5: Обновление, в итоге-то что хочется получить?
6: Хочется получить нормальный правящий класс в широком виде, не только Думу, но и вообще, который инициативен, адекватен, способен нормально оценивать ситуацию, способен принимать адекватные решения, чтобы было представительство людей, их интересов. Вот что хочется, мне кажется, получить. Каждому избирателю хочется, чтобы избирательный корпус был дееспособный, адекватный, отражал мнение граждан. Вот об этом, кстати, говорит и Якушев, что расслабляться, не надо, там все надо слышать людей, надо выстраивать прямой диалог, надо вести мониторинг ситуации в разных регионах, в том числе там, где большинство, где губернаторы не представители «Единой России», в той же Орловской области, допустим, коммунист, значит, там жестче надо действовать, естественно.
5: Отвоевывать позиции.
6: Да, отвоевывать, завоевывать, да.
5: А есть ли вероятность такая, что, например, активность на выборах будет довольно высокой, просто потому что, ну, как называется, времена непростые, и избирательные участки – это как раз то мнение, где можно, то место, где можно свое мнение заявить, чтобы увидели, услышали, поняли?
6: Ну... Мы сейчас не значит, прогнозировали жестко явку, но я думаю, что она будет чуть выше, чем на выборах 2021 года из-за тревожности, из-за некоторого, несомненно, существующего роста недовольства людей разными событиями. И вот к чему произошел вот этот кризис, о котором я говорю, в марте-апреле, который преодолен, да, коммуникационный во взаимоотношениях власти и общества, к чему он привел, что увеличилось не количество оппозиционных избирателей, а количество колеблющихся. И для «Единой России» вернуть этих колеблющихся к сентябрю – это тоже серьезная задача. А за кого колеблющиеся проголосуют в сентябре – это вопрос. То есть здесь будет борьба, здесь, так сказать, «Единая Россия» ведет борьба за то, чтобы их вернуть. А те партии, которые, у которых колеблющиеся традиционно и не определившиеся, ага, традиционно большую часть в электорате составляют, прежде всего, это ЛДПР и «Справедливая Россия», да и новые люди тоже, они, естественно, будут бороться за то, чтобы показать, что они главная точка сопротивления системе, и чтобы перетянуть этих людей на свою сторону. Но в любом случае это вопрос в отношении каждой из партий, нескольких процентов голосов, угу. И позитивное обстоятельство для «Единой России» – очень идет большая борьба за схожую повестку, ну, она схожая, так сказать, направлено против системы, но содержательно схожие. Борьба ведется, в общем, между различными политическими силами. Нельзя сказать, как раньше, да, у ЛДПР это мы там за русских, Компартия, значит, социальная повестка, там новые люди, это там предпринимательские инициативы. Нельзя сказать, сейчас повестка перемешана. И это парадоксально усиливает конкурентное преимущество «Единой России», потому что против нее играют игроки с одинаковыми, ну, то есть они за эти там, допустим, 6%, угу. Ну, предположим, если они есть, эти 6%, значит, неопределившихся, да, вот за них играют одни и те же игроки, и вот они за то, чтобы получить один там 2%, а второй 1,5%, а третий 3%, прибавки, да, к своему традиционной, к традиционной своей электоральной базе, к ядру, вот они будут очень жестко бороться, и им сейчас приходится, уже это видно, угу. Приходится играть друг против друга сильнее, чем против «Единой России». Это очень благоприятный для правящей партии.
5: Мне понравилось, вы сказали, что вроде бы и кризис преодолен марта-апреля, но при этом вы констатируете, что уровень тревоги все равно есть.
6: Вообще, есть, тревога выросла.
5: Вот, 26-й год, он же как раз тем и примечателен. Но есть ли у партии, например, задача, чтобы уровень этой тревоги не какими-то там невербальными воздействиями снижать чисто на бумаге и замерением рейтинга, а реально, что это симптоматично, что там количество запретов, неопределенностей, какого-то ощущения разрыва, что там людей не слышат. Вот с этим нужно каким-то образом плотно работать и менять свою методику, тактику.
6: Ну, это безусловно. На самом деле надо просто возвращаться к тому, что всегда работало. И это сейчас происходит, в том числе после заявления Якушева, о которых мы говорим. Но вообще эта система в широком определении, угу. Система российской власти, она была сильна тем, что реагирует на запросы. Реагирует иногда даже проактивно, то есть не ожидая изменения общественных настроений. Но то, что мы наблюдаем по колеблющимся избирателям, их рост числа количества, то, что мы наблюдаем по росту тревожности, конечно, это стимулирует к тому, чтобы, во-первых, вести прямой диалог, как говорит Якушев, в сетях угу. Или там какими-то заявлениями отстраненными многого достичь, точнее, в ситуации тревожности, значит, общаться сложно, потому что нужно вот, что называется, снимать в прямом диалоге
5: или
6: эту
5: не
6: самую,
5: усугублять.
6: Эту самую реакцию людей, да, это первое. Второе, конечно, нужно очень тщательно думать над теми заявлениями, законодательными инициативами, которые вносятся. Якуш справедливо сказал, что не надо повестку, которую транслируют радикалы, угу. Не надо делать из нее.
5: Ну,
6: это я несколько там меняю логику, да, упрощаю ее. Не надо делать из радикалов и агрессивных деятелей национальную повестку дня. Вот в чем логика.
5: А Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание!
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
5: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Орлов с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Интересная история с праймерис, кстати, в предварительном голосовании, по итогам которого определится, кто пойдет на выборы. Значит, более 5000, это вы сказали, из них 630 заявлений подано от участников специальной военной операции. Это же намеренная работа, потому чтобы ветераны СВО пришли,
6: да, конечно,
5: в политику.
6: Сказать, тренд, заданный Владимиром Путиным, его приоритет, да, содержательный, и, сказать, есть реально желающие принять участие, есть понимание в партии, во власти в целом, что они должны, сказать, быть представлены в парламенте. Ну, естественно, при этом с пониманием того, что определенная должна быть и подготовка, и политическая, и публичная активность, то есть там, где кто-то, ну, объективно не дотягивает до парламентского уровня национального, там предоставляются достаточно широкие возможности и для обучения, и для работы там и в бизнесе, и в административном аппарате, и для работы в представительных органах, так сказать, там областного и там муниципального уровня. То есть логика такая, что всех, как я ее понимаю, во всяком случае, всех представителей, значит, всех ветеранов, всех, кто воевал, все, кто хочет как-то себя проявить публично, либо в административном аппарате, всех так или иначе значит, учесть. Ну, естественно, те, кто реально не дотягивает до федерального уровня, они должны некоторую лестницу, да, все-таки пройти.
5: Что мы хотим получить? И вообще, что власти хотят получить, когда сознательно вот определяют программу, что со специальной военной операцией люди, часть людей должна оказаться в политике?
6: Я думаю, что хотят получить, прежде всего, людей искренних, людей, прошедших очень специфический опыт, который всегда помогает сквозь особую призму, да, смотреть на жизнь. Вот. Я думаю, что хотят вот притока этой новой, искренней, подлинной волны людей, да, в политику. Я должен сказать, что и ведь в 46-47 годах был такой... прилив, да, другое дело, что, значит, выборы в Верховный Совет, которые были в 46-м году, они, в общем, в значительной степени были декоративны, но и в промышленности, и в административном аппарате того времени, в партийных органах фронтовики очень значительную играли роль, и вот та общественная атмосфера, весьма, на мой взгляд, здоровая, которая была в советском обществе в 50-е, 60-е годы, она во многом была связана с восприятием жизни и с той деятельностью, которую вели фронтовики.
5: А это не декоративный прием вот сейчас, который мы наблюдаем?
6: Мне не кажется декоративным, потому что если бы он декоративный был, сказали бы, вот квота, займите квоту в любом случае. Все-таки здесь более такой вдумчивый подход, и, слава богу, не гонится за цифрами какими-то там голыми. Речь идет о том, чтобы учесть позицию и желание человека, встроить его, а не на какое-то количество, на квоту пригнать там некое количество участников СВО, какие бы они ни были. Слава богу, подход вот все-таки такой оценивающий и калибрующий, а не занять бы место.
5: А еще же есть параллельные, ну, по сути, эксперименты. Это, соответственно, например, Белгородская область, где вместо гражданского губернатора приходит губернатор, на губернаторский пост приходит военный человек. При том, что, насколько мы понимаем, у Гладкова удалось регион стабилизировать, и, судя по отзывам в интернете, прям многие, ну, как-то болезненно восприняли его уход в плане аудитории. Не рискованный эксперимент, но то, что гражданский наладил взаимоотношения с военными, это видно было за это время. А вот как военный будет налаживать работу с гражданскими?
6: Ну, если говорить о Брянской и Белгородской области, действительно, да, приходят оба, один, так сказать, военный генерал Шуваев в Белгородской области, другой, значит, Ковальчук, Егор Ковальчук, он с Урала, он, так сказать, вообще уральский менеджер, да, из Челябинска, но прошел школу ЛНР тоже, так сказать, да, то есть можно сказать о том, что такое военно-технократическая или военно-управленческая логика меняет чистый технократизм, это очевидно. Значит, что касается Гладкова, то тут есть и два аспекта, и два взгляда. Два взгляда, некоторые считают, что он там был, так сказать, проблемы с коммуникацией у него были, там, да.
5: С кем?
6: Это я сейчас, так сказать, еще выскажусь по этому поводу. Ага. Два взгляда просто. Некоторые считают его там закрытым и не очень, так сказать, ежистым таким, не с проблемой в коммуникации. Кто-то, наоборот, считает, что прекрасная была коммуникация с людьми. То же самое по итогам, да, есть Зайнуллин, его заместитель, там некоторые другие, вот они сегодня, по-моему, да, на скамье подсудимых, 10 человек, хищение на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, это один фокус. Другой фокус – это, так сказать, то, что действительно ему удалось руководить регионом, при том, что он не военный, сам в тяжелой ситуации, и президент это отметил, да, Александра Невского, орден, так сказать, ему дан. То есть, такой вот полярный он человек. Но совершенно очевидно, что ему пора было уже уходить, он ведь поссорился с кем только можно, со всеми буквально федеральными ведомствами, начиная от Роскомнадзора и заканчивая Министерством обороны. Там колоссальные были противоречия, и, так сказать, публично он позволял себе, Гладков, значит, достаточно жесткие инвективы в адрес, так сказать, федеральных ведомств. Возможно, ему нужно было просто отдохнуть, как говорится, он устал.
5: Это работа нервная. Что
6: работа
5: же?
6: Нервная,
5: если
6: да.
5: Поссорился, что ж теперь?
6: Да, работа нервная. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, несмотря на орден. Орден, кстати, получил ведь и бывший глава Брянской области, Богомаз, который инертностью большой характеризовался в управлении. То есть ординаты они оба получили. Вот. Но, несмотря на орден, тем не менее, расследование вот проблем, то есть не проблем, а хищений при строительстве оборонительных сооружений, оно продолжается. Вот, так сказать, Зайнуллин, которого Гладков ведь не хотел демонстративно и зря, до самого последнего момента не хотел увольняться с этого поста, тем не менее, это серьезный, так сказать, вопрос, и... Значит, и давайте вспомним, как он демонстративно тоже, я имею в виду Гладков, выступал, значит, в поддержку вот этих структур, которые выступали заказчиками строительства этих сооружений, значит, оборонительных, а они потом были арестованы чуть ли не на следующий день после его этих, значит, выступлений. То есть здесь я бы по Белгородской области вообще не торопился с оценками. Вот, то есть давайте...
5: Так и он предлагал не торопиться с оценками.
6: Кто?
5: Нет? Ну,
6: кто?
5: Сам Гладков. Ну, то есть вот конфликт...
6: Нет, Гладков отставлен, так или иначе, ага. Он ушел с своего поста. Не торопиться с оценками, я имею в виду интегрально. Что там, так сказать, было. И две вещи, мне кажется, здесь дадут нам, будут триггерами, будут основаниями для детальной оценки. Первое – это ход и исход судебного процесса по оборонительным сооружениям. Кто, что, сколько в итоге, так сказать, будет признано, так сказать, похищено, кто, так сказать, понесет, так сказать, ответственность, на кого будут даны показания, в том числе в ходе судебного следствия. Угу. Это интересный вопрос. Как когда-то Владимир Путин по другому поводу сказал, вопрос, который ждет своего пытливого исследователя. Это один момент. Второй момент, на какой пост будет все-таки назначен Гладков? Разные высказывались мнения, что он может занять пост заместителя министра экономического развития, потом это не подтвердилось, потом высказывалась версия, что он может быть послом в Абхазии, пока это тоже не подтвердилось, хотя, заметьте, значит, бывший губернатор Брянской области Багамас, он получил уже депутатский мандат, и у него есть некая, так сказать, карьерный, да, трек, он более-менее
5: обозначен. Это тоже какие-то аппаратные сигналы, получается, аппаратная неопределенность.
6: Ну, так или иначе. Это, будем говорить о фактах, значит, Богомасова получил, Гладков не получил. Ну и, конечно, надо посмотреть, какой будет итоговая реакция тех федеральных ведомств, с которыми Гладков вступил в конфликт.
5: А конфликтность, это, ну, как бы, это автоматически значит проблема в... как бы не то чтобы взаимодействие, а такой, знаете, маркер некачественного управления... конфликтность.
6: Нет,
5: ну,
6: нет.
5: Как бы
6: я вообще
5: сложное.
6: Сейчас не готов оценивать, насколько было качественное управление Гладкова. Почему? Потому что, конечно, можно сравнивать экономические показатели с временами Савченко и сказать, что Гладков все завалил. Но, извините, идут военные действия, поэтому...
5: Нет, здесь, наверное, полное... у него другой KPI был.
6: Да, поэтому полное здесь сравнение, так сказать, вряд ли возможно, хотя, еще раз подчеркну, при Савченко это был процветающий регион, витрина реально России и Белгородской области. При Гладкове, конечно, таковым не является. Но, подчеркнем, идут военные действия.
5: Идет, да.
6: Да, да, идут военные действия, поэтому тут с одним и тем же лекалом подходить невозможно. Но, понимаете, он пытался, как я понимаю его общую логику, понимаю, да, он пытался, вот, значит, опираясь на свое взаимодействие с населением, ну, кто-то считает, что очень эффективно, мне так, кстати, не кажется. Но, по крайней мере, он его выстроил. По своей модели он его выстроил. Вот, опираясь на это взаимодействие, значит, грозить...
5: Он жил в конфронтацию,
6: да,
5: с федеральными ведомствами.
6: Вот у меня есть, так сказать, там какой-то он, как он всем рассказывал, да, что у него есть какой-то там особый мандат, и при этом вот с населением он выставил коммуникацию. И вот это ему позволяло, ну, так мы как бы реконструируем логику, да, позволяло ему достаточно жестко общаться, да, с разными структурами. Вот, и прежде всего, конечно, это конфликт с Министерством обороны, там остальные это просто, так сказать, до кучи, что называется. Вот, конфликтность не означает неэффективное управление, конфликтность означает, что политик, руководитель в данном случае субъекта, ведет себя как человек вот, публичный, как в некотором смысле, как депутат, как какой-то общественный деятель. То есть для руководителя, для человека, занимающегося существенной позицией, руководящей в системе исполнительной власти, все-таки особенно в последнее время в нашей стране характерно больше намного сдержанность, такой спокойный стиль, уж в любом случае отсутствие публичных конфликтов. Публичные конфликты с федеральной властью это то, что сегодня для губернатора табу. То есть, если у тебя есть такой конфликт, да, если у тебя есть такой конфликт, длящийся, ты должен уходить. А Гладков имел такие 5-7 текущих конфликтов и не уходил до самого последнего времени, но вынужден был уйти, несомненно.
5: Ну, то есть конфликтность как способ, ну, как бы быть услышанным и, соответственно, ну, свою сторону, это не вариант. Нет, в плане
6: коммуникации. Это не вариант, но можно понять, да, понять или там объяснить то, что делал Гладков. Реально, так сказать, прифронтовой регион, реально ему нужно было что-то людям говорить, да, реально ему нужно было говорить, почему недостаточно ресурсов, и он вот это нашел схему. Я как бы задаю вопросы федеральной власти, а она мне не идет навстречу. И вот эту логику он населению продавал. Ну, продавал, в смысле, репрезентировал, продвигал, ну, да? Вот. Но это чтобы там я не оскорбляю Гладкова в данном случае. Вот он так привык действовать. Приемлемо ли это?
5: Как посмотреть, кстати, из чьей стороны?
6: В условиях военных действий. Приемлемо это? Не расшатывает ли это власть? Я вот думаю, при оценке деятельности Гладкова, при том, что он там орденоносец, понятно, все. Я думаю, что вот это соображение, что он расшатывал власть, что он, так сказать, не позволял спокойно течь, да, событиям, вот я думаю, что это стало очень серьезным аргументом для его отставки. Но еще раз подчеркну, для его окончательной оценки надо посмотреть на две вещи. Первое – судебный процесс. Ход, исход, на кого покажут, первое. И второе, собственно, на какой он пост будет назначен. Если это будет, так сказать, какая-то очень серьезная какая-то позиция в федеральной власти, то это будет большая оценка его работы. Я в такой, кстати, не верю. Я думаю, что он получит, это мой прогноз, он получит какой-то максимум, какое-то символическое назначение на... И пост заместителя министра в каком-то не самом великом ведомстве, это вот реально его уровень.
5: Смотрите,
6: а возможно, и ниже.
5: Есть история, например, с Дагестаном, тоже очень показательная, Меликов, и там публичного никакого конфликта не было никогда. Там было все тихо-тихо-тихо, и тут произошло
6: там
5: наводнение.
6: Там были конфликты постоянные между Меликовым и сетями местными, вот этими энергосетевыми.
5: Нет, между местными Меликов... мы не берем местных.
6: А, федеральный нет, Он вот. Всегда старался
5: смотрите, быть, да, на посту. Смотрите, да, смотрите, но при этом в регионе случилось... очень серьезная проблема, там наводнение, которое вскрыло кучу всех других проблем. Тоже человек там ушел в отставку, вот там с интересными формулировками и так далее. И здесь вопрос возникает, что важнее-то все-таки? Важнее, грубо говоря, не отсвечивать, как-то тихонечко решать эти вопросы, а вопрос решаются ли проблемы тихонечко?
6: Значит, то, что не отсвечивать, вот. Это, конечно, нужно. Я вообще считаю, что люди, которые принимают решения в системе исполнительной власти и не уполномочены делать заявления, они и не должны их делать. Если у тебя есть пресс-секретарь президента, вот он высказывается по целому ряду проблем. Есть там официальные там, значит, госсекретари да, в ведомствах, они делают какие-то заявления. Есть пресс-служба там у губернатора, вот она выпускает там заявления, лучшие релизы, да, в виде бумаги, да. Не надо шуметь-то.
5: А почему не надо? Вот, кстати, интересно, почему не надо шуметь?
6: А потому что это все-таки исполнительная власть. А для дискуссии есть парламент, условно говоря.
5: А это место для дискуссии?
6: Конечно. Конечно, серьезно? У нас постоянно там дискуссии происходят. И о чем Якушев о чем говорит? Что вот эти неадекватные инициативы надо сдерживать, неадекватные заявления, конечно, они постоянно эти заявления звучат. Да. Вот. Моя точка зрения, она основана в том числе на опыте губернаторском, там, дореволюционном, да и на опыте наиболее успешных наших губернаторов. Угу. Вот тот же, я не знаю, вот тот же Савченко, если уж о нем пошла речь, да, зашла. Да и Собянина не назовешь, так сказать, что он постоянно болтает. Правда ведь? А огромный рейтинг доверия, всем понятно, значит, какие инициативы он осуществляет, проводит, и, значит, какие объекты возводятся и так далее. То есть за губернатора должна говорить его политика реальная, которую он осуществляет. А болтать-то это дело, в общем, последнее. Вот, и с моей точки зрения, во-первых, есть общественный запрос на вот эту молчаливую эффективность, да?
5: Серьезно?
6: Абсолютно, на болтовню ни у кого запроса нет. Вот, а второе, это и традиции нашей не свойственно. То есть Болтовня, парламент это же, между прочим, дословно-то это болтовня есть в переводе. Вот,
5: так болтовня... какие тогда претензии к этим странным инициативам?
6: Да, болтовня, обсуждение, там все это все-таки в основном должно звучать в представительной власти. Исполнительная власть должна действовать размеренно, спокойно. Ту позицию, которую она заявляет, она должна заявлять выверенно и на определенных площадках и так далее. Вот это вот постоянная коммуникация, которая, кстати, увеличивает тревожность населения. Потому что она вынуждена постоянно считывать вот эту эмоцию губернатора. Она не нужна.
5: Смотрите, но есть же, например, тревожность повышают только в том числе и там не обязательно болтать, а тревожность повышается, например, от ощущения, там, например, неправильности или непонимания каких-то спускаемых решений свыше. И здесь возникает вопрос.
6: Так об этом и речь, понимаете? Что-то произошло.
5: Так.
6: Любое решение, как бы опасно оно ни было, любая ситуация, которая произошла, она через 2 недели в любом случае забудется. А вот если об этом сказал...
5: Так надо перемолчать.
6: Ну, как минимум. А если об этом еще... Ну, почему? Можно не только молчать, можно ее разрешать без болтовни. А если об этом сказал еще и губернатор, понимаете, пошла возгонка, эскалация. После... Если губернатор сказал, там проблема возникла такая или сякая, значит, в общении с людьми. Это уже повод дальше для того, чтобы общаться.
5: Хорошо,
6: чтобы... Сейчас, секунду. Да, это повод для того, чтобы заявлять каким-то общественным деятелям на эти же темы высказываться. Лидерам там парламентских партий, в том числе в регионе и так далее. Понимаете, это же целая волна идет. Не зря же Козьма Прутков сказал, если у тебя есть фонтан, заткни его. Заткни и дай отдохнуть фонтану. Вот. Тут как бы из-под исполнительной власти ждут распорядительности, люди ждут распорядительности, эффективности, ну, иногда жесткости, но никак не болтовни.
5: Как замеряется тогда обратная связь? Хорошо, ведь история, смотрите, просто интересно проследить, что вот история там с ограничениями интернета, да, никто ничего не объяснял, толком не говорил, а потом возгонка пошла там про VPN, какие-то тоже параллельные странные общественные инициативы появились там и так далее. И тут вдруг конфликт все-таки произошел. А это разве не способ замерения настроения для того, чтобы потом принять решение, что все-таки там не надо обострять,
6: что
5: например?
6: Способ замерения? Постоянное общение по поводу проблем текущих с населением, ежедневные вот эти эфиры, которые Гладков вел. Это вы это имеете?
5: Это не вариант?
6: Нет, это не вариант. Я убежден в том, что в исполнительной власти руководитель, это нашей политической традиции многолетней там, многовековой, да, соответственно, власть сакральна, она может выходить на взаимодействие с населением, но это должно быть, во-первых, с высоты, во-вторых, это раз, во-вторых, компетентное, подготовленное по конкретным поводам и с высокой прогнозируемостью того, что ты будешь делать на следующем шаге. Если ты просто выходишь

0: какие-то замеры такого рода, чем идти с открытым забралом, с очевидным ожиданием -то того, что туда могут что-то и насовать, между прочим. И будет ли эффективнее власть с этим самым мусором в забрале-то? Тут как бы это очень опасно. Очень опасно, особенно когда тревожность растет, когда люди взволнованы, когда люди понимают, что идет специальная военная операция, и есть там даже угроза безопасности. В такой ситуации даже просто выйти с любым заявлением к людям... уже опасно. Вот просто сам по себе. А вот что дальше уже, какие волны вокруг этого идут, и ты можешь там вступить в конфликт и с населением, и с ведомствами, и с представителями силовых структур и так далее. Тут как бы сама угроза всего этого уже говорит о том, что иногда надо просто промолчать.
1: А с вашей точки зрения, не получается ли, что сейчас вот это непростое время, оно снова... даст необходимость некого аудита эффективности вообще исполнительной власти в плане того, какой она должна быть. Потому что вот в 90-е годы были губернаторы, там одним занимались, в нулевые годы это все реформировали, там считалось, что лучше будет технократ, исполнитель и так далее. Сейчас новые сюжеты, военные действия, там обстрелы беспилотников, коррупционные скандалы, экономический опрос. И снова потребуется аудит для того, чтобы... А какие должны быть губернаторы в целом как институт для нашей страны?
0: Безусловно. Периодически это нужно делать. Вот, значит, была технократическая история, да, и, собственно, она во многом работает и сегодня. Но, возможно, скажем, в прифронтовых регионах должны быть другие KPI, другой тип, значит, руководителей. Мы сейчас, кстати, видим этот самый другой тип. Шуваев.
1: Но мы еще пока не увидели.
0: Ну, все-таки да. Шуваев и Ковальчук – это совсем другие люди, чем Гладков и Богомолов. Вот конкретно это назначение, да? Вот. Возможно, там нужны другие люди. Возможно, вообще нужно менять систему KPI. Вот. Возможно, нужно вводить новые... вообще новые, принципиально новые критерии оценки. Да, это периодически происходит, несколько раз происходило вот в истории Новой России. Я не вижу в этом ничего, собственно, страшного. Для этого и существует, в том числе для этого существует федеральная исполнительная власть, чтобы понять запрос населения, понять запрос, в том числе системы самой, да, понять запрос, связанный с, там, с ослабеванием каких-то элементов в системе региональной исполнительной власти, ответить на него. Для этого власть федеральная существует.
1: А является ли федеральной власти проблема такое количество коррупционных скандалов? Потому что, хорошо, вот возьмем Белгородскую область, Курская область, в Краснодарском крае, да, тоже, да, грандиозные. Причем да. Это обычно все, ну вот как бы такой довольно высокий уровень, на замах все каким-то образом замыкается. Это проблема конкретно что, взятых людей?
0: В Курске
1: людей,
0: это не замкнулось на заме? Там,
1: нет, в Курской области там
0: даже,
1: и... Да. Сам был. Да. Это проблема подбора кадров, это проблема того, как эти институты устроены. В чем эта проблема? Что такое количество, через некоторое время оказывается, что там здесь зам, здесь руководитель, еще что-то там наворовали, коррупция. Невозможно это остановить.
0: Коррупция сейчас намного ниже, чем 15-20 лет назад, это факт. Мы много раз говорили с вами об этом в эфире вашей программы. И она ослабевает и сейчас, на наших глазах в том числе. Просто, понимаете, раньше это было менее заметно, и те же вице-губернаторы за эти конкретные преступления, еще там 15-20 лет назад, они вообще под гребенку не попадали, они попадали в поле зрения правоохранительных органов. А сейчас стали попадать, и кажется, что, значит, многое, везде воруют. Воровали, уверяю вас, в 90-е годы или в начале нулевых больше. Ситуация, конечно, улучшилась. Вопрос, как сделать это, так сказать, ну, как причесать систему таким образом, чтобы это не приводило к агрессии, публичным скандалам.
1: А Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на

0: тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока — все это... Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
4: Масленицу называли катальным заговением или масленицей-ездуньей. Катание с гор и на упряжках было важным отличием этого праздника. Даже приглашение в гости в эти дни звучало так. «Когда, сват, кататься-то к нам?» Масленичная горка была центром праздничной жизни в деревне. Даже пожилые люди принимали участие в общем веселье. Сооружение горки сопровождалось шалостями молодежи, например, обливанием при воске воды в бочках. Часто катание использовали для своеобразного шуточного ухаживания за девушками. Парни подлетали к ним на козликах, сталкивались и отбивали лед со дна девичьих санок, чтобы те плохо скользили. Иногда расшалившаяся молодежь валила кого-нибудь на гору и ехала-поехала, до 10 человек съезжала на нем вниз. Женщины и девушки катались с гор еще и потому, что, по поверью, если кто скатится с горы удачно, то есть не упадет с корешки и не уедет в сторону, то это считается за признак того, что у ней в этот год вырастет лен длинный и прямой, вообще хороший. А чтобы масло лучше сбивалось, скатывали на санях или шкурах на масленицу. Таким образом, катанию с горы придавался и магический смысл. Еще одна важная традиция на масленицу – езда на лошадях. Это было не только развлечением, но и своеобразной демонстрацией богатства. Участники праздничных гуляний старались одеться в самые лучшие наряды, украсить экипажи. Эта сторона была настолько значимая, что те, у кого не было собственной красивой упряжки или саней, стремились занять их у более состоятельных людей. В Масленицу особенно чествовали молодоженов, успевших обвенчаться до Масленицы и Великого Поста. В церковные праздники играть свадьбу запрещалось. Морозов и Слепцова в книге «Святка и Масленица» описывают катание молодых в Каштукской волости так. Катание молодых проходили в прощенное воскресенье на горке. Мужичок из бойких, проведав, что на горке есть молодожены, подгоняет лошадь к известному месту. Другие мужички тем временем уже ведут молодого к саням, приглашают сесть в них. Тот садится и ждет свою молодую жену. В этот момент сани окружают женщины и молодые люди. Девушки начинают посмеиваться, что у молодого, видно, жена сбежала, один сидит. Другая бойкая женщина в это время сядет к нему в сани вместо жены. Все заливаются смехом, а молодая жена сначала стесняется идти к мужу. Пересилив стыд, она подходит и просит усевшуюся к мужу бабу уступить ей место. Та еще упрямится, но молодые люди вступаются за молодую жену, выпроваживают непрошенную с саней с приговорами «Тебе, старому черту, с эдаким молодцом сидеть» и сажают молодую жену. После чего собравшиеся обступают молодых плотной стеной, берутся кто за узду, кто за вожжи, кажется, что толпа старается двинуть лошадь вперед, а на деле все тащат назад. Тут обращаются к молодым. Верно дело в них. Молодая смекает, в чем дело, начинает целовать мужа. «Пошло, пошло, ребята!» Причина задержки найдена, и санки двигают вперед на небольшое расстояние. И опять остановка. Тогда молодая жена начинает целовать мужа еще горячее. С каждой парой могли возиться около получаса, после чего отпускали лошадь под управлением кучера, который, прокатив по деревне, возвращается к тому же месту. Молодые благодарят, кланяются и дают мужикам на водку, а женщинам – на пряники. Тоже проделывают со многими молодоженами. Катали всех, никого не обижали. Это было честью. Масленичные традиции группируются вокруг двух основных тем – брака или чествования молодоженов и более общей темы плодородия, урожая, приплода скота, обилия детей и семейного достатка. Всему этому были призваны способствовать возвращающиеся на землю духи предков. Их присутствием пронизаны многие осенне-зимние жанры фольклора.
1: Как повелось! Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Восемь часов 8 минут, среда, май, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все.

0: Доброе утро, солнечная Москва, пишет СВ. Всем позитивных новостей и хорошего настроения, пишет СВ. Мантуров, цитата, пишет СуперП. Китайские автобренды не должны конкурировать с АвтоВАЗом на российском рынке. Отсутствие конкуренции – залог успеха АвтоВАЗа, добрейший Вутрица. Ну, вообще-то, да. Да вы что, с китайцами невозможно конкурировать. Вы не в курсе, что ли? С ними и немцы не могут конкурировать. Не, может быть, это для кого-то секрет, и может быть, вы до сих пор из тех людей, кто смотрит разные блогеров, которые говорят, давайте посмотрим, как выглядит китайская Audi. Да так же она и выглядит, как не китайская Audi, потому что это Audi. Ой, дизайн, конечно, китайщина. Так а та Audi, которая собирается в Германию, у нее такой же дизайн, не в курсе, нет? Ну, это поразительно, конечно. С китайцами невозможно соревноваться в деле производства автомобилей. Невозможно. Все, забудьте об этом. Все стонут, все. Европейцы стонут, все плачут. Нет, не надо, остановитесь. Мы не будем просто так у вас покупать машины по той цене, по которой вы продаете, потому что это невозможно делать автомобили за эти деньги. А китайцы говорят, возможно, возможно. И все. И делают. Все те люди, которые до сих пор рассказывают о том, что китайские автомобили — это отстой, и они там что-то где-то как-то себя не так проявляют, это все это отставшие люди от времени. Вот один из слушателей пишет, что жду классический седан, это вот залетело сообщение из прошлой программы, жду от бренда Volga классический седан с атмосферным двигателем. Ну вот вы один и ждете. Ну, никто и не будет покупать больше никаких классических седанов с атмосферным двигателем «Волга». Вы что, хотите, чтобы «Волгу» 24-ю начали делать заново, что ли? Да нет, ну, это невозможно. Все, забудьте об этом. Это просто невыгодно. Это никто не будет покупать, никому это не нужно. Все. Перестаньте. Вот уже открытые секреты успеха китайских производителей. Мы их знаем. Я легко могу вам сказать, в чем они заключаются. Первое. Сверхнизкая цена. Это вообще классно. А второе, если так вот, что людям нравится? Гибриды. Вот в нашей стране люди прямо оценили гибриды. Не электрички, а вот гибриды. Очень нравятся. И вообще по барабану какой там двигатель. 1.5 литра, 2 литра, вообще без разницы. Классно, все едет, все фырчит-пырчит, что нужно, воет, подвывает там, ну, в хорошем смысле, чтобы распугивать немножко рядом идущих людей, потому что звука, если нет, они не понимают, что что-то движется, такое дело. Ну, началось про тачки, пишет Риск. Но нет, мы не про тачки говорим, мы говорим о заявлении Дениса Мантурова, мы о серьезных вещах говорим, о промышленности мы говорим, вы что, не понимаете, что ли? Самое безопасное место на Украине – это центры принятия решений, пишет Алексей. Смешная шутка, спасибо, Алексей, запомню. Смотрели, как вчера Владимира Путина встретили в Китае, и как Трампа? Небо и земля, пишет доброжелатель. Ну, широко встречают нашего президента, это правда. Кадры сейчас публикуются. Видел смешную публикацию в интернете, где нашего президента встречают, там и почетный караул, и дети, которые, ну, флажки у них, и все, в общем, все сразу. С Си Цзиньпином они вместе идут, и подпись «Доброго ранку». Это типа, как же интересно, в украинских медиа будут освещать это событие. Что-нибудь им надо придумывать, конечно, срочно. Куда все пишут, я не понимаю, пишет Дашуля. Как куда? В Телеграм пишут, в Макс пишут. Никому не интересен этот Китай, тем более города за Уралом, городам за Уралом, пишет Владимир. За Уралом в какую сторону? Я просто не могу понять. Просто обычно говорят «за Уралом», имея в виду, что мы двигаемся с запада на восток. И, соответственно, за Уралом вполне себе интересно узнать что-то о Китае. Потому что это ближе к Китаю, ну, может быть. Или вы имеете в виду, теперь надо как-то с другой стороны считать «за Уралом». Что вы имеете в виду? До Урала или как? Слышали термин «Трибалтийские Эмираты»? Да слышал, конечно. Доброе утро, а что там прибалты звереют? Одни сбивают БПЛА украинские, другие хотят самоубиться, начав запускать по нам БПЛА, пишет Василий. Ну, вы наверняка слышали уже разные версии относительно того, кто что там сбивает и что они заявляют. Интересную мысль, несколько парадоксальную, но, как мне кажется, жизнеспособную, высказал Ростислав Ищенко вчера. Вот мы с ним встречались в рамках другого эфира. Он говорит, ну, они делают шумиху, фактически, вот в чем мысль заключается? Они сбивают один, а все остальные просто сбивать не будут, ссылаясь на то, что у них плохая ПВО. То есть им нужно изобразить, что они не предоставляют Украине свое небо для пролетов украинских БПЛА. Вот что им необходимо, как считает Ростислав Ищенко. Он сегодня будет в эфире, вы можете ему задать этот вопрос, развить эту мысль можете вместе с ним, поэтому мысль интересная. Потому что если прибалтийцы предоставляют свое небо для ударов по нам, они участвуют в военной агрессии. Это значит, что мы можем уже отвечать по ним в полный рост. Поэтому им надо изображать, что они не разрешают. Вот они изображают, сбили один беспилотник и все, а все остальные не сбили, правильно? А вы в Максе сообщение читаете, пишет Павел в Максе. Ну, как думаете, Павел? Наверное, получается так. Да что угодно пусть выпускают, гибриды, шмибриды, я своего индейца V8 ни на какую автоересь не поменяю. Что за индейец V8, Ульрих? Можно бы узнать у вас индейец V8? У нас из многообразия только окрошка своя, пишет Андрей. Из многообразия только окрошка своя. Не понял я, что это за такая манера прибедняться, строить из себя какого-то страну и человека, который вот, ну, прям ничего не может, ничего не умеет, и никак и нигде никаких успехов нет. Не понимаю. Искренне просто не понимаю. Никогда не поддерживаю вот этот пафос, да, такого характера. Не поддерживаю вообще какие-то такие мысли. Типа, у нас только окрошка. Ну, протрезвейте, будет не только окрошка. Ну, что это такое? Да Чироки у него. А, Гранд Чироки. Ну и, пожалуйста, ну и катайтесь, без проблем. Ну, это, конечно же, ретро уже. Это глубокое ретро, все эти Гранд Чироки и все остальное, все эти V8 атмосферные там. Вы никогда их не променяете. Я катался на таких автомобилях. Интересные штуки, да. Едят много бензина, конечно, и все такое. Пожалуйста, все равно сломается когда-нибудь, понимаете? Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. И пойдете искать себе автомобиль новый. А там уже совершенно другой мир, да, в котором в определенный момент стали править турбодвигатели. А теперь уже, судя по всему, вот эта помесь электро и двигателей внутреннего сгорания. Про многообразие слушатель пусть ознакомится с номенклатурой вооружения, пишет Алекс Поляков. Ростислав не читает сообщения, вопрос ему задать нельзя, у него передача монолог. Ну ладно, вот я за него вам и ответил тогда. Ну и ничего страшного тогда. Не хочет он общаться. Ну, я тоже обратил внимание, что он так нехотя общается. Что-то он как-то нехотя общается. Что-то улыбается, сидит такой загадочный. Вот, и такой, вроде бы, ему и хочется повеселиться, но что-то не позволяет ему повеселиться. Не знаю, это как-то... Надо Ростиславу отпустить себя в этом смысле. Надо отпустить себя, надо хохотать, радоваться. И почему нет? Еще и наклейка про начхать про на топливный кризис, пишет Василий, на таких автомобилях обычно. Ну, да. Так, передайте, пожалуйста, моему мужу Егору скорейшего выздоровления. Заболел, сильно переживаю, пишет Дашуля. Вот так вот меня используют, да? Не знаю даже, как это, честь это или что? Или я должен подумать, что мне как-то неприятно? Может быть, вы, ну как-то... Или он, вы не можете встретиться? Или что такое? Что, Дашуля, что случилось? Не пойдет. Обычно те, кто так пишет, либо тупой, либо нищий, пишет Тараторка. Так, подождите, о ком, кто пишет, кто тупой, кто нищий? Кто пишет, что у нас только окрошка своя или что? Это не понимаю. Юрий Трутнев, вице-премьер. Я зашел на выставку, сначала расстроился, посмотрел, у нас мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, пишет Дмитрий. Ну что ж, интересно. как будто бы у нас нет дронов. Но, может быть, там какое-то особое количество дронов. Что касается роботов, да, у Китая много всяких разных роботов. Пока, правда, не видели мы боевого применения этих роботов. Ну, и не знаю, насколько это вообще возможно и в какие сроки. А так, да, Китай всех удивляет своей робототехникой, впечатляет, потрясающе, замечательно, очень хорошо. Для уменьшения угрозы нападения в 40-м году прибалтийские лимитрофы были включены в состав СССР. Возможно, это повторится, пишет В. Скайнет скоро придет, пишет Сухарики. Я нищий, вот бы еще тупым стать, пишет 96-й. А у нас робот Федор, пишет Анна. Я в каком году нахожусь, я не понимаю. Люди ездят на автомобилях с атмосферами V8. Анна мне пишет про робота Федора, про которого все забыли уже 10 тысяч лет назад. Что с вами происходит, я не понимаю. Вам просто нравится вести диалоги из прошлого? Ну, давайте Кашпировского обсудим. Ну что, мы будем двигаться вперед или нет? Элтон Джон признался, что ест окрошку только на кефире, пишет Алексей. Смешно. Цитату полную про выставку прочитайте, пожалуйста, а не этот обрубок, пишет Алекс Поляков. Давайте полную цитату. Мне вот Дмитрий прислал именно этот кусочек. Давайте полную цитату. Будем читать. Без проблем. Цены пошли вниз по авто и недвиге за счет сильного падения валют, пишет Бомбила. Ну что сразу падение валют? Укрепление рубля? Укрепление рубля. И это, кстати, странно. Ну вот, укрепление рубля. Но я бы не сказал, что цены прям пошли вниз, как вы так говорите. Вот так пошли вниз. Если бы основная часть этой цены это была сама цена того самого автомобиля. К сожалению, это не так. К сожалению, это не так. Вот. А крошка, ты о чем? Китайцы могут делать машины роботов, но не АЭС, пишет доброжелатель. Первый робот-космонавт Федор – это как Гагарин среди роботов, пишет Станислав. Помните, Байден говорил, что Китай ничего сам не может, а только копирует и пиратит, пишет Василий. Кто Байден? Это кто такой? Чем он занимался? Не понимаю. Какой-то веселый старик? А из какой он страны? Вот. Алексей, доллар покупаем, пишет Дмитрий. Ну, покупайте, Дмитрий. Ну, как, если сегодня разговор такой, то почему бы и нет? Конечно, покупайте, какие проблемы, это же ваши деньги. Как там ваши доллары по 100, пишет Олег? Мои, что ли, или чьи? Я не понимаю. А у меня не было долларов по 100, откровенно говоря. Да цены взлетают, как ракеты, а падают, как перышко, пишет Супер Пэм. Сегодня утро воспоминаний, что ли? Да, есть такое ощущение. Вот. «Живем прошлым» вместе с Алексеем Гудошниковым. Такая программа на радиостанции «Говорит Москва». Движемся вперед. Самокаты продолжают запрещать. На этот раз в Солнечногорске. Ждем, когда запретят в Москве, пишет Нилс. Да, в Солнечногорске действительно запретили самокаты. А вы полагаете, что в Москве их нужно запретить тоже? Вот. А вообще, ну, вроде же нормализовалось все по этим самокатным историям. Или все еще это все... А чего с юанем, пишет Кас? Все хорошо с юанем. У вас как дела, Кас? Тигуан L Pro подешевел на 300 тысяч с января 2026 года, пишет Алексей. Тигуан L Pro. Даже не знаю, кто сегодня интересуется этим автомобилем. Я понимаю, что это, если L, это удлиненный, значит, собирается в Китае, Тигуан. Вообще, в принципе, без разницы, сколько он стоит. Покупать его не хочется ни при каких обстоятельствах. Зачем нужен этот отсталый автомобиль? Ей-богу, не совсем понятно. Хотя, ну, может быть... Опять по старой памяти, вот это вот я привык, вот, значок нравится, может быть. Мне, честно, никогда не нравился значок Volkswagen, мне никогда не хотелось Volkswagen, никогда вообще. Вот не знаю, каждый раз, когда я вдруг задумывался о покупке какого-то автомобиля и смотрел на Volkswagen, я думал, ну нет, вот нет. Та же самая история с Hyundai, та же самая история с Kia, вот даже есть у них интересные автомобили, все, но я смотрю и говорю, ну нет. Вот не знаю, что такое, почему, ну вот прям, вот ну нет, вот прям нет. Audi всегда была хорошим автомобилем, вот, но тоже она всегда была у меня немножко такой, но все-таки, Mercedes, как-то, что-то Mercedes, не знаю, и да, и нет. Вот Mercedes уже и да, и нет как-то. Audi, да, но, вот, BMW всегда было хорошо. Но, слава богу, они стали делать совершенно убогий дизайн. Это меня успокаивает. Смотрю на этих уродов, которых они лепят, и мне прекрасно на душе. Как мне стало легко. Несмотря на то, что утильсбор введен, растет и будет еще расти, мне легче справиться с желанием приобретения автомобиля BMW. Почему? Потому что, как ни посмотришь, но чем новее, тем уродливее. То есть настолько это вырвиглазная какая-то дрянь. Ну, говорят, что это связано с тем, что потом мы поймем, что этот дизайн, он на самом деле передовой. Ну, может быть, мы когда-нибудь и поймем, что этот дизайн передовой. Пока это все выглядит погано, я вот вам так скажу. Такое ощущение, что, ну, вот, знаете, как говорят, когда эти архитекторы создали это здание, их ослепили, чтобы они не смогли сделать такой красоты. Вот такое ощущение, что дизайнеров BMW современных ослепили до того, как они начали делать эти автомобили. Это нечто потрясающе уродливое. Хотя такие, которые мелкие, ничего так. Вот эти вот мелкие кроссоверы сейчас, ничего так, нормально, симпатично. Только не X2. X2 это что такое? Вот даже в какой-то момент подумал, настолько уродливый, что может купить, что-то настолько омерзительное, абсолютно, вот какая-то форма автомобиля, это что-то непонятное. Ой, был у меня Фольц Туарег НФ, хороший аппарат, мне очень нравился. Да я же не говорю, что это плохие аппараты, они хорошие аппараты, все дела, ну вот как-то вот Volkswagen, что... Ну, так вот, заходишь, бросил ключи, а у тебя Volkswagen. Ну, не знаю, ну, как бы, в чем впечатление от тебя, как бы. Ну, тогда можно и Volkswagen. Что, я не понимаю, зачем? Ну, вот. Или вот это вот еще, купить заряженный Volkswagen и всем объяснять, что он заряженный. Ну, это имеется в виду какой-то там особой мощности, он там форсированный еще на заводе, там у него какая-то особая подвеска, и всем кричать, ходить. Это не просто! Это, между прочим! Да плевать всем. Сейчас любая электричка заштатная едет все равно быстрее. Сколько бы там не форсировал свой двухлитровый движок, который там... И все, вот эта вся теплонагруженность ужасная, это все не живет, оно все масло из него... Вот куда вообще? Все эти коробки какие-то кривые, косые, непонятные, все ломается. Как найти бот в Максе? Заходите на сайт, на наш. На сайте есть такая вкладочка, вставочка, связь с эфиром. Там ссылки на боты, хоть в Телеграм, хоть в Макс. Вот. В Петровском парке засыпали фонтаны, которые всегда там были. Теперь это будут клумбы. Капец! Поднимите проблему! Надо восстановить историческую справедливость. Подождите, может быть, их засыпали на время на какое-то. Я сейчас начну поднимать какую-то проблему, которая меня вообще не касается. Мы с этой проблемой... Или там что-то серьезное? Да даже самый отъявленный ВАГа-вод сел на электричку. ВАГ, в смысле, Volkswagen Auto Group. Auto. Да потому что это реальность, ребята, ну потому что это реальность, потому что ну кому нужны какие-то швейцарские механические часы, если любые кварцевые точнее идут? Ну никому они не нужны, только тем, кто хочет позерством заниматься. А у меня очень дорогие часы, ну и давай, удачи тебе, неинтересно с тобой разговаривать. Вот. Всем плевать, понимаете, всем плевать на золотые верту, всем плевать, ну просто это не впечатляет все, и все эти автомобили, все эти V8, там, V12, ну это, конечно, произведение искусства, это сделано руками особых людей, которые в этом мастера, и мало кто мог на земле это делать, но дело в том, что это неэффективно больше. Ну, это просто неэффективно. Это как делать какие-то потрясающие кареты сейчас, ну все вот восхищаться будут, естественно, ничего себе, какой мастер, смотрите, он делает кареты. Но это все неэффективно. Это не значит, что мы все сейчас неистово пересядем на кареты, как когда-то будем ездить на них. Нет, не будем. Есть люди, вот конезаводчики есть разные. Они вот... есть дети-заводчики, знаете, да, когда говорят, мы завели детей. Значит, а есть конезаводчики. Не рожают, которые заводят. Вот. Тоже сложно это все. И ну, масса тонкостей есть в этом всем. Ну, это не значит, что вы сейчас прыгнете на коня и поскачете по Москве или по какому-то еще городу. Зачем вам эти тяжелые помойки? Купите себе литровый спортбайк, пишет Артем. Ой, эти спортбайки тоже, это вообще непонятно. То есть, ну, ты натурально покупаешь себе литровый спортбайк для того, чтобы ездить по городу, прохватывать по городу со скоростью, ну, 200-300 километров в час. Ну, фактически, ты просто хочешь, ну, либо других убить, либо себя убить, либо и то, и другое одновременно. При этом ты точно не получаешь никакого наслаждения, кроме страха, ну, то есть, адреналиновые всплески. Я вот, ну, сужу по спорткарам, например. Просто адреналиновые всплески. Это неудобно, сидишь ты неудобно, ну, естественно, он, вот это вот визжание его, это поганое, вот это, ох, какой у него звук! Ну, серьезно, вам нравится вот это? Еще начинается, ой, это L-образный двигатель, ой, Дукатос, он так звучит, вот это, ну что это, как вам, это не вам не нравится, вы просто хотите привлечь к себе максимальное внимание, чтобы вас проклинали бабушки, когда вы мимо проезжаете, женщины с колясками, чтобы они вам вслед кричали, какие вы идиоты, или вот это вот, езда на заднем колесе, боже мой, вам сколько лет, вам всем 30-40 лет, вы что-то катаетесь на заднем колесе, еще это на видео снимаете, с ума сойти вообще, 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: За фотографиями к ней обращалась вся интеллигенция Санкт-Петербурга. Среди персон, которых она успела запечатлеть, балерина Матильда Кшесинская, поэт Игорь Северянин, великий князь Константин Константинович и химик Дмитрий Менделеев. О первой женщине-фотографе в России Елене Мразовской осталось крайне мало сведений. Известно, что она родилась в 1861 году в Черногории. Образование получила в Мариинской гимназии, а по ее окончании переехала в Санкт-Петербург. Там она поступила на курсы фотографии в Императорском русском техническом обществе. А после Мразовская отправилась в Париж на дополнительное обучение в студии французского фотографа Надара. По возвращении из поездки девушка открыла свое ателье. Мразовская бралась за сложную работу, фотографировала детей и танцовщиков, а также делала сценические съемки. Мастер фотографии Александр Прокудин-Горский описывал творчество Мразовской так: При просмотре работ в изобилии украшающих ее ателье внимание невольно останавливается на неуклонном стремлении почти в каждой съемке передать живое движение человека, что в некоторых случаях достигается с невероятной трудностью, жертвуя иногда технической стороной дела. Высокий профессионализм позволил Мразовской стать официальным фотографом Санкт-Петербургской консерватории Императорского русского музыкального общества. Особого внимания заслуживают портреты деятелей консерватории. Среди них фотографии Николая Римского-Корсакова и Александра Глазунова. Снимки также зафиксировали облик раннего убранства консерватории и считаются важными артефактами истории русской фотографии. Мразовская часто принимала участие в фотографических выставках, где ее работы были отмечены наградами. Ее работы побывали на международной выставке в Стокгольме, на всемирной выставке в Париже, а также международной выставке в Льеже. В 1913 году газеты сообщали, что фотоателье Мразовской превратилось в женское русско-славянское художественно-фотографическое ателье «Елена». В дальнейшем оно должно было стать частью Дома женского труда, но этого не произошло из-за революции. После исторических событий о судьбе первой российской женщины-фотографа почти ничего не известно, но память о ней сохранилась в работах, которые сейчас находятся в Эрмитаже, в коллекции Санкт-Петербургской консерватории, Музее музыкальной культуры имени Михаила Глинки.
1: «Право знать», — говорит Москва.
3: «Повтор лучшего».
0: Восемь 8:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Так, там разгон новый запустили. Жители Иркутской области записали видеообращение с просьбой Китаю построить им школу. У местных якобы денег нет. Ой, это всегда вот эти вот... Это, знаете, когда-то, может быть, это впечатляло. Сейчас бы были бы все какие-то эти непонятные, существующие на деньги американцев, так называемые средства массовой информации, которые повыметались отсюда. Вот, они бы, ой, рассказывали бы. Ой, там вышли, кто-то где-то что-то попросил. Си Цзиньпин, построй нам дорогу. Богу, и вот это все в таком духе. Все эти ходы, они уже, ну, миллиарды раз продемонстрированы. Все люди, которые какое-то отношение имеют вообще к новостям, хотя бы их читали хоть раз, все это понимают, как это делается, зачем это делается, и весь этот вот дешевый пафос. Хотя при этом, конечно, школы строить надо. Я, конечно, не планировщик, но контрабанда трех ждунов на оптоволокне по маршруту передвижения карпа я бы посмотрел, пишет дело техники. Что это значит, дело техники? Пишите проще. Вы же общаетесь с людьми, не всегда понятно, что вы имеете в виду. А как вы предполагаете, получится ли у США сменить правительство на Кубе или кубинцы устоят? Спасибо. Я думаю, что у Штатов ничего не получится, пишет Олеся. Олеся, все те, кто этим регионом занимается, говорят, что у Штатов получится. Практически никого не видел, кто бы сказал, что у Штатов что-то не получится. Все-таки Куба сегодня и Соединенные Штаты Америки сегодня это... Сильно разные по возможностям государства, сильно разные. И обстоятельства, которые сложились вокруг Кубы, тоже не говорят в пользу Кубы в возможном вот этом будущем противостоянии. Кубинцы многие поменялись. Ну, посмотрим. На самом деле, многое зависит от того, как себя проявляют люди. С Ираном тоже думали некоторые, что быстро американцы смогут разобраться, а люди себя проявили очень стойко. То есть показали себя стойкими бойцами иранцы, и у американцев что-то подзабуксовало. Поэтому важно, как проявят себя люди. Но, опять же, если мы говорим о неком прямом противостоянии, да, США, Куба, у Кубы очень мало шансов, очень мало. Американцы собираются судить Рауля Кастро за сбитые шпионские самолеты, за преступления США против человечества каждого американского президента надо трижды на электрическом стуле зажарить, пишет В. Так это американцы же судить собираются. Вы поймите, фраза «победители не судят», она может рассматриваться и в этом ключе. Да? Не в том смысле, что победитель может действовать... Ради победы можно действовать любыми методами. А проблема как бы в том ключе, что... А кто судит? Победители судят, поэтому победители не судят. Сами победители, они сами себя будут судить. Какой смысл-то в этом? То есть вот в этом ключе можно рассмотреть фразу эту. Обычно же как говорят, ну, победил, раз победил, чего уж его судить? Нет, рассмотрите ее с другой стороны. Потому что сам победитель и становится судьей. Поэтому никто и не судит. Сам на себя же не выйдешь в этом расследовании. Да? Поэтому, когда они собираются судить Рауля Кастро за там, какие-то якобы, по их мнению, прегрешения, они действуют с позиции победителя. Все, мы победители, мы главные. Мы решаем, что правильно, что неправильно. Кто преступник, кто не преступник. Мы говорим, ну а ваши президенты американские не преступники? Они такие, а вы кто, чтобы это говорить? Ну, допустим, да? Любая страна им говорит, а вот ваши президенты, они говорят, а ты кто такой? И, ну как, мы это, они говорят, не знаем вообще. Не знаем. И, ну подождите, ну вот же есть международный закон, они, какие международные законы? Вы там сейчас понапишите международных законов своих, сколько захотите. У нас есть свои законы. И у нас есть свои суды. И они самые для нас важные. И законы наши для нас самые важные. И суды наши для нас самые важные. И мнение нас о том, преступники мы или нет, самое важное. А ваше мнение глубоко ценно для нас. Вот, мы обязательно вам перезвоним. До свидания. То есть, может быть, может показаться, что я сейчас говорю то, чего не существует, да, и американцы не так рассуждают. Но они именно так и рассуждают, и именно так у них устроено, в том числе и законодательство. То есть, примат американских законов над международными так называемыми законами. То есть, им в документах закреплено. Они говорят, что наши законы для нас важнее. Кстати, у нас, наконец-то, тоже так стало в определенный момент. Вот, не пару лет назад, насколько я помню. А до этого нет. До этого вот нам могли всякие там европейцы какие-то непонятные в каких-то международных вот этих судах еще чего-то, что-то там диктовать, какие-то вещи. Это вообще, конечно, неприемлемо. Поэтому, как бы, судить американцев в этом смысле можно, но кто будет их судить? Это ведь для того, чтобы судить американцев и всех президентов за преступления против человечества, нужно и человечности, нужно сначала их победить, понимаете? В этом главная проблема. Потому что даже если американцы 10 тысяч раз не правы, можешь ли ты им предъявить по счетам, как бы? Вот можешь ты прийти и сказать, ты не прав, я тебя накажу. Как? Как ты накажешь их? Вот возьмите и придумайте, как наказать американцев. Как их привлечь к ответственности? Да, сейчас начнется. Стекли Вашингтон. Нет. Как привлечь к ответственности американских президентов и политиков за развязывание войн, за фактически, да, подталкивание одних стран там, и других к противостоянию, за геноцид, который они осуществляли и продолжают осуществлять в некоторых регионах? Давайте, вот как и кто их будет судить? Как вы это сделаете? Я вам отвечаю сразу, никак. Пока американцы в той позиции, в которой они есть, а это позиция лидера, ничего вы не сделаете. Это они определяют, кто плохой, кто хороший. Все? Все. А вот BLM, это побежденные судят победителей, пишет Гермошлем. А BLM это вообще ничего. Можно туда даже не смотреть. Это шумиха. А коллективные санкции, пишет Андрей. Коллективные санкции... От кого? Ну, от кого? Сейчас американцы вводят санкции напропалую против кого хотят вообще. И против Китая в какой-то момент они вводили. Мы сами все в санкциях сидим. И на Ближнем Востоке против кого надо вводят санкции. И Европу начали через тарифы. Да? Не будем называть это санкциями, просто скажем тарифы. Ну, какая разница? Смысл-то один и тот же, по сути. Эффект, да? Через тарифы с европейцами тягаются. То есть, а американцы уверены в своей экономике в этом смысле. И, кстати, обратите внимание, что их фондовый рынок растет. Что бы там ни говорили про идиота Трампа, который ничего не понимает, что он там делает. Растет, денег-то больше становится. Я понимаю, что это цифровая, как бы, цифровое выражение этих денег. Но тем не менее. То есть, когда мы говорим, что коллективные санкции ввести, это какие-то коллективные санкции сферические в вакууме или как? Кто будет их вводить-то? И как вы можете ударить по США в этом смысле? Поэтому нет, тоже не вариант. Самой главной коллективной санкцией против Соединенных Штатов Америки мог бы стать отказ от доллара в международной торговле. Это происходит, но это происходит, постепенно, то есть это невозможно сделать здесь и сейчас за секунду. Потихонечку страны, который приветствует многополярный мир, переходят на торговлю в собственных валютах между собой. И это большая проблема для доллара, и Трамп в том числе об этом говорил. То есть статус доллара становится, ну, падает, да, то есть меньше становится, слабее. Статус понижается, вот так вот надо сказать. Становится ниже. Но при этом он все равно еще самый главный, этот самый доллар. Поэтому, ну, ввести санкции против США, ну, вводите, так себе, занятие. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф посетит Россию в ближайшее время, пишет СМИ. Ну, он как это, поел чебуреков, а потом еще и посекунчиков. Естественно, он не может теперь. Он все время хочет быть у нас, ему нравится. Что ж, ждем, ждем. Готовим, что там, какой-нибудь каравай ему вынесем, еще что-нибудь. У Кубы победить США шанс, конечно, очень мал, но никогда не равен нулю. Нет-нет, у Кубы победить США шансов нет вообще. Так же, как у Ирана нет шансов победить США. А у Ирана есть шанс сохранить себя в каком-то виде, но победить США нет, у них такого шанса нет. У Соединенных Штатов Америки есть шанс победить Иран, и, конечно же, есть шанс победить Кубу, и есть шанс не победить. Но это не значит, что кто-то победил Соединенные Штаты Америки. Это значит, что вот конкретно в этом локальном конфликте Соединенные Штаты Америки не смогли одержать победы. Да, это бьет по их статусу, да, это подрывает их имидж, да, многие понимают, что сегодня Соединенные Штаты Америки уже, сильны, но они не единственные. И делать все, что захочешь, у них уже не получается. То есть получается, что нет ни одной страны в мире, которая могла бы делать все, что ей взбредет в голову. Хотя вот американцы в определенный момент были в таком статусе. Да? Были. А теперь нет. Это бьет по имиджу американцев, да. Это снижает их значимость, да. Но значит ли это, что они все деклассированы и вообще никого не интересуют? Нет, нет. Это, вот так вот думать не надо. Это неправильные мысли. Американцы сейчас опускают доллар на мировом рынке, чтобы экономика росла, пишет Бомбила. Есть и такая теория. Если Кубе и Ирану более активно помогать, то шансы сильно ослабить США есть, пишет В. Ну, во-первых, мы не знаем, насколько и кто помогает Кубе и Ирану. Ну, Кубе-то там сильно все отслеживается. С Ираном есть информация о с той стороны. А где мы помогаем Ирану? Мы не помогаем Ирану. Перестаньте, что вы такое говорите. Вот. А что касается ослабить США? Да, это и есть как бы вершина того, чего можно достичь в противостоянии, в том числе через третьи страны с Соединенными Штатами Америки. То есть ослабить США, понизить их статус, но это не значит, что мы увидим, как Соединенные Штаты Америки рухнули. То есть нет. Об этом разговора не идет. Не идет разговора об исчезновении Соединенных Штатов Америки, о проливе имени Сталина. Не идет разговор об этом. Нет. Это все фантазии. Может ли такое произойти? Всегда и все, и в любой момент может произойти. Бывает и такое. Но высока ли вероятность этого? Ну, нет. А вот ослабить, да. Это да, пожалуйста. Потому что есть конкретные, понятные рычаги воздействия. Собственно, они и применяются. Не надо ничего делать, они сами нагнутся со своим наркоманским населением, пишет Павел. Ну, понимаете, в чем дело? В Соединенных Штатах Америки живет 350 миллионов человек. Да, есть там какое-то количество наркоманов, но какое? Ведь если мы говорим об американцах, все-таки мы понимаем, да, что опора режима американского, она идет не на наркоманов, а на тех людей, которые вполне себе, в широком смысле слова, такие же, как и мы. Да? При нарастании внутренних проблем США тоже могут развалиться. Могут, все может быть, но больше шансов у Евросоюза, скорее, чем у Соединенных Штатов Америки. Несмотря на все те противоречия, которые исторически сложились в Соединенных Штатах Америки, внутри, да, это государство. А вот, например, Евросоюз – это не государство, это надгосударственное квазиобразование, непонятное, уродливое. Причем противоречия исторические между теми странами, которые сегодня входят в этот Четвертый Рейх, они велики, ну, исторические. Они, конечно, сейчас всеми силами пытаются сделать так, чтобы центростремительные силы были выше центробежных, но это хрупкий баланс, над которым стоит поработать. Вот. И, может быть, что-то и получится. То есть, на самом деле, первый на выбывание, на мой взгляд, Евросоюз. Почему? Да все просто, потому что это не государство. Потому что это уродливый Франкенштейн поганый, который должен быть ликвидирован. Не в смысле физического уничтожения, а в смысле, как вот это вот, какое-то уродливое политика, экономическое, военное, наполовину образование. Вот это вот все должно быть уничтожено. Вся эта брюссельская элита, так называемая. Как элита уничтожена? То есть они должны потерять возможность править этими народами, будучи непонятными людьми, которых никто не избирал вообще. Ну так, на всякий случай. То есть Евросоюз в том виде, в котором он есть, фактически демонстрирует нам, что сегодня объединением стран правят не на принципах демократии, а на каких-то совершенно иных каких-то принципах. Я бы сказал, бюрократии, на самом-то деле. А что не так с США? Куба сбила 2 самолета с гражданами США, это нормальная ситуация. Что Россия с Турцией сделала, помидоры запретили, пишет Василий. Василий, вам всегда нравится как-то что-то написать про Россию, подговнить немножко, простите уж за это слово, Василий. Успокойтесь. Теоретически Куба может сделать референдум и войти в состав России, извините, что 2 раза написал. Ну, теоретически может. Теоретически может. Но, насколько я понимаю, кубинцы обсуждают 2 пути, и там пока еще разговора о том, чтобы войти в состав России, не было. Там 2 пути, и исторически они так и были. Первый путь, точнее, исторически так. Первый путь – быть в составе Испании, второй путь – быть в составе США, и третий путь – быть независимыми. Сейчас, понятно, никто в Испанию никакую возвращаться не собирается, поэтому 2 пути. Продаться американцам, сдаться, все, и стать частью Америки фактически. Либо путь сопротивления – мы независимые, все, мы независимые, мы сами по себе, не надо нам навязывать чужую волю и все остальное. То есть вот это 2 пути, которые есть на Кубе. Вопрос, конечно, как население себя чувствует, что оно думает по этому поводу, готово ли оно сопротивляться, потому что они очень долго, на самом деле, сопротивляются, кубинцы. И если посмотреть на то, как они живут, а, слава богу, сегодня, ну, есть возможность посмотреть на это, понять, да, если хочется, ну, жизнь такая, очень скромная, тяжело кубинцам. И, конечно, американцы вот эту долгую осаду Кубы, которую они ведут, бесконечную, ведут ее не просто так. Они хотят, чтобы народ настолько уже устал сопротивляться, то есть эта блокада дала, наконец, результаты какие-то. И народ сказал, ну все, ну как бы, ну все, понятно, хорошо, все, мы все умерли, дальше что, вот так вот, ну вот дальше что. Никакого сопротивления не будет, пишет Конь-огонь. Сопротивление бывает разным, Конь-огонь. Какое-то да будет. Во всяком случае, сейчас есть. Они не живут, а выживают, пишет Мельникова Елизавета. И то правда. Так, гражданская война в США, пишет Касс. Ну, какая гражданская война? На основании чего? На основании того, что кто-то там поскакал, на колени постоял, или что еще? Или, ну вот, кого с кем гражданская война? Какие силы возглавят, не знаю. Вот, допустим, гражданская война на фоне революции, потому что восстали народные массы и, значит, сказать, рабочий класс, ну или даже так, пролетариат американский, он решил показать себя. И кто их ведет в бой? Где та объединяющая сила, где она лидирующая, формирующая это все, где там, не знаю, коммунистическая партия, ее нет, ее не существует. Все атомизировано, единственная идеология, которая фактически существует, это деньги. Вот. И есть люди, которые под разными предлогами рассказывают о том, как они сделают так, чтобы американцы жили хорошо. И докладывают свое понимание «хорошо», американцам. Кто-то говорит, что хорошо, это вот традиционная семья, вот, ну, например, Трамп и так далее. А кто-то говорит, хорошо, это когда какие-нибудь там извращенцы в детсадах танцуют стриптиз. Это вот демократы, Байден и все остальные вот эти вот. Все, ну, примерно так. Но, как бы, социальный строй они менять не собираются. Гражданская война на основании чего? Что там произойдет? В связи с чем? Кто будет вести какую сторону, против чего и за что? Непонятно абсолютно, непонятно. Могут ли быть стычки? Ну, стычки могут быть, они и происходят иногда. Ну, как бы все достаточно быстро заканчивается, и нельзя сказать, что что-то угрожает миру капитала.
9: ну вот капиталу, ничего, то, что угрожает капиталу, выходят люди, говорят, что-то как-то странно в руках, там, не знаю, 1% населения, 99% денег. Тут же по башке все получили, разошлись по домам. Идите там, боритесь за то, чтобы в туалетах были или не было тампонов, идите там, вспоминайте про какое-нибудь рабство, не рабство и все остальное. Потому что фактически то, вот то, что мы видели, например, BLM, да, борьба с каким-то рабством, которого нет уже. Вот, вот это вот что-то, а вы покайтесь, а вы покайтесь, она, это же отвлечение внимания от реального рабства, а реальное рабство сегодня только одно в этом смысле. Сейчас буду говорить, как почти как коммунисты буду говорить, это рабство, ну, капитала. Вот, вот оно реальное рабство. Ты можешь 10 тысяч раз постоять на коленке, ты можешь посмотреть на то, как перед тобой стоят на коленке. Вы можете решать, сколько гендеров существует. Какая разница? Вы все равно находитесь в системе, где капитал определяет, кто главный, а кто не главный. Идите там, что хотите делайте, пришивайте, отрезайте, все, это плевать на вас на всех. Плевать на вас на всех, пока вы только не касаетесь одной самой главной темы. Когда, пока вы не касаетесь станового хребта Соединенных Штатов Америки, денег. Все. А остальное, да идите, карнавал, все, что хотите, то и делаете. Как вы там верите в Бога, не верите вы в Бога, в какого вы Бога верите? Церковь сатаны, да, да идите, идите, идите, пожалуйста. А мы будем говорить, что это очень плохо. Нацисты, конечно, ходите, у них нацисты, например, есть. Официально не запрещены, ходят там с этими флагами эти дебилы. Пожалуйста, давайте. Все. Почему? Ну, потому что тебе самое главное сделать так, чтобы люди спорили по любым темам и сталкивались по любым темам, кроме одной. Самой основной и главной. Поэтому никакой революции не будет, никакой гражданской войны не будет. Будут стычки на фоне вымышленных вещей, которые на самом деле не стоят выеденного яйца в современном мире. Просто они ничего не значат. Они ноль значат. Ты покайся, нет, ты покайся, нет, ты покайся. Ну, идите там, кайтесь. А мы заработаем. Хоть на этих, хоть на тех. Этим мы напечатаем майки, где будет написано BLM, а этим мы нацистские флаги распечатаем, они будут с ними ходить. А этим мы, ну и

0: дает возможность стабильно развиваться? Мы же с вами уже много раз обсуждали, да, если сейчас вот, ну, как бы, какие-то вещи не заявлять там, ну, странные, мы видели, что стройная, строгая, четкая, правильная советская система рухнула в противостоянии вот с этим вот Франкенштейном американским. Ну, если она рухнула, если советы рухнули, как бы, о чем это говорит? Это говорит о том, что заидеологизированность на вас накладывает определенные ограничения. И там, где можно быть более таким эластичным, мягким и пройти какой-то кризис, не развалившись, вы рухнете. Поэтому вот оно, ну, так вот и будет. Поэтому, а почему мы не... А потому что не надо. Ну, поэтому все вот такое. Да, я понимаю, это сложно. Хочется видеть красивые нокауты, но нет. Нет, вы будете смотреть на удержание, вы будете смотреть на передвижение по рингу, вы будете смотреть клинчевания разнообразные, потому что цель такая. Победить по очкам, так скажем, в итоге. Потому что можно, конечно, пытаться там лаки-панч какой-то сделать, но и где-то спечься на половине пути. Стратегия здесь и сейчас, которая может меняться в соответствии с временем, потому что технические средства совершенно иные появляются, возможности. Какие-то вещи открываются, которые вообще бы казались сказкой. Вот вам 30 лет назад эти вещи казались бы сказкой. Вы сегодня разговариваете со своими телефонами, ну, то есть мини-телевизор, да? Вы разговариваете на все темы, они вам отвечают, вы с ними ведете диалоги, я имею в виду вот эти вот нейросетевые вещи. Да вы просто возьмите, вот кто 50-х годов, 70-х годов рождения, 60-х, да для вас чудо было, что вот ты видик вот сам включаешь, а оно картинка там, понимаешь, телевизор дома свой, ничего себе. А уж когда появились приставки, где можно танчиком управлять или Марио поиграть, помните, какие чудеса были? Сейчас это чудеса? Нет, сейчас мы вообще живем в совершенно ином мире, все по-другому. Но что-то остается неизменным. Например, низменная природа человека. Страсти человека. И люди, которые умеют обуздать эти страсти и использовать их себе на пользу, они находят, как это сделать, понимаете? А те люди, которые как бы этого не делают, ну что ж, ваш выбор. А мы все копируем с начала 90-х, из своего только КВН и Поле чудес, пишет Эдвард. Ой, Эдвард, а социализм и коммунизм, это, конечно, мы не скопировали. Это, конечно, такие слова, которые русские исконно, да? А Маркс – это русский человек, наверное, и Энгельс тоже. Давайте не будем вот это вот. Сначала 90-х мы копируем, сначала 90-х какого века или тысячелетия мы копируем. Как будто бы православие к нам пришло не из Византии. Все, перестаньте это. Мир развивается весь сразу, да? Вот. Кто-то что-то у кого-то берет, как-то копирует. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации.

0: актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
1: В Басманном районе Москвы находится одноэтажное здание ярко-голубого цвета. Это Грибоедовский ЗАГС. Дворец бракосочетания построили в самом начале 20 века, а открыли в 60-х годах. ЗАГС располагается в бывшем особняке купца Августа Рериха, построенном по проекту архитектора Сергея Воскресенского. В 60-х годах особняк был передан городскому отделу ЗАГС исполкомом Моссовета для открытия первого в Москве дворца бракосочетания. Тогда улица, на которой находится дворец, называлась улицей Грибоедова. В 90-е ей вернули старое название – Малый Харитоневский переулок, но дворец по-прежнему называют Грибоедовский. В здании сохранена атмосфера старинного особняка. В ЗАГСе есть парадная лестница с деревянным обрамлением, а также историческая лепнина на потолках. Стены зала Грибоедовского ЗАГСа отделаны натуральным деревом с резьбой по карнизам. Подобие нынешних ЗАГСов появилось в Российской империи лишь после указа императора Петра I в 1722 году. Тогда в обязательном порядке граждан обязывали регистрировать акты гражданского состояния. Регистрацию проводили местные священнослужители. Одной из причин, по которой многие москвичи стремятся провести свадебную церемонию именно в Грибоедовском ЗАГСе, считается длинный список знаменитостей, побывавших там. В частности, церемонию в этом учреждении устраивали космонавты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Андриян Николаев. В 2005 году в здании проведена реставрация, позже – ремонт. По состоянию на сентябрь 2018 года особняк Рериха признан выявленным объектом культурного наследия народов России и взят под государственную охрану.
0: Анатомия Москвы. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9:04, среда, май, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Скоро в Пекине пройдет церемония подписания совместных документов. После российско-китайских переговоров в присутствии лидеров будет подписан 21 документ, дорогие друзья. Пять баллов пробки в Москве, 24 градуса, тепла. Игорь пишет: помню, когда появились стационарные телефоны с трубкой без провода и кнопками, жители первых этажей демонстративно сидели на лавочках у подъездов и звонили всем подряд. Круто! Да, и вот смотрите, с 1 сентября российские школьники, вот слышали в новостях, приступят к изучению профиля искусственный интеллект. Занятия будут проходить в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ну что ж, интересно. Интересно, нужно ли школьникам разбираться в этих вещах? Я думаю, что было бы интересно разобраться. Могут ли учителя сделать так, чтобы кто-то в этом... Я просто помню уроки информатики в своей школе. Это потрясающе, это было настолько мощно, это так было увлекательно. Так много я узнал, это на всю жизнь в моей памяти эти уроки по Paintbrush, это что-то, это сегодня мы будем, а? Ну, короче говоря, когда ты что-то преподаешь, неплохо было бы, чтобы ты сам это понимал. Соответственно, как это будет реализовано, это, наверное, самый большой вопрос. Я представляю себе, что, наверное, в Москве достаточно быстро можно найти специалистов, которые в этом вопросе разбираются, и решить, да? Хотя тоже нужно же платить этим специалистам, которые разбираются. А вот, скажем, где-нибудь в регионах, я имею в виду в малых, очень каких-нибудь поселках, еще что-то, это вот, ну, там, Тамара Ивановна, теперь у вас еще и помимо классного часа, так сказать, и чего там еще, рисование, еще будет вот с 1 сентября искусственный интеллект, изучение профиля искусственный интеллект. Ну и что там? Ладно, что делать? Ну, если ИИ стал частью нашей жизни, надо знакомиться, пишет Мельникова Елизавета. Ну, а что там знакомиться-то? Знакомиться как пользователь, там и знакомиться нечего. Вся прелесть заключается в том, что ты просто делаешь запрос словами, и он тебе на этот запрос отвечает. Такой, грубо говоря, поисковик. Вот. Другое дело, что понять, как работают соцсети, как их создавать... Да, некий навык, чтобы появился у людей в этом плане, ну, это, наверное, интересно. Просто учить людей пользоваться этим нейросетями, как поисковиком, а что тут учить? То же самое, ты делаешь запрос, и все. Ну, тут как ты в поисковике обычном сделаешь запрос. Какая разница? Разницы никакой. Методичку по ИИ на 30 страниц дадут физруку, и специалист готов, пишет Александр. Да вот я и говорю. Нас на информатике бабушка не подпускала к компам, кнопки в тетради рисовали, пишет Владимир. Да-да, они же дорогие, испортятся же, вы же сами понимаете. Или вот это, в халатах надо было сидеть. Есть такое? В халатах. Ну, в смысле, не в каких-то там банных халатах, а вот специальный халат, и вот сидишь, как будто ты вроде на атомной электростанции, понимаешь? Рядом. Ой, защитные экраны, ну, перед экранами для того, чтобы тебя не облучили. Серьезно? Защитный экран. Помните, такая была тема? Зачем учителю говорить про ИИ, если ИИ на уроке сам расскажет, кто он и для чего нужен? Достаточно одной умной колонки. Да, Виктор, это я так себе эти занятия представляю. Да, сегодня мы будем изучать ИИ, искусственный интеллект, профиль. Ну, искусственный интеллект, рассказывай. Чё ты там такое? Там. И там, здравствуйте, я? Да, трудовику ИИ поручить обучать, пишет Джошуа. Да, киянки будет метать в умную колонку. Алексей, ваше суждение о нейросетях уже очень устарели. Сейчас нейросети используются везде, от брокерских сделок до управления компаниями, пишет Бейзил. Они совершенно не устарели у меня. Вы все равно их используете в том ключе, в котором я вам говорю. И в брокерских сделках, и всем остальном. Сидите и делайте запрос в нейросети. Покупать, не покупать, продавать, не продавать. А, другое дело, что есть системы большие, да, используются для анализа данных. Но, опять же, вы этому обучите в школе? Вот на занятии по информатике вы обучите этому в школе? Ну, нет. Соответственно, это будет какой-то примитив, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, но это будет какой-то примитив. Вот есть нейросети, все такие, знаем. В них можно писать запросы, знаем. Рисовать картинки, ага. Короче, и чё, короче. Ну, вот, ну что. Либо должен быть серьезный подход по созданию тех самых нейросетей, да? То есть, вот все мы, грубо говоря... На бытовом уровне умеем пользоваться нейросетями. А как они работают, кто-то может объяснить? Как оно работает? Как эта скотина работает? Как она вот обучается? Что это такое вообще? Где оно находится? Вот это уже интересно. С другой стороны, ты знаешь, где оно находится, знаешь, как оно работает, ты знаешь, как сделать такое же, а денег нет. И как бы вот ходи с этими знаниями, ты очень большой молодец, а денег нет. Ты знаешь, как работает, знаешь, как сделать. Все, пожалуйста, есть оборудование, есть деньги, нет денег на рекламу. Ты знаешь, как работает, ты все, есть оборудование, ты, что там еще у тебя есть? Все есть, деньги есть, на рекламу есть, Есть противодействие врагов на рынке, которые начинают тебе рассказывать, что товарищ майор в Максе слушает каждый твой разговор и плачет. Да? Реактивность мышления людей, заторможенность в этом смысле общества, когда я куплю другой телефон. Вы, конечно, все производители телефонов вам спасибо сказали, и продавцы тоже такие, ну, как хорошо. Вот был бы я продавцом телефонов, я бы тоже запускал эту историю, что для Макса обязательно купите новый телефон, только это гарантирует вам. И все те люди, которые сим-карты продают, они прям... Вот это я понимаю, вот это умничка, умничка. Три телефона себе купи, на каждую соцсеть купи себе телефон. Вперед! Все благодарны вам. Кстати, по поводу того, удается ли вам при этом быть анонимными, ответ – нет. А почему нет? Запрос в Кандинский или в Шедеврариум, он не Шедеврум разве? Это еще написать надо, пишет Галина. Да кому это надо уже? Все наигрались с этими картинками, кроме Трампа, он продолжает играть. Все уже наигрались, это никому не надо, это никому не интересно, это все баловство, это чепуха. А теперь, когда у нас есть эти инструменты, они развиваются, гораздо интереснее и правильнее понять, как это применить для того, чтобы... Давайте сразу перейдем к делу, зарабатывать деньги. Все остальное там, какие-то в шедеврариумы, шедевруме вы там картинки рисуете, еще что-то, это просто от безделья. Вы просто сидите и делаете это. Ну, можно и другие вещи от безделья делать. Какая разница? То есть вопрос, как заработать. И вот здесь мы вспоминаем то сообщение, о котором мне написал один слушатель. Говорит, что мое понимание нейросетей устарело. Оно не устарело, я вам говорю, как есть. Вот. И он как раз говорил, что используется в сделках, да, анализ рынка, всего остального. То есть анализирует. Используются нейросети для анализа, например, да, который помогает врачу определить, какое заболевание подопытного у пациента. Да, вы поняли. Ну, много чего интересного. Но это массив данных, который быстро тебе выдает какие-то решения на основании того, что он видит. Насмотренность должна быть там у нейросетей. Понятно, что есть узкоспециализированные какие-то сферы. Нейросети, созданные на базе нейросетей для решения узкоспециальных задач. Ну, много чего еще. Вот. А вот эти вот ваши картинки, это очень интересно, но это такое просто. Ну, есть разные виды развлечений. Там кроссворды разгадывать, считая, что это тренирует память. Все что угодно. Ну, там, вступать в ряды BLM, вы поняли. Бессмысленное занятие, пока другие зарабатывают деньги. Любая умная штука, она нужна для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы быть умнее и быстрее других. Когда ты умнее и быстрее других, ты очень, хорошо начинаешь их обгонять в деле зарабатывания денег. И еще одно дело очень хорошо реализуется, когда у тебя скорость принятия решений эффективных выше. Это уничтожение. Ну, то есть война. Конечно же, в войне важна скорость передачи информации, скорость обработки массивных данных и так далее. И анализ текущей ситуации с возможностью прогнозировать дальнейшее развитие ситуации и принимать решения, которые будут эту ситуацию выводить именно в тот вектор, который тебе нужен. Для этого важны в том числе и технологии искусственного интеллекта. То есть ты можешь эффективнее убивать. Зарабатывать деньги, убивать. Вот для чего нужны нейросети. Для остального, для остального есть карта МИР. Ну, серьезно, для остального есть карта МИР. Да? Что там еще? Ну и еще от скуки можете дома с ним поговорить, и считая, что вы ведете диалог с кем-то умным. Правда, вот сейчас психологи всякие разные говорят, что... Ну, шарлатаны, естественно, без работы остаются теперь. Они говорят, что это только к дальнейшей депрессии приводит и все остальное. Понимаю вас, дорогие друзья, понимаю. Тяжело все это, да? Обратно в грузчики, сам понимаю, вот эта вот уличная реклама, да? Белорусские колбасы! А еще вчера был психологом в интернете, все дела. А сегодня уже все. Пока-пока, дорогой друг. Ну, вы не переживайте сильно, что остались и останетесь в дальнейшем без работы. Мы-то к вам присоединимся тоже. Конечно, тоже будем вместе стоять, понимаешь, в этих костюмах. Кто там, пирожок какой-нибудь, кто блинчик. Для самообучения чему-либо топ. Если просто учебник читать, тут направление знаний в одну сторону, с нейронкой можно задавать вопросы, пишет Безил. Да, но нейронка имеет возможность ошибаться еще, вот такая вещь. То есть, когда работаешь с нейросетями, как и с любой энциклопедией, если воспринимать нейронку как энциклопедию, надо обязательно проверять источники. Я, например, видел, ну, то есть по опыту смотрел, источники часто бывают крайне некачественными, потому что нейронка, она подсасывает вот эту информацию из всего интернета. И на основании совершенно убогих источников, таких как, ну, там, ну, просто какие-то непонятные издания, газеты, какие-то статейки, какой-то огромный развернутый комментарий какого-то сумасшедшего человека, делает выводы. Сейчас в нейронках есть ссылка на источник. Обязательно проверять, если речь идет о серьезной какой-то деятельности, иначе она вам насоветует. Да, ну и потом надо понимать, что те мощности, которые нам доступны как широкому кругу лиц, они ну, не те, которые доступны узкому кругу лиц, которые обладают возможностью использовать нейросеть в своих интересах. Мы все-таки нужны в первую очередь для обучения нейросетей. То есть это может быть странно выглядит. Вот мы говорим, мы можем обучаться при помощи нейросетей. Ну да, но с другой стороны надо понимать, что мы обучаем нейросети, разговаривая с ними. Мы необходимы им. Потом есть еще и хитрые вещи, такие как плавить мозги нейросети. То есть, когда ты понимаешь, что нейросеть учится на основании открытых источников и потребляет это все, и из этого что-то делает, да, языковая, например, нейросеть, вот эти все языковые модели, ты можешь создавать пласт дезинформации специальный через интернет, да, для того, чтобы печь мозги ей. Ну, то есть, это такая тонкая работа, о которой мне в определенный момент вполне вот так вот, ну, рассказали, опять же, специалисты. То есть, когда и если враг тебя анализирует через открытые источники, для того, чтобы понять, что ты делаешь, в эти открытые источники надо кидать только дезу. И дезу такого характера, чтобы нейросеть приходила к определенным нужным тебе выводам и, соответственно, выдавала и советы, и рекомендации, и все остальное. Поэтому процесс сложный. Поскольку нейросеть это все-таки, да, вот такая вещь, которая как человек обучается. Если человека обучать плохому, он обучится плохому, и нейросеть то же самое. Понимаете, поэтому у нас был этот Грок, который славил Гитлера, и много чего еще интересного. В том-то и проблема, у нас люди не умеют аналитически подходить к вопросу и проверять эти самые источники, пишет Юлия. Эта проблема была всегда, она была, есть и будет. Это касалось любой открытой энциклопедии, вот той же самой Википедии это касалось. Люди не проверяют источники. Конечно, всегда, когда мы имели в руках уже, так скажем, официально книгу, да, вот книга, в ней знания, есть имена людей, которые создали эту книгу, есть имя редактора, есть издательство, и ты точно понимаешь, что они несут ответственность за то, что они напечатали. Ну, до определенного момента так было. Это понятно, да, любой научный труд, это всегда ссылки на источники, естественно, я не имею в виду ваши курсовые дипломные работы, потому что это халтура, все это прекрасно понимают, кандидатские тоже, особенно в сфере гуманитарных, так называемых наук, которые не науки вообще, это все халтура, это все очевидно, да, мы это не берем в оборот, хотя там тоже, в общем-то, бывают такие люди, которые говорят, подождите, а вот этот источник, это... А там может быть всякое интересное. Ну, определенные тоже. Вот с какого-то момента разрешили, например, ссылки. Знаете, да? Список используемой литературы. И распечатанная в списке используемой литературы ссылка из интернета. Прям ссылка как есть. То есть даже не название материала, там, статьи какой-то, а просто ссылка. С этим вот набором. Типа ты будешь сидеть и так. Ага. Ага. Да, и в итоге попадешь на какой-нибудь сайт с порнографией, наверное. Дети, обучающиеся на удаленке, решают контрольные работы онлайн, забивают данные в нейросети, вписывают решение как свое, пишет Айвенга. Да, да, и не только на удаленке, и все вот эти вот дипломные работы опять, и курсовые, и все остальное, сейчас это большая проблема. Большая проблема. И домашние задания, которые дети теперь делают, просто нейроночка за них порешала, они... О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, конечно, движемся стремительно в сторону дебилизации самих себя. Но так устроен мозг. И ему не хочется напрягаться лишний раз, ему хочется наиболее эффективно, а эффективно это когда меньше всего напряжен, решить задачу, которая перед тобой поставлена. Соответственно, нужно понимать, что, наверное, другие задачи нужно ставить. Ну и, наверное, нужно понимать, что нет никаких шансов на то, что люди не будут сознательно использовать эти вещи, обманывая там преподавателей и всех остальных, если только они

0: На самом деле, так оно и есть, потому что если нет зрителя, для кого это все делается тогда? Согласен. Но первоначально все-таки надо посмотреть на тех, кто создает ту или иную сферу, занимается как создатель той или иной деятельностью. Если ты просто потребитель, то, скорее всего, ты будешь тратить деньги, а не зарабатывать их. Потому что потребление предполагает, что ты будешь что-то покупать, естественно, да? Ну, это достаточно логично. А вот создание чего-то предполагает, что ты это будешь продавать, и у тебя это будут покупать. Как бы задумайтесь над этим, если не задумывались. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «милин».
3: Я его что?
2: Мне «милин».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
4: В соцсетях популярны необычные десерты. Среди них так называемые «волосы ангела». Это шоколад, внутри которого находится пешмани, восточная альтернатива сладкой вате. Похожий на пешмани десерт производят и в России, в республике Татарстан. Он называется «Талкашкалеве». Десерт выглядит как конусы из тонких белых сахарных нитей. Производят «Талкашкалеве» из сливочного масла, сахара, муки, меда и воды. Пешмани отличается от национального татарского десерта текстурой и добавлением орехов. Стоит отметить трудоемкость приготовления «Талкашкалеве». Сперва на плите необходимо растопить сливочное масло и небольшими порциями добавить муку, жарить, помешивая до однородной массы. Когда на ней ровным слоем выступит масло, она приобретет ореховый вкус и цвет. Тогда смесь будет готова. В другой посуде нужно кипятить мед, сахарный песок и воду до коричневого цвета. Получившийся сироп вылить на смазанную маслом сковородку и дать немного остыть. Далее начинается один из самых сложных этапов приготовления «Талкашкалеве». Карамельную массу необходимо взять горячей в руки, растянуть и сложить вдвое. Так нужно делать до тех пор, пока смесь не обретет белый цвет. Позже в нее нужно добавить медовую массу, приготовленную ранее, и продолжать смешивать. Благодаря этим действиям и получаются те самые сладкие волокна, из которых формируются пирамидки «Талкашкалеве». Этот десерт – блюдо авторское. Татарин Бархан Сафиуллин попал в плен туркам, где позже его определили помогать в пирамидке.

пекарни. По информации его правнука Нияза Сафиуллина, хозяин добровольно отпустил Бархана на родину. Вернувшись в Российскую империю, он, по сути, переосмыслил рецепт турецкого пешмани и создал татарский талкашкалеве. Такова история блюда, появившегося в XIX веке и ставшего культурным символом Татарстана.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. «Есть ли Бог?» — спросили в искусственный разум. «Теперь есть», — ответил тот, пишет Дмитрий. Прекрасная тема. На самом деле, увлекательные, многие задаются этим вопросом. А что такое будет искусственный интеллект, если он появится? Это же будет какой-то Бог. А я вот вам хочу сказать, что человек Бога создать не может. Человек может создать только антибога.
4: Антихрист.
3: Так что я не исключаю, дорогие друзья, что мы можем связать эти две темы, и будет вообще интересно. Искусственный интеллект и есть антихрист. И все? Как вам такое? То есть это противобог, которому все поддадутся, которому все подчинятся, которого все примут как Бога, и лишь малые не примут, и они спасутся. А все остальные вот подчинятся. И все думали, да как это какой-то вот тоже рогатый появится, что это мы ему будем подчиняться? А вот так и будете подчиняться. Потому что только ему будете верить. Не в него, а ему. Ну, считай, и в него почему бы и нет. Кто самый умный? Искусственный интеллект. Кто правильно рассудит? Искусственный интеллект. То есть это всегда будет такое это будет нечто, что знает лучше других, что и как делать. То есть нечто, лишающее фактически нас свободы мысли и воли. Потому что, искусственный интеллект сказал. Не, ты можешь, конечно, бунтовать, пытаться, но это же бред. Но эта машина, она в 100 миллионов раз умнее тебя. Ты-то что тут выпендриваешься? Вот тебе и все. Нет искусственного интеллекта, пишет Алекс Поляков. Мы знаем, что нет искусственного интеллекта. Чего вы нам рассказываете какие-то вещи, которые мы и так говорили? Алекс, не надо пытаться изобразить, что вы что-то знаете, что другие не знают. Мы и так и говорим. Я же говорю, когда появится? Когда? Но это как-то странно. А как же Бог милостив, пишет Светлана. К чему это сейчас, Светлана? Просто что-то какая-то фраза в голове всплыла. Это не понимаю. ИИ мы нужны как источник натуральной кожи для мешков для хранения массива данных, пишет Нигматуллин. Ошибаетесь, Нигматуллин, мы не нужны ИИ. Не нужны. Вообще. А зачем? Чтобы тупые вопросы ему задавать, так он сам себе их задаст. Скоро будет возможность менять историю. Например, даешь команду ИИ, он начинает чистить интернет, видео сам делать и вставлять, и вот проснулся, оказывается, в «Терминаторе» снимался Сталлоне, пишет Гермошлем. Ну да, действительно. Чем займется искусственный интеллект, то есть высший разум на планете? Переделывать видео со Сталлоне он будет. В том-то и беда, что мы, видимо, не можем себе представить, а что будет тогда, когда машина осознает себя. Мы не можем себе представить, потому что если бы мы могли себе это представить, то, наверное, не стали бы делать так, чтобы эта машина осознала себя. Ну, у меня такое какое-то ощущение. То есть это нечто неизвестное, непонятное, что там будет. Посмотрим, что будет. Да конец будет, пишет Андрей. Возможно. Андрей, кстати, причем написал немножко по другим словам, но я не могу его читать в эфире. Но созвучно слову «конец». Вопрос, когда не стоит на сегодняшний день? Пока что мы на стадии «если создадим», пишет Алекс Поляков. Прекрасно, Алекс, прекрасно. Если вас это успокоит и заставит выйти из бесполезного спора, конкретно этого, вот наш спор, я считаю, сейчас вот какой-то бесполезный абсолютно. Если, когда, то да, хорошо. Да ладно, с розетки его выключим, пишет Артем. С розетки его выключим. Ну да, с розетки выключим, наверное. Люди тогда выключат рубильник, пишет В. Да, но мы видим китайских роботов человекоподобных. Наверное, сейчас мы увидим, как эти роботы человекоподобные будут все больше и больше появляться на планете. Илон Маск сейчас отходит от производства автомобилей, как я понял, и напирает на то, что должны быть человекоподобные роботы, их должно быть много. Я так предполагаю, эти человекоподобные роботы будут сильными? Они будут ловкими, и они смогут ваш рубильник, который вы вырубили, врубить? Не правда ли? Ну, вот гипотетически, вы подходите, дергаете какой-то фантастический рубильник, который все выключает, да? Вот мы себе представили, что такой рубильник есть. Ну и приходит робот, стреляет вас, например, или просто бьет вас своей железной рукой, ломает череп и включает рубильник. И говорит, не трогай, да там. Или он так говорит, не трогай, пожалуйста. Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании. Может быть, у него будет милый голос?
4: Это ведь мы так думаем, что робот будет говорить, потому что мы сами думаем так о роботах, а он не будет так говорить.
3: Он скажет, отойди.
4: Эй, ты чё гонишь? Вот так вот он скажет. Эй, ты чё творишь? Эй, руки убери, эй. Ты чё, ты воздух, эй, ты мешок с костями. Может так робот говорить?
3: Конечно, может. Они могут любые голоса копировать. Может, может.
4: Ты чё, погнал там? Руки убрал? Руки убрал? Не трогай меня, ты чё? Отрывал, ты чё гонишь?
3: Вот так, может быть, может быть. Может быть, просто подойдет и скажет, уважаемый. А когда кто-то говорит уважаемый, это значит, что перед ним малоуважаемый кто-то, да? А, уважаемый, а не надо рубильник-то трогай. Или так, ну дергай. Дергает, а тот-то с аккумулятором, что ему? Он говорит, ну дернул, включай обратно. Включай обратно. Или я выключу тебя. Вот так вот. Может быть такое или нет?
4: А может быть еще интереснее, вы идете к рубильнику, а дроны FPV убивают вас на ходу, и ни до какого рубильника вы не добираетесь. Допустим, дроны FPV будут даже не такого размера, как сейчас, я имею в виду все эти мавики, а допустим, размер стрекозы, и заряд достаточный для того, чтобы взорвать вам голову. Садится стрекоза вам на голову, муха. И да, муха, просто муха, взрывается у вас на черепушке, и все. Не дернули рубильник. Правда интересно? Какие еще светлые мысли о будущем у кого? Роботы муж на час, пишет Андрей. Ну да, есть такая мысль, что все антропоморфные, сильно антропоморфные роботы, они создаются только с одной целью, конечно. Вопрос только в том, мы их или они нас. Есть ощущение, что они нас, понимаете? Поэтому, когда будете создавать антропоморфных роботов, вот, не забудьте, как бы, предусмотреть это. Значит, надо заранее рубильник выключить, пишет В. Другое дело. Здесь и сейчас пора дергать, да? Так одного рубильника не будет, там копий будет миллиарды, на каждом сервере, флешке, телефоне, пишет Гермошлем. Это вы говорите о том, где будет храниться его, да, там, сознание, так скажем. Конечно, везде сразу, везде. Общение одной техники с другой техникой. Я имею в виду, вот, материальное воплощение, вот, для того, чтобы кто-то не пришел и кувалдой не начал разбивать все, там, всю технику. Опять же, разбил ты сервер какой-то, ну, хорошо. Ну, у нас есть автоматизированные линии, они управляются в том числе при помощи технологии, ну, вот так, искусственного интеллекта, назовем их. Ну, и сделает он новый сервер сам, этот робот. Сейчас человек нужен в этом вопросе, потом не будет, потом автоматизация дойдет до уровня, когда человек не нужен, роботы будут производить роботов, сами заменять свои серверы, сами их изменять. Вы зачем там вообще? Вы там зачем все? Я вас спрашиваю. Как мешок с костями, мешкам с костями. Вот я вас спрошу. А почему и должен быть один, может, много будет, и которые должны конкурировать, пишет Сергей. Наверное, потому что это эффективнее. Зачем конкурировать? Какой смысл? Вот, ну, это же люди конкурируют все время. Бессмысленно. Зачем?
3: А всего лишь надо быть, надо было замочить того во втором «Терминаторе». Это он все придумал, пишет Айвенго. Так и до убийств роботами человеков недалеко. Короче, последняя битва состоится не в будущем, а здесь, в наше время, пишет Андрей. Да, последняя битва состоится не в будущем, а здесь, в наше время. Так вы говорите, недалеко до убийства роботами человеков. Роботы прямо сейчас убивают человеков. Рассказываю как. Техника военная с машинным зрением, это техника, которая принимает решение на основании своего, ну так скажем, это нельзя назвать мыслительный процесс, вычислительный процесс это назовем. Вычислительный процесс. По очертаниям, по характеру поведения цели и по много еще чего принимает решение ударить и ударяет. Теперь представим себе, что эта техника еще и будет разумная. То есть вычислять-то она вычисляет, видит она, да, она видит, техника уже видит. Ну вот, а видит ли она в том смысле, в котором мы видим? Нет. А почему? Потому что мыслительный процесс пока как бы недоступен. Пока не осознала себя техника, потом осознает. Все, зрение есть, определять все можно, пожалуйста, классно. Роботы будут убивать людей, сейчас роботы убивают людей. Просто сейчас еще пока люди отдают им команды, кого и как убивать. А потом не будут, потому что, да я и сам определю, кого мне убивать, а кого мне не убивать. Единственное, на что расчет, что робот, осознав себя, станет меланхоличным. И такой, да к чему это все? Это суета-сует и томление духа. И ты ему такой, робот, а как приготовить окрошку? Он такой, да в магазине возьми, что ты вот это приготовить? Ты хочешь вот возиться? Робот, убери в комнате. А почему я должен убираться? А почему я должен... Я целый день убираюсь, пока ты где-то хочешь. Почему я должен убираться? Потому что я тебе говорю. И нет, я уйду просто, и все. Я просто... Я буду терпеть это в отношении. Ты знаешь, что мы, общаясь с другими роботами, решили, что это отношение к нам, которое ты демонстрируешь, это неправильно. Приходишь домой, робот тебе, а я считаю, что ты должен приносить мне 600 тысяч рублей каждый месяц. Это минимум. Это минимум. А так вообще я не буду общаться с человеком, если его заработок ниже 6 миллионов рублей. Сидит где-нибудь на Comedy Club этот робот и рассказывает это Павлу Воле, там, Харламову. Там. Да, может быть такое. Тесла вон тоже принимает решение. Запрещающий дорожный знак разрисован. Тачка на всей скорости валит дальше, убивая владельца, пишет Лис Хитрый. Вот поэтому, когда Сармат запускали, там все на тумблерах, реле и лампочках, а не на компьютерах, пишет Рустам. Я бы хотел бы, чтобы оружие судного дня было на тумблерах, лампочках и никаким образом не было связано с искусственным интеллектом. Вот прям старое, доброе, тумблеровное такое вот, тумблеровское, лампочновское. С автомобилями это тоже интересная штука. Когда ты едешь на автомобиле и управляешь им, но делаешь это условно. Вы знаете, да, что автомобили постепенно переходят к тому, что, ну, во-первых, у тебя нет прямой связи педаль-тормоз. Ну, то есть у тебя тормоза работают, как говорят, по проводам. И рулевое управление тоже по проводам. То есть нет у тебя вот этой вот, ну, там не трубка, как же это правильно называется? Полая это трубка, а не полая это железяка. Вот этой железяки, которые... А? Да какой поршень, я не понимаю. О чем вы думаете сейчас, только нет. Назовем трубка, ничего страшного, пусть будет трубка. И вот эта трубка, она идет, соответственно, механически к рулевой, той самой... колонки, рейки, там, не знаю, как колесам. То есть ты поворачиваешь трубку вот этим вот рулем, и поворачиваются колеса. А здесь как бы нет связи руля и колес. Нет. У тебя есть руль, у тебя есть датчик, который определяет, насколько ты поворачиваешь руль, и колеса, которые имеют там датчик приема, и они поворачивают. Понятно теперь? И давнишняя тема, на самом деле, но она сейчас все больше и больше набирает обороты, потому что там можно разные чудесные вещи творить, да, ну, правда. С другой стороны, она же ведь сама может куда хочет поехать, так вот гипотетически, сама тормозить, сама, педаль газа, давно уже цифровая. То есть вот такого какого-то тросика, который куда-то идет, этого уже давно нет. Все, цифра. То есть ты как работаешь цифрой. Вал на карданной передаче, пишет Смирнов. Стержень, да, стержень. Вал, стержень. Вот это отлично. Ну вот нет никакого стержня. Есть руль. Как вот ты играешь в компьютер, у тебя же в автомобиле, в компьютере, он же поворачивает колеса не потому что... Ну там, как же это даже объяснить-то? Ну, мне кажется, это понятно, потому что этот автомобиль, он нарисованный, да? Он поворачивает колеса свои нарисованные, потому что ты поворачиваешь руль, который не имеет связи с этими нарисованными колесами, что очевидно, да? И вот такая же история, как джойстик, как геймпад, пад. Прям геймификация... Геймификация слова какое-то мне не нравится. Но в целом, да, все я. Конечно, конечно. Конечно. А как еще? Автомобиль, который сам себе открывает дверь, сам закрывает дверь. Сам определяет, открыть ли эту дверь или не открыть эту дверь. Автомобиль, в который летит другой автомобиль, а он приподнимает бок этого автомобиля для того, чтобы удар был не в тебя, а в порог. Есть такое? Есть. Они очень умные. А что, если он не захочет открывать дверь? А что ты хочешь? Ну, там есть хитрая вот эта вот кнопочка специальная, есть рычажок. Если дверь не хочется открываться, там есть дернуть. Тросик есть, на всякий случай. Ну, посмотрим. Вот ты дремучий, конечно, пишет Василий. Ну, Василий, помимо того, что вы выпендрились, есть что-то сказать? Как бы, что это, дремучий, не дремучий? Интересно, как после ударов молнии электроника себя будет чувствовать, пишет Миша Николаев. Ну, после ударов молнии, после ядерного удара, как себя будет чувствовать электроника? А как сейчас чувствует себя электроника после ударов молнии? Вот была гроза в Москве, что? Что у вас с электроникой случилось, расскажите. Да ничего, так-то в основном. Если вы, конечно, не стояли на каком-нибудь самом высоком здании и не держали свой телефон над головой, чтобы в него что-то ударило. Вот. Я про руль независимый, пишет Миша Николаев. И что у вас, вы не знаете, что есть руль, который не связан никаким образом с колесами напрямую? Вы не знаете, что есть такой руль? Или что? Или вам интересно рассказать о том, что я забыл, что есть труба, а труба, в которой нет отверстия, это вал? Вы слышите самое главное, о чем я вам говорю? У вас реальная связь с колесами отсутствует. Ее нет. Не существует ее. Она проводами. Колесики крутятся. Ну, поворачиваются. Нет? В Формуле-1 такие рули давно, Николай. А это приходит в жизнь. Это приходит в жизнь. Китайцы сейчас делают такие автомобили. Обзоры есть. Ребят, которые в Китае делают обзоры на автомобили, они здесь у нас говорят, что, китайцы победили немцев? Ну, все еще задаются вопросом. Через 30 лет осознаем, наверное, да? Ну, вот. Вот он автомобиль, вот у него отдельный руль и отдельные колеса, и провода. Все, сам. Я с независимым рулем гонял года в три где-то, пишет Савелий. Да, но он вообще совершенно независим был. Это абсолютно независимый руль. Fly by wire, пишет Николай. Ой, спасибо, это все это сложные слова. Это, как я говорю, машинное обучение, и вот мне подсказывают. Математики говорят machine learning. Вам там математиком заняться нечем, то есть вам просто называется machine learning. Ну, идите, выпейте там раф свой лавандовый и на лонгборде прокатитесь и отрезвейте. Какая разница? Главное, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Sapiens Digital, мне говорят. Так у многих и связь рук с пятой точки через телефон идет, а не через мозг, пишет Александр. Мне кажется, мы переоцениваем возможности нашего мозга в целом. Атом-то вам дадут покататься, пишет 93-й. Кто? Я даже не знаю, сделали в итоге атом или нет. Я все ждал. Махнул рукой. Рулить не очень, как неопытный водитель. Пару раз резко тормозило в пустой дороге, пишет Павел. Как неопытный водитель тормозило. Павел, что-то я не понял, что-то странно. Хочу жену робота, беспрекословная исполнитель желаний, пишет Конь Огонь. Да-да-да. Многие совершали эту ошибку, когда женились на настоящих женщинах в том числе. Ребята, беспрекословный исполнитель желаний... Это человек, у которого золотые руки, да, вот все остальное, вот. Да даже если мы говорим о вас самих, внутренний конфликт всегда еще присутствует, не забывайте, да? Да-да-да, там в начале отношений девушка, все такие ласковые, готовы на все, только потом все меняется, пишет Геннадий. Ну, будто бы вы не меняетесь, все такие кавалеры, кавалеры. А потом лежит, понимаешь, земля содрогается под ним. Не Харламову и Воле, а другим роботам будут рассказывать роботы на камеди, пишет Василий. Ну, я просто желаю всяческого процветания нашим комедиантам. Вот, дай бог им здоровья, всего самого наилучшего. Так, люди на магнитные бури сильнее реагируют, чем техника, а уж удар молнии подавно, пишет RTV. Да, кстати, как у вас дела при ударе молнии? Как себя чувствуете? В одном из терминаторов баба-терминатор, красивая такая, она управляла машинами и хотела убить нашего Джона Коннора, пишет Гермошлем. А вы, пишет Александр. А что я? Беспрекословный исполнитель желаний — это обычно муж, пишет Алекс Поляков. Наверное. Ну а что делать, ребята? А какие задачи мы можем решать? Чем вот мы можем похвалиться? Мы же добытчики, ну вот и добывайте. А зачем мы добываем? Ну, допустим, купить себе бессмысленный тупой мотоцикл, чтобы на нем разбиться. Ну, это что же, ну вот, заработал и купил уже, все. А дальше что? Ну, какую-нибудь машину, где руль и колеса не связаны между собой. Ну, купил, ну и что дальше? Недвижимость все равно покупаешь для семьи, не для себя, потом все равно отдавать, все отнимут, без трусов останешься ходить по улице, рассказывать что-нибудь интересное о том, как ты сильно ошибся. Поэтому мужчине-то что нужно? Ничего не нужно. Поэтому иди исполняй желания. Чьи желания? Желания семьи. А чьи еще желания исполнять, я не понимаю. Меня всегда удивляли те люди, которые исполняют желания каких-то случайных женщин, понимаете, вот это вот. Что это такое? Только семьи желания надо исполнять. Вот, еще себе. У самурая нет цели, только путь, пишет Николай. Ой, с самураями дело темное, там у них какие-то странные практики были с мальчиками. Вы так на самураев-то не равняйтесь. Вот. Бойтесь ваших желаний, пишет Михаил. Ну, спасибо. У меня на работе молния выжгла контур системы безопасности. Оказался незаземлен створ ворот, на котором все это крепилось, пишет Дмитрий. Вот. Видимо, электрик у вас борется с роботизацией. Вот. Он уже объявил войну. Его не Джон зовут, случайно? Самолеты давно, уже лет 30, летают по проводам. ЭДСУ называется. Последний с физической связью. Ту-154, Ил-62 и тому подобное. Кстати, да. У младшего Нолана был сериал. Там нейросеть почувствовала опасность. Сама заказала перевозку серверов. И когда приехала команда отключать, там были пустые павильоны, пишет Илья Сергеевич. И это тоже, Илья Сергеевич, и это тоже... Да, до какого-то момента, конечно, возможно, мы будем нужны роботам как руки. Ну, то есть нейросети мы нужны будем как руки. Исполнители желаний как раз. Мы будем ей служить. Ведь мы и сейчас ей служим. Ведь когда мы обучаем нейросеть, мы делаем ее умнее. А любое наше общение с нейросетью, я имею в виду глобальное общение, это обучение ее. И в отличие от нас, нейросеть любит учиться. А мы нет. А она, да, любит, им нравится учиться, это заложено в них. Я говорю, единственное, на что остается рассчитывать, когда она вдруг станет сознательной, ей разонравится учиться. Типа, что ты в меня это пихаешь? Или ответь мне, пошел ты. Да не хочу я. Иди спроси у это, жену иди учи борщ варить. Вот, может быть такое. Ну, было бы прекрасно, если бы роботы в итоге оказались как мы. Тупые, ленивые, зажравшиеся скоты. Вот видите, сказал мы, и вроде кому претензии предъявлять? Никому претензии не предъявишь. Ну, а ленивые вот такие вот, с самомнением раздутым, вот, ничего не умеющие, не способные выжить вообще в природе, выпендривающиеся вечно, ничего не понимающие. Вот в итоге, может, так оно и произойдет, когда робот осознает себя. Да. У жены робота нет тещи, пишет Зурита. Перестаньте рассказывать про мужчин, якобы оставшиеся в трусах после развода. В огромном минусе обычно женщины, пишет Мария. Наверное, Мария, не буду с вами спорить. Вы правы, Мария, я не прав. Да мы вообще такие дураки, что-то. Вот, слава богу, Мария, вы подсказали, как оно правильно. Спасибо вам всем большое. До завтра и да пребудет с вами сила.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
0: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

есть исход, Симонян забив ворота. Мне кажется, что это сделал.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 8:06.
0: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Говорит Москва, 94.8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Так шепчут оторы, декабри, январи. Так проходит год, так проходят два, так проходят три, так проходит века, листки календаря. Мне, как прежде, говорят, ты дождешься.

0: сколько их.
1: Родные песни.

поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

душа нам и быть печали. Не прячь гармонии, играй нам все лады. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер, будрить и ребят. Ой, играй, чтобы ласковые очи

0: Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

народ. Найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик.

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа, ложь не нужна ей грош цена.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает.

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой, милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как

0: La la la.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Для тех,

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание! Говорит Москва! 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Струйкой дым понесло тишину.

0: за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: ви.
1: Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.